Добычей смерти. Через врата ума грех в мир вошел. Через ум капля яда просочилась в сердце и душу. Утративший святость и девственность, не троичный уже, единичный, отпадает ум от святой Троицы и становится четвертым, имя которому небытие, и помышляет о земном, не о божественном. Отделившийся от девства души и святости сердца, становится он тенью Сына Божия, изнанкой мудрости. Тьмою ложится тень на ум и сердце. И когда все трое погружаются во тьму и тлен, образуется несвятая троичность. Тень святой троичности, так же как небытие, призрачная тень бытия. Чем вначале согрешил ум человеческий, Господи? Каким грехом принес он страдания и муку всему роду человеческому? Первым грехом ума стал самообман, вторым – гордость. Чувства приковали человека к ложному, и ложное ум принял за истинное. Самообман месяца отражения в озере за настоящий месяц принимает – и спешит поймать отражение. Самообман веревку за змею принимает и бежит от нее. Самообман пса видит отражение, пса в воде, и заставляет лаять на отражение. Самообман о полноте тленной жизни мирской заставляет ум придавать значение миру ложному и заслоняет от него мир истинный. Поистине, самообман ума есть первый грех, и первый грех сей вступает в брак с гордостью, от которого рождаются все грехи и все зло, причиняющие муки и страдания. Господи мой, как вслед за самообманом рождается гордыня! Первооткрыватели прежде неведомого всегда исполняются гордыней. Обманувшийся ум открывает нечто новое и неведомое. Ах, если бы знал он, что открывает гроб свой! Самообман подменяет мир истинный ложным, представляя его открытием нового. Каким губительным помрачением станет для него открытие сие? Открывая мир ложный, самообман закрывает мир истинный и представляет его нереальным. Господи мой, единый сущий, спаси ум мой от грехов сих адских. Истина моя, спаси меня от злосчастного обмана ума моего. Властителю и дородавче всего, что имею и что есмь, избави мя от гордыни, погибели глупцов и безумцев.

0: Радио «Вера». Елизавета Водовозова. «Береза». Читает Роксана Бабаян.
1: Под осень подул сильный ветер. В воздухе закружилось и понеслось множество пыли, песку и всякого сору. Смотрите, сколько крошечных крылатых насекомых прилетело к вам на письменный стол. Однако они не двигаются. Ба! Да это семечки березы! Опять рванул ветер, и все эти семечки поднялись и понеслись далеко-далеко. То опускаются они вниз и падают на землю, то, взлетев очень высоко, сядут на деревья, на развалившиеся дома и колокольни. Семена, упавшие в озера, лужи и реки, без сомнения погибнут, а от других может родиться красивое молодое деревце. Народ недаром любит березку. Ее длинный, стройный ствол покрыт ослепительно белой корой. Гибкие ветви темно-красного цвета красиво свешивают свою кудрявую зелень. Как все любят березу! В лесу крот роет свои подземные ходы под ее приветливыми ветвями. Птички прилетают клевать ее семечки. Люди, благодарные, что она первая после снегов и морозов, оживляет их прелестную зеленью, пляшут, поют и встречают с ней свой весенний праздник – Троицу. Кто ставит березку в уголь и подле крыльца? Кто загораживает ее окна от ярких солнечных лучей? Дети упрашивают мать убрать березками кроватку, чтобы при их пробуждении зелень напоминала им о наступающем празднике и веселье.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников хирурга Николая Пирогова. Жизнь, матушка, привела, наконец, к тихому пристанищу. Я сделался, но не вдруг, как многие неофиты и не без борьбы, верующим. К сожалению, однако же, еще и до сих пор, на старости, ум разъедает по временам оплоты веры. Но я благодарю Бога за то, что, по крайней мере, успел понять себя и увидал, что мой ум может ужиться с искреннюю верою. И я, исповедуя себя весьма часто, не могу не верить себе, что искренне верую в учение Христа Спасителя. Для меня главное в христианстве — это недостижимая высота и освящающая душу чистота идеала веры. На нем целые века тьмы, страстей и неистовств не оставили ни единого пятна. Кровь и грязь, которыми мир не раз старался осквернить идеальную святость и чистоту христианского учения, стекали потоками назад на осквернителей. Смело и несмотря ни на какие исторические исследования, всякий христианин должен утверждать, что никому из смертных невозможно было додуматься и еще менее дойти до той высоты и чистоты нравственного чувства и жизни, которые содержатся в учении Христа. Нельзя не прочувствовать, что они не от мира сего.
0: Голоса

Радио «Вера». В темной чаще замолк соловей. Прокатилась звезда в синеве. Месяц смотрит сквозь сетку ветвей, зажигает росу на траве. Как при месяце кроток и тих у тебя, милый очерк лица. Эту ночь, полный грез золотых, я продлил без конца, без конца. Иван Никитин.

0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Тихон Афонский.
1: Афонский монах Тихон шел в Корею, столицу Святогорской монашеской республики. Сам отец Тихон жил в пустынной каменистой местности Афона, называемой Капсала. До Кореи от его кельи было несколько часов ходу по крутым горным тропам. Такой неблизкий и тяжелый для пожилого монаха путь отец Тихон решил проделать с одной единственной целью – собрать пожертвования на постройку маленькой церковки рядом со своей монашеской хижиной. Почти у всех монахов, живущих в уединении, вдали от больших общежительных монастырей, были такие домашние церковки. Денег на строительство у отца Тимофея не было. Но он горячо молился и верил, что Бог обязательно ему поможет. В радостном расположении духа, громко распевая псалмы, отец Тихон шагал по каменистой тропке. Вдруг из-за поворота навстречу ему вышел монах. Это был знакомый отца Тихона, настоятель скита святого Илии. Обрадованные неожиданной встречей, монахи остановились и разговорились. Когда настоятель скита узнал, зачем отец Тихон идет в Корею, то радостно всплеснул руками и бросился обнимать товарища. «Сам Господь нас с тобой здесь свел», — сказал он недоумевающему монаху. «Будет у тебя церковь, отец Тихон». Оказывается, настоятель возвращался из Кореи, где только что получил крупный денежный перевод от одного богатого жертвователя, который как раз и просил передать эти средства на строительство келейного храма кому-нибудь из нуждающихся монахов. Без раздумий настоятель отдал деньги отцу Тихону. «Когда мы приступаем к благому делу с верою и молитвой, Господь помогает нам и заботиться обо всем быстрее, чем мы сами начинаем что-то предпринимать», — говорил святогорский старец Тихон Афонский. «Если дела наши честны, нелицемерны и богоугодны, Господь посылает нам свою помощь, порой даже там, откуда мы совсем ее не ожидаем».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Тихон Афонский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Назарий Рыпин.
1: У человека есть склонность к самооправданию, когда речь заходит о противостоянии греховной склонности. Дескать, дьявол силен и слаб человек. Хочу поделиться с вами наставлением Никодима.

0: изготовься же тем ретивее противостоять, чем сильнее падение. И никогда не отступай от такого решения, при всяком таком случае возглашая в себе командирские слова к нам одного из наших главнокомандующих. Стойте, мужайтесь, утверждайтесь.
1: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний графини Натальи Сологуб, дочери писателя Бориса Зайцева. Немцы вошли в Париж в июне 1940 года. Сначала они вели себя осторожно, но довольно скоро, когда началось сопротивление и французы стали устраивать террористические акты, фашисты развернулись. Вскоре они объявили, что все евреи должны прийти и записаться. Евреям приклеивали на одежду звезду, которую они постоянно должны были носить. Наши друзья-евреи решили, что это не просто так. Один наш друг, Элькинд, смог бежать в свободную зону, а его жена осталась. Как-то она спросила, сможет ли жить у нас, если будет облава, и я сказала, конечно. 14 июля 1941 года она прибежала в одном летнем платье. Мы оставили ее ночевать. В ту ночь фашисты собрали массу евреев. Их привезли в грузовиках на велодром, где был сборный пункт. Это было ужасно видеть. Все с детьми, с какими-то кулями, узлами, плачут. Анна Владимировна Элькинд жила у нас. Однажды мне нужно было пойти к ней в квартиру, откуда она убежала в одном платье, и взять ее вещи. Было страшно. В квартире оставалась ее старушка-мать. Немцы ее не забрали, так как ей было много лет. Анну Владимировну мы постоянно прятали, даже запирали дома, чтобы кто-нибудь случайно не увидел ее и не донес. Через 3 недели с поддельным паспортом, который помогли сделать участники сопротивления в мэрии, она убежала.

0: в свободную зону к мужу. А ее старушку-мать мы взяли к себе в декабре, так как разнесся слух, что будут арестовывать всех евреев, и стариков тоже. Так и случилось. Примерно через месяц я помогла ей сделать паспорт на другую фамилию, и Генриетта Генриховна перебралась к дочери. Таким образом, они спаслись. А очень много наших друзей погибло.
1: Голоса

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Русский военный инженер, майор, благотворитель. Это все о Павле Дягилеве, если говорить коротко. А если подробней, то Дягилев – один из самых образованных людей своего времени, участник реформы по освобождению крестьян от крепостной зависимости и благотворитель. Вся вторая половина жизни Павла Дмитриевича была посвящена меценатству. Дягилев закончил в Петербурге главное инженерное училище. Службу проходил в саперном батальоне и отличился на русско-турецкой войне 1828 года. Был награжден орденом святого князя Владимира, дважды пожалован бриллиантовыми кольцами и один раз золотыми часами. В наследство Дягилеву достался дом в Перми, имение и винокуренный завод. Предприятие приносило такую прибыль, что Павел Дмитриевич сумел купить особняк в Петербурге. Вскоре он женился на дочери адмирала Сульменева Анне. Семья Дягилевых была большой. У супругов родились 4 сына и 4 дочери. В 1850 году Павел Дмитриевич вышел в отставку и переехал в свое имение в Пермской губернии, часто навещая и Пермь, в которой у него имелся дом в 30 комнат, что было очень кстати. Ведь детей в семье со временем стало больше. Дягилев взял на воспитание 5 племянников, когда умерла их мать, его родная сестра. По выходе в отставку Павел Дмитриевич занялся делами милосердия. Он финансировал строительство школ и богадельен, содержал госпиталь для бедных, перечислил крупную сумму строящемуся в Перми Каменному театру, стал директором попечительного комитета о тюрьмах. Благодеяния Дягилева коснулись многих храмов и монастырей Пермской губернии. Как говорили современники, едва ли существует хоть один монастырь, в котором не нашлось бы крупного пожертвования Павла Дягилева. Смыслом его жизни было пребывание с Богом. Благотворитель проводил много времени в молитвах. В его доме имелось множество икон. Некоторые из них Павел Дмитриевич написал сам. В 1851 году Дягилев купил в селе Николаевском имение у вдовы помещика Суворова. Помещик этот начал было возводить на своих землях церковь в честь Казанской иконы Божьей Матери, но умер, не закончив работу. Храм достроил Дягилев, а в Уфимской губернии благотворитель построил Камско-Березовский монастырь. Уже совсем старым, больным человеком Павел Дмитриевич не желал отходить от дел. Он продолжал исполнять обязанности казначея Пермского попечительства о бедных и приюта для детей бедняков. В приют регулярно приезжал, навещал ребят и заботился об их духовном воспитании. Создал 2 хора мальчиков, которые прекрасно пели в церквях. Павел Дмитриевич прожил интересную жизнь и любил поговорить о старине. В гости к нему часто заходил сосед Николай Семенович. Дягилев поил его чаем и угощал рассказами о своем прошлом. И сам, не зная того, угодил в литературу. Сосед оказался известным писателем Лесковым. В сборнике рассказов «Мелочи архиерейской жизни» он описал Дягилева под именем господина Н. Говорили, что на Павла Дмитриевича очень походил его внук Сережа, будущий импресарио, организатор знаменитых на весь мир балетных русских сезонов. Сереже было всего 11 лет, когда умер дед. Мальчик хорошо запомнил этот январский день 1883 года, как запомнила его и вся Пермь. Весть о кончине благотворителя мгновенно разнеслась по городу. И весь город пришел проститься с редким мужем. Так Дягилева называли те, кому он помогал.
0: Имена, имена милосердия.

нежнее нежного лицо твое, белее белого твоя рука. От мира целого ты далека, и все твое от неизбежного. От неизбежного твоя печаль, и пальцы рук не остывающих, и тихий звук неунывающих речей, и даль твоих очей. Осип Мандельштам.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Иоанн Дамаскин, без сомнения, один из самых известных церковных поэтов. Перу святого Иоанна принадлежит множество песнопений. Кроме того, Дамаскин стал систематизатором церковного богослужения, создав 8 гласов или мотивов, на основе которых исполняются все молитвословия. Прозвище «Дамаскин» святой Иоанн получил, потому что был родом из Дамаска. Будучи греком по национальности, он родился на территории Персидской империи и всю жизнь прожил на Ближнем Востоке. Иоанн Дамаскин составил практически все песнопения главного православного праздника Пасхи Христовой. Об одном из пасхальных молитвословий рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Кандак Пасхи по преданию написан святым Иоанном Дамаскиным. Кандак – это особый тип молитвословия. В древности кандаком называлась целая богослужебная поэма, состоящая из 20 или более строф. Впоследствии размер кандака был уменьшен, но функция его осталась прежней. Кандак в сжатом виде рассказывает о событии, которое легло в основу праздника. Послушаем, о чем говорит нам кандак Пасхи. По-славянски он звучит так. «Аще и во гроб снесшел еси бессмертне, но адово разрушил еси силу, и воскрес еси, яко победитель, Христе Боже, жена мироносицем вещавой, радуйтеся, и твоим апостолам мир даруей, падшим подаяй воскресение». А так звучит его русский вариант. «Хотя и во гроб ты бессмертный сошел, но адову силу ты разрушил и воскрес, как победитель Христос Бог, возвестив женам мироносицам, радуйтесь, и твоим апостолам даруя мир, согрешившим же подавая воскресение». Кандак Пасхи, составленный Иоанном Дамаскиным, показывает нам всю канву событий, которые предшествовали воскресению Христа и последовали за этим чудом. Спаситель был убит на кресте. Будучи бессмертным Богом, он, тем не менее, умер. Но только для того, чтобы спасти людей от вечной смерти. Христос воскрес. После восстания из мертвых он явился сначала женам-мироносицам, а затем апостолам. Воскресение Христово стало свидетельством всем людям, что Бог сильнее смерти и способен дать вечную жизнь каждому.
2: Кандак Пасхи исполняется на 8-й глас, радостный и торжественный. Иначе и быть не может, ведь праздник Пасхи – это великое торжество, победа жизни над смертью. А теперь давайте послушаем кандак Пасхи в исполнении хора церковно-певческой школы во имя преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери города Санкт-Петербурга.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О вере и неверии. Умер один известный ученый и предстал перед Богом. «Мы, люди науки, научились всему, что умеешь ты», — сказал он гордо. «Пересаживать сердце, клонировать людей, создавать новые виды живых организмов. Все, что считалось чудесным и приписывалось твоей мудрости и могуществу, для нас уже не составляет труда». «Хорошо», — сказал Господь. «Давай проверим это. Мы вернемся к начальной эпохе и создадим первого человека — Адама». Ученый нагнулся, чтобы зачерпнуть горсть пыли. «Погоди, не так быстро», — остановил его Творец. «Используй для этого свою собственную пыль, а сотворенную мною не трогай».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Как прекрасен истинный Сын Божий, тот, который не от тени, а от света, тот, который от Троицы истинный, а не от ложной. Как покоится мудрость Его на блаженном девстве и всесильном свете, словно купол храма на стенах мраморных. Господство, силы и власти не сводят с Него очей своих. Начало – архангелы и ангелы служат Ему. Словно потоки молока и меда, в земле обетованной текущие, так течет мудрость из уст Его. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Не спрашиваю, что имеете, спрашиваю, кто вы. Если вы чадо света, и ни в одном из членов тела вашего не затаилась тьма, тогда имение ваше – Отец Света. Блаженны вы, если все имение ваше – в Отце Светов. Глаголю вам, и бытие ваше будет в бытии Его. Вы, имеющие на земле имение огромное, берегитесь, чтобы не стать вам имением имения вашего. Берегитесь, чтобы то, чем от начала вы были, не обратилось в то, чем стали вчера. Ибо станете рабами тьмы, и свет забудет вас. Имения земные и сродники – враги ваши. Они вас к миру привязывают, и врата небесные закрывают. Не погребайте сердца ваши под имениями земными, ибо истлеет оно под ними. Подарите сердца свои Богу, в дар дарующему, и станет имение ваше рабом кротким, а не грозным хозяином. Не отдавайте сердце своего сродникам, ибо поглотят его и алчущими останутся. Но предайте его Духу Святому. Он так насытит сродников ваших, что вовек алкать не будут. И станут они вам сродниками не только по плоти и крови, но в Духе Святом. А Дух Святой не имеет иного родства, кроме вечного. Выбирай, душа моя окаянная, что хочешь – быть или иметь. Если бытие выбираешь, имение твое будет не меньше имения Божие. Если выберешь имение, бытие твое будет, как отражение месяца на глади озерной. Сыне Божий, помози душе моей, да не обманется, да погибели не изберет.

0: радио «Вера». Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Таисия Аведикова.
1: Вечерний дождь свежестью, потоками, каплями растворил морской расплавленный воздух. Вдыхаешь его и не можешь насытиться. Медленно зажигаются огни. Тяжелые капли бьют изо всех сил по листьям и крыше. И где-то тут от родины, и где-то тут от, казалось бы, потерянного навсегда, забытого. Нет, не в каплях жизнь и не в пресыщенном разреженном воздухе. Она подспудна, может, в этой неслышной мелодии, в тишине пустых комнат. В этих бестолковых нотах коснешься клавиш, зазвучит то бодро и вдохновенно, то словно сдавленным стоном резанет. И снова, как раньше, выхожу в свой ночной мокрый сад. Там, где я живу в гостях, есть сад. Неподалеку в детских спят дети, не слышно, и дремлют на шкафах их куклы и самолетики. Их детство разливается по дому чудным, умиротворяющим мягким светом. Уютно, как всталь. А дождь, а жизнь, она здесь и сейчас, в этих каплях дождя, в детском сопении неподалеку, в небесах сумрачных и изливающих свежесть. Она есть.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги путевых очерков писателя Бориса Зайцева «Афон», 1928 год. Есть величие, строгость в монастырском служении. Церковь в миру окружена жизнью, ее столкновениями, драмами и печалями. Мирской храм наполняют участники жизни, приносят туда свои чувства, муки и радости, некое волнуемое море житейское. В монастыре также, конечно, есть паломники, поклонники, как их прелестно здесь называют. Но основной тон задают монашествующие, то есть уже прошедшие известную душевную школу самовоспитания, самоисправления и борьбы. Ни в монахах, внимающих службе, ни в самом монастырском служении нет или почти нет того человеческого трепета, который пробегает и в прихожанах, и в священнослужащих мирской церкви. Здесь все ровнее, прохладнее, как бы и отрешеннее. Менее лирики, если так позволительно выразиться. Меньше пронзительности человеческой. Никогда нет рыдательности, нет и горя, жаждущего утоления. Я не видал слез на Афоне. В церкви о слезах умиления или покаяния при одинокой молитве я не говорю. Этого нельзя увидать. Но это, наверное, есть. В общем, все равны, покойны. В церковную службу входят как в привычное и еженочное священнодействие, как в торжественную мистерию, протекающую на вершинах духа, в естественном для монаха воздухе. В нем нет ни нервности, ни слезы. Это воздух предгорий Святой горы Афонской.

Буду черные грядки холить, ключевой водой поливать. Полевые цветы на воле, их не надо трогать и рвать. Пусть их больше, чем звезд зажженных в сентябрьских небесах. Для детей, для бродяг, для влюбленных вырастают цветы на полях. А мои для святой Софии в тот единственный светлый день, когда возгласы литургии возлетят под дивную сень, и как волны приносят на сушу то, что сами на смерть обрекли, принесу покаянную душу и цветы из русской земли. Анна Ахматова.

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Хаджи Георгий Афонский.
1: Солнце над Афоном клонилось к закату. Монах Георгий отряхнул руки от налипшей на них влажной земли и прислонил мотыгу к стене своей кельи, маленькой хижины, затерянной в поросших лесом скалах Святой Горы. Он только что вернулся с небольшого огорода, который разбил неподалеку от кельи. Там, сворачиваясь в тугие зеленые кочаны, созревала капуста. Для одного себя отец Георгий не стал бы заводить такое хозяйство. Он вполне довольствовался сухарями, водой и дикими маслинами, растущими в лесу. Но несколько месяцев назад к нему пришли три молодых человека и попросились на послушание, чтобы под духовным руководством отца Георгия подготовиться к принятию пострига. Монах не захотел навязывать им свой скудный рацион, поэтому и посадил на капусту, из которой варил для послушников вкусный суп. Сегодня с утра они все вместе вышли на прополку. Отец Георгий вернулся с огорода чуть раньше, чтобы приготовить ужин, а послушники остались заканчивать работу. Отец Георгий поставил чугунок с похлебкой в печь и присел, чтобы прочитать вечерние молитвы по четкам. Вдруг со стороны огорода он услышал крики. Через несколько минут во двор вбежали запыхавшиеся послушники. «Отец Георгий, там кабан!» Взволнованно наперебой кричали они. «Прибежал и ест нашу капусту!» «Хотели отогнать, а он как фыркнет!» «Мы перепугались, не забодал бы!» «Клыки у него здоровенные!» Отец Георгий спрятал четки, молча поднялся и решительно направился в сторону огорода. Послушники, опасливо озираясь, последовали за ним. Действительно, на огороде хозяйничал большой полосатый кабан. «Ах ты, воришка!» — громко сказал отец Георгий. Кабан поднял морду и свирепо посмотрел на монаха. Отец Георгий подошел поближе. Зверь зарычал и угрожающе нагнул голову с длинными острыми клыками. Но отец Георгий не отступил. Он трижды перекрестил кабана, и тот затих. Монах подошел к животному, взял его за ухо и вывел прочь с огорода. Кабан не сопротивлялся и вел себя, как кроткий ягненок. Отец Георгий его укорял. «Любезный, мало тебе других мест на Афоне, так ты приходишь сюда и уничтожаешь капусту, которой питается столько людей». С тех пор кабана на огороде больше не видели. Вскоре весть о чудесном случае разнеслась по Афону. Отца Георгия стали благоговейно называть старцем. Было у него еще и прозвище Хаджи Георгий. Так его звали, потому что однажды он пешком ходил в Святую Землю. Когда стоишь лицом перед опасностями, тяготами и бедами, не бойся и храни мир в душе своей, говорил старец Хаджи Георгий. Уповай на Господа, твори крестное знамение, молись, и все победишь.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Хаджи Георгий Афонский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Артемий Владимиров.
1: Наше время искушениями принято называть все подряд, и потерю кошелька, и неурядица в семейной жизни. Но христианин должен понимать, искушение есть дар Божий, а великое искушение есть дар Божий величайший. Это испытание, через перенесение которого над нами совершается Божий промысел. Искушение представляет собой великую возможность научиться доверяться Богу во всем. Хочу поделиться словами святителя Василия Великого о том, какая награда ждет человека в случае, если тот научится преодолевать искушения. Если Христос, Бог, вочеловечившийся ради нас, сам возведен был духом в пустыню для искушения,

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из записок игумении Таисии Солоповой. В Иверском монастыре я пробыла 3 дня. Великий старец, отец Лаврентий, говоря со мной о подвигах монашеской жизни, советовал мне не вдавать себя каким-либо подвигам, особенно самовольно, чтобы враг не посмеялся надо мной как неопытный и не повел бы к худшей скорби. «Берегись», — говорил он, — «берегись во всем излишества. Где нам, немощным, налагать на себя трудные подвиги? Дай Бог нам стяжать смирение и послушание, что выше всяких подвигов. Скажу тебе словами одного старца. Подвиги для монаха — лакомство, а послушание и смирение — пища. Без пищи жить нельзя, а без лакомства — можно. В монастырских общежитиях от постоянных соприкосновений друг с другом и в послушаниях, и в келиях почти неизбежно возникают столкновения, скорби и тому подобное. Вот тут ты и найдешь для себя повод к смирению, к безропотному несению скорбей, к безусловному послушанию. Это лучшее училище самопознания».

0: эфире радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Николай Баранов, губернатор Нижнего Новгорода, был настоящим героем. Службу он начинал как военный моряк. Во время русско-турецкой кампании 1877 года Баранов взял под свое командование корабль «Веста» и со словами, облетевшими все газеты мира «Погибаем, но не сдаемся, полный вперед», успешно атаковал самое грозное судно противника. Николай Михайлович не сдавался никогда и все привык делать на совесть, будь то государственная служба или благотворительная деятельность. На его счету множество неординарных поступков. В 1882 году, едва вступив в должность губернатора, Баранов заявил нижегородцам, что будет вести прием круглосуточно. В газетах появились такие слова Николая Михайловича. «Все потерпевшие и не нашедшие у должностных лиц помощи могут явиться ко мне во всякое время дня и ночи, и я приму и окажу свое содействие». Губернатор действительно принимал всех – и важных сановников, и простых людей. По инициативе Баранова в Нижнем Новгороде открылась школа речного плавания. В квалифицированных капитанах остро нуждалось волжское пароходство. Почетным попечителем училища стал сам Николай Михайлович. Он организовал подписку среди купцов и на собранные средства выстроил два торговых пассажа. Весь доход с продаж шел на содержание училища. В те времена в Нижнем Новгороде часто случались пожары. Отважный губернатор вместе с пожарными лазил по крышам и чердакам и тушил огонь. В 1891 году в губернии начался страшный голод. Баранов стал во главе продовольственного комитета, на свои средства открыл столовые для бедных. Пригласил в губернию писателя Владимира Короленко и фотографа Максима Дмитриева и попросил их о содействии. Короленко печатал в столичной прессе очерки о бедствии. Дмитриев выпустил целый альбом с фотографиями голодающих. И статьи, и снимки появлялись там, где можно было получить помощь. И она приходила. В Нижнем Новгороде регулярно вспыхивали эпидемии холеры, и Николай Михайлович каждый раз откликался на беду. Он организовывал на Волге плавучие госпитали, а однажды отдал под лазарет свой губернаторский дворец. Баранов поражал современников своей честностью. Весь город знал, что живет он только на жалование, взяток не берет и часто закладывает в ломбард свои вещи, при этом еще умудряясь помогать беднякам. После смерти Баранова выяснилось, что на его банковском счету нет ни рубля. Вдове пришлось занимать деньги на похороны супруга. Огонь-губернатор, так прозвали его в народе за энергичность и бесстрашие, не был забыт людьми. Один из эсминцев Черноморского флота получил название капитан-лейтенант Баранов. Именно в этом чине Николай Михайлович совершил свой первый громкий подвиг, атаковав турецкий корабль. А поэт Леонид Граве посвятил Баранову стихи, в которых были такие строки. «Но и на лоне мирных дней ни лицемерно, ни лукаво он служит родине своей, храня закон, борясь за право».
0: Имена, имена милосердия.

«О Господи, могу ли я довольно Тебя, мой Бог, благодарить? Ты дал мне лучшее из благ сей жизни дольной — писать, молиться и любить».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. К Пресвятой Богородице православная церковь относится с большим почтением и даже благоговением. Иначе и быть не может, ведь Дева Мария дала жизнь Спасителю мира, Иисусу Христу. На каждом вечернем богослужении, почти без исключения, исполняется песнопение, посвященное Деве Марии. В церковных книгах оно называется «Песнью Богородицы», но чаще именуется «Честнейшей». Подробнее о молитвословии рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Песнь Богородицы или «Честнейшая» была взята из Священного Писания, Евангелия от Луки. Песнь Богородицы – молитва, которую Божья Матерь Дева Мария произнесла под действием Духа Святого. Случилось это так. После того, как Божья Матерь узнала о том, что ей предстоит родить Спасителя мира, она пошла навестить свою родственницу, святую Елисавету, мать пророка Иоанна Предтечи. Когда Дева Мария пришла к Елисавете, та, увидев Богородицу, радостно воскликнула: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Слова святой Елисаветы были удивительными, ведь Елисавете никто не говорил, что Дева Мария должна родить Спасителя мира. Ей это открыл сам Господь. Услышав трогательное приветствие, Пресвятая Богородица сама исполнилась Духа Святого и произнесла слова, которые мы теперь называем «Песнью Богородицы». «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, не сложил сильных с престолов и вознес смиренных». Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиль отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. Слова, которые произнесла Дева Мария, пророческие, и говорят о том, что наступает Новый Завет, время, когда Царство Небесное будет открыто для людей. Песнь Пресвятой Богородицы – благодарность Богу за то, что в мир приходит Спаситель, который откроет рай для людей.
2: Песнь Богородицы поется в православных храмах почти каждый день. Во время исполнения Честнейшей священник или диакон кадит иконы храма и молящихся людей. Стихи песни Богородицы чередуются хором с краткой и очень древней молитвой, тоже обращенной к Божией Матери. «Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу, Тя величаем». А теперь давайте послушаем песнь Богородицы в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В начале 20 века великая княгиня Елизавета Федоровна основала в Марфо-Мариинской обители Милосердия в Москве приют-пансион для девочек, оставшихся без попечения родителей. В годы советской власти обитель была разорена, и только в 90-х годах прошлого века начала возрождаться. Приют вновь открыли, а в 2011 году он приобрел статус детского дома. Сегодня здесь воспитываются обычные девочки и девочки с синдромом Дауна. Они ходят в школу, посещают секции, учатся готовить и занимаются рукоделием. Одна из них – 11-летняя Лиза. Она любит петь, читать стихи, с интересом собирает пазлы, конструкторы и играет в машинки. Учится шить, валять из шерсти и делать свечи. 1 сентября девочка пойдет в 4 класс коррекционной школы. Учеба дается Лизе непросто, но она очень старается. Почти у всех подопечных Елизаветинского детского дома есть проблемы со зрением. Чтобы учиться, читать книги, заниматься рукоделием, Лизе и ее подругам необходимо регулярно проходить обследование и вовремя менять очки. Подарить детям возможность учиться и видеть этот мир можно на сайте Елизаветинского детского дома. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: «Кто ты?» – спрашивают дети мира сына, душа моя девственная. Ибо видит, что ходит он среди них, как царь среди рабов. И, внимая властным словам, его не разумеют, и видят могущество его дел, и наполняются страхом, и чувствуют силу, исходящую от него, и приходят в смятение. А сын твой, прекраснейший из сыновей человеческих, с чистыми очами вола, с кротостью ягненка, с силой льва, с зоркостью орла и ликом ангела, отвечает: «Я есть истина. Я пришел от истины, чтобы принести дары от истины, и возвращаюсь к истине. Если бы вы имели в себе истину, то узнали бы меня и не стали спрашивать, кто ты. Воистину, если не можете сказать, кто вы, как тогда поймете, когда скажу вам, кто я? Все вы – ничто. Вы словно сон, отделенный от спящего. В постоянстве не находитесь 2 секунд во времени, 2 шагов в пространстве. Как дым над озером витающий, тень которого пляшет по воде, так и жизнь ваша – праздная и призрачная пляска теней. Еще не забывайте вы произносить слово «истина», но только то вам и осталось от истины. Свечение предметов называете вы истиной, подобно вечному узнику, понаслышке знающему о солнце, солнцем светлячка называющим. В того, кто познал истину, истина вселяется, и он становится с ней одно. Истина дарует цельность и восполняет. Ложь дробит на куски и в пыль человека перемалывает. Как пепел древесный, развеянный, уже не сможет узнать цветущее дерево, так и вам не узнать меня. Поистине, я есмь истина. Вчера и сегодня и завтра, одна вовеки. Дух истины, который есть со мной, он говорит через меня, он живет во мне. Без него я был бы ничто, как и вы. Но присутствием его во мне я тот, который есть. Сошел я с высоты, словно ливень, чтобы наполнить пересохшее русло реки, которое вы все продолжаете звать рекою. Те, что приходили прежде меня, приносили законы, я же несу истину. Те, что были прежде меня, очищали русло от присохшей грязи и приуготовляли его для принятия воды, но воды не могли дать. Я же даю воду и наполняю русло и оправдываю ими реки. Не для того пришел я в сушь вашу, чтобы учить вас из-под земли добывать воду, но пришел я, вода живая, чтобы дать напиться жаждущим. И не затем пришел я, чтобы учить вас выпекать хлеб, но пришел я, как хлеб, всем алчущим. Не для того сошел я во тьму вашу, чтобы научить, как делать свет, но чтобы светить вам. Се солнце, свет меньший, чем я, и не учит оно светить, но светит. Не для того сошел я в призрачное царство теней, чтобы показать вам, где явь, но для того, чтобы стать явью в селениях, где обитают пустота и смерть. Воистину, не для того пришел я, чтобы стать вам учителем мудрости, но самой мудростью. Кто меня не приемлет, тот не ест, не пьет, не дышит, и значит, не становится он со мной одно. Тот вне меня остается, вне жизни и вне истины.

0: Вера. Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Таисия Аведикова.
1: Вечерний город раскинулся мириадами огней, стучит мириадами сердец. Одно из этих сердец — твое, мой добрый друг. И оно живет, бьется во внутренней клети, радуется и страдает, тянется к Богу и отталкивается от Него. Оно поет свою единственную песнь, пытаясь понять жизнь, почувствовать вкус, увидеть свет, осознать смысл ее, такой скоротечной. И тебе, мой милый друг, добрый и такой открытый, приношу свою вечернюю песнь. Имя этой песни — Христос. Ты знаешь Его. Он — это то самое заветное внутри тебя. Я иду и ищу Его. Ты не знаешь, где Он? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе, где Ты? Где Ты, Боже мой? Вот, вот, и в каждом моем шаге Господь, и в каждом моем шаге Господи, и в каждом выдохе Иисусе Христе.

0: радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова о вере, неверии и сомнении. Вот что иногда приходилось замечать и от других слышать. Одно и то же Евангелие в один раз заиграет такую живую радугой цветов, так сильно и убедительно раскроет истину, а в другое время все в нем представляется точно мертвым, холодным, бездейственным. И те же самые подробности событий, совершенно неопровержимые и достоверные для ума, на этот раз не производят впечатления. И наоборот, иной раз все существо твое задрожит, затрепещет от 2-3 прочитанных слов, особенно в храме. Отчего же такая разница бывает? Я уже заметил, что не нужно при чтении Евангелий задаваться какими-либо необычными, хотя бы и приличными целями, например, собирать материал для будущей проповеди, отмечать важные места для сочинения, стараться запомнить наизусть, превращать в материал для уроков, лекций и тому подобное. Все это чрезвычайно вредит действию Духа Евангельского, отгоняет его. Помню, например, как я, будучи уже преподавателем в академии, читал в келье Евангелие. Было светло на душе, интересно и живо для ума. Но вот я решил сочетать и другую задачу — отмечать для моих работ некоторые места о Царстве Божьем. И только я начал заниматься этим прикладным делом, мгновенно свет евангельский потух. Я пробовал повторять, гнаться за двумя целями и на другой день, и на третий. Увы, бесплодно. Евангелие было мертво. И пришлось отказаться от второй задачи. А попросив у Господа прощения, я смирился и начал читать по-прежнему, для спасения души. И мертвец ожил.
0: Голоса.

делается с рекой, можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти.

Радио для тех, кто хочет верить. Спутниках, которые наш свет своим сопутствием для нас животворили, не говори с тоской, их нет, но с благодарностью были. Василий Жуковский.

0: вера. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.
1: В монастыре Оптина-Пустынь закончилось утреннее богослужение. Пожилой монах по имени Иларион пришел из храма к себе в келью, чтобы в уединении совершить молитвенное правило по четкам. Но не успел он перебрать и нескольких узелков, как раздался стук в дверь. Отец Иларион открыл. На пороге стояли два молодых монаха.
2: «Батюшка, рассуди нас», — обратились они к отцу Илариону. «Не мерствуем мы давно уже между собой. До ссоры и вражды дошли. Позволь нам перед тобою высказаться и скажи, кто прав из нас, а кто виноват».
1: Отец Иларион пригласил братьев в келью, усадил на лавку и приготовился внимательно слушать. Монахи, стараясь сдерживаться, поведали ему предмет своих расприй. Выслушав их, отец Иларион с улыбкой покачал головой. «Братья, да вы оба правы. Не из-за чего тут и спорить», — сказал он. Но монахов такой вердикт не устроил. Они подняли шум, стали препираться между собой, объявляя друг друга виноватыми. Отец Иларион, видя, что мириться монахи не собираются, встал между ними и, к их удивлению, вдруг низко им поклонился. «Простите, братья», — сказал он, — «это ведь я один виноват». Изумленные монахи вмиг замолчали. Им стало стыдно за то, что они обвиняют друг друга и не хотят смириться, тогда как ни в чем не повинный отец Иларион смиренно просит у них прощения. И монахи со слезами на глазах поклонились друг другу в ноги. С этих пор между ними наступил мир. Если случится вдруг меж близкими какая ссора или неприятность, не спорить надобно, а прибегать к смирению и самоукорению, говорил отец Иларион, которого за духовную мудрость, рассудительность и кротость уважительно называли старцем Иларионом Оптинским. Полезнее для души сознавать себя во всем виноватым, нежели прибегать к самооправданию, которое происходит от гордости. Гордым Бог противится, смиренным же дает благодать.
0: Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает иеромонах Макарий Маркиш.
1: Читаем слова самого Спасителя. «Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Некоторым кажется, что это невозможно. Чтобы посмотреть на радость как бы с другой стороны, хочу поделиться с вами словами Исаака Сирина Ниневийского о подлинной радости. «Возгорается ли в тебе внезапно радость, ни с чем не сравнимым наслаждением своим заставляющая умолкнуть язык? Источается ли непрестанно из сердца некое удовольствие, увлекая всецело ум? Это истекающее из сердца услаждение иногда в час молитвы, иногда во время чтения, а иногда также вследствие непрестанного занятия и продолжительности мысли согревает ум. А эта радость чаще всего бывает без этих поводов и очень часто во время простой работы, и также часто по ночам, когда находишься между сном и пробуждением, как бы во сне и не во сне, бодрствуя и не бодрствуя.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Надежды Тэфи «Моя летопись». Надо мной посмеиваются, что я в каждом человеке непременно должна найти какую-то скрытую нежность. Это говорят, как в рассказе Бориса Пантелеймонова: «Каждый кому-то не Иван, а Ванечка». Но тем не менее в каждой душе, даже самой озлобленной и темной, где-то глубоко на самом дне чувствуется мне присушенная, пригашенная искорка. И хочется подышать на нее, раздуть в уголек и показать людям: не все здесь тлен и пепел.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Русский американец. Так в Перми называли промышленника Ивана Любимова. За то, что первым пустил по реке Каме двухэтажные американские пассажирские пароходы. За деловую хватку, безошибочное чутье. За то, что активно сотрудничал с иностранцами и управлял предприятиями, приносящими миллионы. Огромные доходы давались Любимову нелегко, но помогал крепкий уральский характер. Иван Иванович имел собственное пароходство, солеваренный и содовый заводы. Содовый, запущенный в 1883 году, вообще был первым в

0: России. Талантливый предприниматель, Любимов лично разработал проект Уральской железной дороги. Хотел, чтобы в Пермь по ней прибывали товары с Востока и Средней Азии. Проект показался интересным тогдашнему министру путей сообщения и был реализован, в том числе, на средства самого Ивана Ивановича. Один из самых уважаемых в Перми граждан, Любимов дважды занимал пост городского головы и много сделал для просвещения пермяков. В 1873 году он поставил перед Думой вопрос об открытии в Перми реального училища. Край остро нуждался в молодых технических специалистах. Когда предложение было принято, Иван Иванович подарил училищу свой дом, каменный, двухэтажный, и 5 лет потом вносил на его содержание крупные суммы – по 2000 рублей в год. В 1874-м Любимов решил выстроить в Перми каменное здание для театра. Убедил известных людей делать пожертвования, собрал 100 тысяч рублей и сам внес на строительство 14 тысяч. Жена Ивана Ивановича тоже занималась благотворительностью. Она открыла в городе вдовий дом со всеми удобствами, где женщины жили бесплатно, построила и подарила Перми несколько зданий, помогала приютам и школам. Да и отец Любимова в свое время много помогал храмам, а мать пожертвовала Перми двухэтажный дом. В 60-е годы XIX века в городе возникло множество благотворительных организаций. Общество помощи бедным, детский приют, богадельня, больница. Открылись новые учебные заведения, например, женское училище. И всем им Любимов щедро помогал материально, за что был награжден медалью за усердие. Дети из приюта ни в чем не знали нужды. Иван Иванович 18 лет состоял директором этого богоугодного учреждения. Пермское реальное училище и Мариинская женская гимназия также опекались заботливым благотворителем. Не всегда заводы Любимова приносили миллионные доходы. Случались и кризисы. Но Иван Иванович даже в тяжелые времена не закрывал своих предприятий. Не хотел оставлять рабочих и служащих без работы и жалования. О Любимове писали. Его человеколюбивые, благороднейшие отношения к ближним преимущественно проявлялись на его заводах и копях. Здесь работает у него не 1000 народа, для которого он являлся истинным благодетелем.
1: Имена, имена милосердия.

святее дружбы чувства нет. И тот, кто жертвою чудесной спасает мир и льет нам свет, дает тому пример небесный. Он исцелял, благотворил, и Бог изведал сердца нужды. Но величайшее для дружбы свое он чудо сотворил.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Некоторые богослужебные песнопения особенно любимы прихожанами, потому что поются не только хором, а всеми присутствующими в храме людьми. «Воскресение Христово видевши» – одно из таких песнопений. Оно поется обычно в субботу на всеночном бдении, то есть на праздничном вечернем богослужении. Поется всенародно. Так церковь исповедует веру в великое чудо – воскресение из мертвых Спасителя мира Иисуса Христа. Подробнее о смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Песнопение «Воскресение Христово видевши» поется во время выноса из алтаря богослужебного Евангелия. Богослужебное Евангелие одновременно и книга, и икона, ведь на передней его стороне изображено воскресение из мертвых Иисуса Христа. Когда священник выносит Евангелие в храм во время пения «Воскресение Христово видевши», этим он подтверждает: «Христос воистину воскрес из мертвых». Первая часть «Воскресение Христово видевши» в переводе на русский звучит так: «Воскресение Христа увидев, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному». Собственными глазами мы воскресение Христово, конечно, не видели, но мы верим евангельскому повествованию. Если мы внимательно слушаем Священное Писание, мы становимся свидетелями новозаветных событий, в том числе и воскресение Христа из мертвых. Дальше идет такая фраза: «Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим, ибо Ты Бог наш, кроме Тебя иного не знаем, имя Твое призываем». Мы не только радуемся от того, что Христос воскрес, мы призваны помнить, что перед этим радостным событием, воскресением, Христос терпел страдания и унижения. Через смерть Христа на кресте мы были спасены. Следующая фраза звучит так: «Придите все верные, поклонимся святому Христову воскресению, ибо вот пришла через крест радость всему миру». Верными церковь называет тех, кто был крещен в православной церкви и кто верит в то, что Христос воскрес и нас всех спас. И последняя фраза песнопения «Воскресение Христово видевши» звучит так: «Всегда, благословляя Господа, воспеваем воскресение Его, ибо Он, распятие претерпев, смертью смерть сокрушил». Здесь говорится о том, что Христос был распят на кресте и на нем умер. Спаситель своей смертью уничтожил вечную смерть. И мы призваны его за это благодарить.
2: Песнопение «Воскресение Христово видевши» является одним из непременных атрибутов пасхального торжества. В сам день Пасхи Христовой и в последующие праздничные дни оно неоднократно звучит во время богослужения, наполняя сердца молящихся радостью о воскресшем Спасителе. А теперь давайте послушаем молитвословие «Воскресение Христово видевши» в исполнении сербской певицы Дивна Любоевич и хора «Мелодия».

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О смирении. Старца Паисия Святогорца спросили: «Как мы должны относиться к человеку, который поступает с нами несправедливо? Как к нашему великому благодетелю, который делает на наше имя вклады в Божию сберегательную кассу? Такой человек навеки делает нас богатым. Разве этого мало? Разве мы не любим того, кто нам благодетельствует? Разве мы не выражаем ему свою признательность? Точно так же мы должны любить и быть благодарны тому, кто поступает с нами несправедливо, потому что он благодетельствует нам для вечности».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить. Евангелие день за днем.
8: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Приближаясь к Голгофе и крестной смерти, Христос произносил притчи, которые явным образом обличали иудейскую религиозную знать, в частности, фарисеев. Этим людям Богом была вверена забота о духовном благе и возрастании народа. Они должны были трудиться и приносить плод, но они избрали иной путь, итогом которого стало распятие воплощенного Бога. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит одна из таких притч. Спаситель произнес ее уже после своего торжественного входа в Иерусалим. И содержится она в 21 главе Евангелия от Матфея. Давайте послушаем эти Христовы слова.
9: «Ину притчу слышите, человек некий бедомовит».
10: Вы слушаете другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших».
9: «Есть дивно в очию вашую».
8: Невозможно не заметить, что работники виноградника прежде всех своих преступлений совершили довольно типичную ошибку. Они решили, что если хозяин отсутствует, то его и вовсе как будто бы не существует. А если это так, то можно делать все, что угодно, в том числе с посланниками и с наследником хозяина. Это та ошибка, которую совершают очень многие люди в отношении к Богу. Нам тоже зачастую начинает казаться, что Бог, пусть и творец мира, но Он этот мир оставил, Его нет и уже никогда не будет. А потому можно делать абсолютно все без какой-либо оглядки на заповеданный Богом закон. Прозвучавшая сегодня Христова притча говорит, что это не так. Это было не так в Израиле времен Христа, это не так в любом другом месте и в любую другую эпоху. Фарисеи, которых подразумевал под виноградарями Христос, сделали из веры самодостаточную институцию, не нуждающуюся в Боге. Нам же стоит понимать, что фарисеи в этом смысле не были ни первопроходцами, ни изобретателями, они были обычными людьми. И с ними произошло то, что может произойти с кем угодно. Не имеет значения, в какой религиозной традиции воспитан человек. У любого верующего есть соблазн на место Бога поставить свои измышления, на место заповедей – правила своей общины. Ну а авторитет Священного Писания заменить авторитетом понравившихся учителей. Но как быть? Как избежать этой опасности? Как сохранить живую связь с Богом и не превратиться в безумных виноградарей? Увы, но мы не находим прямых ответов на эти вопросы в прозвучавшей сегодня притче. Однако мы видим в ней указание пути. И содержится оно в упоминании отвергнутого строителями камня, который в итоге был положен в основание дома. Под этим камнем Господь понимал самого себя. Его отвергли иудеи, но он стал основанием нашего спасения. И только он может помочь нам не совершать тех ошибок, которые совершили преступные виноградари. Для того, чтобы он сумел это сделать, нам необходимо всеми силами стремиться к живой личной связи с ним. Необходимо задавать самим себе простой по своей форме вопрос: «Чего ждет от меня Христос?» Поиск ответа на этот вопрос идет как минимум тремя путями. Через молитву, через погружение ума в Евангелие и через исполнение Христовых заповедей. Дай Бог, чтобы мы научились находить на него ответ. –

0: Когда мы читаем Евангелие, мы слышим голос Христа. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алексей Вертков.
2: Анна Покровская. Пробежка. Рано утром, когда город только начинает просыпаться, я выхожу в парк на пробежку. Особенно люблю бегать по воскресеньям. Парк безлюден, и можно встретить разве что редких прохожих с собаками. Однако в последнее время воскресное утро стало другим. Бегу и постоянно натыкаюсь на группки спешащих куда-то людей. Все они устремляются вглубь парка. Мне стало любопытно. Однажды решил проследовать за людьми и оказался возле маленькой деревянной церкви. Видно, ее построили здесь совсем недавно. Из открытых дверей льется теплый свет и слышно красивое пение. Захотелось побывать здесь еще. Придется удлинить маршрут.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О благоговейном отношении к причастию клирик Московского храма Рязоположения в Леонове священник Стахика Латвин.
2: Самый большой риск в недостойном причастии у тех людей, которые считают: так, вот сейчас я прошел такую-то подготовку, поэтому сейчас я точно достойно причащусь. Друзья, определяет, достойно ты или недостойно причастился, только Господь наш Иисус Христос. Понятное дело, недостойным будет причастие, если ты причащаешься без мира в сердце, потому что Господь в Евангелии говорит: прежде чем принести жертву, пойди примирись, а потом возвращайся жертву приносить. Он говорил это еще в эпоху, когда кровавые жертвы были в Ветхозаветном храме, но это мы относим и к причастию в Новом Завете. Недостойно ты причастишься, если ты, конечно, берешь и живешь в тяжелых смертных грехах, потому что Бог со грехом не соединен, и поэтому, если ты хочешь соединиться, а причастие – это всецелое соединение с Богом и душой и телом, но при этом ты находишься в соединении с одним из смертных грехов, с убийством, воровством, прелюбодеянием, с колдовством, то в таком случае, не раскаявшись, не убрав этот грех из своей жизни, ты тоже, конечно, причастишься недостойно. Это заранее понятно. Кроме того, конечно, ты причастишься недостойно, если ты подходишь к причастию с некоторым магическим настроем. Вот я причащусь, чтобы меньше болеть. Или я причащусь, чтобы какого-то успеха в делах получить. Ой, мне вот мои друзья рассказали, что недостаточно к иконам прикладываться и к мощам в очередь стоять, надо еще причащаться. Дай-ка я причащусь за компанию. Нет, конечно, это тоже недостойное причастие. Но даже если вот эти все описанные случаи, самые радикальные, когда вот, ну, скорее всего, 99%, что ты недостойный, достойно причастишься, конечно, Господь может и тебя удостоить, то, тем не менее, риск остается, и когда вот таких препятствий нет. Поэтому самое главное – идти со страхом Божьим и смирением. Никогда не думать, что ты достоин Христа. Пусть лучше ты будешь считать себя недостойным, а Господь тебя удостоит.
0: Актуальная тема.
3: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит: игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь – как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
0: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера». Живут такие люди.
4: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Дружба – особый дар в жизни человека, а настоящие друзья – великая ценность. Им мы можем позвонить в любое время, с ними разделить радость или печаль, попросить поддержки в трудную минуту. Был у меня такой случай. Как-то раз я собиралась в отпуск за границу. Несколько лет хотела отправиться в это путешествие, но за него надо было выложить довольно крупную сумму. У меня таких денег не оказалось, и я бросилась обзванивать тех, кто мог бы их одолжить. Никто из родных и знакомых, к сожалению, не смог мне помочь. Я уже не знала, что делать, и решила написать своей давней подруге. Мы с ней вместе учились в институте и очень хорошо общались. Правда, после окончания вуза стали видеться и созваниваться все реже. А потом наши дороги вовсе разошлись. Когда она получила мое сообщение, то спросила, зачем мне такие деньги. Я не стала говорить, что они нужны для чего-то срочного или важного. Просто честно сказала про долгожданное путешествие. Подруга какое-то время молчала, а потом написала, что одолжит сколько нужно. Моему счастью не было предела. Поездка состоялась. И вот спустя какое-то время я узнала, что на самом деле у моей подруги тоже не было денег. Она попросила их в долг. Взяла на себя такую ответственность просто потому, что хотела помочь мне. Приятно осознавать, что в жизни есть друзья, на которых всегда можно положиться. Очень ценю их за это и сама стараюсь не подводить. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Радио Вера. Сегодня, 30 августа, Церковь вспоминает преподобного Пименно-Угрешского, преподобного Алипия, иконописца Печерского, святого мученика Патрокла, собор Кузбасских святых, священномученика Дмитрия Остроумова и чествует икону Божией Матери Свенскую или Печерскую. Преподобный Пимен, в миру Петр Дмитриевич Мясников, родился 10 августа 1810 года в вологодской купеческой семье. Его родители были благочестивыми людьми, поэтому детей с малых лет приучали к богоугодной жизни. Петр тянулся к вере. В подростковом возрасте прочитал Библию, которая оставила глубокий след в его душе. С тех пор он начал помышлять о поступлении в монастырь. В 1830 году в Семигородной пустыни под Вологдой юный Петр встретился с будущим святым Игнатием Брянчаниновым. Долгая беседа с ним укрепила желание молодого человека удалиться от мира. И в 1834 году он принял монашеский постриг с именем Пимен в Николоугрешском монастыре, что под Москвой. С прошествием времени монах стал игуменом и возглавил эту обитель. Его трудами монастырь постепенно расцвел. На территории возвели новые храмы и наладили водоснабжение. Кроме этого, здесь построили народное училище, богадельню, больничный корпус и открыли бесплатную аптеку. Также появились новые гостиницы для паломников и рыбное хозяйство. За многочисленные труды по возрождению обители игумена Пимена возвели в сан архимандрита. И все же главной своей заботой преподобный считал не внешнее строительство и достижения, а духовную жизнь монастыря. Отец Пимен был глубоко и искренне благочестивым, усердным в молитве и совершении богослужений. Требовательный к себе и братии, он мог строго наказать провинившегося и в то же время умел утешать. В 1869 году его назначили благочинным, то есть ответственным за порядок во всех монастырях Московской епархии. Архимандрит Пименно-Угрешский мирно отошел ко Господу 17 августа 1880 года. После смерти преподобного по молитвам к нему стали совершаться чудеса. Люди получали исцеление души и тела. В 2000 году праведника причислили к лику московских святых, а спустя несколько лет состоялось его всероссийское прославление. В 2002 году на территории Николоугрешского монастыря при участии Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции, ныне ФСИН России, был возведен храм во имя преподобного Пимена. Его создавали в память о погибших при исполнении служебного долга сотрудниках министерства. С 2024 года по благословению святейшего патриарха Кирилла святой Пимен-Угрешский считается небесным покровителем Федеральной службы исполнения наказаний. Однако к преподобному может обратиться за молитвенной помощью и поддержкой каждый верующий человек. И сегодня мы вместе с Церковью просим: «Святой праведный Пимен, моли Бога о нас».

0: Летним вечером 1969 года певец и композитор Муслим Магомаев ужинал с друзьями в уютном бакинском ресторане. Среди общего веселья он вдруг неожиданно стал серьезным и сосредоточенным. К удивлению окружающих, Муслим Магометович взял со стола льняную белоснежную салфетку и стал что-то писать на ней шариковой ручкой. Затем подошел к метрдотелю, заплатил за испорченный кусок ткани и спрятал его в карман. О том, какое сокровище вынес Магомаев с того ужина, вскоре узнал его друг, поэт Геннадий Козловский. Муслим показал салфетку, испещренную нотными записями, наиграл мелодию на фортепиано и попросил подумать над словами будущей песни. Козловского предложение увлекло. Буквально через несколько дней он принес текст. Мощные аккорды припева Геннадий украсил динамичным восклицанием «О море, море!». Сдержанную мелодию куплетов оживила поэтическая зарисовка по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса». Композитору текст показался великолепным. Он сел за инструмент и запел. Голос Муслима был мощный, как шторм, лиричный, как утренний штиль и богатый оттенками, как волнующаяся вода. Динамика от пианиссимо в куплете до фортиссимо в припеве олицетворяла морскую стихию. Сразу стало понятно, что песня состоялась. Вскоре после этого Магомаев улетел в Москву, а через 2 недели позвонил Козловскому. «Включай телевизор. Передача называется «С днем рождения».» Ведущий с экрана произнес слова, показавшиеся поэту невероятными. «Дорогие друзья, у нас сегодня очередной день рождения, но он не совсем обычный. Сегодня день рождения песни. Стихи Геннадия Козловского, музыка Муслима Магомаева, «Синяя вечность». От неожиданности Козловский не сразу узнал свои строки. «Море вернулось говором чаек, песни прибоя рассвет разбудив». Песня дала название яркой странице совместного творчества поэта и композитора. В семейном архиве Козловских сохранился снимок, на котором запечатлен момент работы над произведением. На обороте рукой Геннадия Владимировича написано «1969 год, Баку, синяя вечность».
1: Море вернулось говором чаек, песни прибоя рассвет пробудив.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Часто, когда мы говорим о любви, мы мыслим ее как одну из эмоций. «Я люблю, значит мне приятно, хорошо, тепло». Нередко мы переносим это и на отношения с Богом. Любить Бога значит испытывать к Нему теплые чувства, радоваться во время молитвы, умиляться на богослужении. Безусловно, любовь и положительные эмоции могут быть связаны друг с другом. Однако это не обязательно. Именно об этом отрывок из 16 главы 1 послания Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Бодрствуйте, стойте в вере, мужайтесь, утверждайтесь».
3: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахайи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. Приветствуют вас церкви Осийские, приветствуют вас усердно в Господе Акилла и Прескилла с домашнюю их церковью. Приветствуют вас все братья. Приветствуйте друг друга святым целованием. Мое Павлово приветствие собственноручно. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема маранафа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь».
2: «И любовь моя со всеми вами о Христе Иисусе. Аминь».
1: Все первое послание апостола Павла к Коринфянам – это, по сути, письмо врачевания. Павел пишет к общине, в которой назревает раскол. Ее участники погрязли в спорах друг с другом. Они бывают ослеплены гордыней и тщеславием. На их собраниях нередко случаются беспорядки –

0: – это полное отторжение от Бога. В мире Библии проклятый – это нечистый, безжизненный. Тот, кто по своей сути не может находиться рядом с Творцом, источником чистоты и жизни. Поэтому, согласно логике Ветхого Завета, то, что проклято, должно быть уничтожено. Второе выражение – «маранафа» – с арамейского языка его можно перевести как «Господь наш грядет». В этой фразе сконцентрирована вера ранних христиан. Мы верим, что Бог, который стал человеком, вернется, и его пришествие скоро. Он придет как судья. Вот тогда и станет ясно, кто я – сын благословения или сын проклятия. И еще на один момент необходимо обратить внимание. Своей фразой Павел дает четкий сигнал, что необходимо сделать для того, чтобы не лишиться вечной жизни в момент пришествия Христа. Апостол говорит, что проклятым будет тот, кто не любит Господа Иисуса Христа. Святитель Феофан Затворник призывает задуматься над тем, что Павел говорит «не кто не верует, а именно кто не любит». Можно соглашаться с тем, что Бог существует, признавать его бытие умом, как важную концепцию. Можно разбираться в особенностях догматического учения Церкви, знать ее историю и особенности ее устройства, однако при этом оставаться холодным и равнодушным. Апостол Иаков говорит, что так веруют бесы. Такая вера бесплодна. Поэтому и говорит апостол Павел о любви. Любовь – это не просто чувство. Любовь для Павла – это проявление воли. Любовь – это всегда действие. Итак, заканчивая свое послание к христианам города Коринф, апостол Павел еще раз напоминает им и всем нам простую мысль. Если, обладая всем тем, что мы знаем о Христе, мы будем бездействовать, то во время его пришествия окажемся там, где нет никакой жизни, в пустоте. И напротив, если ежедневно усилием воли будем понуждать себя исполнять его евангельские заповеди, на деле покажем себя любящими и верными учениками Спасителя. Именно такая любовь привлекает к себе благодать Божью, и вместе с ней наша душа переходит от пустоты и смерти к полноте жизни.
1: Апостольские чтения.

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Каждый день мы предлагаем слушателям радио «Вера» совершить доброе дело. Сейчас нужна помощь синодальному отделу по благотворительности. Он поддерживает все социальные проекты Русской Православной Церкви в больших городах и маленьких селах, от Калининграда до Камчатки. Беременная женщина на грани аборта приходит в церковный дом для мамы, сохраняет беременность и уже не боится остаться одна. Бездомный человек восстанавливает документы, устраивается на работу и встает на ноги благодаря церковным центрам помощи. Сестры милосердия выхаживают раненых в госпиталях и заботятся об одиноких пожилых людях. В церковных проектах помогают всем, кто обратился, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Подпишитесь на регулярное пожертвование для развития церковного милосердия на сайте diakonia.ru. Даже небольшая, но регулярная помощь облегчит жизнь тысяч людей. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 30 августа, слушайте фрагменты повести Николая Васильевича Гоголя «Шинель» и фрагменты романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Мнение – это понятие, убеждение, суждение или точка зрения. Частное мнение – это программа на радио «Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Частное мнение. Каждый день на радио «Вера».

Сегодня, 30 августа, церковь вспоминает преподобного Пименно-Угрешского, преподобного Алипия, иконописца Печерского, святого мученика Патрокла, собор Кузбасских святых, священномученика Дмитрия Остроумова и чествует икону Божией Матери Свенскую или Печерскую. Преподобный Алипий Печерский жил на рубеже XI-XII веков. Он стал одним из первых и лучших русских иконописцев. С молодых лет Алипий жил в Киево-Печерском монастыре. Иконописи он учился у греческих мастеров. Известно, что Алипий очень часто писал иконы даром. Если ему оставляли плату за труд, то он одну часть тратил на приобретение материалов для иконописи, вторую раздавал нищим и лишь третью оставлял себе. По преданию, Алипию в его труде не раз помогали ангелы. Один киевлянин через двух иноков заказал иконы для новой церкви. Иноки поступили нечестно и утаили деньги. Они ничего не сказали о заказе Алипию. Когда все сроки миновали, разгневанный горожанин пришел к иконописцу за образами. Но тут оказалось, что на вчера еще чистых досках появились прекрасные лики. Когда сгорела построенная для икон церковь, все они остались целыми. Одну из этих икон, Успение Пресвятой Богородицы, получившую наименование Владимирская Ростовская, взял великий князь Владимир Мономах для построенного им в Ростове храма. Одна из икон преподобного Алипия, Пресвятой Богородицы с младенцем Спасителем, известная также как Свенская, хранится сейчас в Государственной Третьяковской галерее. Церковь считает создание иконы подвигом благочестия, который невозможен без благодатной помощи свыше. Житие святого Алипия – пример того, как такой подвиг может перерастать в святость. Прославляя преподобного Алипия Печерского, мы уповаем на его ходатайство о нас пред Господом. Святой праведный Алипий, моли Бога о нас –

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: Владимир Леонидович Дуров, дрессировщик, основатель знаменитой цирковой династии, вдохновил Чехова на известную многим каштанку. А Куприн, после общения с Дуровым, написал свой рассказ «Белый пудель». Владимир Леонидович любил повторять: «Жестокость унижает, только доброта может быть прекрасна». Именно этот постулат он положил в основу своей уникальной системы дрессировки животных – метода ненасильственной дрессуры. Метод, по словам самого Дурова, базировался на принципе трех «Л» – любовь, ласка, лакомство. Может быть, поэтому на его выступлениях всегда была радостная атмосфера, и дети звали дрессировщика не иначе, как «добрый дедушка Дуров». Владимир Леонидович родился в 1863 году в Москве, в дворянской семье, однако рано осиротел. Его и младшего брата Анатолия взял на воспитание их крестный отец, Николай Захаров. Мальчишки росли сорвиголовами. В книге «Мои звери» Владимир вспоминал, как однажды, в детстве, наспор бросил увесистым булыжником в дворовую собаку Жучку. Та успела отскочить, камень угодил в комок глины. А на другой день, как ни в чем не бывало, Жучка бросилась навстречу Володе, радостно помахивая хвостом. Слезы выступили у меня на глазах. Она не помнит зла и еще ласкается ко мне. Я нагнулся к собаке и стал ее обнимать, целовать в косматую морду. С тех пор я и полюбил животных, писал Дуров. Однажды бабушка взяла Володю и его брата Толю в цирк Карла Гине на Воздвиженке. Там мальчишки впервые увидели дрессированных животных. Дома Володя решил самостоятельно заняться дрессировкой. Его подопечной стала курица из птичника его крестного. Он обучил наседку танцевать и часами развлекал всю улицу. А когда ему исполнилось 16, нанялся сторожем в цирк-зверинец Гугу Винклера на Цветном бульваре. Там у него появилась возможность наблюдать за процессом дрессировки. От увиденного Володя пришел в ужас. В то время животных дрессировали с помощью жестокости, боли и страха. Использовались железные прутья, кнуты и плети. Причем воспитывали так не только хищников, но и вполне мирных, давно прирученных собак и лошадей. Тогда-то Дуров и решил изменить такое положение вещей. Он уговорил дирекцию цирка позволить ему подготовить номер с собакой Бишкой, козлом Бяшкой и морскими свинками. Безо всякого насилия, поощряя питомцев лаской и едой, ему удалось быстро обучить их забавным трюкам, которые очень понравились зрителям. Довольные успехом, руководители цирка разрешили Дурову расширить программу. Так появился гусь Порфирий Петрович и козел Степан, которые умели считать, составлять слова, танцевать и стрелять из игрушечной пушки. А еще Владимир Дуров стал первым дрессировщиком, который на своих выступлениях общался с публикой. Он дарил людям радость, а они платили ему искренней любовью. Билеты на представление с участием Дурова раскупались в считанные часы. К 1900 году у Владимира Леонидовича собралось такое количество дрессированных животных, что их не мог уместить ни один московский цирк. Собаки, мыши, хомяки, пернатые, львы, тигры, даже муравьед и слон. И тогда Дуров решил открыть собственный. Впрочем, это был не совсем цирк. На улице Божедомка дрессировщик приобрел большой участок для содержания животных и особняк, который назвал «Уголком Дурова». Каждый день там проходили представления с участием животных. Зрители называли уголок чудесной страной, где царили гармония и согласие между грозными хищниками, безобидными травоядными и мудрым человеком. Достичь этой гармонии Владимиру Дурову удавалось любовью, а еще с помощью науки. Он изучал психологию животных, работал с такими светилами психиатрии и физиологии, как Бехтерев и Павлов, написал и опубликовал несколько работ, посвященных дрессировке зверей без боли. Больше всего Владимир Леонидович Дуров не любил, когда его называли укротителем. Говорил, что для животных он прежде всего друг, и что не только учит их, но и сам многому учится у своих питомцев. Уникальную методику дрессировки любовью Дуров передал детям, а те, в свою очередь, внукам. И сегодня в уголке дедушки Дурова работают потомки знаменитого дрессировщика и по-прежнему дарят людям радость.
0: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Воспитатель Виктория Каберле.
3: Сегодня я хочу поделиться с вами историей рождения моего сына. С супругом мы знакомы с 2010 года. В 2011 повенчались. Очень хотели деток, но их все не было. Мы обошли много врачей, но те все разводили руками. Мол, все в порядке, просто вопрос времени. Как раз в этот год в Россию был привезен поезд Пресвятой Богородицы. Моя мама, зная о том, как мы хотим малыша, и веря в помощь Преснодевы, взяла для меня один поясок. Их раздавали верующим, так как, к сожалению, сама я жила не в России и сама взять его не могла. Я, конечно, надела поясок, носила его, и хоть беременность не наступала, но что-то все же менялось во мне самой. Я стала больше читать духовной литературы, стала больше молиться, стала по-другому воспринимать события своей жизни. Летом в отпуск я приехала в Россию, в свой родной город Санкт-Петербург. Я приехала с абсолютной уверенностью, что Матушка Богородица услышит мои молитвы. И теперь уже сама я пришла в Казанский собор, приложилась к чудотворному образу Царицы Небесной, попросила ее о помощи и, уже спросивши благословения у священнослужителя Казанского собора, приложилась к частичке пояса Богородицы, к святым мощам Иоакима и Анны, снова надела на себя поясок. Через неделю я вернулась из отпуска домой к мужу, а еще через пару недель узнала о том, что жду нашего сына. Господь слышит нас, никогда не отчаивайтесь. Просите помощи и заступничества Царицы Небесной. Она добрая матушка нам всем, всех утешит, всех приголубит. Слава тебе, Матушка Богородица, слава тебе, Господь, и спасибо за все.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Приближаясь к Голгофе и крестной смерти, Христос произносил притчи, которые явным образом обличали иудейскую религиозную знать, в частности, фарисеев. Этим людям Богом была вверена забота о духовном благе и возрастании народа. Они должны были трудиться и приносить плод, но они избрали иной путь, итогом которого стало распятие воплощенного Бога. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит одна из таких притч. Спаситель произнес ее уже после своего торжественного входа в Иерусалим. И содержится она в 21 главе Евангелия от Матфея. Давайте послушаем эти Христовы слова.
2: «Ину притчу слышите, человек некий бедомовит».
3: Вы слушаете другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших».
2: «Есть дивно в очию вашую».
1: Невозможно не заметить, что работники виноградника прежде всех своих преступлений совершили довольно типичную ошибку. Они решили, что если хозяин отсутствует, то его и вовсе как будто бы не существует. А если это так, то можно делать все, что угодно, в том числе с посланниками и с наследником хозяина. Это та ошибка, которую совершают очень многие люди в отношении к Богу. Нам тоже зачастую начинает казаться, что Бог, пусть и творец мира, но Он этот мир оставил, его нет и уже никогда не будет. А потому можно делать абсолютно все без какой-либо оглядки на заповеданный Богом закон. Прозвучавшая сегодня Христова притча говорит, что это не так. Это было не так в Израиле времен Христа, это не так в любом другом месте и в любую другую эпоху. Фарисеи, которых подразумевал под виноградарями Христос, сделали из веры самодостаточную институцию, не нуждающуюся в Боге. Нам же стоит понимать, что фарисеи в этом смысле не были ни первопроходцами, ни изобретателями, они были обычными людьми. И с ними произошло то, что может произойти с кем угодно. Не имеет значения, в какой религиозной традиции воспитан человек. У любого верующего есть соблазн на место Бога поставить свои измышления, на место заповедей правила своей общины, ну а авторитет Священного Писания заменить авторитетом понравившихся учителей. Но как быть? Как избежать этой опасности? Как сохранить живую связь с Богом и не превратиться в безумных виноградарей? Увы, но мы не находим прямых ответов на эти вопросы в прозвучавшей сегодня притче. Однако мы видим в ней указание пути. И содержится оно в упоминании отвергнутого строителями камня, который в итоге был положен в основание дома. Под этим камнем Господь понимал самого себя. Его отвергли иудеи, но он стал основанием нашего спасения. И только он может помочь нам не совершать тех ошибок, которые совершили преступные виноградари. Для того, чтобы он сумел это сделать, нам необходимо всеми силами стремиться к живой личной связи с ним. Необходимо задавать самим себе простой по своей форме вопрос: «Чего ждет от меня Христос?» Поиск ответа на этот вопрос идет как минимум тремя путями: через молитву, через погружение ума в Евангелие и через исполнение Христовых заповедей. Дай Бог, чтобы мы научились находить на него ответ.

0: Даже в суете нового дня есть время для тишины и молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Застигнутый ночью в горах путник пусть спокойно устраивается на привал, разводит костер и созерцает звездное небо над головой, не предпринимая никаких передвижений, что грозит неопытным новичкам немалыми опасностями. Удивительны причудливые небесные иероглифы созвездий, какие тайны они в себе запечатлели. А ведь каждому светилу Бог сам нарекает имя по свидетельству царя и пророка Давида. Для чад матери церкви этой горной вершины в ночи века сего. Изучение житий святых и молитвенное обращение к угодникам Божьим подобно созерцанию звезд на небосводе в ночное время.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». «28 августа православные верующие отметили великий праздник – Успение Пресвятой Богородицы». В этот день Святая Церковь вспоминает праведную кончину Божьей Матери, событие, окрашенное одновременно печалью об окончании ее жизненного пути и радостью о соединении Пречистой Матери Господней с Сыном Своим. В этот день митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл возглавил праздничную божественную литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы в селе Кочубеевском. В завершении богослужения правящий архиерей обратился к верующим с проповедью, в которой поздравил всех с праздником.
3: Сердечно приветствую вас в этот великий праздник и престольный праздник, в том числе нашего святого храма в селе, районном центре Кочубеевском. С одной стороны, когда мы говорим о смерти, это скорбь, но посмотрите, как в церковно-славянском языке и тем более в отношении Матери Божией называется этот праздник – Успение. Она уснула. И вот изображается, когда Матерь Божия и с учениками, с апостолами Господа, с ангелами, вот и в алтаре есть удивительное изображение на апсиде, где уже стоит Господь, а в руках Матерь Божия, тело ее лежит на одре, а в руках уже находится душа Пресвятой Богородицы. Конечно же, сам Господь пришел принять душу своей земной матери. Мы говорим, что Он Бог и Он человек. А как человек, воплотившись от Духа Святаго, принял плоть человеческую. Вот единственный, который во все времена, тысячелетия, стал способным принять самого Бога и даровать ему человеческую плоть. Так вот, успение не смерть. И дай Бог нам с вами, чтобы наша смерть стала успением, то есть уснуть здесь и проснуться в Царстве Небесном. Проснуться все, ибо мы верим в вечное состояние, в сущность души, в вечную жизнь. Но проснуться в Царство Небесное или проснуться вдали от Бога. Также мы слышим, находясь в некой скорби, в которой находились и апостолы, когда хоронили Пресвятую Богородицу, после Вознесения Господня она осталась с ними здесь, на земле. Это было для них огромной радостью, но и ее они пришли похоронить. Но однако мы слышим, в тропаре в Рождестве девство сохранило еси, то есть и родив Сына Спасителя Иисуса, она осталась девой. И во успении, то есть когда-то умерла, мира не оставила еси Богородица. И Матерь Божия не оставила этого мира. Мы знаем, когда по вере Господу нашему, по молитвам Пресвятой Богородицы совершались и совершаются, и будут совершаться величайшие, величайшие чудеса. Чего только стоят эти иконы чудотворные Матери Божией, которым она давала, дает особую великую силу. Конечно, важно прикоснуться к святыне, поехать в святое место, где есть такие удивительные чудотворные иконы. Но просто, когда мы молимся, особо когда нам тяжело, к любой иконе подойти, Матери Божией, искренне помолиться, и она поможет нам.
2: Вечером 28 августа в праздник Успения Пресвятой Богородицы митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил утреннюю с чином погребения плащаницы Божией Матери в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя. это особое богослужение было установлено в воспоминании о событиях, когда святые апостолы, собравшись у одра Пресвятой Девы, попрощались с ней, оплакивая временное расставание, но исполняясь надежды на будущую встречу в Царстве Небесном. По окончании последования духовенство и прихожане во главе с архипастырем совершили крестный ход, обнеся святую плащаницу вокруг кафедрального собора. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: рассказывает практикующий психолог Марина Муравьева.
1: Эта история произошла с моей знакомой, которой нужно было получить результаты анализа в томографии. Она очень переживала, что диагноз может быть сложный для нее. Рядом с ней в коридоре сидел мужчина, который уже знал свой диагноз и просто ждал свой комплект документов. Он обратил внимание на то, что она очень боится, переживает, и предложил рассказать об особенностях процедуры. Достал салфетки, воду и остался ждать до самого конца. Ждал, когда отдали расшифровку, проводил до врача, ждал там. Абсолютно незнакомый человек. 4 часа. Утешал. Слушал ее страхи. Шутил. Говорил серьезно. Показывал фотографии своего кота и домашние концерты с гитарой. Тратил свое время на то, чтобы другой человек не утонул в пучине страхов и тревоги. Это абсолютно искреннее утешение от незнакомого человека позволило принять свой диагноз и найти силы для того, чтобы справиться со своей болезнью.
2: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 30 августа, церковь вспоминает преподобного Пименно-Угрешского, преподобного Алипия, иконописца Печерского, святого мученика Патрокла, собор Кузбасских святых, священномученика Дмитрия Остроумова и чествует икону Божией Матери Свенскую или Печерскую. Мученик Патрокл жил в III веке при императоре Аврелиане. Он был родом из города Трикассины, ныне Труа, во Франции, и вел благочестивую христианскую жизнь. Патрокл любил молиться, читать священное писание, постился и помогал бедным. За это Господь наделил его даром чудотворения. Когда начались гонения на христиан, Патрокла схватили и доставили к императору. Тот повелел Патроклу склониться перед языческими идолами, а взамен пообещал награды и почести. Христианин отказался и сказал Аврелиану, что тот не сможет дать достойной награды, так как сам нищ. Император потребовал объяснений. Патрокл отвечал: «Ты имеешь много земных сокровищ, но не имеешь сокровища небесного, потому что не веруешь во Христа, поэтому ты нищ». Аврелиан приговорил его к смертной казни. Конвой повел его на берег реки Сены. Внезапно в глазах у них потемнело, а Патрокл в это время чудесным образом перешел реку по воде и стал молиться на высоком откосе. Одни воины изумились случившемуся и уверовали во Христа, другие посчитали это колдовством. Они переправились через реку и казнили Патрокла. Святой Иоанн Златоуст, рассуждая о величии подвига мучеников, говорил: «Большая честь и слава быть узником Христовым, нежели апостолом, нежели учителем, нежели благовестником». Церковь прославляет мучеников, отдавших свои жизни за исповедание православной веры. И в этот день молитвенно просит святого мученика Патрокла: «Святой праведный Патрокл, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Одно из самых известных произведений русской оперной классики – опера Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя», известная также под названием «Иван Сусанин». В ней рассказывается о подвиге костромского крестьянина, который ценой своей жизни спас юного Михаила Романова, не выдав врагу его местонахождения. Именно Михаилу Федоровичу предстояло стать первым царем из династии Романовых. Опера была завершена в 1836 году. В ней драматические эпизоды сменяются светлыми и торжественными. После прощальной арии Сусанина «Ты взойдешь, моя заря» следует знаменитый хор «Славься». В первоначальной, ныне почти забытой редакции хора звучит обращенная к Богу молитва о царе и пожелание благоденствия Отечеству. В 20 веке текст хора претерпел изменения, однако его торжественное звучание и главная идея остались неизменными. Не случайно в 2000 году именно эта музыка получила статус официальной церемониальной мелодии, исполняемой при вступлении в должность президента России. Хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя» Михаила Ивановича Глинки прозвучит в исполнении оркестра и хора Большого театра России. Дирижер Марк Эрмлер.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Часто, когда мы говорим о любви, мы мыслим ее как одну из эмоций. «Я люблю, значит мне приятно, хорошо, тепло». Нередко мы переносим это и на отношения с Богом. Любить Бога значит испытывать к Нему теплые чувства, радоваться во время молитвы, умиляться на богослужении. Безусловно, любовь и положительные эмоции могут быть связаны друг с другом. Однако это не обязательно. Именно об этом отрывок из 16 главы 1 послания Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Бодрствуйте, стойте в вере, мужайтесь, утверждайтесь».
3: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахайи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. Приветствуют вас церкви Осийские, приветствуют вас усердно в Господе Акилла и Прескилла с домашнюю их церковью. Приветствуют вас все братья. Приветствуйте друг друга святым целованием. Мое Павлово приветствие собственноручно. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема маранафа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь.
2: И любви моя со всеми вами о Христе Иисусе. Аминь.
1: Все первое послание апостола Павла к Коринфянам – это, по сути, письмо врачевания. Павел пишет к общине, в которой назревает раскол. Ее участники погрязли в спорах друг с другом. Они бывают ослеплены гордыней и тщеславием. На их собраниях нередко случаются беспорядки. Поэтому в своем письме Павел говорит им про единство, про любовь, про веру, про воскресение, про дары Святого Духа. Казалось бы, все сказано. Можно было бы закончить каким-то теплым словом и оставить коринфских христиан с миром. Однако в заключении, которое мы только что услышали, из уст Павла звучит грозное предостережение. «Кто не любит Господа Иисуса Христа? Анафема, маран-афа». Рассмотрим эту фразу поближе. Греческое слово «анафема» означает не просто словесное проклятие,

0: Он придет как судья. Вот тогда и станет ясно, кто я, сын благословения или сын проклятия. И еще на один момент необходимо обратить внимание. Своей фразой Павел дает четкий сигнал, что необходимо сделать для того, чтобы не лишиться вечной жизни в момент пришествия Христа. Апостол говорит, что проклятым будет тот, кто не любит Господа и Иисуса Христа. Святитель Феофан Затворник призывает задуматься над тем, что Павел говорит «не кто не верует, а именно кто не любит». Можно соглашаться с тем, что Бог существует, признавать его бытие умом, как важную концепцию. Можно разбираться в особенностях догматического учения Церкви, знать ее историю и особенности ее устройства, однако при этом оставаться холодным и равнодушным. Апостол Иаков говорит, что так веруют бесы. Такая вера бесплодна. Поэтому и говорит апостол Павел о любви. Любовь – это не просто чувство. Любовь для Павла – это проявление воли. Любовь – это всегда действие. Итак, заканчивая свое послание к христианам города Коринф, апостол Павел еще раз напоминает им и всем нам простую мысль. Если, обладая всем тем, что мы знаем о Христе, мы будем бездействовать, то во время его пришествия окажемся там, где нет никакой жизни, в пустоте. И напротив, если ежедневно усилием воли будем понуждать себя исполнять его евангельские заповеди, на деле покажем себя любящими и верными учениками Спасителя. Именно такая любовь привлекает к себе благодать Божью, и вместе с ней наша душа переходит от пустоты и смерти к полноте жизни.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Тулисова. Журналист. Работает в церковной лавке. Поет на клиросе.
0: Частное мнение.
2: Думаю, что многое в моей жизни не получалось потому, что свои желания считала единственно верными. Придя в храм, я скоро поняла, что жить можно и нужно только по воле Божией. Свой церковный путь я начала, к сожалению, уже не очень молодой, но еще не переставшая мечтать о семейном счастье. Почти сразу подруга обратила мое внимание в храме на высокого мужчину –

0: Тющий, с длинной бородой, которая внизу разделялась надвое, он был похож на древнего аскета. «Вдовец», – заговорчески сообщила она, – «живет с пожилой мамой и сыном-подростком». Скоро я поняла, что на него имела виды одна прихожанка, которая окружила его сестринской заботой. Меня, с моей нецерковной внешностью, одна суперкороткая стрижка чего стоила, она, продвинутая певчая, за соперницу не восприняла. Но оказалось зря. Хотя я и не лезла. Не из-за нее. Была причина поважнее. К моменту, когда мы начали общаться, я уже знала, что этот мужчина хочет быть священником. А для вдовца священство возможно только после принятия монашества. Второй брак исключен. Я не позволяла себе и думать о нем, как о женихе. У человека высокая цель. И тут я со своей любовью. Да, признаюсь, я влюбилась. Внутренний конфликт рос и рос. Причем видела, что у обоих. И скоро наши совместные паломничества обрели конкретную цель – понять волю Божию о нас, грешных. Сначала мы побывали на острове Залита у прозорливого отца Николая Гурьянова. Тот в своей иносказательной манере вроде бы конкретно так ни на что и не благословил. Но нам самим все стало ясно. На обратном пути в Москву через Питер у нас случился первый робкий поцелуй в летнем саду, первая бурная ссора и признание в любви. Но сомнения все равно остались. Поэтому было еще несколько благословений. Сначала с решением сыграть свадьбу мы пришли к моему духовнику. Он мне прямо сказал, чтобы я не радовалась раньше времени, потому что мой любимый не женится, пока не побывает у архимандрита Наума. Ох, трепеща мы поехали в Лавру, к строгому старцу, про которого говорили, что он всех отправляет в монастырь. И получили нечаемое разрешение на венчание. А потом еще мой избранник неожиданно услышал слова «Благослови, Господи, раба твоего на брак» от любимого нами опытного батюшки, который не знал о наших метаниях. В общем, все. Борьба между «хочу» и «нельзя» счастливо завершилась. Можно. 26 лет назад Великий пост прошел в подготовке к Светлой Пасхе Христовой и к нашему венчанию. На Красную Горку мы стали мужем и женой. Я твердо знаю, что самое главное, когда принимаешь решение, довериться Господу, Его воле. Он непременно устроит все лучшим образом и для спасения души, и для нашего земного счастья.
1: Частное мнение. Радио

0: младшим школьникам,
1: мальчикам и девочкам,
2: а также их родителям,
1: дядям и тетям,
2: бабушкам и дедушкам.
1: Всем!
0: Мы предлагаем вместе с нами,
1: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
2: его верным псом Алтаем
0: и нашими друзьями Верой и Фомой
1: отправиться в удивительное приключение в страну знаний.
0: А для этого заходите на наш сайт.
2: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
1: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе.
3: Давайте учиться вместе!
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Сегодня, 30 августа, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.

Сегодня, 30 августа, церковь вспоминает преподобного Пимена Угрешского, преподобного Алипия, иконописца Печерского, святого мученика Патрокла, собор Кузбасских святых, священномученика Дмитрия Остроумова и чествует икону Божией Матери Свенскую или Печерскую. Сегодня церковь чтит память святых, чья земная жизнь и молитвенный исповеднический подвиг были связаны с Кемеровским краем. В церковном календаре эта дата появилась в 2011 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Торжество совпадает с главным гражданским праздником Кузбасса – Днем Шахтера. В собор кузбасских святых входит 40 подвижников и исповедников. Большинство из них – это церковнослужители и миряне, которые были причислены к лику святых как новомученики. Они казнены или умерли в лагерях, находившихся на территории Кемеровской области. Это священномученики Амфилохий, архиепископ Енисейский, Серафим, архиепископ Угличский и другие. Кроме того, в сон кузбасских святых входят праведные Петр Томский, преподобные Зосима и Василиск Сибирский. Они прославились в XIX веке своим подвигом отшельничества и молитвы. Церковь обращается сегодня к угодникам Божиим. Все святые в земле Кемеровской просиявшие. Молите Бога о нас. –

0: Если есть между мужем и женой единодушие, мир и союз любви, к ним стекаются все блага. Святитель Иоанн Златоуст. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Когда актер Петр Глебов стал известен, люди на улице перешептывались: «Гришка, смотрите, Гришка Мелехов идет!» Артист ассоциировался у многих зрителей с самым ярким своим кинообразом – ролью казака Григория Мелехова из экранизации «Тихого Дона». Однако Петр Петрович Глебов, в отличие от шолоховского героя, был убежденным семьянином и преданно любил супругу, с которой прожил в счастливом браке 52 года. Встречу 32-летнего Петра Глебова и 30-летней Марины Левицкой в Москве зимой 1948 года можно назвать вполне обыденной. Марина пришла тогда в гости к матери Петра. Девушка была племянницей ее близкой подруги. Глебов почти не обратил на нее внимания. Он спешил в Дом Союзов на новогодний утренник, где выступал в роли Петрушки. Однако так вышло, что Марина засиделась, и когда Петр вернулся, они разговорились. Не заметили, как за окном стемнело. Глебов вызвался проводить Марину до дома. Она вежливо отказалась. Ушла, а Петр весь вечер о ней думал. Через несколько дней попросил у своей матери номер телефона Марины. Позвонил, пригласил в театр. Девушка приглашение приняла. Позже Марина Алексеевна с улыбкой вспоминала, что пришла на встречу с Петром прямо с работы, голодная. И он сразу же заботливо повел ее в буфет. Напоил чаем с бутербродами. Петр и Марина стали часто встречаться. Гуляли по Москве, ходили в кино. Однажды Глебов пригласил девушку домой на семейный ужин и сделал предложение. 9 июля 1948 года они поженились. Молодожены обосновались в коммуналке на улице Остоженки, где Петр жил вместе с матерью. Марина перебралась туда из своей комнаты в общежитии. Жили небогато, тесно, но дружно. В этой квартире появились на свет две дочери Глебовых – Ольга и Елена. Петр тогда служил в труппе Московского театра имени Станиславского. Зарплата театрального актера была небольшой, поэтому, чтобы обеспечить семью, Глебов параллельно снимался в кино. Правда, роли ему доверяли только эпизодические. Петр расстраивался, но Марина ободряла мужа, верила в его талант. Говорила: «У тебя обязательно будет большая роль». Так и случилось. Летом 1956 года Марина с дочками отдыхала в деревне. Однажды вечером к ним неожиданно нагрянул Петр, радостный, взволнованный. Привез новость. Режиссер Сергей Герасимов утвердил его на роль Григория Мелехова в экранизации романа «Тихий Дон». Интересно, что сначала речь шла об эпизоде. Глебову предлагали сыграть одного из казаков. Но когда его фотопробы увидел Михаил Шолохов, который принимал участие в экранизации своего произведения, он воскликнул: «Вот он, Мелехов!» И главная роль досталась Петру Петровичу. Осенью 1956-го начались съемки. Проходили они в Ростовской области на хуторе Деченском. Вдали от жены и дочерей Глебов тосковал. Приехав в короткий отпуск, сказал супруге: «Марина, собирай девчонок, поедете со мной. Не могу я там больше без вас». Через несколько дней семейство Глебовых отправилось на Дон. Поселились в казачьей избе. Рано утром Петр Петрович уезжал на съемки, вечером возвращался, привязывал к плетню коня, снимал грим, и семья садилась ужинать. Так прожили до самого конца съемок. После выхода «Тихого Дона» на экраны к Петру Глебову пришла известность. Его узнавали. Семья перебралась в просторную квартиру на Фрунзенской набережной. Новых больших киноролей у Петра Петровича не случилось, но он говорил, что ему повезло в другом, самом главном – в семейной жизни. Дочь Глебова, Ольга Петровна, вспоминала, что отец и мать бесконечно доверяли и бережно относились друг к другу. В апреле 2000 года Петр Глебов скончался от сердечного заболевания. Марина Алексеевна пережила супруга на 9 лет. Она рассказывала дочерям, что ни на минуту не забывала о муже, молилась о нем. А в минуты, когда подступала тоска, словно чувствовала его руку на своем плече. И на сердце становилось светло.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Приближаясь к Голгофе и крестной смерти, Христос произносил притчи, которые явным образом обличали иудейскую религиозную знать, в частности, фарисеев. Этим людям Богом была вверена забота о духовном благе и возрастании народа. Они должны были трудиться и приносить плод, но они избрали иной путь, итогом которого стало распятие воплощенного Бога. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит одна из таких притч. Спаситель произнес ее уже после своего торжественного входа в Иерусалим. И содержится она в 21 главе Евангелия от Матфея. Давайте послушаем эти Христовы слова.
2: «Ину притчу слышите, человек некий бедомовит».
3: Вы слушаете другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших».
2: «Есть дивно в очию вашую».
1: Невозможно не заметить, что работники виноградника прежде всех своих преступлений совершили довольно типичную ошибку. Они решили, что если хозяин отсутствует, то его и вовсе как будто бы не существует. А если это так, то можно делать все, что угодно, в том числе с посланниками и с наследником хозяина. Это та ошибка, которую совершают очень многие люди в отношении к Богу. Нам тоже зачастую начинает казаться, что Бог, пусть и творец мира, но Он этот мир оставил, его нет и уже никогда не будет. А потому можно делать абсолютно все без какой-либо оглядки на заповеданный Богом закон. Прозвучавшая сегодня Христова притча говорит, что это не так. Это было не так в Израиле времен Христа, это не так в любом другом месте и в любую другую эпоху. Фарисеи, которых подразумевал под виноградарями Христос, сделали из веры самодостаточную институцию, не нуждающуюся в Боге. Нам же стоит понимать, что фарисеи в этом смысле не были ни первопроходцами, ни изобретателями, они были обычными людьми. И с ними произошло то, что может произойти с кем угодно. Не имеет значения, в какой религиозной традиции воспитан человек. У любого верующего есть соблазн на место Бога поставить свои измышления, на место заповедей – правила своей общины, ну а авторитет Священного Писания заменить авторитетом понравившихся учителей. Но как быть? Как избежать этой опасности? Как сохранить живую связь с Богом и не превратиться в безумных виноградарей? Увы, но мы не находим прямых ответов на эти вопросы в прозвучавшей сегодня притче. Однако мы видим в ней указание пути. И содержится оно в упоминании отвергнутого строителями камня, который в итоге был положен в основание дома. Под этим камнем Господь понимал самого себя. Его отвергли иудеи, но Он стал основанием нашего спасения. И только Он может помочь нам не совершать тех ошибок, которые совершили преступные виноградари. Для того, чтобы он сумел это сделать, нам необходимо всеми силами стремиться к живой личной связи с ним. Необходимо задавать самим себе простой по своей форме вопрос: «Чего ждет от меня Христос?» Поиск ответа на этот вопрос идет как минимум тремя путями: через молитву, через погружение ума в Евангелие и через исполнение Христовых заповедей. Дай Бог, чтобы мы научились находить на него ответ. –

0: Тот, кто освободился от греха, приобретает чувство, что его все любят, жалеют, всех он ощущает как родных, ему хочется всех обнять. Архимандрит Эмилиан Вафидис. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Эники, беники, ели вареники. Эники, беники, бумс. Думаю, все мы в детстве во время игр пользовались считалками. Однако в древние времена они предназначались вовсе не для игр. По мнению историков, собираясь на охоту, участники распределяли с помощью считалок роли. Кто загоняет зверя, кто стреляет, кто разделывает тушу и так далее. Можно сказать, что считалки – это разновидность жеребьевки, которая устраняла возможность несправедливого распределения ролей. Все отдавалось в распоряжение случаю. Затем, когда в обществе появилась четкая иерархия, назначать обязанности стали вожди и правители, управляющие и начальники. И считалки перешли в сферу детских игр. Ведь именно здесь считалка помогает справедливо распределить роли, учит существовать в сообществе, соблюдая определенные правила. Поэтому данный жанр ученые-фольклористы считают элементом так называемого детского права. К тому же считалочка обладает и эстетической функцией. Она помогает освоить рифму и четкий ритм, а также учит понимать комическое. Еще один полезный аспект – тренировка памяти. Иногда текст считалки может быть довольно абсурдным, поэтому запомнить его можно с помощью ассоциаций. Например, такой. «Катился апельсин, по имени Мальвин, уроки не учил и двойку получил, а двойка не моя, чужого короля. Король сидел на лавочке, считал свои булавочки. Раз, два, три, булавкой будешь ты». К тому же считалка помогает детям освоить деление слов на слоги и разделять их на ударные и безударные. А это базовые и важные моменты в изучении языка. И это еще не все. Считалки используют не только дети, но и вполне взрослые люди. Например, помните историю про зайчика, который вышел погулять и повстречал охотника? Поэт Юрий Левитанский использовал этот сюжет и написал целую книгу стихотворных пародий. Она называется «Сюжет с вариациями». Вот, например, так начинается пародия на Самуила Маршака. «Меж речкой Твит и речкой Спей, где вереск и все прочее, жил бедный заяц Джон О'Грей, отец семьи и прочее. Хоть был лишен наш бедный Джон чинов, наград и прочее, зато был шерсти не лишен, хвоста, ушей и прочее. Однажды 3, 4, 5 позавтраков и прочее, он в рощу вышел погулять и, так сказать, все прочее». Получается, что этот малый жанр народной культуры обладает большим потенциалом, и радостно видеть, что он до сих пор сохраняется и передается из поколения в поколение. Раз, два, три, четыре, пять. С вами я была опять, Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
6: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери – одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
7: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны. в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема. В частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, тут, наверное, самое главное то, что когда уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение — это не регулярное войско, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка.
8: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божьей Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
7: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление – это когда щека к щеке Божья Матерь и Богомладенец Христос. Оранта – это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип – это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божья Матерь указывает своей рукой, что вот он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божья Матерь не указывает на Богомладенца Христа, вот хотя сами позы Божья Матерь, склонившаяся к младенцу Христу, и он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается, да, но вот такого элемента нету. С точки зрения вот языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона, да, но тем не менее все равно иконография угадывается, и можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божьей Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
8: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а Он стоит, да?
7: Да, да, Он стоит. При этом Божья Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божья Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божья Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент, то есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно, а Божья Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь, Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божьей Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божьей Матери. А она, слыша наши молитвы, наши воззвания, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
8: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
7: До свидания.
4: Богословие в красках.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Первым блюдом, которое уроженец Свердловской области Андрей Бурков научился готовить в детстве, был его любимый фруктовый салат. Нарезал, к примеру, яблоко и апельсин, заправил йогуртом и готово. Будущий шеф-повар с интересом наблюдал, как хлопочет на кухне мама, изучал ее поварские книги. А после школы поехал в Екатеринбург осваивать профессию повара-кондитера. Учился Андрей с удовольствием, преподавателям нравилась его увлеченность. Я с нетерпением ждал окончания училища, чтобы начать работать. Собирался кормить людей только самым вкусным, вспоминает он. В 2008 году 19-летний Бурков получил диплом и стал набираться опыта на предприятиях общественного питания. Сегодня, имея более 15 лет стажа и несколько бизнес-проектов, он уверен в необходимости постоянно учиться. Однажды Андрею предложили поделиться опытом в формате кулинарного мастер-класса, и постепенно преподавание стало важной частью его профессии. «Когда передаешь знания другим, то растешь и сам», — объясняет повар. А еще Бурков проводит выездные мастер-классы в детских домах. С 2023 года он сотрудничает с Православной службой милосердия Екатеринбургской епархии, чей проект «Помощь детям» поддерживает ребят из медицинских и социальных учреждений. Под руководством Андрея подростки готовят вкусные блюда с изысканными названиями, но недорогими ингредиентами. В процессе приготовления еды шеф-повар говорит с подростками о будущем, о выборе профессии, об отношениях с окружающими людьми. Научить готовить ребят из интернатов – не основная цель. Главное – научить их заниматься тем, что нравится. Показывая простой рецепт, я стараюсь донести, что еда – это подарок себе и близким, через который можно проявить себя, показать свои чувства, позаботиться об окружающих, говорит Андрей Бурков. И я с ним согласна. Совместная трапеза не просто насыщает, а помогает общению и сближению. Особенно, если блюда приготовлены с молитвой своими руками. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире «Радио «Вера».
2: Сегодня, 30 августа, церковь вспоминает преподобного Пименно-Угрешского, преподобного Алипия, иконописца Печерского, святого мученика Патрокла, собор Кузбасских святых, священномученика Дмитрия Остроумова и чествует икону Божией Матери Свенскую или Печерскую. Священномученик протоиерей Дмитрий Остроумов родился в 1869 году в Московской губернии. Он закончил семинарию, преподавал закон Божий, а потом принял сан священника. С 1909 года до самого ареста он был настоятелем Благовещенской церкви подмосковного села Федосьино. В первый раз отца Дмитрия арестовали в 19 году за то, что он не явился отбывать трудовую повинность. Помогло то, что у священника было освобождение по болезни. В 30-м году Остроумова обвинили в хранении валюты и оружия. Обвинение не политическое, да и доказательств не было. И священника отпустили. В 32-м году новый арест и полтора месяца в заключении за антисоветскую агитацию. Со стороны это напоминало пристрелочный огонь. Наконец, в 1936 году советская власть начала через осведомителей собирать сведения о священнике Остроумове. В бумагах значилось «Попа взяли в проработку». Знакомство с преподавательницей иностранных языков органы трактовали как шпионаж. Слова спасителя «Не мир я принес, а меч» как контрреволюционный призыв. Отца Дмитрия Остроумова арестовали летом 1937-го и расстреляли на Бутовском полигоне под Москвой.
3: Известно, что на Бутовском полигоне в 1937-1938 годах 20 века за исповедание православной веры было расстреляно свыше 1000 человек. Мы чтим их память и обращаемся с молитвой к священномученику Дмитрию Остроумову. «Святой мученик Дмитрий, моли Бога о нас».

Первый в жизни гонорар композитору Станиславу Пожлакову почтальон принес домой за 3 часа до Нового года. Как раз в тот момент композитор обсуждал с женой, где бы занять денег на праздничный стол. Как говорила впоследствии его дочь Юлия, папе всегда везло. А ведь и правда, ему повезло, когда из 4 детей маленький Стасик остался единственным ребенком, выжившим во время блокады Ленинграда. Везением можно назвать и то, что еще в школе он подружился с Юрой Сенкевичем, впоследствии знаменитым врачом и путешественником. Дружба Пожлакова и Сенкевича продолжалась в прямом смысле до самой смерти. Из жизни они ушли с разницей всего в несколько часов. Именно в квартире своего друга Станислав впервые сел за пианино и уже больше никогда не расставался с музыкой. Первый шквал настоящей популярности обрушился на 26-летнего композитора в 1963 году. В руки ему попало забавное стихотворение Алексея Ольгина «Первые шаги». Станислав решил сочинить песню и посвятить ее своей дочурке Юлии. Написал незамысловатую мелодию, которую удобно было бы напевать маленькой девочке, и спела ее 5-летняя Ирма Сахадзе. Песню моментально подхватила вся страна. Она получилась настолько трогательной, что в дальнейшем ее включили в свой репертуар многие звезды советской эстрады. И хотя сегодня песню «Первые шаги» нечасто можно услышать в эфире, родители, наблюдая, как их чадо делают свои первые шаги, продолжают напевать те самые слова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Часто, когда мы говорим о любви, мы мыслим ее как одну из эмоций. «Я люблю, значит мне приятно, хорошо, тепло». Нередко мы переносим это и на отношения с Богом. Любить Бога значит испытывать к Нему теплые чувства, радоваться во время молитвы, умиляться на богослужении. Безусловно, любовь и положительные эмоции могут быть связаны друг с другом. Однако это не обязательно. Именно об этом отрывок из 16 главы 1 послания Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Бодрствуйте, стойте в вере, мужайтесь, утверждайтесь».
3: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахайи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. Приветствуют вас церкви Осийские, приветствуют вас усердно в Господе Акилла и Прескилла с домашнюю их церковью. Приветствуют вас все братья. Приветствуйте друг друга святым целованием. Мое Павлово приветствие собственноручно. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема маранафа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь».
2: «И любовь моя со всеми вами о Христе Иисусе. Аминь».
1: Все первое послание апостола Павла к Коринфянам – это, по сути, письмо врачевания. Павел пишет к общине, в которой назревает раскол. Ее участники погрязли в спорах друг с другом. Они бывают ослеплены гордыней и тщеславием. На их собраниях нередко случаются беспорядки. Поэтому в своем письме Павел говорит им про единство, про любовь, про веру, про воскресение, про дары Святого Духа. Казалось бы, все сказано.

0: чистоты и жизни. Поэтому, согласно логике Ветхого Завета, то, что проклято, должно быть уничтожено. Второе выражение «маранафа» с арамейского языка его можно перевести как «Господь наш грядет». В этой фразе сконцентрирована вера ранних христиан. Мы верим, что Бог, который стал человеком, вернется, и его пришествие скоро. Он придет как судья. Вот тогда и станет ясно, кто я – сын благословения или сын проклятия. И еще на один момент необходимо обратить внимание. Своей фразой Павел дает четкий сигнал, что необходимо сделать для того, чтобы не лишиться вечной жизни в момент пришествия Христа. Апостол говорит, что проклятым будет тот, кто не любит Господа и Иисуса Христа. Святитель Феофан Затворник призывает задуматься над тем, что Павел говорит «не кто не верует, а именно кто не любит». Можно соглашаться с тем, что Бог существует, признавать его бытие умом, как важную концепцию. Можно разбираться в особенностях догматического учения Церкви, знать ее историю и особенности ее устройства, однако при этом оставаться холодным и равнодушным. Апостол Иаков говорит, что так веруют бесы. Такая вера бесплодна. Поэтому и говорит апостол Павел о любви. Любовь – это не просто чувство. Любовь для Павла – это проявление воли. Любовь – это всегда действие. Итак, заканчивая свое послание к христианам города Коринф, апостол Павел еще раз напоминает им и всем нам простую мысль. Если, обладая всем тем, что мы знаем о Христе, мы будем бездействовать, то во время его пришествия окажемся там, где нет никакой жизни, в пустоте. И напротив, если ежедневно усилием воли будем понуждать себя исполнять его евангельские заповеди, на деле покажем себя любящими и верными учениками Спасителя. Именно такая любовь привлекает к себе благодать Божью, и вместе с ней наша душа переходит от пустоты и смерти к полноте жизни.
1: Апостольские чтения.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Анна Тумаркина, филолог-востоковед.
0: Частное мнение.
2: Моя подруга занимается рисованием в технике эбру. Это создание картин на воде. Краски, изготовленные из особых минералов, растекаются по водной поверхности. С помощью тонких палочек художник придает красочным разводам нужный вид. Затем в воду с красками погружается лист бумаги, холст или любая ткань. А когда этот предмет вынимают, краски с поверхности воды переплывают.

0: Ставят на твердый предмет и на нем закрепляются. Появляется рисунок, картина. Я часто посещала мастер-классы по ибру. Наблюдала за работой признанных мастеров. Пробовала сама. Нравилось следить за тем, как на глади воды изгибаются, струятся цветные разводы. Как послушно превращаются в волны, ветви, лепестки от одного прикосновения металлического гребня или шила. Нравилась зыбкость, подвижность, легкость этого вида живописи. И то, что эти картины на холсте или шелковом покрывале сохраняются надолго. И вот о чем мне напомнил весь этот процесс. Когда я пишу стихи и читаю их для людей, их души погружаются в то пространство, которое я создаю. Когда режиссеры снимают фильм, тоже создают некий эмоциональный рисунок, в который погружаются люди. Даже когда мы просто проводим время вместе с друзьями, выходим под впечатлением от услышанного. На душе остается след, так же, как на ткани, вынимаемой из воды с разлитыми по ней красками. Тот рисунок, который мы создаем и который след и оставляет, каким он будет? Светлым, красивым, гармоничным от добрых слов и поступков или мутным, мрачным, если мы в гневе, осуждении, унынии. От избытка сердца, говорят уста, мы можем передать только то, что наполняет нас самих. Говорю же вам, что за каждое слово, что праздно скажут люди, дадут они ответ в день суда, говорит Господь в Евангелии от Матфея. У меня дома есть несколько картин в технике эбру. Некоторые написала сама. Когда смотрю на них или придумываю новый сюжет для узора на воде, задумываюсь, какая же это ответственность – оставлять след в душе человека.
1: Частное.

Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио «Вера».

Сегодня, 30 августа, Церковь вспоминает преподобного Пимена Угрешского, преподобного Алипия, иконописца Печерского, святого мученика Патрокла, собор Кузбасских святых, священномученика Дмитрия Остроумова и чествует икону Божией Матери Свенскую или Печерскую. Свенская Печерская икона Божией Матери была написана преподобным Алипием Печерским. Сегодня также день памяти этого иконописца. На иконе изображена Божия Матерь, сидящая на престоле. На коленях у нее Богомладенец. Справа от трона стоит преподобный Феодосий, а слева преподобный Антоний Печерский, основатели Киево-Печерского монастыря. До 1288 года образ находился в Киево-Печерском монастыре, где прославился чудесами. Потом икона была перенесена в Брянский Свенский монастырь. Случилось это так. Черниговский князь Роман Михайлович ослеп, когда был в Брянске. Он узнал о чудотворной иконе и послал за ней гонца. Образ отправили вместе со священником по рекам Десне и Свене. После одной из ночевок путники увидели, что икона находится на дубе на вершине горы. Князя привели к этому месту. Он горячо молился перед образом и пообещал построить там монастырь и отдать ему все земли, которые видит с горы. Случилось чудо, и князь начал прозревать. Он исполнил свое обещание и основал монастырь на этом месте. 30 августа церковь вспоминает избавление города Брянска от наполеоновского нашествия, случившееся по молитвам к иконе Божией Матери, именуемой Свенской. Чествуя в этот день Свенскую Печерскую икону Божией Матери, мы просим Небесную Владычицу, Пресвятая Богородица, спаси нас –

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Каждому, пожалуй, знакомо имя Сэмюэла Морзе, американского изобретателя электромагнитного телеграфа. Аппарат Морзе и его знаменитая азбука «точка-тире» получили широкое распространение по всему миру. На этом фоне до сих пор для большинства остается в тени один весьма любопытный факт. Морзе лишь придумал наиболее простой и удобный способ передачи информации. Однако американец вовсе не был первооткрывателем телеграфа. Первый в мире электромагнитный телеграфный аппарат был изобретен в России. Его сконструировал в 1828 году отечественный изобретатель барон Павел Львович Шиллинг. На создание телеграфного аппарата Павла Львовича вдохновили теоретические исследования о передаче информации на расстоянии с помощью электричества датского ученого Ханса Эрстеда и французского физика Андреа Ампера. Ампер, в частности, рассуждал о конструкции, в которой количество электрических проводников было бы равно числу букв в алфавите. Шиллинг счел этот вариант неподходящим. Такой аппарат был бы громоздким и сложным в использовании. И сконструировал более удобное устройство, которое передавало сообщение с помощью черных и белых клавиш. Вот почему по виду телеграфный аппарат Шиллинга чем-то напоминал фортепианную клавиатуру, только гораздо меньших размеров. Публичная демонстрация изобретения состоялась в Санкт-Петербурге 21 октября 1832 года, за 12 лет до того, как Морзе отправил свою первую телеграмму. В доме по адресу Марсово поле 7 Шиллинг снял для своего мероприятия целый этаж. Несколько десятков человек стали изумленными свидетелями настоящего технического чуда. Вот как писал о событии академик Карл Максимович Берр. В Санкт-Петербурге есть средство из запертого покоя сквозь самую стену без помощи письмен или голоса сообщать свои мысли в другие пространства того же дома или даже на гораздо большие расстояния, сообщал он в докладе Петербургской академии наук. События того дня восстановил современный историк, кандидат технических наук Дмитрий Ларин. По его описанию, передатчик был установлен на одном конце этажа, а приемник на расстоянии чуть более 100 метров в рабочем кабинете Шиллинга. Павел Львович лично принял первую телеграмму и слово в слово зачитал ее присутствующим. Интерес петербуржцев к изобретению оказался велик, поток посетителей увеличивался, и Шиллинг еще на 2 месяца до Рождества Христова продлил демонстрацию работы телеграфа. Об изобретении русского ученого узнала мировая общественность. Шиллинг даже получил письмо из Англии с предложением продать свое открытие британскому правительству. Павел Львович отказался. «Изобретение должно сначала принести пользу Отечеству», – считал он. Действительно, в скором времени было решено использовать телеграф для государственных нужд. После успешных испытаний Павел Шиллинг начал проектировать телеграфную линию между Петергофом и Кронштадтом. Однако изобретатель скончался, не завершив эту работу. Дело Шиллинга продолжил физик Борис Якоби. Он писал о своем учителе: «Имя его не может быть забыто в истории изобретений. Да оно и не будет забыто, ибо распространение электрического телеграфа послужит памятником его неутомимой деятельности».
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Приближаясь к Голгофе и крестной смерти, Христос произносил притчи, которые явным образом обличали иудейскую религиозную знать, в частности, фарисеев. Этим людям Богом была вверена забота о духовном благе и возрастании народа. Они должны были трудиться и приносить плод, но они избрали иной путь, итогом которого стало распятие воплощенного Бога. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит одна из таких притч. Спаситель произнес ее уже после своего торжественного входа в Иерусалим. И содержится она в 21 главе Евангелия от Матфея. Давайте послушаем эти Христовы слова.
2: «Ину притчу слышите, человек некий бедомовит».
3: Вы слушаете другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших».
2: «Есть дивно в очию вашую».
1: Невозможно не заметить, что работники виноградника прежде всех своих преступлений совершили довольно типичную ошибку. Они решили, что если хозяин отсутствует, то его и вовсе как будто бы не существует. А если это так, то можно делать все, что угодно, в том числе с посланниками и с наследником хозяина. Это та ошибка, которую совершают очень многие люди в отношении к Богу. Нам тоже зачастую начинает казаться, что Бог, пусть и творец мира, но Он этот мир оставил, его нет и уже никогда не будет. А потому можно делать абсолютно все без какой-либо оглядки на заповеданный Богом закон. Прозвучавшая сегодня Христова притча говорит, что это не так. Это было не так в Израиле времен Христа, это не так в любом другом месте и в любую другую эпоху. Фарисеи, которых подразумевал под виноградарями Христос, сделали из веры самодостаточную институцию, не нуждающуюся в Боге. Нам же стоит понимать, что фарисеи в этом смысле не были ни первопроходцами, ни изобретателями, они были обычными людьми. И с ними произошло то, что может произойти с кем угодно. Не имеет значения, в какой религиозной традиции воспитан человек. У любого верующего есть соблазн на место Бога поставить свои измышления, на место заповедей – правила своей общины. Ну а авторитет Священного Писания заменить авторитетом понравившихся учителей. Но как быть? Как избежать этой опасности? Как сохранить живую связь с Богом и не превратиться в безумных виноградарей? Увы, но мы не находим прямых ответов на эти вопросы в прозвучавшей сегодня притче. Однако мы видим в ней указание пути. И содержится оно в упоминании отвергнутого строителями камня, который в итоге был положен в основание дома. Под этим камнем Господь понимал самого себя. Его отвергли иудеи, но он стал основанием нашего спасения. И только он может помочь нам не совершать тех ошибок, которые совершили преступные виноградари. Для того, чтобы он сумел это сделать, нам необходимо всеми силами стремиться к живой личной связи с ним. Необходимо задавать самим себе простой по своей форме вопрос: «Чего ждет от меня Христос?» Поиск ответа на этот вопрос идет как минимум тремя путями: через молитву, через погружение ума в Евангелие и через исполнение Христовых заповедей. Дай Бог, чтобы мы научились находить на него ответ.

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Тутта Ларсен.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. «Верю в чудеса». Синяя гладь моря казалась бесконечной. Я стою на песчаном берегу, смотрю вдаль и не думаю о чемоданах в номере гостиницы, которые надо разобрать, о завтраке, на который опоздала. Я одна в утренней тишине, и ласковый морской ветерок треплет мои волосы. Прибой выносит под ноги маленькие прозрачные раковины. Море словно хочет сказать, что рада моему приезду. «Я тоже рада тебя видеть, море!» Представить трудно. Всего несколько дней назад я была в огромном шумном городе, в потоке людей, машин, и казалось фантастикой, что совсем скоро я услышу шум волн. Но вот я здесь. И разве это не чудо? Кто-то скажет: технический прогресс. Не буду спорить. Но кто вложил в нас разум, чтобы мы могли придумать, как преодолеть огромные расстояния за считанные часы? Такое чудо подвластно только Богу. Тому, кто создал это море, этот песок, эти ракушки. Смотрю в безоблачное небо, где тянется белый след от самолета. Чувствую прохладу волн и верю в чудеса.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца, сахар, соль, соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veroyfoma.ru.

0: радио.
1: Рассказывает педагог и переводчик Мария Юшина.
2: Я хотела бы рассказать вам историю о добрососедстве и о помощи братьям нашим меньшим. Случилась она несколько лет назад. Так получилось, что во дворе аж две площадки для выгула собак. И вот однажды, жарким летом, на собачьей площадке появился щенок без хозяина. Это был черный пес-дворняшка, крупный и доброжелательный. Соседи стали по очереди подкармливать его и приглядывать, но домой никто не забирал. И вот однажды стало известно, что по району ездят духхантеры и отлавливают собак. Во дворе организовали соседский совет, и было принято решение сделать все надлежащие прививки щенку и построить ему уютную деревянную будку прямо на собачьей площадке. На крышу будки прикрепили табличку со словами: «Пес привитый и здоровый. Он находится на попечении соседей. Не забирайте его, пожалуйста». И пес какое-то время жил, не зная бед. Но потом пришла зима, и щенку явно было уже не так комфортно в своей будке. Но одна из соседок, у которой не так давно от старости умер пес, забрала этого щенка к себе. С тех пор пес перестал быть дворовым и стал домашним. Вот такое оно – добро соседство.
0: Светлое радио. Сегодня, 30 августа, церковь вспоминает преподобного Пимена Угрешского, преподобного Алипия, иконописца Печерского, святого мученика Патрокла, собор Кузбасских святых, священномученика Дмитрия Остроумова и чествует икону Божией Матери Свенскую или Печерскую. Преподобный Пимен, в миру Петр Дмитриевич Мясников, родился 10 августа 1810 года в вологодской купеческой семье. Его родители были благочестивыми людьми, поэтому детей с малых лет приучали к богоугодной жизни. Петр тянулся к вере. В подростковом возрасте прочитал Библию, которая оставила глубокий след в его душе. С тех пор он начал помышлять о поступлении в монастырь. В 1830 году в семигородные пустыни под Вологдой юный Петр встретился с будущим святым Игнатием Брянчаниновым. Долгая беседа с ним укрепила желание молодого человека удалиться от мира. И в 1834 году он принял монашеский постриг с именем Пимен в Николоугрешском монастыре, что под Москвой. С прошествием времени монах стал игуменом и возглавил эту обитель. Его трудами монастырь постепенно расцвел. На территории возвели новые храмы и наладили водоснабжение. Кроме этого, здесь построили народное училище, богадельню, больничный корпус и открыли бесплатную аптеку. Также появились новые гостиницы для паломников и рыбное хозяйство. За многочисленные труды по возрождению обители игумена Пимена возвели в сан архимандрита. И все же главной своей заботой преподобный считал не внешнее строительство и достижение, а духовную жизнь монастыря. Отец Пимен был глубоко и искренне благочестивым, усердным в молитве и совершении богослужений. Требовательный к себе и братии, он мог строго наказать провинившегося и в то же время умел утешать. В 1869 году его назначили благочинным, то есть ответственным за порядок во всех монастырях Московской епархии. Архимандрит Пимен Угрешский мирно отошел ко Господу 17 августа 1880 года. После смерти преподобного по молитвам к нему стали совершаться чудеса. Люди получали исцеление души и тела. В 2000 году праведника причислили к лику московских святых, а спустя несколько лет состоялось его всероссийское прославление. В 2002 году на территории Николоугрешского монастыря при участии Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции, ныне ФСИН России, был возведен храм во имя преподобного Пимена. Его создавали в память о погибших при исполнении служебного долга сотрудниках министерства. С 2024 года по благословению святейшего патриарха Кирилла святой Пимен Угрешский считается небесным покровителем Федеральной службы исполнения наказаний. Однако к преподобному может обратиться за молитвенной помощью и поддержкой каждый верующий человек. И сегодня мы вместе с Церковью просим: «Святой праведный Пимен, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Советский композитор Дмитрий Шостакович вошел в историю искусства прежде всего как создатель монументальных симфонических полотен. Стиль композитора ассоциируется с серьезной драматичной музыкой, высоким эмоциональным накалом и резонансными для своего времени сюжетами. Однако Шостаковичу прекрасно удавались и легкие жанры, причем легкие даже в исполнительском смысле. Так им созданы два фортепианных цикла пьес для детей – «Детская тетрадь» и «Танцы кукол». С последним сочинением связано несколько загадок. Если «Детская тетрадь» задумывалась как учебное пособие для дочери Галины, которая в то время, в 1945 году, училась в музыкальной школе, то «Танцы кукол», скорее всего, были написаны гораздо позже, когда дети Шостаковича уже стали взрослыми. Точных сведений о том, что именно побудило композитора приняться за детский цикл и когда он был создан, не сохранилось. Однако известно, что в основу пьес легли фрагменты из балетной музыки композитора, в особенности из балета «Светлый ручей». По некоторым свидетельствам, Дмитрий Дмитриевич решил запечатлеть в цикле свой детский сон об оживших игрушках, который запомнился ему на всю жизнь. «Танцы кукол» наполнены яркими образами и эффектными колористическими решениями, что делает эту музыку необыкновенно привлекательной для слушателей. Одной из наиболее известных пьес является «Вальс-шутка», напоминающий звучание музыкальной шкатулки. «Вальс-шутка» из цикла «Танцы кукол» Дмитрия Шостаковича прозвучит в исполнении Марии Гринберг –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Часто, когда мы говорим о любви, мы мыслим ее как одну из эмоций. «Я люблю, значит мне приятно, хорошо, тепло». Нередко мы переносим это и на отношения с Богом. Любить Бога значит испытывать к Нему теплые чувства, радоваться во время молитвы, умиляться на богослужении. Безусловно, любовь и положительные эмоции могут быть связаны друг с другом. Однако это не обязательно. Именно об этом отрывок из 16 главы первого послания Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Бодрствуйте, стойте в вере, мужайтесь, утверждайтесь».
3: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахайи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. Приветствуют вас церкви Осийские, приветствуют вас усердно в Господе Акилла и Прескилла с домашнюю их церковью. Приветствуют вас все братья. Приветствуйте друг друга святым целованием. Мое Павлово приветствие собственноручно. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема маранафа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь».
2: «И любовь моя со всеми вами о Христе Иисусе. Аминь».
1: Все первое послание апостола Павла к Коринфянам – это, по сути, письмо врачевания. Павел пишет к общине, в которой назревает раскол. Ее участники погрязли в спорах друг с другом. Они бывают ослеплены гордыней и тщеславием. На их собраниях нередко случаются беспорядки. Поэтому в своем письме Павел говорит им про единство, про любовь, про веру, про воскресение, про дары Святого Духа. Казалось бы, все сказано. Можно было бы закончить каким-то теплым словом и оставить коринфских христиан с миром. Однако в заключении, которое мы только что услышали, из уст Павла звучит грозное предостережение. «Кто не любит Господа Иисуса Христа? Анафема, маран-афа». Рассмотрим эту фразу поближе. Греческое слово «анафема» означает не просто словесное проклятие. Анафема – это полное отторжение от Бога. В мире Библии проклятый – это нечистый, безжизненный. Тот, кто по своей сути не может находиться рядом с Творцом, источником чистоты и жизни. Поэтому, согласно логике Ветхого Завета, то, что проклято, должно быть уничтожено. Второе выражение –

0: говорит, что проклятым будет тот, кто не любит Господа и Иисуса Христа. Святитель Феофан Затворник призывает задуматься над тем, что Павел говорит «не кто не верует, а именно кто не любит». Можно соглашаться с тем, что Бог существует, признавать его бытие умом, как важную концепцию. Можно разбираться в особенностях догматического учения Церкви, знать ее историю и особенности ее устройства, однако при этом оставаться холодным и равнодушным. Апостол Иаков говорит, что так веруют бесы. Такая вера бесплодна. Поэтому и говорит апостол Павел о любви. Любовь – это не просто чувство. Любовь для Павла – это проявление воли. Любовь – это всегда действие. Итак, заканчивая свое послание к христианам города Коринф, апостол Павел еще раз напоминает им и всем нам простую мысль. Если, обладая всем тем, что мы знаем о Христе, мы будем бездействовать, то во время его пришествия окажемся там, где нет никакой жизни, в пустоте. И напротив, если ежедневно усилием воли будем понуждать себя исполнять его евангельские заповеди, на деле покажем себя любящими и верными учениками Спасителя. Именно такая любовь привлекает к себе благодать Божью, и вместе с ней наша душа переходит от пустоты и смерти к полноте жизни.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Ксения Степынина, психолог, регент и преподаватель воскресной школы.
0: Частное мнение.
2: Я проспала. Открываю глаза на часах 5:40. В это время мне уже надо входить в метро, а я в кровати.

0: Раул, как успеть на службу в храме на другом конце города? Ведь я там регент. Вскакиваю, собираюсь, пулей лечу до остановки электробуса. Он подъехал почти сразу, потом в метро, бегом по эскалатору, на перроне поезд. Захожу, сажусь, двери закрываются. Он трогается, будто меня только и ждал. А я понимаю, что нахожусь в своем любимом ретро-поезде. Скорость движения теперь в его власти. А у меня есть время немного отдышаться и насладиться поездкой в самом прекрасном из тематических составов московского метро. За цвет я его называю капучино, и каждый раз, когда удается на нем проехать, настроение само по себе поднимается, как будто в детство возвращаюсь. Охотный ряд. Вылетаю из вагона вперед к эскалатору. «Please, can you help me?» «Пожалуйста, не могли бы вы мне помочь?» С этими словами на английском ко мне буквально бросается мужчина с чемоданом. В очках, довольно симпатичный, но в совершенной панике. А как еще, когда в метро в 6 утра не так много людей, расположенных к беседе на английском? Притормаживаю, слушаю. Ему надо на станцию Измайловская или Партизанская. А куда там, вообще непонятно. Из ориентиров есть только фото карты, которую ему прислали из отеля. Но карта очень странная. Линии метро нарисованы совершенно другими цветами. В общем, у человека полная дезориентация в пространстве. И смотрит он на меня взглядом, полным беспомощности и надежды. Выигранные до этого 5 минут потеряны на выяснение ситуации. Куда надо, что где находится и как туда попасть. Разобрались. Определили маршрут. Столько счастья в глазах. Он поехал в свою сторону, а я в свою, наверстывать упущенное. Служба сама себя не проведет. Уже на выходе из метро посмотрела на часы. Надо же, как так? Словно время застыло. Я успеваю. Как чудесно все устраивается в этом мире, когда ты с Богом. Да, я проспала. Но зато насладилась поездкой в любимом поезде. А еще мне была дана возможность помочь человеку. Ведь Господь посылает нам такие случаи гораздо чаще, чем мы ими пользуемся. У Бога нет других рук, кроме наших. И в тот момент, когда мы, принимая возможность помочь, становимся кисточкой в Божьих руках, время и пространство меняются. Иначе как объяснить такие временные растяжения моего пути? Обычно дорога от дома до храма занимает 1 час 20 минут, а в этот раз я доехала всего за 1 час. Просто с Богом возможно все.
1: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Бог желает нашего спасения и строит его непостижимо для нас. Предайся воле Божией и обретешь мир скорбной душе своей и сердцу. Преподобный Никон Оптинский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио «Вера».

Сегодня, 30 августа, церковь вспоминает преподобного Пимена Угрешского, преподобного Алипия, иконописца Печерского, святого мученика Патрокла, собор Кузбасских святых, священномученика Дмитрия Остроумова и чествует икону Божией Матери Свенскую или Печерскую. Преподобный Алипий Печерский жил на рубеже XI-XII веков. Он стал одним из первых и лучших русских иконописцев. С молодых лет Алипий жил в Киево-Печерском монастыре. Иконописи он учился у греческих мастеров. Известно, что Алипий очень часто писал иконы даром. Если ему оставляли плату за труд, то он одну часть тратил на приобретение материалов для иконописи, вторую раздавал нищим и лишь третью оставлял себе. По преданию, Алипию в его труде не раз помогали ангелы. Один киевлянин через двух иноков заказал иконы для новой церкви. Иноки поступили нечестно и утаили деньги. Они ничего не сказали о заказе Алипию. Когда все сроки миновали, разгневанный горожанин пришел к иконописцу за образами. Но тут оказалось, что на вчера еще чистых досках появились прекрасные лики. Когда сгорела построенная для икон церковь, все они остались целыми. Одну из этих икон, Успение Пресвятой Богородицы, получившую наименование Владимирская Ростовская, взял великий князь Владимир Мономах для построенного им в Ростове храма. Одна из икон преподобного Алипия, Пресвятой Богородицы с младенцем Спасителем, известная также как Свенская, хранится сейчас в Государственной Третьяковской галерее. Церковь считает создание иконы подвигом благочестия, который невозможен без благодатной помощи свыше. Житие святого Алипия – пример того, как такой подвиг может перерастать в святость. Прославляя преподобного Алипия Печерского, мы уповаем на его ходатайство о нас пред Господом. Святой праведный Алипий, моли Бога о нас –

0: Отними у любви терпение, и она, как разоренная, перестанет существовать. Священномученик Киприан Карфагенский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Есть в Калужской области деревенька Зловодка. Когда-то процветавшая, а сегодня почти заброшенная. Давно уже нет в деревне школы. Но многие окрестные жители знают историю учительницы Ефросинии Дмитриевны Андрюшиной, которая жила здесь в годы Великой Отечественной войны и своим подвигом прославила деревню на всю страну. До нас не дошли подробности ее биографии. Предположительно, Ефросиния Андрюшина родилась и выросла в Зловодке. В конце 1930-х она пришла работать в местную школу учительницей начальных классов. Молодую, энергичную, умную преподавательницу уважали ученики и односельчане. У Ефросинии была любимая работа – семья, муж и сын. Все изменилось 22 июня 1941 года. Началась Великая Отечественная война. Муж Ефросинии с другими деревенскими мужчинами в первые же дни отправился на фронт. А через несколько месяцев, в сентябре 41-го, немцы оккупировали Калужскую область. Пришел враг и в Зловодку. Многие сельчане ушли тогда в леса партизанить. Хотела записаться в отряд и Ефросиния, но у нее на руках был маленький сын. Однако бездействовать, глядя, как в ее родной деревне командуют немцы, она не могла. Прямо под носом у фашистов Андрюшина развернула помощь фронту. В школе она устроила конспиративный пункт сбора теплых вещей для солдат. На ее уроках ученики писали бойцам добрые, ободряющие письма. Их вместе с одеждой Ефросиния через надежных людей переправляла партизанам. И все же, казалось, ей этого мало. Партизанам было необходимо постоянное, налаженное снабжение продовольствием. И Ефросиния задумала организовать в деревне подпольный колхоз. Ночью, в обстановке строгой секретности, собрала в школе односельчан. Вместе решили, что на каждом дворе, под видом частного хозяйства, будут выращивать овощи, птицу, скот, хлеб. Кто что сможет. Самый минимум оставлять себе. А остальное собирать в условленном месте и переправлять партизанам. Вскоре, под покровом ночи, незаметно для стоящих поблизости немцев, из Зловодки в лес потянулись подводы с продовольствием. Руководила подпольным колхозом и отправкой продуктов сама Ефросиния. Всего за год существования колхоз под председательством Андрюшиной сумел передать в партизанский отряд больше 13 тонн зерна, 40 лошадей, 30 коров. Немцы, между тем, подозревали учительницу в связи с партизанами, но поймать с поличным долго не могли. Удалось им это лишь в 1942-м, благодаря случаю. Ефросиния нашла в поле брошенный пулемет. Ночью потихоньку перетащила его к себе на сеновал. Спрятала, чтобы позже передать партизанам. Об этом знала знакомая Андрюшиной. Они были вдвоем, когда обнаружили пулемет. Женщина не сумела сохранить тайну. Рассказала кому-то. Постепенно слух распространился по всему селу. Дошел и до оккупантов. Среди них были русские, предатели-полицаи. Однажды ночью, переодетые партизанами, они постучали в дом Ефросинии. Ничего не подозревая, она открыла и показала им пулемет. Учительницу немедленно арестовали, жестоко пытали, но Ефросиния никого не выдала. 2 октября 1942 года Андрюшину расстреляли. Она успела передать односельчанам свою последнюю просьбу – сберечь сына и в память о ней посадить в деревне дуб. Так в Зловодке появился Фросин дуб, который и сегодня возвышается живым памятником подвигу русской учительницы.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Воспитатель Виктория Каберле.
4: Сегодня я хочу поделиться с вами историей рождения моего сына. С супругом мы знакомы с 2010 года. В 2011 повенчались. Очень хотели деток, но их все не было. Мы обошли много врачей, но те все разводили руками. Мол, все в порядке, просто вопрос времени. Как раз в этот год в Россию был привезен поезд Пресвятой Богородицы. Моя мама, зная о том, как мы хотим малыша, и веря в помощь Преснодевы, взяла для меня один поясок. Их раздавали верующим, так как, к сожалению, сама я жила не в России, сама взять его не могла. Я, конечно, надела поясок, носила его, и хоть беременность не наступала, но что-то все же менялось во мне самой. Я стала больше читать духовной литературы, стала больше молиться, стала по-другому воспринимать события своей жизни. Летом в отпуск я приехала в Россию, в свой родной город Санкт-Петербург. Я приехала с абсолютной уверенностью, что Матушка Богородица услышит мои молитвы. И теперь уже сама я пришла в Казанский собор, приложилась к чудотворному образу Царицы Небесной, попросила ее о помощи и, уже спросивши благословения у священнослужителя Казанского собора, приложилась к частичке пояса Богородицы, к святым мощам Иоакима и Анны, снова надела на себя поясок. Через неделю я вернулась из отпуска домой к мужу, а еще через пару недель узнала о том, что жду нашего сына. Господь слышит нас, никогда не отчаивайтесь. Просите помощи и заступничества Царицы Небесной. Она добрая матушка нам всем, всех утешит, всех приголубит. Слава тебе, Матушка Богородица, слава тебе, Господь, и спасибо за все.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Приближаясь к Голгофе и крестной смерти, Христос произносил притчи, которые явным образом обличали иудейскую религиозную знать, в частности, фарисеев. Этим людям Богом была вверена забота о духовном благе и возрастании народа. Они должны были трудиться и приносить плод, но они избрали иной путь, итогом которого стало распятие воплощенного Бога. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит одна из таких притч. Спаситель произнес ее уже после своего торжественного входа в Иерусалим. И содержится она в 21 главе Евангелия от Матфея. Давайте послушаем эти Христовы слова.
2: «Ину притчу слышите, человек некий бедомовит».
3: Вы слушаете другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеи всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших».
2: «Есть дивно в очию вашую».
1: Невозможно не заметить, что работники виноградника прежде всех своих преступлений совершили довольно типичную ошибку. Они решили, что если хозяин отсутствует, то его и вовсе как будто бы не существует. А если это так, то можно делать все, что угодно, в том числе с посланниками и с наследником хозяина. Это та ошибка, которую совершают очень многие люди в отношении к Богу. Нам тоже зачастую начинает казаться, что Бог, пусть и творец мира, но Он этот мир оставил, Его нет и уже никогда не будет. А потому можно делать абсолютно все без какой-либо оглядки на заповеданный Богом закон. Прозвучавшая сегодня Христова притча говорит, что это не так. Это было не так в Израиле времен Христа, это не так в любом другом месте и в любую другую эпоху. Фарисеи, которых подразумевал под виноградарями Христос, сделали из веры самодостаточную институцию, не нуждающуюся в Боге. Нам же стоит понимать, что фарисеи в этом смысле не были ни первопроходцами, ни изобретателями, они были обычными людьми. И с ними произошло то, что может произойти с кем угодно. Не имеет значения, в какой религиозной традиции воспитан человек. У любого верующего есть соблазн на место Бога поставить свои измышления, на место заповедей правила своей общины, ну а авторитет Священного Писания заменить авторитетом понравившихся учителей. Но как быть? Как избежать этой опасности? Как сохранить живую связь с Богом и не превратиться в безумных виноградарей? Увы, но мы не находим прямых ответов на эти вопросы в прозвучавшей сегодня притче. Однако мы видим в ней указание пути. И содержится оно в упоминании отвергнутого строителями камня, который в итоге был положен в основание дома. Под этим камнем Господь понимал самого себя. Его отвергли иудеи, но он стал основанием нашего спасения. И только он может помочь нам не совершать тех ошибок, которые совершили преступные виноградари. Для того, чтобы он сумел это сделать, нам необходимо всеми силами стремиться к живой личной связи с ним. Необходимо задавать самим себе простой по своей форме вопрос: «Чего ждет от меня Христос?» Поиск ответа на этот вопрос идет как минимум тремя путями: через молитву, через погружение ума в Евангелие и через исполнение Христовых заповедей. Дай Бог, чтобы мы научились находить на него ответ. –

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Застигнутый ночью в горах путник пусть спокойно устраивается на привал, разводит костер и созерцает звездное небо над головой, не предпринимая никаких передвижений, что грозит неопытным новичкам немалыми опасностями. Удивительны причудливые небесные иероглифы созвездий, какие тайны они в себе запечатлели. А ведь каждому светилу Бог сам нарекает имя по свидетельству царя и пророка Давида. Для чад матери церкви этой горной вершины в ночи века сего. Изучение житий святых и молитвенное обращение к угодникам Божьим подобно созерцанию звезд на небосводе в ночное время.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий – протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого отрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле сказал преподобный Иоанн Пророк: «Нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа». Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст: «Памятование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой, и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь».
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: В эфире узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера». «Радио Вера». Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня в вашем смартфоне везде и всегда. Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Мне нравится читать истории про добрые поступки людей, и все-таки гораздо интереснее видеть их вживую. Однажды я и моя мама стали свидетелями замечательного случая, который произошел в электричке. Мы вместе ехали на дачу. Был жаркий летний день, и пассажиры буквально изнывали от жары. Все с нетерпением ждали, когда начнут продавать мороженое. Его обычно разносит очень приветливый парень, которого многие люди уже знают. Увидев издалека знакомого продавца, пассажиры со вздохом облегчения стали рыться в своих сумках и доставать кошельки. Парень шел по вагону с большим контейнером мороженого, которое народ охотно раскупал. Малыш, сидевший рядом с нами, тоже захотел отведать любимое лакомство. Но у его мамы не было с собой денег, и купить мороженое было не на что. Она сказала об этом сыну, и он огорчился. Продавец стоял неподалеку от них и видел всю эту картину. Он немного подумал, а потом подошел к женщине с сыном. «Что, совсем нет денег?» – спросил парень у мамы расстроенного малыша. Та развела руками, мол, ну что я могу поделать? Мальчик тем временем грустно отвернулся к окну, чтобы не видеть, как другие едят мороженое. Продавец посмотрел на ребенка с сочувствием и с улыбкой протянул малышу эскимо. Мальчик радостно схватил мороженое, и глаза его засияли. Мама малыша стала благодарить продавца, а он помахал мальчику на прощание и безмятежно пошел в следующий вагон. Ребенок был счастлив. Наверное, мороженщик казался ему добрым волшебником. Радость малыша передалась и тем, кто сидел рядом. Мы с моей мамой тоже ехали в приподнятом настроении, думая о поступке продавца. Как же хорошо, что есть такие люди, как наш мороженщик. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Радио Вера.
2: Сегодня, 30 августа, церковь вспоминает преподобного Пимена Угрешского, преподобного Алипия, иконописца Печерского, святого мученика Патрокла, собор Кузбасских святых, священномученика Дмитрия Остроумова и чествует икону Божией Матери Свенскую или Печерскую. Мученик Патрокл жил в III веке при императоре Аврелиане. Он был родом из города Трикассины, ныне Труа, во Франции, и вел благочестивую христианскую жизнь. Патрокл любил молиться, читать священное писание, постился и помогал бедным. За это Господь наделил его даром чудотворения. Когда начались гонения на христиан, Патрокла схватили и доставили к императору. Тот повелел Патроклу склониться перед языческими идолами, а взамен пообещал награды и почести. Христианин отказался и сказал Аврелиану, что тот не сможет дать достойной награды, так как сам нищ. Император потребовал объяснений. Патрокл отвечал: «Ты имеешь много земных сокровищ, но не имеешь сокровища небесного, потому что не веруешь во Христа, поэтому ты нищ». Аврелиан приговорил его к смертной казни. Конвой повел его на берег реки Сены. Внезапно в глазах у них потемнело, а Патрокл в это время чудесным образом перешел реку по воде и стал молиться на высоком откосе. Одни воины изумились случившемуся и уверовали во Христа. Другие посчитали это колдовством. Они переправились через реку и казнили Патрокла. Святой Иоанн Златоуст, рассуждая о величии подвига мучеников, говорил: «Большая честь и слава быть узником Христовым, нежели апостолом, нежели учителем, нежели благовестником». Церковь прославляет мучеников, отдавших свои жизни за исповедание православной веры. И в этот день молитвенно просит святого мученика Патрокла: «Святой праведный Патрокл, моли Бога о нас».

1960 году Олег Ефремов ставил на сцене театра «Современник» спектакль по повести Владимира Тендрякова «Чудотворное». Музыку для постановки он попросил написать своего давнего друга Эдуарда Колмановского. По замыслу режиссера, в одной из напряженных драматичных сцен для контраста должна была прозвучать задушевная девичья песня. И вскоре Эдуард Савельевич представил заказчику лирическое произведение на стихи молодого поэта Евгения Евтушенко. Спектакль был практически готов. В «Современнике» назначили дату премьеры. Но постановку неожиданно сняли с репертуара, по выражению режиссера, законсервировали на неопределенное время. Колмановский решил, не дожидаясь выхода пьесы на сцену, познакомить слушателей с песней. Он показал произведение Екатерине Семенкиной, солистке Академического хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Заслуженная артистка России, исполнявшая главным образом старинные народные произведения, оценила мелодичность песни. Она удивилась, как 22-летний Евтушенко смог проникнуть в тайны женской души и правдиво их передать. Дуэтом с Антониной Фроловой Екатерина Ефимовна спела проникновенные строки. «Бежит река, в тумане тая, бежит она, меня дразня. Ах, кавалеров мне вполне хватает, но нет любви хорошей у меня». Песня прозвучала и со сцены, и в радиоэфире. Дальше произошло совсем уж невероятное. На нее обратил внимание американский певец, собиратель фольклора Джерри Сильверман. Он записал произведение Колмановского и Евтушенко под собственный гитарный аккомпанемент, придав ему оттенок американского кантри. И публика благосклонно восприняла такое взаимопроникновение культур. Когда же в 1963 году «Современник» вернулся к постановке пьесы Тендрякова, то зрители встретили льющуюся со сцены песню как давно знакомую и любимую. Им трудно было поверить, что авторы написали ее специально для этого спектакля.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Часто, когда мы говорим о любви, мы мыслим ее как одну из эмоций. «Я люблю, значит, мне приятно, хорошо, тепло». Нередко мы переносим это и на отношения с Богом. Любить Бога – значит испытывать к Нему теплые чувства, радоваться во время молитвы, умиляться на богослужении. Безусловно, любовь и положительные эмоции могут быть связаны друг с другом. Однако это не обязательно. Именно об этом отрывок из 16 главы 1 послания Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Бодрствуйте, стойте в вере, мужайтесь, утверждайтесь».
3: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахайи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. Приветствуют вас церкви Осийские, приветствуют вас усердно в Господе Акилла и Прескилла с домашнюю их церковью. Приветствуют вас все братья. Приветствуйте друг друга святым целованием. Мое Павлово приветствие собственноручно. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема маранафа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь».
2: «И любовь моя со всеми вами о Христе Иисусе. Аминь».
1: Все первое послание апостола Павла к Коринфянам – это, по сути, письмо врачевания. Павел пишет к общине, в которой назревает раскол. Ее участники погрязли в спорах друг с другом. Они бывают ослеплены гордыней и тщеславием. На их собраниях нередко случаются беспорядки. Поэтому в своем письме Павел говорит им про единство, про любовь, про веру, про воскресение, про дары Святого Духа. Казалось бы, все сказано. Можно было бы закончить каким-то теплым словом и оставить коринфских христиан с миром. Однако в заключении, которое мы только что услышали, из уст Павла звучит грозное предостережение. «Кто не любит Господа Иисуса Христа? Анафема, маран афа». Рассмотрим эту фразу поближе. Греческое слово «анафема» означает не просто словесное проклятие. Анафема – это полное отторжение от Бога. В мире Библии проклятый – это нечистый, безжизненный. Тот, кто по своей сути не может находиться рядом с Творцом, источником чистоты и жизни. Поэтому, согласно логике Ветхого Завета, то, что проклято, должно быть уничтожено. Второе выражение – маранафа. С арамейского языка его можно перевести как «Господь наш грядет». В этой фразе сконцентрирована вера ранних христиан. «Мы верим, что Бог, который стал человеком, вернется». Его пришествие скоро. Он придет как судья. Вот тогда и станет ясно, кто я – сын благословения или сын проклятия. И еще на один момент необходимо обратить внимание. Своей фразой Павел дает четкий сигнал, что необходимо сделать для того, чтобы не лишиться

0: поэтому и говорит апостол Павел о любви. Любовь – это не просто чувство. Любовь для Павла – это проявление воли. Любовь – это всегда действие. Итак, заканчивая свое послание к христианам города Коринф, апостол Павел еще раз напоминает им и всем нам простую мысль. Если, обладая всем тем, что мы знаем о Христе, мы будем бездействовать, то во время Его пришествия окажемся там, где нет никакой жизни, в пустоте. И напротив, если ежедневно усилием воли будем понуждать себя исполнять Его евангельские заповеди, на деле покажем себя любящими и верными учениками Спасителя. Именно такая любовь привлекает к себе благодать Божью, и вместе с ней наша душа переходит от пустоты и смерти к полноте жизни.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Севак Мирабян. Миссионер, религиовед.
0: Частное мнение.
2: Есть такой старый афоризм, приписываемый древнегреческому философу Платону. Если хочешь представить, что такое вечность, вспомни человеческую неблагодарность. Казалось бы, при чем тут вечность? Да потому что мы, люди, вечно неблагодарны. Это напоминает какой-то сплошной дурной поток. Бывает, один человек, рискуя жизнью, спасает другого, а спасенный считает, что так и должно быть, и даже не поблагодарит. Хотя чаще всего неблагодарность проявляется в простых, повседневных, казалось бы, мелочах. Но почему-то тема благодарения в христианстве занимает одно из центральных мест. И не случайно в православии одним из главных таинств является таинство Евхаристии – благодарение. Это ядро всей духовной жизни христианина. Видимо, человеку особенно тяжело дается сия добродетель. В ней есть то, что может в буквальном смысле изменить нашу жизнь. Я хочу рассказать, как мне в жизни помогает благодарность. Святой апостол Павел прямо рекомендует за все благодарить. Раз можно и нужно благодарить за все, то я хочу здесь, в эфире программы «Частное мнение», поблагодарить Господа за мои почки. Каждые 4 минуты они полностью очищают мою кровь. Исправно и пока что без сбоев. Ни один самый дорогой ультрасовременный диализный аппарат не сравнится с ними. Ни один в мире мотор не сравнится с тем, который уже 35 лет без единого капремонта бьется у меня в груди, ежедневно перекачивая до 300 литров крови. Благодарю тебя, Господи. Также хочу поблагодарить

0: внутренние войска моего организма. Это те, что при занозе и порезах оперативно прибывают на место, оцепляют его и сражаются с вредоносными бактериями. И замечу, что меня они не спрашивают и приказов моих не ждут. Они уже хорошо знают свою работу, на которую их поставил Творец. Хочу поблагодарить моих друзей и близких, которые без слов и намеков приходили ко мне на помощь и были рядом, когда мне было тяжело. Хочу поблагодарить инспекторов ГИБДД, которые проверяли внимательно мои документы, искренне рекомендовали быть осторожным и, улыбаясь, желали мне счастливого пути. Хочу также поблагодарить тех, кто круглосуточно следит за тем, чтобы у меня дома были вода, свет и газ. Хочу поблагодарить врачей, которые по одному звонку приезжают ко мне, чтобы помочь. Хочу поблагодарить пилотов, которым я доверил свою жизнь, и они по небесам за считанные часы доставляли меня из одного конца света в другой. Хочу продолжать долго, но уже сейчас я чувствую себя счастливым и наполненным жизнью. Поистине, благодарность – это тот ключ, которым каждый может уже здесь, на земле, открыть для себя Царство Божье, пришедшее в силе.
1: Частное мнение.

0: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: С 1 сентября в 10 вечера слушайте роман Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Подробное расписание вечернего литературного вещания смотрите на сайте radiovera.ru. В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений». Каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
0: Сегодня игумен Назарий Рыпин, руководитель молодежного миссионерского проекта «Ортодокс Хаус» Павел Чухланцев и автор православного просветительского проекта «Жизнь со смыслом» Алексей Шириков будут размышлять о том, зачем христианину нужен духовник и как его найти.

Сегодня, 30 августа, церковь вспоминает преподобного Пимена Угрешского, преподобного Алипия, иконописца Печерского, святого мученика Патрокла, собор Кузбасских святых, священномученика Дмитрия Остроумова и чествует икону Божией Матери Свенскую или Печерскую. Сегодня церковь чтит память святых, чья земная жизнь и молитвенный исповеднический подвиг были связаны с Кемеровским краем. В церковном календаре эта дата появилась в 2011 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Торжество совпадает с главным гражданским праздником Кузбасса – Днем Шахтера. В собор Кузбасских святых входит 40 подвижников и исповедников. Большинство из них – это церковнослужители и миряне, которые были причислены к лику святых как новомученики. Они казнены или умерли в лагерях, находившихся на территории Кемеровской области. Это священномученики Амфилохий, архиепископ Енисейский, Серафим, архиепископ Угличский и другие. Кроме того, в сон кузбасских святых входят праведный Петр Томский, преподобные Зосима и Василиск Сибирский. Они прославились в XIX веке своим подвигом отшельничества и молитвы. Церковь обращается сегодня к угодникам Божиим. Все святые в земле Кемеровской просиявшие. Молите Бога о нас. –

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: «За мужем я была, как за каменной стеной», вспоминает жена конструктора Николая Макарова. Надежда Яковлевна не жалеет ни об одном дне из 44 лет, прожитых с супругом. Ведь это была, пусть нелегкая, но такая счастливая жизнь. В 1944 году Надежда училась на втором курсе Тульского механического института. Макаров окончил его перед самой войной, только диплом защитить не успел. И в 43-м вернулся в стены родного вуза. Там он и встретил любовь своей жизни, Наденьку. Красавица-студентка была строгих правил и сначала бегала от Николая. А он всеми силами старался обратить на себя ее внимание. Настойчиво ухаживал, если был в ударе, мог спеть и сплясать. Но, конечно, не это привлекло Надю. Николай покорил ее своим серьезным к ней отношением. Рядом с ним девушка чувствовала себя абсолютно защищенной. К тому же он очень нравился родителям Нади. Через полгода Макаров переехал в их дом уже в качестве зятя. Перед свадьбой мама невесты спросила его: «Вы человек солидный, 30 лет. Что будете с этой пигалицей делать? Она же даже готовить не умеет». Николай ответил: «Главное, что я ее люблю, а готовить научится». Макаров мечтал работать в Москве, и вскоре ему представилась такая возможность. Но Надя переезжать в столицу не захотела. Она боялась оставить больную маму. И Николай отказался от назначения. Отказ сопровождался скандалом. Потенциальное начальство Макарова было заинтересовано в талантливом конструкторе. Так что Николаю даже пришлось пойти на открытое противостояние с высокопоставленными чиновниками, серьезно рискуя своей карьерой ради семьи. Только тогда его отпустили в Тулу. Собственную квартиру семья получила спустя 10 лет. Уже после того, как знаменитый пистолет Макарова запустили в производство, а его автор наградили сталинской премией. 50 тысяч рублей – огромные деньги – разошлись быстро. Николай потратил их на помощь родственникам. Жена не возражала, хоть и жили Макаровы весьма скромно. Николай Федорович даже одевался так, что незнакомые люди принимали его за плотника. А дома до получения премии не было даже запасного комплекта одеял и подушек для гостей. И хорошей мебели тоже не было. В 1974 году конструктор стал пенсионером. На этом настояли врачи. Сам же Макаров настоял на том, чтобы супруга тоже вышла на пенсию. «Мы так мало виделись», — сказал Николай Федорович. И Надежда Яковлевна тут же оставила службу. Из-за работы муж действительно всю жизнь мало бывал дома. Только отпускные дни безраздельно принадлежали жене и сыну, которого в честь отца тоже назвали Николаем. К выходу на заслуженный отдых правительство подарило оружейнику автомобиль. В 60 лет конструктор, герой труда, дважды лауреат государственной премии, кавалер многих орденов и медалей, сел за руль собственной машины. Номер его «Волги» знал каждый туляк. Как депутату областного совета, Макарову приходилось много ездить по делам своих земляков. Без работы Николай Федорович сидеть не мог. А Надежда Яковлевна в шутку говорила, что свое самое гениальное изобретение супруг сделал лично для нее. Он сконструировал прибор для герметизации стеклянных банок, пружинную скобу прижима крышки, а чуть позже изобрел машинку для закатывания консервов. «За что бы он ни брался, у него получалось все», — говорит Надежда Яковлевна. Впрочем, это она поняла еще в 1944 году, когда ее внимание сумел добиться энергичный, обаятельный Николай Макаров. И доведись ей начать жизнь сначала, Надежда Макарова не стала бы менять ничего.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Приближаясь к Голгофе и крестной смерти, Христос произносил притчи, которые явным образом обличали иудейскую религиозную знать, в частности, фарисеев. Этим людям Богом была вверена забота о духовном благе и возрастании народа. Они должны были трудиться и приносить плод, но они избрали иной путь, итогом которого стало распятие воплощенного Бога. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит одна из таких притч. Спаситель произнес ее уже после своего торжественного входа в Иерусалим. И содержится она в 21 главе Евангелия от Матфея. Давайте послушаем эти Христовы слова.
2: «Ину притчу слышите, человек некий бедомовит».
3: Вы слушаете другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших».
2: «Есть дивно в очию вашую».
1: Невозможно не заметить, что работники виноградника прежде всех своих преступлений совершили довольно типичную ошибку. Они решили, что если хозяин отсутствует, то его и вовсе как будто бы не существует. А если это так, то можно делать все, что угодно, в том числе с посланниками и с наследником хозяина. Это та ошибка, которую совершают очень многие люди в отношении к Богу. Нам тоже зачастую начинает казаться, что Бог, пусть и творец мира, но Он этот мир оставил, его нет и уже никогда не будет. А потому можно делать абсолютно все без какой-либо оглядки на заповеданный Богом закон. Прозвучавшая сегодня Христова притча говорит, что это не так. Это было не так в Израиле времен Христа, это не так в любом другом месте и в любую другую эпоху. Фарисеи, которых подразумевал под виноградарями Христос, сделали из веры самодостаточную институцию, не нуждающуюся в Боге. Нам же стоит понимать, что фарисеи в этом смысле не были ни первопроходцами, ни изобретателями, они были обычными людьми. И с ними произошло то, что может произойти с кем угодно. Не имеет значения, в какой религиозной традиции воспитан человек. У любого верующего есть соблазн на место Бога поставить свои измышления, на место заповедей правила своей общины, ну а авторитет Священного Писания заменить авторитетом понравившихся учителей. Но как быть? Как избежать этой опасности? Как сохранить живую связь с Богом и не превратиться в безумных виноградарей? Увы, но мы не находим прямых ответов на эти вопросы в прозвучавшей сегодня притче. Однако мы видим в ней указание пути. И содержится оно в упоминании отвергнутого строителями камня, который в итоге был положен в основание дома. Под этим камнем Господь понимал самого себя. Его отвергли иудеи, но он стал основанием нашего спасения. И только он может помочь нам не совершать тех ошибок, которые совершили преступные виноградари. Для того, чтобы он сумел это сделать, нам необходимо всеми силами стремиться к живой личной связи с ним. Необходимо задавать самим себе простой по своей форме вопрос: «Чего ждет от меня Христос?» Поиск ответа на этот вопрос идет как минимум тремя путями: через молитву, через погружение ума в Евангелие и через исполнение Христовых заповедей. Дай Бог, чтобы мы научились находить на него ответ.

0: Утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Чуть ночь превратится в рассвет, вижу каждый день я. Кто в глав, кто в ком, кто в полит, кто в просвет, расходится народ в учреждения. В данном поэтическом фрагменте Владимира Маяковского важную роль играют особые слова, аббревиатуры или сокращения. Они прочно вошли в наш языковой обиход. Активно пользуемся мы этими краткими словами уже больше века. После 1917 года возникло множество новых языковых явлений. В том числе активно употреблялись и аббревиатуры. Данный термин происходит от латинского «brevis», что значит «краткий». Возникли сокращения давно. Еще на древнеримских памятниках можно увидеть четыре загадочных буквы – SPQR, означающие вкратце «Senatus populusque Romanus», то есть «Сенат и граждане Рима». В нашем языке есть несколько способов сокращения слов. Например, по первым буквам. ВДНХ – выставка достижений народного хозяйства. ООН – Организация Объединенных Наций. Также могут использоваться части корней. Худрук – художественный руководитель. Или полпред – полномочный представитель. Иногда отбрасываются окончания и суффикс. Главбух – главный бухгалтер. Артдир – арт-директор. Порой данные слова настолько приживаются в языке, что становятся похожи на существительные. И даже могут менять род. Так, аббревиатура МИД, Министерство иностранных дел, должна иметь средний род, ведь главное слово в нем – министерство. Однако современная грамматика утвердила мужской род этого сокращения. МИД объявил, МИД отправил ноту. Так происходит потому, что данные слова схожи с обычными существительными и как бы перенимают их свойства. Из аббревиатур могут образовываться и новые слова. Колхозник, межвузовский, самбист, пиарщик. Активно войдя в язык, аббревиатуры по сей день полноценно живут в нашем языке, создавая новые возможности для словообразования. С вами была Н.Р.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
5: В эфире программа «Добрые вести». «28 августа православные верующие отметили великий праздник – Успение Пресвятой Богородицы». В этот день Святая Церковь вспоминает праведную кончину Божьей Матери, события, окрашенные одновременно печалью об окончании ее жизненного пути и радостью о соединении Пречистой Матери Господней с Сыном Своим. В этот день митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл возглавил праздничную божественную литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы в селе Кочубеевском. В завершении богослужения правящий архиерей обратился к верующим с проповедью, в которой поздравил всех с праздником.
6: Сердечно приветствую вас в этот великий праздник и престольный праздник, в том числе нашего святого храма в селе, районном центре Кочубеевском. С одной стороны, когда мы говорим о смерти, это скорбь, но посмотрите, как в церковно-славянском языке и тем более в отношении Матери Божией называется этот праздник – Успение. Она уснула. И вот изображается, когда Матерь Божия и с учениками, с апостолами Господа, с ангелами, вот и в алтаре есть удивительное изображение на апсиде, где уже стоит Господь, а в руках Матерь Божия, тело ее лежит на одре, а в руках уже находится душа Пресвятой Богородицы. Конечно же, сам Господь пришел принять душу своей земной матери. Мы говорим, что Он Бог и Он человек. А как человек, воплотившийся от Духа Святаго, принял плоть человеческую. Вот единственный, который во все времена, тысячелетия, стал способным принять самого Бога и даровать ему человеческую плоть. Так вот, успение не смерть. И дай Бог нам с вами, чтобы наша смерть стала успением, то есть уснуть здесь и проснуться в Царстве Небесном. Проснуться все, ибо мы верим в вечное состояние, в сущность души, в вечную жизнь. Но проснуться в Царство Небесное или проснуться вдали от Бога. Также мы слышим, находясь в некой скорби, в которой находились и апостолы, когда хоронили Пресвятую Богородицу, после Вознесения Господня, она осталась с ними здесь, на земле. Это было для них огромной радостью, но и ее они пришли похоронить. Но однако мы слышим, в тропаре в Рождестве девство сохранило Иси, то есть и родив Сына Спасителя Иисуса, она осталась девой. И во успении, то есть когда-то умерла, мира не оставила Иси Богородица. И Матерь Божия не оставила этого мира. Мы знаем, когда по вере Господу нашему, по молитвам Пресвятой Богородицы, совершались и совершаются и будут совершаться величайшие, величайшие чудеса. Чего только стоят эти иконы чудотворные Матери Божией, которым она давала, дает особую великую силу. Конечно, важно прикоснуться к святыне, поехать в святое место, где есть такие удивительные чудотворные иконы. Но просто, когда мы молимся, особо когда нам тяжело, к любой иконе подойти, Матери Божией, искренне помолиться, и она поможет нам.
5: Вечером 28 августа в праздник Успения Пресвятой Богородицы митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил утреннюю с чином погребения плащаницы Божией Матери в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя. Это особое богослужение было установлено в воспоминании о событиях, когда святые апостолы, собравшись у одра Пресвятой Девы, попрощались с ней, оплакивая временное расставание, но исполняясь надеждой на будущую встречу в Царстве Небесном. По окончании последования духовенство и прихожане во главе с архипастырем совершили крестный ход, обнеся святую плащаницу вокруг кафедрального собора. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.

0: Добрые истории
1: рассказывает писатель Вера Сытник.
2: У кассы в магазине выстроилась очередь. Что-то случилось с компьютером. Люди терпеливо дожидались, когда техника заработает. И я была среди них. Неожиданно запахло чем-то тяжелым. Все стали оглядываться и закрывать носы ладошками. Через минуту выяснилось, что запах исходит от нищего в грязной одежде. В руках у него была ржаная буханка хлеба и рыбные консервы. На лицах появилось выражение брезгливости. Раздались голоса. «Кто его пустил сюда?» Зажала платочком свой нос и я. Вид босого нищего в разорванной мокрой одежде не вязался с видом ярких, по-летнему одетых покупателей. Возмущение нарастало, а компьютер все никак не хотел работать. И нищий оказался первым в очереди, потому что люди отступили от него. Наконец кассир, молодой парень, спросил, обращаясь к нищему, «Что у вас?» Несчастный принялся вынимать из потаенных карманов мелочь и считать по копейке. И в это время к нему подошел мужчина с полным пакетом продуктов. Продукты он положил на ленту, чтобы кассир посчитал их стоимость, а сам придержал рукой бедолагу. «Погоди, брат, спрячь деньги». Нищий покорно стал складывать копейки в карман. Мужчина рассчитался. «Пошли», — сказал он бродяге, — «куда тебе, я донесу». Эти двое вместе вышли из магазина. Очередь зашевелилась. Люди как будто бы очнулись. И как будто что-то очнулось в их душах, потому что покупатели старались не смотреть друг на друга и так тяжко-тяжко вздыхали. Никто уже не ругался. Напротив, послышались жалостливые голоса насчет того, что «как жалко беднягу». Я расплатилась и вышла из магазина. И долго-долго еще думала о том, что, возможно, в магазине смердел не нищий, а наши души, которые почему-то разучились сострадать несчастным.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 30 августа, церковь вспоминает преподобного Пимена Угрешского, преподобного Алипия, иконописца Печерского, святого мученика Патрокла, собор Кузбасских святых, священномученика Дмитрия Остроумова и чествует икону Божией Матери Свенскую или Печерскую. Священномученик, протоиерей Дмитрий Остроумов родился в 1869 году в Московской губернии. Он закончил семинарию, преподавал закон Божий, а потом принял сан священника. С 1909 года до самого ареста он был настоятелем Благовещенской церкви подмосковного села Федосьино. В первый раз отца Дмитрия арестовали в 19 году за то, что он не явился отбывать трудовую повинность. Помогло то, что у священника было освобождение по болезни. В 30-м году Остроумова обвинили в хранении валюты и оружия. Обвинение не политическое, да и доказательств не было. И священника отпустили. В 32-м году новый арест и полтора месяца в заключении за антисоветскую агитацию. Со стороны это напоминало пристрелочный огонь. Наконец, в 1936 году советская власть начала через осведомителей собирать сведения о священнике Остроумове. В бумагах значилось «Попа взяли в проработку». Знакомство с преподавательницей иностранных языков органы трактовали как шпионаж. Слова спасителя «Не мир я принес, а меч» как контрреволюционный призыв. Отца Дмитрия Остроумова арестовали летом 1937-го и расстреляли на Бутовском полигоне под Москвой. Известно, что на Бутовском полигоне в 1937-38 годах 20 века за исповедание православной веры было расстреляно свыше 1000 человек. Мы чтим их память и обращаемся с молитвой к священномученику Дмитрию Остроумову. «Святой мученик Дмитрий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Имя итальянского композитора Оттарино Респиги мало знакомо русскому слушателю. Однако биография этого музыканта тесно связана с Россией. Зимой 1900 года молодой Респиги служил главным альтистом в оркестре Русского императорского театра. Контракт подразумевал один оперный сезон, но в это время итальянский музыкант познакомился с известным русским композитором и профессором Санкт-Петербургской консерватории Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым. Респиги восхищался творчеством своего старшего коллеги и, пользуясь случаем, стал брать у него уроки композиции, для чего приехал в Россию еще на один год. От Римского-Корсакова итальянский мастер перенял любовь к красочным и необычным тембрам. Это качество в полной мере проявилось в оркестровой сюите «Птицы», созданной в 1927 году. Сюита – это многочастное произведение, объединенное общим замыслом. В данном случае Респиги взял 5 произведений композиторов 17-18 веков. Эти произведения названы в честь разных птиц, например, «Кукушка», «Голубка» и другие. Респиги решил переложить их на язык современной ему эпохи и усилить звукоподражание птичьим голосам при помощи разных музыкальных инструментов. Единственная пьеса сюиты, которая носит абстрактное наименование, это открывающая цикл «Прелюдия». В ее основе лежит композиция итальянского барочного музыканта Бернардо Паскуини. В начале и конце «Прелюдии» звучит торжественный танец, ничем не напоминающий голоса пернатых. Зато в середине пьесы отчетливо слышатся птичьи трели и щебет, которые раскрывают замысел Респиги. Так композитор живописует радостный и умиротворяющий пейзаж светлого леса летним днем. «Прелюдия» из оркестровой сюиты «Птицы» Оттарино Респиги прозвучит в исполнении симфонического оркестра «Аполлон».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Часто, когда мы говорим о любви, мы мыслим ее как одну из эмоций. «Я люблю, значит мне приятно, хорошо, тепло». Нередко мы переносим это и на отношения с Богом. Любить Бога значит испытывать к Нему теплые чувства, радоваться во время молитвы, умиляться на богослужении. Безусловно, любовь и положительные эмоции могут быть связаны друг с другом. Однако это не обязательно. Именно об этом отрывок из 16 главы 1 послания Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Бодрствуйте, стойте в вере, мужайтесь, утверждайтесь».
3: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахайи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. Приветствуют вас церкви Осийские, приветствуют вас усердно в Господе Акилла и Прескилла с домашнюю их церковью. Приветствуют вас все братья. Приветствуйте друг друга святым целованием. Мое Павлово приветствие собственноручно. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема маранафа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь».
2: «И любовь моя со всеми вами о Христе Иисусе. Аминь».
1: Все первое послание апостола Павла к Коринфянам – это, по сути, письмо врачевания. Павел пишет к общине, в которой назревает раскол. Ее участники погрязли в спорах друг с другом. Они бывают ослеплены гордыней и тщеславием. На их собраниях нередко случаются беспорядки. Поэтому в своем письме Павел говорит им про единство, про любовь, про веру, про воскресение, про дары Святого Духа. Казалось бы, все сказано. Можно было бы закончить каким-то теплым словом и оставить коринфских христиан с миром. Однако в заключении, которое мы только что услышали, из уст Павла звучит грозное предостережение. «Кто не любит Господа Иисуса Христа? Анафема, маран афа». Рассмотрим эту фразу поближе. Греческое слово «анафема» означает не просто словесное проклятие. Анафема – это полное отторжение от Бога. В мире Библии проклятый – это нечистый, безжизненный. Тот, кто по своей сути не может находиться рядом с Творцом, источником чистоты и жизни. Поэтому, согласно логике Ветхого Завета, то, что проклято, должно быть уничтожено. Второе выражение – «маранафа» – с арамейского языка его можно перевести как «Господь наш грядет». В этой фразе сконцентрирована вера ранних христиан. «Мы верим, что Бог, который стал человеком, вернется». Его пришествие скоро. Он придет как судья. Вот тогда и станет ясно, кто я – сын благословения или сын проклятия. И еще на один момент необходимо обратить внимание. Своей фразой Павел дает четкий сигнал, что необходимо сделать для того, чтобы не лишиться вечной жизни в момент пришествия Христа. Апостол говорит, что проклятым будет тот, кто не любит Господа Иисуса Христа. Святитель Феофан Затворник призывает задуматься над тем, что Павел говорит «не кто не верует, а именно кто не любит». Можно соглашаться с тем, что Бог существует, признавать его бытие умом, как важную концепцию. Можно разбираться в особенностях догматического учения Церкви, знать ее историю и особенности ее устройства. Однако при этом оставаться

0: ежедневно усилием воли будем понуждать себя исполнять Его евангельские заповеди, на деле покажем себя любящими и верными учениками Спасителя. Именно такая любовь привлекает к себе благодать Божью, и вместе с ней наша душа переходит от пустоты и смерти к полноте жизни.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Сурняева, журналист, телеведущая.
0: Частное мнение.
2: В Евангелии от Матфея есть такие слова. «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Я воспринимаю эту фразу как личное правило, указание, адресованное именно мне. Связано это с историей, которая случилась много лет назад, когда я, получив диплом учителя русского языка и литературы, пришла работать в школу. Мне доверили прекрасный класс, гуманитарный. 40 пятиклашек, 34 девочки и 6 мальчишек. Чудесные, душевные дети. Начинался наш первый совместный учебный год. Было много вопросов у меня, неопытной учительницы, у ребят, которые перешли в среднюю школу из младших классов. Мне очень хотелось быть им полезной, успокоить, поддержать. А они также бережно относились ко мне, старались помогать, учебники из библиотеки принести, цветы в кабинете полить.

0: Показать путь к столовой или спортзалу. В каком-то смысле дети были опытнее меня. Они в этой школе учились уже 4 года, а я пришла работать в августе. В общем, как-то сразу мы подружились, возникло доверие. И вот первый урок литературы. Я рассказываю о том, чем мы будем заниматься, чем отличается этот предмет от уроков чтения в начальной школе. Информация самая простая, ознакомительная, ничего особо интересного. Но ребята внимательно слушают. Надо сказать, что с дисциплиной в этом классе проблем не было. Итак, я прохожу между рядами и что-то говорю. В классе идеальная тишина. 40 пар глаз следят за мной. И в какой-то момент, продолжая говорить, я вдруг четко осознаю, если я сейчас скажу детям идти на край света, они соберутся и пойдут. Мне даже стало страшно. Это длилось, наверное, 2-3 секунды. Я продолжила урок, но параллельно пыталась понять, что же это было. Понимание пришло очень быстро, как вспышка, озарение. Не могу сказать, что тогда я была воцерковленным человеком или обладала какими-то глубокими познаниями в вопросах веры, но всегда считала себя верующей. Вот и то странное и немного пугающее состояние во время урока я вдруг осознала как знак от Господа. Именно так. Это же Бог мне показывает, какой силой и властью обладает учитель. Как важно, что и как я буду говорить детям, которые с большим доверием приняли меня. С этим напутствием я и вошла в профессию. Это было большое счастье. Я всегда старалась думать, прежде чем что-то сказать детям или их родителям. С тем классом у нас сложились по-настоящему добрые дружеские отношения, которые продолжались много лет. С некоторыми ребятами мы сейчас иногда общаемся, хотя школу они окончили более 20 лет назад. За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Этот фрагмент Евангелия от Матфея я прочитала уже после той школьной истории и как будто получила подтверждение от Бога. «Да, ты не ошиблась, ты все правильно поняла». В твоих руках великая сила, слово, и ты несешь ответственность. Стараюсь помнить об этом всегда.
1: Частное мнение.

0: Не надо никогда насиловать течение событий, а надо смотреть внимательно, как они текут, и пользоваться тем во спасение свое. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Сегодня, 30 августа, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на Радио Вера с 11 вечера до полуночи.

Сегодня, 30 августа, церковь вспоминает преподобного Пимена Угрешского, преподобного Алипия, иконописца Печерского, святого мученика Патрокла, собор Кузбасских святых, священномученика Дмитрия Остроумова и чествует икону Божией Матери Свенскую или Печерскую. Свенская Печерская икона Божией Матери была написана преподобным Алипием Печерским. Сегодня также день памяти этого иконописца. На иконе изображена Божия Матерь, сидящая на престоле. На коленях у нее Богомладенец. Справа от трона стоит преподобный Феодосий, а слева преподобный Антоний Печерский, основатели Киево-Печерского монастыря. До 1288 года образ находился в Киево-Печерском монастыре, где прославился чудесами. Потом икона была перенесена в Брянский Свенский монастырь. Случилось это так. Черниговский князь Роман Михайлович ослеп, когда был в Брянске. Он узнал о чудотворной иконе и послал за ней гонца. Образ отправили вместе со священником по рекам Десне и Свене. После одной из ночевок путники увидели, что икона находится на дубе на вершине горы. Князя привели к этому месту. Он горячо молился перед образом и пообещал построить там монастырь и отдать ему все земли, которые видит с горы. Случилось чудо, и князь начал прозревать. Он исполнил свое обещание и основал монастырь на этом месте. 30 августа церковь вспоминает избавление города Брянска от наполеоновского нашествия, случившееся по молитвам к иконе Божией Матери, именуемой Свенской. Чествуя в этот день Свенскую Печерскую икону Божией Матери, мы просим Небесную Владычицу, Пресвятая Богородица, спаси нас –

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера». Открываем историю.
1: В 1903 году правящему императорскому роду Романовых исполнилось 290 лет. В честь этой даты император Николай II и его супруга Александра Федоровна решили провести костюмированный бал. По задумке он устраивался в стиле допетровской Руси 17 века. Поэтому все приглашенные гости должны были прийти на праздник в русском национальном костюме времен правления царя Алексея Михайловича Тишайшего. С конца XIX века в России возник особый интерес к национальной культуре. Многие художники и архитекторы обращались к древнерусским сюжетам. На картинах стали появляться изображения сказочных и былинных героев, а архитекторы начали чаще обращаться к элементам древнерусского зодчества. В изобразительном искусстве и архитектуре даже появился новый стиль, названный искусствоведами неорусским. Этому творческому веянию особо покровительствовала царская семья. Новый костюмированный бал задумывался с целью привлечь внимание к русской культуре. Императрица Александра Федоровна принимала личное участие в оформлении костюмов для себя и своего супруга, а к пошиву были привлечены лучшие художники и костюмеры императорских театров. Особое внимание уделялось историческому соответствию нарядов. Приглашенные гости тоже готовились к торжеству. Известно, что сестра императора Николая II Ксения перед балом лично нашивала украшения на свое платье. Невероятной красоты кокошник к ее наряду был изготовлен Евгением Фаберже, сыном известного ювелира Карла Фаберже. Программа праздника была рассчитана на два дня – 11 и 13 февраля. Торжество открывал концерт в Эрмитажном театре Санкт-Петербурга, где ставились сцены из оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов» и фрагменты постановок русского балета. 13 февраля 1903 года в Зимнем дворце состоялся сам костюмированный бал. Комендант дворца Владимир Воейков вспоминал, что впечатление получилось сказочное. Бальный зал был заполнен дамами в сарафанах русских боярынь и кавалерами, одетыми в костюмы бояр и стрельцов. Император Николай II впоследствии записал у себя в дневнике. Очень красиво выглядела зала, наполненная древними русскими людьми. Сам он был одет в точную копию царского выходного платья царя Алексея Михайловича Тишайшего, а императрица в костюм супруги царя, царицы Марии Ильиничны. Специально приглашенные фотографы запечатлели красоту праздника на множестве снимков. Впоследствии фотокарточки вошли в памятный альбом костюмированного бала в Зимнем дворце. Главная цель торжества – привлечь внимание к русской истории и традициям – была достигнута. В России еще больше возрос интерес к отечественной культуре. Сейчас праздничные костюмы императора Николая II и Александры Федоровны можно увидеть в оружейной палате Московского Кремля.
0: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
9: Любовь никогда не перестает.
10: А теперь пребывают сии три.
11: Вера. Надежда.
12: Любовь.
13: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева. На рубеже 1950-60-х годов начался сложный и трудный для церкви период. Большинство запомнило его как знаменитую хрущевскую оттепель. Нас же больше коснулась ее обратная сторона. Новый этап гонений на церковь. В самом начале этого периода патриарх на Большом собрании конференции советской общественности за разоружение выступил с речью. Эта речь патриарха была как бомба. Беспокойство началось на всех кругах партийной и советской общественности. И хотя все это цензуровалось, заранее согласовывалось и проверялось, патриарха пожурили. «Не надо, дескать, Сергей Владимирович, такие слова говорить. Мы все-таки в атеистическом государстве живем». Патриарх был очень спокоен внутренне, несмотря на все обстоятельства. И когда возникали какие-то вопросы, он продолжал хранить то же спокойствие, глубокий взгляд. Когда на него обрушился поток критики и недовольства, что не надо так говорить, он ответил «да, но я сказал». Правда, после этого все равно продолжалось массовое закрытие церквей. Две трети из них были разрушены, взорваны, но самое главное то, что он не терял внутреннего спокойствия и в таких обстоятельствах. Когда мы, молодые и горячие, начали активно возмущаться, он только качал головой и с печальной улыбкой говорил «ну что вы». Все именно так, как должно быть. Именно этим проверяется наша верность своему долгу. Для меня это было пережито лично. Я уезжал в командировку, приехал, а мой заместитель ушел из церкви. Перед этим он мне еще говорил, что будем делать, что будем делать. Ну, вот я тракторист, но вы-то что будете делать? Ну, а я архимандритом останусь. Ну, что же делать? Проживем как-нибудь.
0: Голоса

0: радио. Вера. Вера. На струнах псалтыри.
1: После нашей автобусной экскурсии я приглашаю вас в увлекательную прогулку по крышам Старого Иерусалима. А теперь умолкаю. Предоставляю вам возможность в завершении нашего путешествия в тишине полюбоваться пейзажами Святой Земли. Таких вы не увидите больше нигде.
2: И что, Андрей Борисович, вы примете приглашение нашего гида? По возрасту ли нам с вами по крышам-то лазить?
3: Не переживайте, Аркадий Владимирович. Эта экскурсия не столь эксцентрична, как, например, прогулка по крышам Санкт-Петербурга. Архитектура Иерусалима интересна тем, что он был выстроен как единое здание, где плоские крыши нижних домов часто служили прогулочной площадкой для тех, что стоят выше. Этот принцип застройки в историческом сердце города во многом сохранился и поныне. Так что карабкаться по чердачным лестницам и балансировать на карнизе нам вряд ли придется.
2: Значит, надо соглашаться. Вообще, крыши — это всегда интересно. Я недавно побывал в одной деревушке в Норвегии. Так там, вы знаете, вы просто не поверите. Там в иных домах вместо черепицы настоящие газоны с травой, цветами. А кое-где и даже с деревьями.
3: Правда? Неужели и в Норвегии тоже можно увидеть траву на крыше?
2: Что значит «тоже»? Где-то вам еще доводилось видеть такие диковинные архитектурные конструкции?
3: Видеть нет, не случалось. Но мне известно, что здесь, в Израиле, крыши, поросшие травой, издревле были обычным явлением.
2: Да вы что? И откуда вы это узнали?
3: В первый раз, читая псалтырь, в 128-м псалме я обратил внимание на строки, посвященные врагам израильского народа. «Пусть они станут, как трава на крыше, что засыхает, суховеем опаленная. Не коснутся ее руки жнеца, не подберет ее вяжущие снопы». Я стал выяснять. И оказалось, что плоские крыши иудейских домов служили не просто защитой жилья. На них отдыхали, занимались какой-то домашней работой. Это было что-то вроде верхнего дворика, где люди проводили довольно много времени. Недаром Священное Писание предписывало иудеям: «Когда построишь новый дом, сделай на крыше ограждение, чтобы никто не упал с нее, и на тебя не легла вина в пролитии крови».
2: А трава-то откуда там взялась?
3: Такие крыши было принято засыпать тонким слоем земли, и она быстро покрывалась растительностью. Однако, не имея возможности глубоко пустить корни, трава вскоре засыхала, как нам и поведал псалом.
2: А кому автор псалма адресовал такие жесткие пожелания? Быть негодными, как сорная трава на кровле. Что за враги у него такие были?
3: О, на всем протяжении своей истории Израиль был притесняем соседями. Если перечислять всех его противников, список получится довольно длинный. Вот как об этом говорит псалмопевец: «Много раз от юности моей враги сражались со мною, да скажет Израиль. Много раз от юности моей сражались со мною, но не одолели меня».
2: Что такое значит «от юности моей»? Здесь же речь идет о государстве. Это какой-то исторический период имеется в виду?
3: Под юностью здесь подразумевается то время, когда израильский народ, возглавляемый пророком Моисеем, вышел из египетского плена.
2: И в чем же выражалось такое юношеское состояние целого народа?
3: В искренности, в отзывчивости на призывы Творца. Если во времена пророка Моисея иудеи отступали от Бога, то раскаивались в этом скоро и горячо. Позднее наступило охлаждение. И когда Израиль, словно между молотом и наковальней, оказался между двумя мощнейшими противниками – Египтом и Вавилоном, то его жители не прислушались к призывам пророка Иеремии, что настало время покаяния. Они пытались устранить угрозу порабощения различными политическими ходами. И не относились всерьез к словам пророка, что причина надвигающихся бедствий в том, что люди забыли Бога.
2: Да, знакомо. Это и с каждым человеком может такое случиться. Часто ведь бывает, что в юности ты от всего сердца стараешься жить по правде, а в зрелые годы пыл остывает. И что-то там с Израилем-то дальше было? Прав оказался пророк Иеремия.
3: Да, он сам был не рад тому, насколько точно сбылись его пророчества. Большинство жителей Иудейского царства были насильственно переселены в Вавилон. Наступил горький период очередного плена.
2: Да, надо думать, что на чужбине да в неволе не сладко приходилось.
3: Даже та единственная строчка 128-го псалма, которая говорит о жизни в плену, передает, какие муки принимали пленники. Причем, если в переводе Евгении Бируковой она звучит прозаично, «принуждали меня трудиться на них грешники, умножая беззакония свои», то в варианте, предложенном русским библейским обществом, трагедию вместил хлесткий образ. «Спину мою пахари распахали длинными бороздами». Становится понятно, что терпеть иудеям приходилось не только подневольный труд, но и жестокое обращение со стороны хозяев вавилонян.
2: И долго это продолжалось?
3: Вавилонское пленение длилось около 70 лет.
2: И каким же таким чудом удалось им освободиться? Ведь у них же не осталось армии. Страна была практически уничтожена.
3: А вот так и наступило освобождение. Как вы верно заметили, именно чудом. Персидское войско захватило Вавилон. И новые хозяева оказались милостивее к пленникам. Царь Персии Кир не просто разрешил иудеям вернуться на родину, не только вернул им все, что награбили вавилоняне, но и дал денег из своей казны на восстановление Иерусалимского храма, разрушенного войском Навуходоносора.
2: О, как неожиданно!
3: А иудеи восприняли свершившееся как милость Бога. Вот и псалмопевец говорит об освобождении так: «Господь справедлив». Он ярмо нечестивых сломал. Пусть посрамятся и обратятся вспять все, кто ненавидит Сион.
2: Какие горячие слова! Ведь они же свидетельствуют о возвращении юности.
3: Да, в плену у иудеев произошло переосмысление ценностей. Наступило духовное возрождение народа. Все происходящее израильтяне стали оценивать в свете отношений с Богом. И даже самое горькое пожелание в адрес врагов, прозвучавшее в 128-м псалме, это угроза, что те останутся без благословения. Пусть не скажут прохожие: «Благослови вас, Господь, благословляем вас именем Господа».
2: А вот вас, Андрей Борисович, пусть Господь благословит за ваш рассказ. Мы, кстати, приехали. Ну что, по крышам?
3: Непременно. И кровли древнего города откроют нам еще много тайн.
4: «Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль. Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. На хребте моем орали аратаи, проводили длинные борозды свои. Но Господь праведен, Он рассек узы нечестивых. Да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион. Да будут, как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает, которую жнец не наполнит руки своей и вяжущий снопы горсти своей. И проходящие мимо не скажут: благословение Господне на вас, благословляем вас именем Господним».

0: Сегодня, 30 августа, церковь вспоминает преподобного Пимена Угрешского, преподобного Алипия, иконописца Печерского, святого мученика Патрокла, собор Кузбасских святых, священномученика Дмитрия Остроумова и чествует икону Божией Матери Свенскую или Печерскую. Преподобный Пимен, в миру Петр Дмитриевич Мясников, родился 10 августа 1810 года в вологодской купеческой семье. Его родители были благочестивыми людьми, поэтому детей с малых лет приучали к богоугодной жизни. Петр тянулся к вере. В подростковом возрасте прочитал Библию, которая оставила глубокий след в его душе. С тех пор он начал помышлять о поступлении в монастырь. В 1830 году в Семигородной пустыни под Вологдой юный Петр встретился с будущим святым Игнатием Брянчаниновым. Долгая беседа с ним укрепила желание молодого человека удалиться от мира. И в 1834 году он принял монашеский постриг с именем Пимен в Николоугрешском монастыре, что под Москвой. С прошествием времени монах стал игуменом и возглавил эту обитель. Его трудами монастырь постепенно расцвел. На территории возвели новые храмы и наладили водоснабжение. Кроме этого, здесь построили народное училище, богадельню, больничный корпус и открыли бесплатную аптеку. Также появились новые гостиницы для паломников и рыбное хозяйство. За многочисленные труды по возрождению обители игумена Пимена возвели в сан архимандрита. И все же главной своей заботой преподобный считал не внешнее строительство и достижения, а духовную жизнь монастыря. Отец Пимен был глубоко и искренне благочестивым, усердным в молитве и совершении богослужений. Требовательный к себе и братии, он мог строго наказать провинившегося и в то же время умел утешать. В 1869 году его назначили благочинным, то есть ответственным за порядок во всех монастырях Московской епархии. Архимандрит Пимен Угрешский мирно отошел ко Господу 17 августа 1880 года. После смерти преподобного по молитвам к нему стали совершаться чудеса. Люди получали исцеление души и тела. В 2000 году праведника причислили к лику московских святых, а спустя несколько лет состоялось его всероссийское прославление. В 2002 году на территории Николоугрешского монастыря при участии Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции, ныне ФСИН России, был возведен храм во имя преподобного Пимена. Его создавали в память о погибших при исполнении служебного долга сотрудниках министерства. С 2024 года по благословению святейшего патриарха Кирилла святой Пимен Угрешский считается небесным покровителем Федеральной службы исполнения наказаний. Однако к преподобному может обратиться за молитвенной помощью и поддержкой каждый верующий человек. И сегодня мы вместе с Церковью просим: «Святой праведный Пимен, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Кто такая Богородица?
5: Богородица – это наша заступница. Она очень мудрая, красивая, добрая, чистая, прекрасная. Защищает нас своим покровом. Она смирена тем, что когда ангел ей сказал, что ты родишь Иисуса Христа, она не сказала, что я недостойна. Она смирилась и сделала все по Божьему. У меня есть икона Пресвятой Богородицы. Вот, и мне даже бывает порой хочется обнять. Какое-то у меня происходит чувство, как будто она как мне мать.
6: Богородица – это Матерь Господа. Когда ей исполнилось 4 года, ее повели в храм. И так как, когда заходить в храм, были очень высокие ступеньки, они были очень большие. И Богородица, она переступала каждую ступеньку и так вошла в храм. Она смогла переступить эти большие ступеньки. Когда я прихожу в храм, Я молюсь Богородице, чтобы у меня все было хорошо, чтобы все было именно как Господь захочет. Вот ты стоишь в храме возле иконы Богородицы, и вот у тебя возникает такое чувство, как будто бы Богородица вот прям не икона, изображение ее, вот как будто бы она по-настоящему перед тобой стоит и вот таким нежным взглядом на тебя смотрит. Так все это приятно происходит. У меня есть любимая икона Богородица, образ умиления, потому что такая вот икона, как будто бы был вот грешный человек, и вот он пришел на исповедь и начинает каяться. То есть, Господи, прости меня за все.
7: Богородица была красивой, доброй. Я себе ее такой представляю.
8: Богородица для меня самая чистая девушка в мире. Я представляю доброй. В ней нет ни капельки зла. Я когда прихожу в храм, прошу Богородицы, чтобы у меня в семье все было отлично, хорошо. Она все может сделать.
9: Богородица – это Матерь Иисуса Христа. Она была девой. В храм ее привели, когда ей было 4 года. Богородица – это наша заступница. Добрая, смиренная, красивая.
10: Богородица – это Матерь Божья, самая Пречистая Дева. Она появилась у Иоакима и Анны, когда им было уже лет 90-80. И обычно в этом возрасте у людей не появляются внуки. Но случилось чудо, и у Иоакима и Анны появилась Богородица. Богородица, она светлая, сияет, как солнце. На ней нету всяких черных пятен. Она чистая, как будто только она умылась, и все, она чистая.
11: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Горит Константинна, как хорошо ранним утром на побережье. Какой рассвет, воздух прозрачный, море спокойное.
12: Да, Наташа, Крым чудесен. Впервые я приехала сюда 20 лет назад. Писала работу об одной из картин художника Ивана Айвазовского. Она называется «Утро на морском берегу Судак». Величественная крымская природа и Черное море были для художника вдохновением и отрадой.
4: «Утро на морском берегу», вы сказали? А я ничего не слышала об этой работе. Подождите-ка, найду ее в интернете.
12: Она не слишком известна, но мне очень нравится. Айвазовский написал ее в 1856 году.
4: А, вот нашла. А, какая благодатная картина. Ровная гладь воды, золотой свет над морем. Вдали в утренней дымке видны очертания крепости, стоящей на скале.
12: На среднем плане мы видим парусник. Он будто растворяется в тумане. А впереди, чуть ближе к зрителю, к берегу причалила лодка. Несколько человек в ярких одеждах, вероятно, купцы, забирают из лодки какие-то вещи и переносят их на берег, в повозку, запряженную валами.
4: Фигуры людей там такие маленькие по сравнению с водным пространством.
12: Но еще более внушительным на картине кажется пространство воздушное. Как раз этой теме я и посвятила в студенческие годы свою курсовую работу о картине Айвазовского «Утро на морском берегу». Художник умел писать небо так, чтобы оно ощущалось не просто фоном, а пространством.
4: Будто чувствуешь дуновение свежего морского воздуха. Написать воздух красками – удивительно.
12: Это и взволновало меня тогда, много лет назад. Линия горизонта едва различима, и кажется, что море и небо сливаются. А оттенки голубого, сиреневого и розового передают радость от наступления нового дня.
4: Как сейчас, на рассвете. Посмотрите, какие краски на небе перед нами. Солнце поднимается над морем, а душа радуется. Какой прекрасный мир создал Господь!
12: Наверное, похожие чувства возникали у Айвазовского, когда он вот так же, как мы с тобой, только полтора века назад сидел на рассвете у берега моря, вдыхал прохладный черноморский воздух.
4: А перед ним стоял мольберт с холстом, а на холсте рождался шедевр, посвященный морю. Картина «Утро на морском берегу. Судак».
12: Мазок за мазком на этом холсте появлялись очертания остатков древней крепости и фигуры людей, морская гладь и скалы.
4: Да, рассматриваю картину и понимаю, здесь есть о чем поразмыслить. Хочется увидеть полотно вживую. А в каком музее оно хранится?
12: В Государственном русском музее в Санкт-Петербурге, который мы с тобой, Наташа, собирались посетить этой осенью.
4: А сегодня предлагаю съездить в Феодосию, на родину художника, и зайти в картинную галерею, которая носит его имя.
12: Отличная идея, Наташенька. Там хранится много пейзажей, воспевающих красоту крымской земли.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Я не верю в одну силу таланта без упорной работы.
1: Так говорил прославленный оперный певец конца 19-го, первой половины 20 века Федор Иванович Шаляпин. Слова его не случайно созвучны христианскому пониманию дара и ответственности за него. Свой уникальный бас он считал милостью Божьей, но не переставал совершенствовать вокальное мастерство. Певец неоднократно подчеркивал, что голос – это еще и плод долгой, кропотливой работы. Годы пения в церковном хоре, занятия с преподавателями по вокалу, постоянные репетиции и пополнение репертуара сделали из него всемирно известного исполнителя. В Евангелии Христос рассказывает притчу о хозяине, который, отправляясь в далекую страну, раздал своим слугам таланты, денежный капитал, измеряемый количеством серебра. Один получил 5 талантов, другой – 2, третий – 1. Двое первых пустили свои дары в дело и приумножили их, а третий из страха и лености закопал талант в землю. Когда хозяин вернулся, он похвалил трудолюбивых слуг, а ленивого осудил. Будучи православным человеком, Федор Шаляпин воспринимал свой дар как поручение от Бога и выполнял его усердно и с постоянством.
0: Цитата дня.

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шапилева. Институт благородных девиц. Не правда ли, это название словно мысленно переносит нас в прошлое? В строгие классы с портретом императора на стене, иконами в красном углу и строгой классной дамой за столом. Блестящие натертым паркетом залы для уроков танцев. Сразу вспоминаются увлекательные романы

0: небольшое вступление от составителей сборника. В нем мы найдем интересную историческую информацию. Узнаем, когда в России появились первые институты благородных девиц, сколько их было и как они развивались, кто в них учился и какие предметы там преподавались. Это поможет свободнее ориентироваться в рассказах самих воспитанниц. Одна из них, Софья Дмитриевна Хвощинская, стала известной писательницей. В XIX веке ее произведения публиковались в популярном литературном журнале «Отечественные записки». Софья училась в Московском Екатерининском институте благородных девиц. Она вспоминает свой первый день в институте. Новенькие приехали на учебу из разных уголков огромной Российской империи. Из глубины пустынных деревень, из уездных городов и губернских, из переулков и аристократических улиц самой Москвы родители привозили девочек. Святилище знаний гостеприимно растворяло перед ними двери, рассказывает Хвощинская. Учебный процесс был очень насыщенным, каникулы редкими и короткими. Большинство воспитанниц не только учились, но и жили в стенах учебного заведения, которое становилось им вторым домом. Об этом вспоминает выпускница Киевского института благородных девиц Мария Воропанова. Поначалу после уюта родного дома ее пугали бесконечные коридоры, двери, лестницы, но ощущения девушки быстро изменились. В классе спереди и сзади меня сидели такие же девочки. Я почувствовала, здесь я не чужая, и меня научат всему, что я должна знать, пишет Мария. Фаина Левицкая рассказывает, как проходил в Смольном институте Великий пост. Занятия в эти дни сокращались, и основное внимание уделялось богослужениям в домовой институтской церкви и молитвам. А однажды в Смольный с визитом приехал государь Александр III. Вот как выпускница вспоминает тот день. Император поднялся по парадной лестнице и прошел в церковь. Нам он сказал совсем просто и ласково: «Здравствуйте, дети!» И мы отвечали громко и радостно: «Здравствуйте, ваше императорское величество!» Этим, пожалуй, прежде всего и интересна книга. События, о которых рассказывают авторы воспоминаний, живо предстают перед глазами. Свидетельства бывших институток по-настоящему уникальны, ведь за 100 с лишним лет книга переиздавалась всего один раз. И благодаря ей мы с вами можем приоткрыть двери в институты благородных девиц, в мемуарах воспитанниц. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: Литературный

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В начале 20 века великая княгиня Елизавета Федоровна основала в Марфо-Мариинской обители Милосердия в Москве приют-пансион для девочек, оставшихся без попечения родителей. В годы советской власти обитель была разорена, и только в 90-х годах прошлого века начала возрождаться. Приют вновь открыли, а в 2011 году он приобрел статус детского дома. Сегодня здесь воспитываются обычные девочки и девочки с синдромом Дауна. Они ходят в школу, посещают секции, учатся готовить и занимаются рукоделием. Одна из них – 11-летняя Лиза. Она любит петь, читать стихи, с интересом собирает пазлы, конструкторы и играет в машинки. Учится шить, валять из шерсти и делать свечи. 1 сентября девочка пойдет в 4 класс коррекционной школы. Учеба дается Лизе непросто, но она очень старается. Почти у всех подопечных Елизаветинского детского дома есть проблемы со зрением. Чтобы учиться, читать книги, заниматься рукоделием, Лизе и ее подругам необходимо регулярно проходить обследование и вовремя менять очки. Подарить детям возможность учиться и видеть этот мир можно на сайте Елизаветинского детского дома. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: радио «Вера». География веры. Задонский монастырь Рождества Богородицы основали иноки Московского Сретенского монастыря Кирилл и Герасим. Старцы поселились уединенно на левом берегу Дона в 1610 году. Первую монастырскую церковь иноки посвятили Владимирской иконе Божией Матери. Список этого образа они принесли с собой. Деревянный храм сгорел в 1692 году. Владимирская икона чудом уцелела. В XVIII веке перед ней молился святитель Тихон Задонский. Он прожил в обители Рождества Богородицы последние 14 лет своей жизни и был здесь похоронен. Честные останки епископа обрели нетленными в 1846 году при строительстве нового Владимирского собора. Под сводами этого храма мощи подвижника хранились до революции 1917 года. Безбожники вывезли их в Орловский краеведческий музей. Разоренный монастырь Рождества Богородицы вновь стал действующим в 1988 году. И мощи Тихона Задонского вернулись в обитель. Они, как встарь, покоятся во Владимирском соборе, восстановленном и украшенном. Золотые купола этого храма видны из любой точки Задонска.
1: Радио «Вера» в Задонске можно слушать на частоте 95,2 FM.
0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». Апостольские чтения.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Часто, когда мы говорим о любви, мы мыслим ее как одну из эмоций. Я люблю, значит мне приятно, хорошо, тепло. Нередко мы переносим это и на отношения с Богом. Любить Бога значит испытывать к Нему теплые чувства, радоваться во время молитвы, умиляться на богослужении. Безусловно, любовь и положительные эмоции могут быть связаны друг с другом. Однако это не обязательно. Именно об этом отрывок из 16 главы 1 послания Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
3: «Бодрствуйте, стойте в вере, мужайтесь, утверждайтесь».
4: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахайи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. Приветствуют вас церкви Осийские, приветствуют вас усердно в Господе Акилла и Прескилла с домашнюю их церковью. Приветствуют вас все братья. Приветствуйте друг друга святым целованием. Мое Павлово приветствие собственноручно. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема маранафа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь».
3: «И любовь моя со всеми вами о Христе Иисусе. Аминь».
2: Все первое послание апостола Павла к Коринфянам – это, по сути, письмо врачевания. Павел пишет к общине, в которой назревает раскол. Ее участники погрязли в спорах друг с другом. Они бывают ослеплены гордыней и тщеславием. На их собраниях нередко случаются беспорядки. Поэтому в своем письме Павел говорит им про единство, про любовь, про веру, про воскресение, про дары Святого Духа. Казалось бы, все сказано. Можно было бы закончить каким-то теплым словом и оставить коринфских христиан с миром. Однако в заключении, которое мы только что услышали, из уст Павла звучит грозное предостережение. «Кто не любит Господа Иисуса Христа? Анафема, маран афа». Рассмотрим эту фразу поближе. Греческое слово «анафема» означает не просто словесное проклятие. Анафема – это полное отторжение от Бога. В мире Библии проклятый – это нечистый, безжизненный. Тот, кто по своей сути не может находиться рядом с Творцом, источником чистоты и жизни. Поэтому, согласно логике Ветхого Завета, то, что проклято, должно быть уничтожено. Второе выражение – «маранафа» – с арамейского языка его можно перевести как «Господь наш грядет». В этой фразе сконцентрирована вера ранних христиан. Мы верим, что Бог, который стал человеком, вернется, и его пришествие скоро. Он придет как судья. Вот тогда и станет ясно, кто я – сын благословения или сын проклятия. И еще на один момент необходимо обратить внимание. Своей фразой Павел дает четкий сигнал, что необходимо сделать для того, чтобы не лишиться вечной жизни в момент пришествия Христа. Апостол говорит, что проклятым будет тот, кто не любит Господа Иисуса Христа. Святитель Феофан Затворник призывает задуматься над тем, что Павел говорит «не кто не верует, а именно кто не любит». Можно соглашаться с тем, что Бог существует, признавать его бытие умом, как важную концепцию. Можно разбираться в особенностях догматического учения Церкви, знать ее историю и особенности ее устройства, однако при этом оставаться холодным и равнодушным. Апостол Иаков говорит, что так веруют бесы. Такая вера бесплодна. Поэтому и говорит апостол Павел о любви. Любовь – это не просто чувство. Любовь для Павла – это проявление воли. Любовь – это всегда действие. Итак, заканчивая свое послание к христианам города Коринф, апостол Павел еще раз напоминает им и всем нам простую мысль. Если, обладая всем тем, что мы знаем о Христе, мы будем бездействовать, то во время его пришествия окажемся там, где нет никакой жизни, в пустоте. И напротив, если ежедневно усилием воли будем понуждать себя исполнять его евангельские заповеди, на деле покажем себя любящими и верными учениками Спасителя. Именно такая любовь привлекает к себе благодать Божью, и вместе с ней наша душа переходит от пустоты и смерти к полноте жизни.
5: Апостольские чтения.

прогневайся, мой Боже, что я и грешен так и слаб. Сетей, страстей, добыча, раб. Себе пеняю я, и что же? Я знаю грех. Его бежать есть воля, но при ней нет силы. Как челном утлым управлять, когда бугрятся, как могилы, валы на пенном лоне вод? Пловец тревожный видит, знает, что недалек водоворот, но челн насилие увлекает. Я сей пловец, мой бедный челн, влечется жизни треволнением. Я часто лучшей воли полн, но вдруг встречаюсь с обольщением, и твердый я —

Радио «Вера». Светлое радио. Одно условие понимать друг друга – говорить искренно и от полноты душевной. Владимир Адоевский.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний переводчицы Лилианы Лунгиной. Подстрочник. Когда мы были в 8 классе, у двоих ребят, Володи и Гали, арестовали отцов. И в школе немедленно устроили комсомольское собрание, чтобы исключить Володю и Галю из комсомола. С формулировкой, которая мне показалась абсолютно нелепой. До какого абсурда доходила та жизнь? Исключали 15-летних мальчиков и девочек из комсомола за то, что они раньше, НКВД, не разоблачили своих отцов. Хорошая формулировка. Но я, человек, не привыкший молчать в свои 15 лет, встала и сказала, что невозможно за это исключать детей. Во-первых, никто не доносит на родителей. Во-вторых, как они могли, с какой стати? Тут же сделали перерыв в комсомольском собрании, а потом немедленно исключили меня за то, что я выступила против этого решения. Я, между прочим, должна покаяться. Только двое из нашего класса были в комсомоле. Я, к сожалению, была из первых в этом своем неудержимом стремлении слиться с общим потоком. Я и Лёва Безыменский. И надо сказать, что когда меня исключили, он тоже выступил, вступился за меня. Тогда второй раз сделали паузу, и его тоже исключили на этом же собрании. Мы тогда с Лёвкой оба не сомневались, что стоит нам прийти в райком комсомола, как нас немедленно восстановят. А когда пришли, то нам даже не дали изложить обстоятельства дела. То есть абсолютно никого не интересовало, за что нас исключили. И это было, по-моему, окончательным и последним моментом в моем полном отторжении этой системы. Тут я поняла, что правды нет, что все это только разыгрываемое театральное действие.

уже поняли все, что смогли бы понять. Мир рушится, но продолжает нас удивлять.

0: Вселенная православия.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. На перешейке между Северной и Южной Америкой расположено крошечное государство под названием Белиз. Площадь Белиза составляет всего 516 квадратных километров. Здесь проживает около 300 тысяч человек. Белиз сегодня сочетает в своей национальной традиции элементы индейской, испанской и британской культур. Все потому, что территория Белиза поочередно контролировалась индейцами майя, а затем испанскими и британскими колонистами. Православная церковь образовалась в Белизе в 90-х годах 20 века. Случилось это так. Православные миссионеры прибыли в Белиз еще в 70-х годах и представляли монастырь Святой Ирины, расположенный в городе Астория, США. Монастырь Святой Ирины в то время находился в расколе, то есть принадлежал к сообществу, не состоящему в общении с каноническими, то есть законными православными церквями. В 1998 году монастырь Святой Ирины вышел из раскола и стал частью Константинопольской православной церкви. А в Белизе благодаря этому образовалась местная православная церковь, тоже как часть Константинопольской. Центром православия в Белизе является мужской монастырь Святого Архангела Михаила. На территории государства есть еще несколько православных храмов. И монастырь, и православные приходы Белиза живут по старому календарю, активно занимаются миссионерством и выпускают просветительский журнал. Любопытно, в 1998 году, фактически сразу после вхождения в состав Константинопольского патриархата, православная церковь Белиза спасла старейшее музыкальное учебное заведение США – Американскую консерваторию музыки. Американская консерватория музыки была создана в 1886 году в городе Чикаго Джоном Хадстедом. В ее стенах проходили обучение многие известные в США композиторы и музыканты. Например, среди выпускников школы имеется 5 обладателей престижной Пулитцеровской премии в области музыки. В 1991 году консерватория стала испытывать финансовые трудности. Группа из выпускников и почитателей консерватории попытались спасти ее от банкротства, но тщетно. В 1998 году консерватория должна была прекратить свое существование, если бы не монастырь Святого Архангела Михаила в Белизе. Обитель решила выступить поручителем консерватории и благодаря помощи греческого прихода святого Димитрия в городе Хаммонд, штат Индиана, ей удалось спасти учебное заведение. Название консерватории было сохранено, но ей пришлось переехать из Чикаго в Хаммонд, где она была зарегистрирована как религиозная организация. Формально, являясь уже другим учреждением, консерватория в Хаммонде фактически продолжает традиции Чикагской консерватории и старается поддерживать прежний уровень, выпуская из своих стен талантливых композиторов и музыкантов, уже с благословения Православной Церкви. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о том, как православные христиане спасли от банкротства старейшее музыкальное заведение США – Американскую консерваторию музыки.

0: Сегодня, 30 августа, церковь вспоминает преподобного Пимена Угрешского, преподобного Алипия, иконописца Печерского, святого мученика Патрокла, собор Кузбасских святых, священномученика Дмитрия Остроумова и чествует икону Божией Матери Свенскую или Печерскую. Преподобный Алипий Печерский жил на рубеже XI-XII веков. Он стал одним из первых и лучших русских иконописцев. С молодых лет Алипий жил в Киево-Печерском монастыре. Иконописи он учился у греческих мастеров. Известно, что Алипий очень часто писал иконы даром. Если ему оставляли плату за труд, то он одну часть тратил на приобретение материалов для иконописи, вторую раздавал нищим и лишь третью оставлял себе. По преданию, Алипию в его труде не раз помогали ангелы. Один киевлянин через двух иноков заказал иконы для новой церкви. Иноки поступили нечестно и утаили деньги. Они ничего не сказали о заказе Алипию. Когда все сроки миновали, разгневанный горожанин пришел к иконописцу за образами. Но тут оказалось, что на вчера еще чистых досках появились прекрасные лики. Когда сгорела построенная для икон церковь, все они остались целыми. Одну из этих икон, Успение Пресвятой Богородицы, получившую наименование Владимирская Ростовская, взял великий князь Владимир Мономах для построенного им в Ростове храма. Одна из икон преподобного Алипия, Пресвятой Богородицы с младенцем Спасителем, известная также как Свенская, хранится сейчас в Государственной Третьяковской галерее. Церковь считает создание иконы подвигом благочестия, который невозможен без благодатной помощи свыше. Житие святого Алипия – пример того, как такой подвиг может перерастать в святость. Прославляя преподобного Алипия Печерского, мы уповаем на его ходатайство о нас пред Господом. Святой праведный Алипий, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, и ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы в станице Новотроицкой. В пятой главе послания к римлянам апостол Павел поднимает тему соотношения веры и знания. Какую же логику использует здесь апостол Павел? Дважды он прибегает к традиционному для его времени способу умозаключений – от легкого к тяжелому, то есть от несомненного к еще более несомненному. Ведь если нас, когда мы были врагами, Бог примирил с собою смертью Сына Своего, то тем более примиренных ныне спасет нас в жизни Его. С человеческой перспективы предание Иисуса на смерть за грешников должно казаться безумием, парадоксальным выражением невероятной любви. При этом апостол Павел исходит из эллинистической этики дружбы с ее высокими идеалами. Так у Сенеки, этого философа древности, мы читаем: «Для чего я обретаю друга? Для того, чтобы у меня был кто-то, за кого я мог бы умереть». Сенека, письма к Луцилию. Разумеется, апостол Павел – реалист и поэтому скептично относится к столь высоким эллинистическим идеалам дружбы. Он знает, что жертвенная смерть даже за очень доброго и праведного человека – дело очень редкое и требует чрезвычайной решимости. На фоне такой реальности смерть Иисуса Христа за неправедных и безбожных тем более должна показаться соблазном и безумием. Но для апостола Павла именно на кресте обнаруживается вся безмерность божественной любви, которую нельзя измерить никакими человеческими мерками. Это любовь к врагам, любовь к каждому враждебно настроенному человеку. Бог заступился не только за своих, но и за своих врагов. Он сделал их своими друзьями. А если так, то тем более на грядущем суде Он дарует нам, ныне Его друзьям, спасение и жизнь вечную. Любовь Божия не нуждается ни в какой причине, ни в каких условиях, ибо она есть абсолютное добро. Любовь Божия абсолютна и безусловна, как абсолютен и безусловен сам Бог, ибо Бог есть любовь. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Книги Сергея Нилуса «На берегу Божьей реки». Место действия – монастырь Оптино-Пустынь, неподалеку от города Козельска Калужской губернии. Время действия – начало 20 века. С октября 1907 года по июнь 1912 года, почти 5 лет, писатель Сергей Александрович Нилус с семьей жил в монастыре Оптино-Пустынь. С января 1909 года он взял за правило вести ежедневные записки своего пребывания в Оптиной пустыне, из которых родилась его книга «На берегу Божьей реки». Река Божия – это поэтический образ Оптиной пустыни, где время течет неспешно, как река, и несет обитателей монастыря на своих волнах в царство вечной жизни. Многие порядки в обители и строй духовной жизни сохранились от первого настоятеля Оптиной, схиархимандрита Моисея. Сергей Александрович Нилус жил в Оптиной пустыне, когда прошло уже более полувека со дня кончины Моисея Оптинского, но память о мудром старце передавалась из уст в уста. В книгу «На берегу Божьей реки», например, вошла история об одном иеромонахе, который в слезах явился к настоятелю признаться в грехе прелюбодеяния. Преподобный Моисей Оптинский первым делом его спросил: «А ты веруешь ли? Раскаиваешься ли?»
5: «Верую и раскаиваюсь», — ответил тот. «А если веруешь, становись со мной и молись». Настоятель сам прослезился, стал перед иконами на колени, поставил иеромонаха возле себя, и начали они молиться. И такую сильную молитву он произнес, что иеромонах так и упал, залившись слезами. «А теперь иди с миром», — говорит настоятель. «А как же служить?» — спрашивает иеромонах. «Как же? Грех-то! Принимаю твой грех на себя. Иди и служи». С той поры тот иеромонах совершенно исправился.
4: При преподобном Моисее обитель Оптина пустынь в середине XIX века преобразилась и расцвела. Старые храмы подновились, начали строиться и новые. Вокруг них выросли корпуса братских келий, трапезной, библиотеки. Но главной заботой Моисея Оптинского было духовное состояние братьев. Старец Моисей учил монахов быть строгим к собственным грехам и проявлять снисхождение и любовь к ближним. Как-то один монах пришел к настоятелю пожаловаться на мальчика из певчих, который жил вместе с ним в келье. В последнее время мальчик стал грубить, пропускать церковные службы, и монах хотел, чтобы настоятель его наказал. Выслушав жалобу, отец Моисей покачал головой и задумался.
5: «Жаль мальчика. Детская душа ангельская. Так ты говоришь. К тебе поступил, хорош был, а у тебя пожил и нехорош стал. Отчего же он у тебя именно и нехорош стал? С кого же он взял дурные примеры?» — спросил настоятель. Монаха даже в жар бросило. Тот и не рад был, что пошел жаловаться на мальчика. Он ясно увидел, что он-то сам своей неисправностью и был виноват в порче мальчика.
4: Нам не довелось жить в одно время со знаменитыми оптинскими старцами. Хорошо, что их наставления и изречения сохранились на страницах книг. И одна из них – замечательное произведение Сергея Нилуса «На берегу Божьей реки». С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Об одном прошу вас. Старайтесь всеми силами быть в мире друг с другом. Священномученик Иоанн Стеблин-Каменский.

0: слушаете радио «Вера». Чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Сегодня вспомним английского писателя и драматурга Алана Александра Милна, того самого, которому мы обязаны Винни-Пухом, Крошкой Ру, Тигры и всеми. Есть у него повесть «Однажды давным-давно». Не путайте с одноименным американским сериалом. Это произведение Милна наводит на мысли о ценности времени. Действие повести происходит в сказочной стране Евлалии. Ее жительница, маленькая девочка Уикс, однажды совершает поступок, который был воспет поэтами, положен на музыку и стал национальным праздником. Что же такого великого совершила девочка? Она целый день была хорошей. Ни больше, ни меньше. Встала по первому зову будильника, умылась, убралась в комнате и так далее. И так весь день. Ничего особенного Уикс не предпринимает. Она просто один-единственный день проводит так, как следует его провести. А мы способны на подобное? Этот вопрос воодушевляет, заряжает здоровым задором. Что, даже столь малое мы не в состоянии сделать? Именно о таком задоре святой Паисий Афонский, подвижник XX века, говорит: «Нам нужен напор, порыв, не бедолагами быть, а с духовной отвагой воевать с тангалашкой». Так преподобный называл дьявола. Всякий шаг, всякое слово, даже движение и взгляд – все можно обратить в средство ходить воле Божьей, пишет святитель Феофан Затворник. А ведь тут и кроется ответ на вопрос, которого мы начали сегодня. Если постараться сделать каждый день достойным, то это станет лучшим способом провести и свой последний день.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: спешите делать добро. Программа «Дело дня» о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений». Каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
2: Сегодня игумен Назарий Рыпин, руководитель молодежного миссионерского проекта «Ортодокс Хаус» Павел Чухланцев и автор православного просветительского проекта «Жизнь со смыслом» Алексей Шириков будут размышлять о том, зачем христианину нужен духовник и как его найти.
3: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Приближаясь к Голгофе и крестной смерти, Христос произносил притчи, которые явным образом обличали иудейскую религиозную знать, в частности, фарисеев. Этим людям Богом была вверена забота о духовном благе и возрастании народа. Они должны были трудиться и приносить плод, но они избрали иной путь, итогом которого стало распятие воплощенного Бога. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит одна из таких притч. Спаситель произнес ее уже после своего торжественного входа в Иерусалим. И содержится она в 21 главе Евангелия от Матфея. Давайте послушаем эти Христовы слова.
4: «Ину притчу слышите, человек некий бедомовит».
5: Вы слушаете другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню,

0: и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших».
1: Есть дивно в очию вашую.
2: Невозможно не заметить, что работники виноградника прежде всех своих преступлений совершили довольно типичную ошибку. Они решили, что если хозяин отсутствует, то его и вовсе как будто бы не существует. А если это так, то можно делать все, что угодно, в том числе с посланниками и с наследником хозяина. Это та ошибка, которую совершают очень многие люди в отношении к Богу. Нам тоже зачастую начинает казаться, что Бог, пусть и творец мира, но Он этот мир оставил, его нет и уже никогда не будет. А потому можно делать абсолютно все без какой-либо оглядки на заповеданный Богом закон. Прозвучавшая сегодня Христова притча говорит, что это не так. Это было не так в Израиле времен Христа, это не так в любом другом месте и в любую другую эпоху. Фарисеи, которых подразумевал под виноградарями Христос, сделали из веры самодостаточную институцию, не нуждающуюся в Боге. Нам же стоит понимать, что фарисеи в этом смысле не были ни первопроходцами, ни изобретателями, они были обычными людьми. И с ними произошло то, что может произойти с кем угодно. Не имеет значения, в какой религиозной традиции воспитан человек. У любого верующего есть соблазн на место Бога поставить свои измышления, на место заповедей – правила своей общины. Ну а авторитет Священного Писания заменить авторитетом понравившихся учителей. Но как быть? Как избежать этой опасности? Как сохранить живую связь с Богом и не превратиться в безумных виноградарей? Увы, но мы не находим прямых ответов на эти вопросы в прозвучавшей сегодня притче. Однако мы видим в ней указание пути. И содержится оно в упоминании отвергнутого строителями камня, который в итоге был положен в основание дома. Под этим камнем Господь понимал самого себя. Его отвергли иудеи. Но Он стал основанием нашего спасения. И только Он может помочь нам не совершать тех ошибок, которые совершили преступные виноградари. Для того, чтобы Он сумел это сделать, нам необходимо всеми силами стремиться к живой личной связи с Ним. Необходимо задавать самим себе простой по своей форме вопрос: «Чего ждет от меня Христос?» Поиск ответа на этот вопрос идет как минимум тремя путями. Через молитву, через погружение ума в Евангелие и через исполнение Христовых заповедей. Дай Бог, чтобы мы научились находить на него ответ.
3: Евангелие, день за днем. Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Филарет Карульский.
1: Близился вечер. Солнце почти полностью утонуло за бесконечным морским горизонтом, и святая гора Афон постепенно погружалась в сумерки. Монах Филарет готовил ужин. Утром в глиняном горшке рядом с печкой он обнаружил немного фасоли. Она лежала там еще с прошлого года, и отец Филарет, питавшийся обычно лишь сухарями и водой, про нее совсем забыл. Неожиданная находка оказалась как нельзя кстати. В тот день был праздник, и отец Филарет ждал в гости знакомого монаха из монастыря Ставроникита. А для двух афонских монахов горстка вареной фасоли – это уже самый настоящий пир. Гость отца Филарета, монах по имени Хризостом, пришел чем-то озабоченный и, кажется, огорченный. «Отец, ты что это такой невеселый? Сегодня праздник, а ты мрачный, как туча!» Дружески обратился к нему отец Филарет. Монах Хризостом со вздохом ответил: «Ты ведь знаешь, что я слежу в храме за лампадами, чтобы они были чистыми и как следует наполненными. Так вот, вчера брат, который заведует у нас хозяйственной частью, эконом, выдал мне 30 литров масла и строго-настрого заявил, что это на целый год, и больше ни грамма не будет. На год? А храм-то не маленький. Иконы святынь в нем много. Там в лампады только за день больше литра масла уходит. Того, что мне дал эконом, и на месяц не хватит. Думал, вот нам с тобой на праздничную трапезу немного свежего маслица захватить. Но, сам понимаешь, теперь каждая капля на счету». Монах Хризостом был расстроен. Однако отец Филарет выслушал его историю с улыбкой. «Шутник ваш эконом», — заметил он. «Но ты не отчаивайся, а лучше каждый раз, когда наполняешь маслом лампаду, смиренно, как дитя, всем сердцем проси Господа и Матерь Божию тебе помочь. Только на их милости остается уповать», — снова вздохнул монах Хризостом. Прошел год. Наступил большой праздник, и монах Хризостом снова отправился навестить своего друга отца Филарета в его уединенной пещерной келье. На этот раз вместо фасоли у отца Филарета была овсянка, а монах Хризостом поставил на стол небольшой глиняный кувшинчик. «Это масло», — с сияющей улыбкой сказал он, — «из тех самых 30 литров. Я весь год поступал так, как ты мне посоветовал, и масла хватило. А вот даже немного нам с тобой осталось». «Слава Господу и Пресвятой Богородице!» — воскликнул отец Филарет, и монахи встали на благодарственную молитву. Афонский старец Филарет Карульский твердо верил в силу искренней молитвы и говорил: «Если будем взывать Господу искренне, с верою, подобно тому, как ребенок взывает к своей матери, то непременно и постоянно будем ощущать присутствие Божие в нашей жизни».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Филарет Карульский.

0: Радио «Вера».
1: Как хорошо! В безмерной высоте летят рядами облака чернее, и свежий ветер дует мне в лицо, перед окном цветы мои качая. Вдали гремит, и туча, приближаясь, торжественно и медленно несется. Как хорошо! Перед величием бури души моей тревога утихает.

Радио «Вера». Светлое радио. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Послание апостола Павла к евреям.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Сергея Нилуса «На берегу Божьей реки». 30 августа 1909 года. Монастырь Оптина-Пустынь. Продолжаю свою мысленную брань с пороком курения, но пока все еще безуспешно. А бросить это скверное и глупое занятие надо. Оно чувствительно для меня. Разрушает здоровье, дар Божий. И это уже грех. Преснопамятный старец, батюшка-отец Амвросий, как-то раз услыхал от одной своей духовной дочери признание: «Батюшка, я курю, и это меня мучает». «Ну», — ответил ей старец, — «это еще беда невелика, коли можешь бросить». «В том-то, говорит, и горе, что бросить не могу». «Тогда это грех», — сказал старец, — «и в нем надо каяться, и надо от него отстать». «Надо отстать и мне, но как это сделать?» Утешаюсь словами наших старцев, обещавших мне освобождение от этого греха, когда придет время.
0: Голоса

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Что такое настоящая христианская любовь? Какая она? Думаю, она тихая, часто даже незаметная, без громких слов и красивых жестов. Когда мама ночью встает к плачущему младенцу, хотя сама еле стоит на ногах от усталости. Она собирает последние силы, на ощупь, в полусне идет, чтобы покормить малыша. Это любовь. Когда человек, уставший после работы, едет через весь город, чтобы отвезти пожилого отца в больницу, помогает ему надеть куртку, аккуратно придерживает под руку на лестнице. И это любовь. Когда врач скорой помощи ночью выходит из машины и идет туда, где кому-то сейчас больно и страшно. Ему хочется есть, хочется спать, но рядом чей-то вызов и чья-то жизнь. Это его работа, но это тоже любовь. Иногда она словно не оставляет человеку выбора, как у матери, например. Ведь у матери нет выбора, кормить ли малыша. А иногда жить по любви – это выбор в прямом смысле слова. Когда человек сознательно выбирает профессию, требующую выносливости и силы. Он добровольно принимает на себя ответственность служить людям. Какой бы ни была любовь, по необходимости ли, по осознанному ли решению, это, как мне кажется, настоящая христианская любовь. Именно такой любовью, но в глобальном смысле, был наполнен путь Христа, добровольно отдавшего себя в жертву ради спасения человечества. Об этой жертве поется в воскресном тропаре пятого гласа. Воскресные тропари – это краткие богослужебные песнопения, посвященные воскресению Христову. Всего их 8 по числу гласов, то есть особых напевов, и они поочередно звучат в храме по воскресным дням, сменяя друг друга каждую неделю. Тропарь пятого гласа говорит о добровольном восшествии Христа на крест, страдания и смерть ради спасения мира. Давайте поразмышляем над текстом воскресного тропаря пятого гласа и послушаем его в исполнении сестер храма Табынской иконы Божьей Матери Орской епархии. Текст тропаря на русском языке звучит так. «Слово, то есть Христос, безначальное подобно Отцу и Духу, от Девы, родившееся для спасения нашего, воспоем верное и поклонимся Ему. Ибо благоволил Он плотью взойти на крест и смерть претерпеть, и воскресить умерших славным воскресением Своим». Церковнославянский текст этого фрагмента такой. «Собезначальное слово Отцу и Духове, от Девы родшееся на спасение наше, воспоим вернее и поклонимся, яко благоволи плотью взыти на крест и смерть претерпете, и воскресите умершие славным воскресением Своим». Послушаем воскресный тропарь пятого гласа. –

Текст «Тропаря» повествует о событиях, которые происходили на Земле около 2000 лет назад. Но он не только о далеком прошлом. Он учит нас, современных людей, настоящей христианской любви. Любви, как служению людям. Готовности жертвовать ради них, как пожертвовал собой ради нас Господь. И тогда возникает вопрос, а на что мы сами готовы пойти ради любви к Богу? Послушаем воскресный тропарь пятого гласа еще раз в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божией Матери.

0: Сегодня, 30 августа, церковь вспоминает преподобного Пимена Угрешского, преподобного Алипия, иконописца Печерского, святого мученика Патрокла, собор Кузбасских святых, священномученика Дмитрия Остроумова и чествует икону Божией Матери Свенскую или Печерскую. Мученик Патрокл жил в III веке при императоре Аврелиане. Он был родом из города Трикассины, ныне Труа, во Франции, и вел благочестивую христианскую жизнь. Патрокл любил молиться, читать священное писание, постился и помогал бедным. За это Господь наделил его даром чудотворения. Когда начались гонения на христиан, Патрокла схватили и доставили к императору. Тот повелел Патроклу склониться перед языческими идолами, а взамен пообещал награды и почести. Христианин отказался и сказал Аврелиану, что тот не сможет дать достойной награды, так как сам нищ. Император потребовал объяснений. Патрокл отвечал: «Ты имеешь много земных сокровищ, но не имеешь сокровища небесного, потому что не веруешь во Христа, поэтому ты нищ». Аврелиан приговорил его к смертной казни. Конвой повел его на берег реки Сены. Внезапно в глазах у них потемнело, а Патрокл в это время чудесным образом перешел реку по воде и стал молиться на высоком откосе. Одни воины изумились случившемуся и уверовали во Христа. Другие посчитали это колдовством. Они переправились через реку и казнили Патрокла. Святой Иоанн Златоуст, рассуждая о величии подвига мучеников, говорил: «Большая честь и слава быть узником Христовым, нежели апостолом, нежели учителем, нежели благовестником». Церковь прославляет мучеников, отдавших свои жизни за исповедание православной веры. И в этот день молитвенно просит святого мученика Патрокла: «Святой праведный Патрокл, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». «28 августа православные верующие отметили великий праздник – Успение Пресвятой Богородицы». В этот день Святая Церковь вспоминает праведную кончину Божьей Матери, события, окрашенные одновременно печалью об окончании ее жизненного пути и радостью о соединении Пречистой Матери Господней с Сыном Своим. В этот день митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл возглавил праздничную божественную литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы в селе Кочубеевском. В завершении богослужения правящий архиерей обратился к верующим с проповедью, в которой поздравил всех с праздником.
4: Сердечно приветствую вас в этот великий праздник и престольный праздник, в том числе нашего святого храма в селе, районном центре Кочубеевском. С одной стороны, когда мы говорим о смерти, это скорбь, но посмотрите, как в церковно-славянском языке и тем более в отношении Матери Божией называется этот праздник – Успение. Она уснула. И вот изображается, когда Матерь Божия и с учениками, с апостолами Господа, с ангелами, вот и в алтаре есть удивительное изображение на апсиде, где уже стоит Господь, а в руках Матерь Божия, тело ее лежит на одре, а в руках уже находится душа Пресвятой Богородицы. Конечно же, сам Господь пришел принять душу своей земной матери. Мы говорим, что Он Бог и Он человек. А как человек, воплотившийся Духа Святаго, принял плоть человеческую. Вот единственный, который во все времена, тысячелетия, стал способным принять самого Бога и дарователем человеческой плоти. Так вот, успение не смерть. И дай Бог нам с вами, чтобы наша смерть стала успением, то есть уснуть здесь и проснуться в Царстве Небесном. Проснутся все, ибо мы верим в вечное состояние, в сущность души, в вечную жизнь. Но проснуться в Царство Небесное или проснуться вдали от Бога. Также мы слышим, находясь в некой скорби, в которой находились и апостолы, когда хранили Пресвятую Богородицу, после Вознесения Господня она осталась с ними здесь, на земле. Это было для них огромной радостью, но и ее они пришли похоронить. Но однако мы слышим, в тропаре в Рождестве девство сохранило Иси, то есть и родив Сына Спасителя Иисуса, она осталась девой. И во успении, то есть когда-то умерла, мира не оставила Иси Богородица. И Матерь Божия не оставила этого мира. Мы знаем, когда по вере Господу нашему, по молитвам Пресвятой Богородицы, совершались и совершаются, и будут совершаться величайшие чудеса. Чего только стоят эти иконы чудотворные Матери Божией, которым она дает особую великую силу. Конечно, важно прикоснуться к святыне, поехать в святое место, где есть такие удивительные чудотворные иконы. Но просто, когда мы молимся, особо когда нам тяжело, к любой иконе подойти, Матери Божией, искренне помолиться, и она поможет нам.
3: Вечером 28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил утреннюю с чином погребения плащаницы Божией Матери в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя. Это особое богослужение было установлено в воспоминании о событиях, когда святые апостолы, собравшись у одра Пресвятой Девы, попрощались с ней, оплакивая временное расставание, но исполняясь надежды на будущую встречу в Царстве Небесном. По окончании последования духовенство и прихожане во главе с архипастырем совершили крестный ход, обнеся святую плащаницу вокруг кафедрального собора. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Где эта картина была написана?
7: Евгений Столица не указал место действия, лишь дату – 1924 год. Художник в то время жил поочередно в нескольких местах. В маленьком городке Ананьев под Одессой, в Сергиевом Посаде и в Москве. Я стал разбираться, где в 20-х годах были уничтожены колокола. И оказалось – везде. Где-то чуть раньше, где-то чуть позже.
6: По всей стране так происходило?
7: Да. Началось с Костромы в 1919 году. Одной из первых опустела звонница знаменитой Ипатьевской обители. Затем в Пскове были уничтожены древнейшие колокола из Мирожского и Снятогорского монастырей. И дальше понеслось. Как снежный ком. Одна за другой умолкли колокольни в Архангельске, Ярославле, Брянске, Самаре, Смоленске, Владимире.
6: Но чем мешали колокола новой власти?
7: Ну, главным образом большевиками руководила алчность. В колоколах видели прежде всего источник цветного металла. Существовали особые циркуляры по заготовке колокольной бронзы. Самые ценные образцы литейного искусства были проданы за границу.
6: А ведь наверняка были люди, которые сопротивлялись этому бесчинству.
7: Да, многие возвышали свой голос против. Статью о варварском уничтожении колоколов опубликовал Михаил Пришвин в журнале «Октябрь» в 1930 году. Немало попыток сохранить московские колокольни предпринял композитор Константин Сараджев, звонарь-виртуоз. Да и полотно Евгения Столицы – это открытое выражение гражданской позиции, за которую можно было поплатиться свободой, а то и жизнью.
6: правда. В картине «Снятие колоколов» нет пафоса, но есть сострадание. Автор скорбит вместе со звонарем о том, что соотечественники утратили благоговение и стыд в революционном угаре. Какое счастье, что та страница истории перевернута, и колокольный звон вновь плывет над Россией.
8: Картину «Евгения столицы. Снятие колоколов» можно увидеть в Череповецком художественном музее.
5: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Максим Первозванский.
1: Счастье – это особое состояние, ощущение гармонии, чувство внутреннего удовлетворения в наивысшей его точке. Люди прилагают огромные усилия, чтобы испытать это чувство, считая, что счастье можно достичь, став богатым, успешным или знаменитым. Думают, что если они станут такими, то и любовь легко найдут, и семью создадут, и друзей приобретут. Но совсем по-другому пишет об этом святой праведный Иоанн Кронштадтский. Хочу поделиться с вами его словами о подлинном человеческом счастье. Как спокоен и доволен человек добрый, желающий искренно всегда всякому человеку добра, как самому себе, и по возможности делающий всем добро. Он в самом себе носит источник счастья.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: В эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шепелева. Середину 19-го, начало 20 века в Российской империи можно по праву считать временем расцвета православной периодики. Каждую неделю выходил журнал «Церковные ведомости», официальный печатный рупор Русской Православной Церкви. А еще издавалось множество журналов для домашнего чтения в кругу семьи. «Русский паломник», «Странник», «Кормчий», «Воскресный день», «Отдых христианина». Все они были невероятно популярны и не в последнюю очередь из-за литературных произведений, которые там печатались. Это, как правило, были назидательные рассказы и притчи. Впоследствии со страниц журналов они расходились по сборникам духовной прозы, которые тоже пользовались у читателей большим спросом. Такие издания и сегодня можно найти на полках книжных магазинов. Например, книгу «Дары Артабана» – сборник христианских рассказов. По словам составителей, в нее вошли произведения, которые способны принести большую духовную пользу читателям всех возрастов, помочь им утвердиться в православной вере, христианской нравственности и благочестии. И вправду, после каждой прочитанной страницы на душе становится светлее, и о многом хочется всерьез задуматься. К этому побуждает и рассказ, который дал заглавие книги «Дары Артабана». У большинства произведений в сборнике, по признанию составителей, за давностью лет невозможно было установить авторство. Однако известно, что этот рассказ написал священник Григорий Петров, автор, широко известный в середине XIX – начале XX века. О его прозе Максим Горький в письме Чехову говорил: «В ней много души, ясной и глубоко верующей души». Прочитав рассказ «Дары Артабана», убеждаешься в правоте этих слов. Его герой – персидский мудрец по имени Артабан. Артабан прослышал о том, что его соотечественники, волхвы, отправляются на поиски великого царя правды, Господа, который вскоре должен родиться. Об этом их известила новая яркая звезда на небе. Артабан тоже захотел поклониться новорожденному царю. Он продал все свои земли, большой дом и на вырученные деньги купил 3 драгоценных камня, чтобы преподнести их в дар Богу-младенцу. Артабан выехал. Звезда указывала ему путь. Но на дороге он неожиданно встретил человека, обессилевшего от болезни. Артабан очень спешил, но проехать мимо не смог. Помогая незнакомцу, он сильно задержался, и когда, наконец, приехал в Вифлеем, спасителя там уже не было. Артабан искал его повсюду, и каждый раз на пути мудреца встречались те, кто нуждался в помощи. Через 33 года Артабан, наконец, приехал в Иерусалим и увидел казнь на Голгофе. Нанизывая поэтичное, увлекательное художественное повествование на нить евангельских событий, автор рассказа откроет читателю, что же такое истинные дары, которые может преподнести Господу человек, и которые в глазах Спасителя дороже всех драгоценностей мира. В книге «Дары Артабана», сборник христианских рассказов, читатели найдут и другие небольшие, простые по форме, но глубокие по содержанию произведения. Пасынок Митюшка, о мачехе, которая хотела быть злой, но оказалась для своего пасынка любящей матерью. Груня Богоданная, о девочке-сироте, которая обрела родной дом в семье сострадательного купца. Кстати, этот добрый душевный рассказ впоследствии обыграл в своем романе «На горах» писатель Павел Мельников-Печерский. Одним словом, немало интересного ждет нас на страницах книги «Дары Артабана» – сборник христианских рассказов. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая.

0: Светлое радио. Часть речи.
1: Павел Мельников-Печерский. Отрывок из романа «В лесах». Василий Борисович на обхождение с такими людьми был ловок. Умел каждому подладиться и всякое дело обработать по-своему. Оставшись подростком по смерти сначала зажиточных, потом разорившихся родителей, круглый безродный сирота, обширной начитанностью, знанием церковного устава и пения, обратил он на себя внимание рогожских попов, уставщиков и попечителей часовни. И в самом деле был он великий начетчик.
2: Начетчик – понятие, имеющее общий корень со словом «чтение». На Руси после крещения так называли человека, который читал много богословской литературы и умел толковать священное писание. После реформ патриарха Никона звание начетчика стало почетным в среде отколовшихся от церкви старообрядцев. Не имея возможности создавать богословские школы для подготовки защитников своих воззрений, староверы старались самостоятельно черпать знания из книг. Особо преуспевшие в этом начетчики пользовались большим уважением у единоверцев. В советское время термин «начетчик» приобрел ироническое значение. Так

0: Радио «Вера». География Веры.
1: Невинномысск расположен в западной части Ставропольского края. Он был основан во второй половине XVIII века. В то время здесь, в предгорье Северного Кавказа, пролегла оборонительная линия между городами Азов и Моздок. Одним из звеньев этой цепи стала крепость, построенная казаками в том месте, где сливаются реки Кубань и Невинная. Укрепление соорудили на высоком холме, который получил название Невинный мыс. В 1825 году при крепости образовалась станица. Ее жители построили храм в честь праздника Покрова Божией Матери. Под сводами этой церкви молился великий князь Александр Романов, будущий император Александр II. Он посетил станицу Невинномысскую в 1850 году. Высокий гость с удовольствием отметил, что в небольшом селении имелись аптека, парикмахерская, телеграф и водопровод. Спустя 11 лет после отмены крепостного права станица разрослась. Крестьяне получили свободу и стали переселяться из центральных губерний России на плодородные земли Предкавказья. Еще один виток развития Невинномысское получило после строительства железной дороги между Ростовом и Владикавказом. Тогда же, в 70-х годах XIX века, станичники заново возвели Покровский храм. Прежнее здание сгорело дотла во время пожара. Церковь простояла чуть больше полувека. Ее снесли после революции 1917-го. В годы советской власти православные собирались в молитвенном доме. В 1936-м станица Невинномысская получила статус города. За несколько десятилетий он стал крупным промышленным центром, а потом и духовным. В конце 20-го столетия горожане восстановили Покровский собор, и он вновь стал центром городской жизни.
2: Радио «Вера» в Невинномысске можно слушать на частоте 94,2 FM.
3: Кто раздражается на другого из-за чего-нибудь вещественного, тот ставит этот вещественный предмет выше брата. Но что выше человека? На земле ничто. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
2: Радио «Вера» — это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
2: Становитесь попечителем Светлого радио.
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
2: Радио «Вера». Вместе творим добро.
0: Апостольские чтения.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Часто, когда мы говорим о любви, мы мыслим ее как одну из эмоций. «Я люблю» – значит, мне приятно, хорошо, тепло. Нередко мы переносим это и на отношения с Богом. Любить Бога – значит, испытывать к Нему теплые чувства, радоваться во время молитвы, умиляться на богослужении. Безусловно, любовь и положительные эмоции могут быть связаны друг с другом. Однако это не обязательно. Именно об этом отрывок из 16 главы 1 послания Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
6: «Бодрствуйте, стойте в вере, мужайтесь, утверждайтесь».
7: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахайи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. Приветствуют вас церкви Осийские. Приветствуют вас усердно в Господе Акилла и Прескилла с домашнюю их церковью. Приветствуют вас все братья. Приветствуйте друг друга святым целованием. Мое Павлово приветствие собственноручно. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема маранафа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь.
6: И любовь моя со всеми вами о Христе Иисусе. Аминь.
5: Все первое послание апостола Павла Коринфянам – это, по сути, письмо врачевания. Павел пишет к общине, в которой назревает раскол. Ее участники погрязли в спорах друг с другом. Они бывают ослеплены гордыней и тщеславием. На их собраниях нередко случаются беспорядки. Поэтому в своем письме Павел говорит им про единство, про любовь, про веру, про воскресение, про дары Святого Духа. Казалось бы, все сказано. Можно было бы закончить каким-то теплым словом и оставить коринфских христиан с миром. Однако в заключении, которое мы только что услышали, из уст Павла звучит грозное предостережение. «Кто не любит Господа Иисуса Христа? Анафема, маран афа». Рассмотрим эту фразу поближе. Греческое слово «анафема» означает не просто словесное проклятие. Анафема – это полное отторжение от Бога. В мире Библии проклятый – это нечистый, безжизненный. Тот, кто по своей сути не может находиться рядом с Творцом, источником чистоты и жизни. Поэтому, согласно логике Ветхого Завета, то, что проклято, должно быть уничтожено. Второе выражение «маранафа» с арамейского языка его можно перевести как «Господь наш грядет». В этой фразе сконцентрирована вера ранних христиан. Мы верим, что Бог, который стал человеком, вернется, и Его пришествие скоро. Он придет как судья. Вот тогда и станет ясно, кто я – сын благословения или сын проклятия. И еще на один момент необходимо обратить внимание. Своей фразой Павел дает четкий сигнал – что необходимо сделать для того, чтобы не лишиться вечной жизни в момент пришествия Христа. Апостол говорит, что проклятым будет тот, кто не любит Господа Иисуса Христа. Святитель Феофан Затворник призывает задуматься над тем, что Павел говорит «не кто не верует, а именно кто не любит». Можно соглашаться с тем, что Бог существует, признавать Его бытие умом, как важную концепцию. Можно разбираться в особенностях догматического учения Церкви, знать ее историю и особенности ее устройства, однако при этом оставаться холодным и равнодушным. Апостол Иаков говорит, что так веруют бесы. Такая вера бесплодна. Поэтому и говорит апостол Павел о любви. Любовь – это не просто чувство. Любовь для Павла – это проявление воли. Любовь – это всегда действие. Итак, заканчивая свое послание к христианам города Коринф, апостол Павел еще раз напоминает им и всем нам простую мысль. Если, обладая всем тем, что мы знаем о Христе, мы будем бездействовать, то во время Его пришествия окажемся там, где нет никакой жизни, в пустоте. И напротив, если ежедневно усилием воли будем понуждать себя исполнять Его евангельские заповеди, на деле покажем себя любящими и верными учениками Спасителя. Именно такая любовь привлекает к себе благодать Божью, и вместе с ней наша душа переходит от пустоты и смерти к полноте жизни.
0: Апостольские чтения.

Радио «Вера». Жизни сладостные тайны обнимают все творение. Этот мир стихотворения об одной любви бескрайней. Но так часто мы бываем в этом мире не такими. Я слезами обливаюсь над объятиями людскими. Архиепископ Иоанн Шаховской.

Радио «Вера». Светлое радио. Когда я был молодым, то думал, что жизнь — это страдание. В старости я понял, что Богу угодно, чтобы мы были счастливы. Протоиерей Дмитрий Смирнов.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний художницы и писательницы Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего». 1957 год. Я увидела, что неопытные родители часто перегружают детей, доверяясь своим наблюдениям над ними. Он способный, ему все легко дается, говорят мать и отец, загружая ради тщеславия свое дитя. Но не следует забывать, что кроме тела, по виду здорового, у ребенка есть и душа, требующая духовной пищи. А для детей духовная пища не та, что для взрослых. Ребенку еще не в чем приносить покаяние, нечего вспоминать из прошлого, которого еще не было. Умом постичь присутствие Бога ребенку трудно. Поэтому молитва детей не должна быть им навязана, но должна идти у них от их собственной души. Видя снегиря, слыша стук дятла, молодая душа ощущает в природе присутствие Бога. А дома — свет лампады, запах еловой хвои, ласки родителей, веселая возня на ковре с младшими детьми — вот то лекарство, которое успокаивает нервную систему подростка. Но ни в коем случае ни телевидение, ни страшные истории из книг. Господь избавил нас от вида ужасов войны, криминала, болезней и тому подобного. Так зачем же нам самим погружаться в этот омут греха? «Лучше о святых почитать, чтобы укрепилась в нас вера в промысел Божий», — говорила я детям.
0: Голоса

0: радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. И аист под небом знает свои определенные времена. И горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь. А народ мой не знает определения Господня. Сокрушался пророк Иеремия в библейской книге, названной его именем. Праведник скорбит об иудеях, в который раз уклоняющихся от веры в единого Бога выдало поклонство. И в противовес их греховному упорству указывает на птиц, отправляющихся в путь в положенные сроки послушно воле Создателя. Читая эти строки Священного Писания, современный человек не удивляется словам о миграции птиц. Сегодня о сезонных путешествиях пернатых знает каждый школьник. Но было ли это знание столь же естественным во времена жизни пророка, то есть в VI веке до Рождества Христова? Оказывается, нет. Замечая, что те или иные виды птиц исчезают из поля зрения в определенное время года, а вместо них появляются другие, люди давали этому самые невероятные объяснения. Так древнегреческий философ Аристотель, живший спустя 2 столетия после пророка Иеремии, предполагал, что с птицами происходит, по его выражению, трансмутации. Например, дрозд становится горехвосткой. Начало научному изучению миграции птиц положил в 18 веке христианской эры шведский естествоиспытатель Карл Линней.
1: Был создан особый, так называемый авифенологический метод изучения миграции птиц. Суть его заключается в том, что ряд наблюдателей в разных географических точках строго фиксирует появление и отлет пернатых весной и осенью и сопутствующие этому процессу явления природы. Вплоть до конца XIX века этот метод, гениальный в своей простоте, был единственным способом изучения перелетов. Он позволил ученым собрать фактический материал, на основе которого позднее стали появляться различные гипотезы о причинах, заставляющих птиц отправляться в полет. Самым распространенным среди этих научных предположений был тезис, что птицами движет пищевая мотивация. Они преодолевают многие тысячи километров просто за тем, чтобы прокормиться.
0: Изучая перелетных птиц, Карл Линней не избежал ошибок. В 1735 году он написал в своей книге «Система природы». Ласточка, что живет под крышами европейских домов, зиму проводит под водой, а весной вылетает на воздух. Ученый, создавший классификацию растительного и животного мира, посчитал нереальным перелет столь малой пичуги через океан и обратно. Авифенологический метод оказался несовершенным. Чтобы зафиксировать маршрут перелетной птицы, было необходимо найти способ указания конкретной особи в начале и конце пути. И такая возможность появилась у ученых в 1890 году, благодаря изобретению школьного учителя из Дании Кристиана Мортенсена.
1: На рубеже 19 и 20 веков был изобретен метод, который произвел революцию в изучении миграции птиц. Метод кольцевания. Скромный учитель гимназии, датчанин Кристиан Мортенсен, в 1890 году впервые окольцевал сотню скворцов тонкими пластинками из цинка. В дальнейшем он надевал аистам, уткам и другим перелетным птицам кольца из легкого металла, на которых был выбит порядковый номер, а также адрес естествоиспытателя. Мортенсен рассчитывал, что к его эксперименту подключатся ученые на всех континентах, связанных птичьими маршрутами. И эти надежды вполне оправдались. Информацию об окольцованных птицах стали собирать не только профессиональные орнитологи, но и энтузиасты. Ученые получили неоспоримые доказательства сезонной миграции птиц и смогли составить путевые карты различных видов пернатых.
0: Графики птичьих путешествий, составленные благодаря методу окольцевания, не раз ставили орнитологов в тупик. Цели и пути перелетов зачастую выглядели нелогично с человеческой точки зрения. и не могли быть объяснимы только лишь пищевой мотивацией. По-прежнему остается тайной и механизм, который заставляет птиц в определенные сроки подниматься в воздух и отправляться в путь за тысячи километров. Ведь пернатые часто предваряют своими отлетами изменения температуры воздуха и другие сезонные перемены погоды. Нет до сих пор однозначного определения и способу навигации, которым пользуются крылатые путешественники. У ученых есть лишь предположение, что кроме ориентации по Солнцу и звездному небу, в птичьем арсенале задействован такой инструмент, как магнитное поле Земли. Все научные объяснения загадочного поведения перелетных птиц укладываются в одно слово – инстинкт. Но что такое инстинкт? Возможно, это образ жизни, изначально определенный Богом, тем самым Творцом, который открыл пророку Иеремии тайну миграции птиц задолго до научных открытий.
2: Тайны Библии. Радио «Вера».

0: Сегодня, 30 августа, Церковь вспоминает преподобного Пимена Угрешского, преподобного Алипия, иконописца Печерского, святого мученика Патрокла, собор Кузбасских святых, священномученика Дмитрия Остроумова и чествует икону Божией Матери Свенскую или Печерскую. Сегодня Церковь чтит память святых, чья земная жизнь и молитвенный исповеднический подвиг были связаны с Кемеровским краем. В церковном календаре эта дата появилась в 2011 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Торжество совпадает с главным гражданским праздником Кузбасса – Днем Шахтера. В собор кузбасских святых входит 40 подвижников и исповедников. Большинство из них – это церковнослужители и миряне, которые были причислены к лику святых как новомученики. Они казнены или умерли в лагерях, находившихся на территории Кемеровской области. Это священномученики Амфилохий, архиепископ Енисейский, Серафим, архиепископ Угличский и другие. Кроме того, в сон кузбасских святых входят праведные Петр Томский, преподобные Зосима и Василиск Сибирский. Они прославились в XIX веке своим подвигом отшельничества и молитвы. Церковь обращается сегодня к угодникам Божиим. Все святые в земле Кемеровской просиявшие. Молите Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 30 августа, слушайте фрагменты повести Николая Васильевича Гоголя «Шинель» и фрагменты романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Страницы летописи. В 1916 году обстановка в Петрограде становилась все напряженней. Трудности, обусловленные войной и продовольственным кризисом, вызывали отчаяние и ропот. Среди рабочих распространялись революционные идеи. Народ утрачивал веру во Христа, терял опору в жизни. В этих горьких исторических обстоятельствах два молодых иеромонаха Александра Невской лавры, родные братья Лев и Гурий Егоровы, приняли неординарное решение. Благословившись у священноначалия, они сняли комнату на рабочей окраине Лиговского проспекта и объявили, что ее двери открыты для всех, кто нуждается в духовной поддержке. Люди откликнулись. В неприметную каморку, расположенную в одном из питерских дворов-колодцев, горожане несли свои горести, сомнения, страхи. Иные приходили из любопытства и останавливались беседовать о священной истории и человеческих судьбах, о вечном и насущном. Летом 1916 года епархиальное начальство предоставило в распоряжение братьев Егоровых старую баржу на Малой Невке. В ней была устроена походная церковь. И теперь не только беседы, но участие в литургии объединяло сплотившихся благодаря иеромонахам петербуржцев. Так зарождалось братство Александра Невского, прославившееся после революционных событий своей миссионерской деятельностью. Официально оно было зарегистрировано 1 февраля 1919 года при Успенской церкви Александра Невской лавры. В этом маленьком храме при покоях петроградского митрополита Вениамина, вопреки агитации большевиков, вершилась подлинная жизнь во Христе. Иеромонах Гурий заботился о соблюдении церковного богослужебного устава, а иеромонах Лев о том, чтобы община не забывала о делах просвещения и милосердия. С каждым годом братство Александра Невского вызывало все большее раздражение властей. 18 февраля 1932 года под арест попали 40 членов православного сообщества. Их обвинили в содействии контрреволюции. Следствие проходило в ускоренном порядке, и уже через месяц прозвучали приговоры, оказавшиеся суровыми. Лев Егоров, к этому времени возведенный в сан архимандрита, получил 10 лет лагерей. Отбывая наказание, отец Лев трудился в шахте под Новокузнецком. По 14 часов он, не отличавшийся крепким здоровьем, возил тяжелую вагонетку с углем. Лагерное начальство выносило священнику многократные выговоры за отсутствие усердия к работе, чтобы лишить его возможности освободиться досрочно. Вскоре архимандрита перевели в штрафной изолятор, где условия содержания были и вовсе жесточайшими. Летом 1937 года отца Льва обвинили в контрреволюционной агитации среди заключенных. Начались допросы.
1: Егоров, у тебя есть последний шанс признаться, кто из заключенных вошел в организованную тобой контрреволюционную группу. Иначе я буду разговаривать с тобой по-другому.
2: Вам известно, что я человек верующий и свою жизнь посвятил служению Богу. Я всегда старался делиться своей верой в Христа Спасителя со всяким, кто встречался на моем пути. Это единственный вид пропаганды, от которой я никогда не откажусь. А контрреволюционных групп я никогда не создавал.
1: А кто же тогда создавал их? Назови фамилии, и обвинение будет с тебя снято. А там, глядишь, и срок получится сократить.
2: Мне неизвестно ни о каких группах. Но даже если б я знал об их создателях, то не сказал бы. Потому что, по убеждениям, мне чуждо всякое доносительство.
0: 20 сентября 1937 года заключенный Егоров был расстрелян по приговору тройки Народного комиссариата внутренних дел. Гурий узнал о кончине брата спустя много лет, уже будучи епископом, также пройдя через тюрьмы и ссылки. Читая скупые строки извещения о смерти, владыка вспомнил проповедь отца Льва, произнесенную незадолго до ареста. Прочитав евангельский отрывок из «Мытари Закхея», архимандрит обратился тогда к пастве. «Чтобы видеть Христа, мы взбираемся на высокое древо страданий, терпим лишения, несчастья и многие муки». Вспомнив эти слова, епископ Гурий осенил себя крестным знамением и тихо произнес: «Вот и достиг ты, брат, вершины древа, увидел Христа воочию. Помолись обо мне». Это была первая молитвенная просьба, обращенная к преподобно-мученику Льву Егорову, прославленному церковью в 2003 году.

Страницы летописи. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Лучшее благословение из всех – это когда нас незаслуженно проклинают, и мы молча, с добротой, это принимаем. Старец Паисий Святогорец.

0: В эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Порой случается, что накатывают усталость, лень, апатия, опускаются руки, и путь в Царствие Небесное кажется слишком тяжелым. Святые отцы называют такое состояние унынием. Преподобный Серафим Саровский, предлагая рецепты от этого недуга, назвал, помимо прочего, труд и благодарность. Почему именно труд и благодарность изгоняют уныние? И какой именно труд? На этот вопрос может ответить повесть «Нелли или лучшее наследство», опубликованная в 1867 году писательницей Люси Гернси. Главная героиня повести, 13-летняя Нелли Райан, живет с бабушкой, а та всю жизнь провела, грезя о далеком замке, на который у нее будто бы есть права. В этих условиях Нелли, предоставленная самой себе, выросла небрежной, ленивой, безответственной. Однажды девочка услышала о Христе и всем сердцем уверовала в Него. И тут же с горечью подумала: разве Царство Небесное для таких, как я? Все же Нелли решила: я попробую заслужить его. И вскоре поняла: у нее мало что получается. Нелли унывала, терялась, плакала. «Я никогда, никогда не смогу заслужить Царствие Божие», в отчаянии сказала она себе. Все изменилось, когда добрая соседка растолковала девочке. «На самом деле, — сказала она, — рай не нужно зарабатывать. Христос уже приобрел его для нас. Он умер, — сказала она, — чтобы ты жила, и воскрес, чтобы ты вошла в его царствие. И все, что ты отныне будешь делать ради него, — это труд любви и благодарности тому, кто заплатил за тебя самую высокую цену». Нелли, услышав эти слова, воспрянула духом. Слова соседки словно окрылили девочку. Ведь сказала Нелли чуть позже подруге: «Одно дело, когда делаешь что-то по обязанности, и совсем другое, когда что-то делаешь, потому что любишь и благодаришь». Такой труд, труд любви, как раз и прогоняет уныние, расслабление, тоску и печаль, ободряет и укрепляет. Вот поэтому святой Серафим Саровский и советовал спасаться от уныния трудом и благодарностью. У главной героини повести «Нелли или лучшее наследство» это получилось.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Успенская церковь – старейший храм города Ставрополя. Намерение построить кладбищенскую церковь возникло в Ставропольском обществе, особенно в среде духовенства, уже в 20-е годы 19 века. Однако в этом деле пришлось встретить целый ряд трудностей. Помимо материальных затруднений и препятствий, связанных с получением необходимой документации, были отклонены первые проекты храма. Причинами тому были как их малая вместимость, так и эстетическое несоответствие облику самого кладбища. Закладка этого храма состоялась 1 июня 1847 года, а освящен он был на праздник Успения Божией Матери 15 августа 1849 года при многочисленном стечении народа. Имя автора проекта построенного Успенского храма неизвестно. Несомненно, что здесь мы видим проявление русско-византийского стиля. Формы здания перекликаются с Казанским кафедральным собором Ставрополя и с храмом Христа Спасителя в Москве. Успенская церковь невелика, площадь немногим более 100 квадратных метров, но достаточно высока и потому смотрится величественно, господствует над окружающей местностью. И только в 1873 году, когда был освящен предел Вознесения Господня, был утвержден причт Успенской церкви. Храм, расположенный на окраине города, стал приходским. В нем крестили, венчали, отпевали усопших. Утварь храма частично была заимствована из Троицкого собора, но многое покупали и заказывали. В Успенском храме находится главный

0: культуры. С вами был Антон Козлов. Путешествуйте по святым местам во славу Божию.
1: Монастыри и храмы Ставрополья.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Сегодня, 30 августа, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.
1: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
2: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Приближаясь к Голгофе и крестной смерти, Христос произносил притчи, которые явным образом обличали иудейскую религиозную знать, в частности, фарисеев. Этим людям Богом была вверена забота о духовном благе и возрастании народа. Они должны были трудиться и приносить плод, но они избрали иной путь, итогом которого стало распятие воплощенного Бога. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит одна из таких притч. Спаситель произнес ее уже после своего торжественного входа в Иерусалим. И содержится она в 21 главе Евангелия от Матфея. Давайте послушаем эти Христовы слова.
3: «Ину притчу слышите, человек некий бедомовит».
4: Вы слушаете другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноград,

0: обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеи всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших».
1: Есть дивно в очию вашую.
2: Невозможно не заметить, что работники виноградника прежде всех своих преступлений совершили довольно типичную ошибку. Они решили, что если хозяин отсутствует, то его и вовсе как будто бы не существует. А если это так, то можно делать все, что угодно, в том числе с посланниками и с наследником хозяина. Это та ошибка, которую совершают очень многие люди в отношении к Богу. Нам тоже зачастую начинает казаться, что Бог, пусть и творец мира, но Он этот мир оставил, Его нет и уже никогда не будет. А потому можно делать абсолютно все без какой-либо оглядки на заповеданный Богом закон. Прозвучавшая сегодня Христова притча говорит, что это не так. Это было не так в Израиле времен Христа, это не так в любом другом месте и в любую другую эпоху. Фарисеи, которых подразумевал под виноградарями Христос, сделали из веры самодостаточную институцию, не нуждающуюся в Боге. Нам же стоит понимать, что фарисеи в этом смысле не были ни первопроходцами, ни изобретателями, они были обычными людьми. И с ними произошло то, что может произойти с кем угодно. Не имеет значения, в какой религиозной традиции воспитан человек. У любого верующего есть соблазн на место Бога поставить свои измышления, на место заповедей – правила своей общины. Ну а авторитет Священного Писания заменить авторитетом понравившихся учителей. Но как быть? Как избежать этой опасности? Как сохранить живую связь с Богом и не превратиться в безумных виноградарей? Увы, но мы не находим прямых ответов на эти вопросы в прозвучавшей сегодня притче. Однако мы видим в ней указание пути. И содержится оно в упоминании отвергнутого строителями камня, который в итоге был положен в основание дома. Под этим камнем Господь понимал самого себя. Его отвергли иудеи, но Он стал основанием нашего спасения. И только Он может помочь нам не совершать тех ошибок, которые совершили преступные виноградари. Для того, чтобы Он сумел это сделать, нам необходимо всеми силами стремиться к живой личной связи с Ним. Необходимо задавать самим себе простой по своей форме вопрос: «Чего ждет от меня Христос?» Поиск ответа на этот вопрос идет как минимум тремя путями: через молитву, через погружение ума в Евангелие и через исполнение Христовых заповедей. Дай Бог, чтобы мы научились находить на него ответ.
3: Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, икона Богородицы, утоли моя печали в судьбах России.
1: Название иконы Божией Матери «Утоли моя печали» – это молитвенное воздыхание, обращенное к небесной заступнице. Впервые образ с таким надписанием был создан в начале 17 века в белорусском городе Шклове под Могилевом. Неизвестный иконописец изобразил Божию Матерь, горячо сострадающей молящемуся. Правой рукой Пречистая Дева удерживает младенца Христа у себя на коленях, а левую прижала к своей щеке. Преснодева чуть наклонила голову. Она словно размышляет, как помочь человеку, претерпевающему скорби. В руках Иисуса развернутый свиток. На нем запечатлены слова из библейской книги пророка Захарии. «Суд праведный судите, милость и щедроты творите, вдовицу и сироту не насильствуйте, и злобу на брата своего в сердце не держите». Первообраз иконы «Утоли моя печали» находился в Шклове в церкви Воскресения Христова и был утрачен после революции 1917 года. Но сохранился список, который, возможно, выполнил тот же иконописец. В 1655 году эту копию вывезли в Москву воины царя Алексея Романова, одержавшие под Шкловом победу над поляками. В столице икону поместили в храме святителя Николая в районе Садовники. Эта церковь не раз перестраивалась, и святыня затерялась. О ней забыли до случая, который произошел в 1760 году. Некая дворянка из провинции долгое время страдала параличом. Однажды ей явилась во сне Божия Матерь. Царица Небесная велела отправляться в Москву и отслужить молебен в Никольском храме перед иконой «Утоли моя печали». Болящую привезли в церковь в Садовниках. Но найти там чудотворный образ оказалось непросто. Реликвию отыскали на колокольне среди ветхого скарба. Женщина помолилась Богородице перед святыней и тут же исцелилась. Вскоре после этого для образа «Утоли моя печали» в Никольском храме устроили особый предел. Церковь установила праздник в честь чудотворной иконы. После революции 1917 года Никольскую церковь в Садовниках снесли. Образ Божией Матери «Утоли моя печали» верующим удалось спасти. Святыню перенесли в храм святителя Николая в Кузнецах. Это Вишняковский переулок в районе Замоскворечья. Там древний образ хранится и поныне.
0: Небесная заступница, икона Богородицы, утоли моя печали в судьбах.

0: Радио «Вера».
1: Мира заступница, Матерь всепетая, я пред тобою с мольбой. Бедную грешницу мраком одетую ты благодатью прикрой. Радость духовную, жажду спасения в сердце мое положи. В царство небесное, в мир утешения путь мне прямой укажи. Юлия Жадовская.

Радио «Вера». Светлое радио. Хочешь быть довольным и счастливым? Живи в Боге. Она нет, и счастья нет. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева. На рубеже 1950-60-х годов начался сложный и трудный для церкви период. Большинство запомнило его как знаменитую хрущевскую оттепель. Нас же больше коснулась ее обратная сторона – новый этап гонений на церковь. В самом начале этого периода патриарх на Большом собрании конференции советской общественности за разоружение выступил с речью. Эта речь патриарха была как бомба. Беспокойство началось на всех кругах партийной и советской общественности. И хотя все это цензуровалось, заранее согласовывалось и проверялось, патриарха пожурили. «Не надо, дескать, Сергей Владимирович, такие слова говорить. Мы все-таки в атеистическом государстве живем». Патриарх был очень спокоен внутренне, несмотря на все обстоятельства. И когда возникали какие-то вопросы, он продолжал хранить то же спокойствие, глубокий взгляд. Когда на него обрушился поток критики и недовольства, что не надо так говорить, он ответил «да, но я сказал». Правда, после этого все равно продолжалось массовое закрытие церквей. Две трети из них были разрушены, взорваны, но самое главное то, что он не терял внутреннего спокойствия и в таких обстоятельствах. Когда мы, молодые и горячие, начали активно возмущаться, он только качал головой и с печальной улыбкой говорил «ну что вы». Все именно так, как должно быть. Именно этим проверяется наша верность своему долгу. Для меня это было пережито лично. Я уезжал в командировку, приехал, а мой заместитель ушел из церкви. Перед этим он мне еще говорил, что будем делать, что будем делать. Ну вот я тракторист, но вы-то что будете делать? Ну а я архимандритом останусь. Ну что же делать? Проживем как-нибудь.
0: Голоса времени. В эфире Радио Вера.

0: радио.
1: На струнах псалтыри.

0: Булат Шалвович?
1: Да, Акуджава. Песня называется «Молитва». А вот как ты думаешь, Андрей, песня может быть молитвой?
0: Почему же нет? Думаю, всякое искреннее обращение к Богу можно молитвой назвать.
1: А тогда зачем нужны молитва слова?
0: А в качестве камертона. Мы, Саша, часто плутаем в лабиринте сиюминутных эмоций, впечатлений, мнений, желания нашей стихийны.
1: А есть такая молитва, краткая, но мощная, которая защищала бы как броня, чтобы от людей и от себя самого.
0: Как это от себя?
1: Ну вот, например, знаю я свои недостатки. Раздражительность или там, к примеру, трусость, и не справляюсь с ними. Ну и как-нибудь в критическую минуту вспомнил молитву, прочитал и поборол слабость. Или такое нереально?
0: Очень даже реально. Само обращение к Богу уже помогает справиться со страстями. Только важно помнить, что к молитве нельзя относиться как к заклинанию или как к психотерапевтическому упражнению. Молитва – это устремление любящего и верящего сердца к своему Создателю. А что до особенной молитвы? Мне вот вспомнился 69-й псалом. «Поспеши, Боже, избавить меня. Господи, на помощь мне приди. Да будет позор и стыд тем, что на душу покусились мою. Да отступятся срамом вспять радующиеся моей беде. Да смутятся и отпрянут назад те, что говорят «ну-ну». Да возликуют и возвеселятся о тебе все ищущие тебя, да молвят непрестанно «велик Бог, любящий спасение твое». Я же смирен и убог. Боже, скоро приди ко мне. Ты и помощь моя, избавитель мой, Господи, поспеши.
1: Действительно, необычный псалом. Звучит современно.
0: Это, наверное, благодаря переводу профессора Сергея Аверинцева. Этот вариант не так часто и встретишь. А в церкви, например, псалмы читают на церковно-славянском. И тут 69-й псалом едва ли выделится среди других современным звучанием. На богослужении он прозвучит так: «Боже, в помощь мою вонми! Господи, помощь мне подщися! Да постыдятся и посрамятся, ищущи душу мою! Да возвратятся вспять и постыдятся, хотящими злая! Да возвратятся обе стыдящиеся, глаголющими, благо же, благо же!»
1: Но почему тогда? Почему ты именно псалом вспомнил? Что в нем особенного?
0: Потому что именно эту песнь царя Давида называют молитвой о безотлагательной помощи. Вообще интересна сама история ее возникновения. Изначально она входила в состав другого псалма, 39-го. Он более обширный. В нем Давид и благодарит Бога, и сетует на своих врагов, и горячо просит помощи. Позднее вот эту часть, просительную, псалмопевец выделил в отдельную песню.
1: А зачем?
0: Трудно говорить о мотивации поэта, жившего 3000 лет назад. Можно предположить два варианта. Или Давид сам часто возвращался к этому прошению, и оно закрепилось в его богословском творчестве как отдельное произведение. Или он захотел выделить его особо, чтобы помочь тем, кто, вот как ты, нуждается в молитве краткой, но емкой.
1: Интересно было бы узнать, скольким людям она помогла. Хотя вряд ли есть такая статистика.
0: Статистики такой действительно быть не может. Как измерить участие Бога в жизни человека? Как связать его с произнесением молитв? А вот примеры можно привести. Вот послушай, как по-особенному проникновенно переложил 69-й псалом стихами протоиерей Василий Пробатов. «Боже правый, избавление, даровать мне поспеши, обреки на посрамление всех врагов моей души, да отступят все с позором, кто мне гибели хотят, кто меня злорадным хором так бесчестят и теснят, и утешишь несказанно слуг своих, ты верный лик, будет славе непрестанно говорить он, Бог велик, помогишь мне, царь творенья, нищ я, беден и убог, лишь в тебе мое спасение». поспеши ко мне, мой Бог».
1: Очень пронзительно.
0: А это потому, что автор сам находился в таком положении, когда надеяться оставалось только на Бога. Представь себе угар революции. Младшего брата, тоже священника, безбожники расстреляли. В 1918 году самого отца Василия не раз арестовывали. Надо полагать, молитва о безотлагательной помощи была его непрестанным деланием и не раз спасала.
1: Страшное было время. Впрочем, у всякого времени есть свои причины к Богу взывать.
2: Господи,

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».

0: Ой, спасибо вам, юноша, что помогли мне заправить машину. Я не часто сажусь за руль, поэтому заправка каждый раз для меня какое-то испытание.
1: Ну что вы, это же моя работа. И возможность заработать на жизнь.
0: А какой у вас интересный принт на футболке. Это же репродукция Микеланджело, сотворение Адама. Вам нравится живопись?
1: Да, очень. Даже хотел в художественное поступать. Но родители против. Они у меня экономисты. Отец сказал: «Хочешь побираться потом всю жизнь? Поступай в художественное». В итоге я так никуда и не поступил. Ушел из дома и... Вот я здесь. Человек никто, зовут меня никак. Хотя, признаться, я чувствую, как переживают за меня мои родители. И надо бы вернуться. Не знаю, что делать.
0: Во-первых, никогда не стоит отчаиваться. А во-вторых, профессия художника хоть и непростая, но при должном трудолюбии позволит добиться хороших результатов. Это я вам как искусствовед говорю. Кстати, отец итальянского художника Микеланджело Буонаротти тоже был против увлечения сына живописью. Но, увидев его первые серьезные работы, изменил свое мнение и поддержал его.
1: Мне очень нравятся работы Микеланджело. Вот сотворение Адама, например, что у меня на футболке. Это же фреска?
0: Да, это одна из росписей потолка Сикстинской капеллы. Так называется бывшая домовая церковь в Ватикане. Выдающийся памятник эпохи Возрождения. Сейчас это музей. А в 1508 году Микеланджело начал расписывать части потолка капеллы. Художник отразил на фресках историю человечества от сотворения мира до всемирного потопа. И сотворение Адама – одна из них.
1: Она изображает библейский сюжет, как я понимаю.
0: Да, в основе этой фрески лежит строчка из книги «Бытия». «И сотворил Бог человека по образу своему». Посмотрите-ка на изображение на вашей футболке. В бесконечном пространстве мы видим седовласого Бога Отца, окруженного ангелами. Кажется, он летит над сотворенным миром. Его правая рука вытянута навстречу руке Адама и почти касается ее.
1: И будто передает энергию жизни только что созданному им человеку.
0: Тело Адама расположено в левом нижнем углу фрески. Немного выше находится фигура Творца. Такое расположение создает динамику на изображении. Нам кажется, что тело Адама приходит в движение, пробуждается к жизни. По сути, это момент рождения бессмертной души первого человека.
1: Потрясающе! Как можно изобразить человеческую душу? Я раньше об этом не задумывался.
0: Да, и в этом суть шедевра Микеланджело. Сотворение человеческого тела само по себе, безусловно, чудо. Посмотрите на образ Адама. Господь создал его совершенным. Но главная душа, которая умеет любить, утешать, сопереживать и творить. Господь создал нас творцами в самом широком смысле этого слова. Каждый из нас – творец своей жизни.
1: Получается, что никто, кроме меня, не может создать мою собственную жизнь? Значит, я могу, если захочу, стать художником?
0: Конечно. Ну, не сами по себе, а с Божьей помощью. Выбор только за вами.
1: Как я рад, что вы заехали к нам на заправку. Вы не представляете, сколько открытий сегодня для меня. Мне так захотелось рассказать обо всем папе и маме, о моей жизни, о моих планах.
0: И это правильно. Уверена, что родители обязательно поймут вас и поддержат. А если захотите узнать больше о живописи, приходите к нам в Третьяковскую галерею. Я там работаю. Поговорим о картинах, о художниках, о том, что жизнь – непростая штука. Но когда в ней есть Господь, она осмысленна и прекрасна.
2: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает игумен Лука Степанов.
1: Мы все разные. Такими нас создал Господь. У каждого свои таланты, свой характер, свой нрав. Есть выражение «у него крутой характер». В данном случае речь идет о том, как обычно действует человек. А когда говорят «у него крутой нрав», речь идет о внутренней основе человека. Иными словами, характер проявляется в поведении человека, а нрав объясняет, почему он таков и что за этим стоит. Хочу поделиться с вами словами преподобного Иосифа Исихаста. «Есть души мягкого нрава, которые слушаются с большой легкостью. Есть и души жесткого нрава, которые не подчиняются легко. Они отличаются как вата от железа. Вата требует только помазанья словом, а железо требует огня и печи искушений для обработки. И такой человек должен иметь терпение в искушениях, чтобы произошло очищение. Когда у него нет терпения, он словно светильник без елея вскоре угасает и пропадает».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. Чем больше я занимаюсь изучением природы, тем более останавливаюсь в благоговейном изумлении перед делами Творца, говорил ученый-биолог Луи Пастер. А Исаак Ньютон, кроме своих известных научных трудов, написал еще и комментарии к Новому Завету. О том, что вера и наука не только не противоречат друг другу, но, напротив, самым тесным образом взаимосвязаны, много рассуждал и крупный отечественный ученый, доктор медицинских наук, лауреат Сталинской премии, хирург Валентин Феликсович Воино-Ясенецкий. Он же святитель Лука Крымский, архиепископ Русской Православной Церкви, прославленный ею в лике святых. В издательстве «Никея» мудрые высказывания святителя Луки на тему веры и науки собрали под одной обложкой и выпустили сборник «О вере, Христе и науке. Мысли и слова святителя Луки Воино-Ясенецкого». Вы можете знать, что самолет в состоянии поднять вас, но если вы в этом не уверены, вы никогда не решитесь в него сесть, замечает святитель Лука и рассуждает о том, что знание само по себе, без веры, без личного принятия его человеком, останется для него всего лишь бесполезным сведением. А стало быть, знание не сильнее веры, как полагают многие. Наоборот, именно вера сообщает знанию силу. Свои мысли святитель подкрепляет цитатами из Евангелия. К примеру, из первого послания апостола Павла к Коринфянам. «Кто любит Бога, тому дано знание от Него». Эту взаимосвязь архиепископ Лука находит и в известных исторических сюжетах. Например, вспоминает Иоганна Гутенберга, который горел желанием найти способ для широкого распространения Библии и изобрел печатный станок. Один из самых близких к нам по времени святых, живший в середине 20 века, интеллигент и высокообразованный человек, святитель Лука Крымский умел логически рассуждать о таком, казалось бы, нелогичном явлении, как вера. Преследуемый в советское время за церковную деятельность, он не раз бывал на допросах. На одном из них следователь с сарказмом спросил выдающегося хирурга, как он может верить в Бога, если никогда его не видел. И святитель Лука Воино-Ясенецкий ответил: «Я много оперировал на мозге, и, открывая черепную коробку, никогда не видел там ума или совести. Значит ли это, что их нет?» Со времен Дарвина, взгляды которого святитель Лука разумно критикует, конечно, многое изменилось. Далеко не все современные ученые опираются на атеистическую концепцию происхождения мира, а напротив, периодически приводят новые гипотезы, подтверждающие существование Творца. И за это, наверное, мы не в последнюю очередь должны сказать спасибо святителю Луке Воино-Ясенецкому, чьи мысли и слова о вере, Христе и науке по сей день дают богатую пищу для размышлений. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Дорогие отцы, братья и сестры, я считаю, что это огромное чудо Божие, чудо Божьего заступления нашему воинству, всем нам, которое должно привести, на мой взгляд, в ближайшее время к победе. Сегодня в этой специальной военной операции, в этом военном конфликте. В июле месяце в Архангельском соборе Московского Кремля, там, где находятся саркофаги захоронения князей наших, лопнул пол, и появилась опасность разрушения саркофага, в котором находились останки великого князя, в том числе великого князя Дмитрия Донского. И сотрудники музеев Кремля, специалисты, вынуждены были разобрать саркофаг с тем, чтобы он, разрушившись, не уничтожил останки великого князя. Также на это они получили благословение святейшего патриарха Кирилла, потому что и само по себе вскрытие таких знаменитых могил — это первое. Второе – это то, что он святой, канонизированный Русской Православной Церковью. И вот вскрыли, как бы обрели, можно сказать, останки великого князя Дмитрия Донского. Это разве не чудо, что именно уже сегодня на пятый год войны, военного конфликта, обрели святые мощи? Я с полной уверенностью считаю, как, наверное, и многие, с кем я успел уже переговорить, считаю, что это великий знак заступления Божия о нашей стране, о нашем народе. Это знак победы нашего воинства и нашего народа в этой войне. И сейчас, на мой взгляд, уже в том числе, в особой степени, великий князь Дмитрий Донской, победитель на Куликовом поле, замечательный, прекрасный наш правитель, наш князь, станет полную меру во главе нашего воинства. Святейший Патриарх благословил отделить несколько частиц святых останков, святых мощей, и они помещены в мощевиках, и мы надеемся, что один из мощевиков, возможно, будет находиться постоянно в войсках, в том числе в зоне специальной военной операции. Господи, благослови всех нас, благослови наше воинство, благослови наш народ победой. Святый, великий, благоверный князь Дмитрий, моли Бога.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Торжественно отпраздновали 190 лет со дня рождения Павла Тиханова.
2: Радио «Вера» в Брянске можно слушать на частоте 98,2 FM.
3: Младшим школьникам,
4: мальчикам и девочкам, а также их родителям,
5: дядям и тетям,
6: бабушкам и дедушкам,
7: всем!
3: Мы предлагаем вместе с нами,
8: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
9: его верным псом Алтаем
3: и нашими друзьями Верой и Фомой
10: отправиться в удивительное приключение в страну знаний.

0: А для этого заходите на наш сайт.
1: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
2: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе.
3: Давайте учиться вместе!
4: Возрастное ограничение 6+.
5: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений». Каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
4: Сегодня игумен Назарий Рыпин, руководитель молодежного миссионерского проекта «Ортодокс Хаус» Павел Чухланцев и автор православного просветительского проекта «Жизнь со смыслом» Алексей Шириков будут размышлять о том, зачем христианину нужен духовник и как его найти.
5: Ларец слов.
6: Для лучшего понимания событий, описанных в Евангелии, полезно знать культурные и исторические обстоятельства, в которых жили обитатели Палестины времен Христа. Например, в Евангелии от Марка говорится о том, как одна женщина помазала ноги Спасителя нардом. О значении слова «нард» мы с вами и поговорим. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «нард». Все мы привыкли к тому, что, как правило, импортные товары значительно дороже отечественных. Аналогичная картина наблюдалась и в Палестине времен Христа. Там, в особенности, привозные косметические и лекарственные средства стоили очень больших денег. Хорошим примером являлся нард. Нардом называется вещество, полученное из корня особого растения из семейства валерьяновых. Данное растение произрастает на территории Финикии, Индии, но в Палестине не росло и не растет. Однако евреи любили аромат нарда и не жалели денег на его покупку. Например, небольшой сосуд с нардовой жидкостью, израсходованной женщиной для помазания ног Христа, как говорится в Евангелии, стоил 300 динариев, то есть серебряных монет. Это очень крупная сумма по тем временам. Обычно керамический сосуд с нардом не открывали, оставили дома. Аромат нарда, который просачивался через пробку, для евреев был достаточен для поддержания приятной атмосферы дома. Использование нарда для растирания считалось большой роскошью и было проявлением большой щедрости. Итак, запомним, что церковнославянское слово «нард» обозначает особое ароматическое вещество, которое использовалось в древности как косметическое и лекарственное средство.
5: Ларец слов.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: На самом севере Хабаровского края есть небольшой поселок Охотск. Его название не имеет отношения к охоте, как может показаться. Оно произошло от слова «охота». Это топоним. С языка коренных жителей он переводится просто «река». В устье речки Охоты раскинулось одно из старейших на Дальнем Востоке селений. Русское зимовье появилось здесь еще в 1647 году. Три десятка казаков, следовавших из Сибири на Камчатку, добрались тогда до берегов Охотского моря, которое является частью Тихого океана. Первопроходцы срубили добротную деревянную крепость, острог, и через некоторое время заложили в ней храм в честь праздника Преображения Господня. Когда точно в Охотске появилась первая церковь, сегодня и не скажешь. Доподлинно известно, что в 1737 году она уже существовала. Тогда здесь была основана Охотская навигацкая школа. В ней молодые казаки постигали премудрости мореходства. Инициатором создания школы был российский мореплаватель Витус Беринг. Он возглавлял экспедицию по созданию на Тихом океане постоянного российского флота. В рамках этой кампании в Охотске развернулось судостроение. В 1740 году на воду были спущены два первых судна, названные именами святых апостолов Петра и Павла. Охотск стремительно развивался как центр мореплавания. Преображенская церковь на протяжении многих десятилетий оставалась духовной опорой для его жителей. Деревянное здание несколько раз горело, но неизменно восстанавливалось. В последний раз его перестроили и осветили в 1891 году. После революции 1917-го храм Преображения Господня разрушили безбожники. Общинная церковная жизнь в Охотске вновь затеплилась в 90-х годах 20 века. Вначале православные собирались в здании бывшего кинотеатра, затем оборудовали под церковь маленькую избушку на берегу реки Охоты. А в 2012-м начали строительство нового храма. Верующие сами заготавливали бревна в тайге, сами пилили, красили, штукатурили, и спустя 4 года над деревянной церковью засияли купола. Ее осветили по старинной традиции в честь Преображения Господня. Вскоре здесь появились свои святыни. Одна из них – икона Николая Чудотворца, выполненная по заказу московским мастером. Образ этот особенный. За спиной у святителя иконописец изобразил новый Преображенский храм в окружении сопок и Тихий океан. А в волнах видны парусники – апостол Петр и апостол Павел. Те самые два первых судна, что изготовили в Охотске на заре его истории для экспедиции Витуса Беринга.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Безмолвное море, лазурное море, стою очарован над бездной твоей. Ты живо, ты дышишь сметенной любовью, тревожную думой наполнена ты. Безмолвное море, лазурное море, открой мне глубокую тайну твою. Что движет твое необъятное лоно, чем дышит твоя напряженная грудь? Иль тянет тебя из земные неволи далекое светлое небо к себе? Таинственный, сладостный, полная жизни, ты чисто в присутствии чистом его. Василий Жуковский.

Радио «Вера». Светлое радио. Если хочешь стать оптимистом и понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай сам и вникай.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний переводчицы Лилианы Лунгиной. Подстрочник. Когда мы были в 8 классе, у двоих ребят, Володи и Гали, арестовали отцов. И в школе немедленно устроили комсомольское собрание, чтобы исключить Володю и Галю из комсомола. С формулировкой, которая мне показалась абсолютно нелепой. До какого абсурда доходила та жизнь? Исключали 15-летних мальчиков и девочек из комсомола за то, что они раньше НКВД не разоблачили своих отцов. Хорошая формулировка. Но я, человек, не привыкший молчать в свои 15 лет, встала и сказала, что невозможно за это исключать детей. Во-первых, никто не доносит на родителей. Во-вторых, как они могли, с какой стати? Тут же сделали перерыв в комсомольском собрании, а потом немедленно исключили меня за то, что я выступила против этого решения. Я, между прочим, должна покаяться. Только двое из нашего класса были в комсомоле. Я, к сожалению, была из первых в этом своем неудержимом стремлении слиться с общим потоком. Я и Лёва Безыменский. И надо сказать, что когда меня исключили, он тоже выступил, вступился за меня. Тогда второй раз сделали паузу, и его тоже исключили на этом же собрании. Мы тогда с Лёвкой оба не сомневались, что стоит нам прийти в райком комсомола, как нас немедленно восстановят. А когда пришли, то нам даже не дали изложить обстоятельства дела. То есть абсолютно никого не интересовало, за что нас исключили. И это было, по-моему, окончательным и последним моментом в моем полном отторжении этой системы. Тут я поняла, что правды нет, что все это только разыгрываемое театральное действо.
0: Голоса времени.

Здравствуйте, в эфире священник Антоний Борисов. Если вы хотите увидеть настоящую Элладу с ее замечательными и яркими традициями, вам нужно ехать не в столицу, город Афины, и не в другой мегаполис, Салоники, а на острова. Там вы увидите греков, с любовью хранящих обычаи своих предков. Самым крупным греческим островом является Крит. Он же славится особенным колоритом. Местные мужчины, например, и в наши дни с удовольствием носят национальную одежду и отращивают пышные усы, как поступали их деды и прадеды. Не стоит удивляться и тому, что почти в каждом доме на острове имеется винтовка. Причем это совсем не украшение. Согласно логике местных жителей, хозяин без оружия вовсе не хозяин. Мне посчастливилось прожить на Крите 2 месяца, в течение которых я познакомился со многими местными традициями. Одна из них является уникальной. Ее больше нигде не увидишь. Связана эта традиция с наречением имени новорожденному ребенку. На Крите до сих пор очень сильны семейные связи. В наши дни можно видеть, как под одной крышей живут по 3-4 поколения, даже если это не коттедж, а большой многоэтажный дом. Островитяне стараются селиться так, чтобы все ближайшие родственники обитали рядом, в разных квартирах, но в непосредственной близости друг от друга. Мне поначалу казался такой образ жизни немного странным, так как мы, россияне, привыкли жить обособленно. Но спустя какое-то время я понял, что местным жителям так гораздо веселее и удобнее. Если понадобится помощь, всегда можно обратиться к родне, которая с большой охотой спешит помогать. Дети на Крите с большим почтением относятся к родителям, стараются всячески выразить им свое уважение. Это проявляется и в том, какие имена даются детям. Выглядит это так. Когда у молодой пары рождается ребенок, ей не нужно думать, как его назвать. На Крите имена передаются по наследству – от дедушки внуку, от бабушки внучке. Пальма первенства принадлежит отцовской стороне, то есть первый сын называется в честь деда по папиной линии, второй – по маминой. То же самое и с дочерьми. Сначала берется имя бабушки по отцовской линии, потом по материнской. Бывает, что семейной паре по какой-то причине не хочется называть своих детей именами родителей. Из этой ситуации выходит следующим образом. Во время крещения в храме детей все равно нарекают в честь дедушек-бабушек. А родители затем дают им второе имя, то, которое больше нравится. Получается двойное именование. Ребенок, когда вырастает, сам определяет, как представляться окружающим – церковным именем или гражданским, или сразу двумя. Анна Анфи, например, так зовут одну мою знакомую. Но при совершении церковных таинств человек именуется так, как нарекли его в крещении. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о том, как на греческом острове Крит выбирают имя для крещения ребенка.

0: Не ищи ничего вне души, все в ней. Ищи счастье в собственном твоем сердце. Святитель Филарет Дроздов.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем светлого радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро. Сегодня в 7 вечера гостем программы «Лавра» будет насельник Троицы Сергиевой Лавры, доцент Московской духовной академии и иеромонах Далмат Юдин. Поговорим о том, как вокруг Сергия Радонежского собиралась первая община и как складывался устав Троицкой обители. А в 8 вечера слушайте программу «Исторический час». Гостем программы будет доцент Литературного института имени Горького Сергей Арутюнов. Разговор пойдет о творчестве и судьбе поэта-фронтовика Юрия Левитанского.

0: Радио «Вера». Прообразы. Святые в литературе.
1: Слово «ангел» означает «посланник», «вестник». Некоторые из ангелов находятся в особой близости к человеку. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим об архангеле Михаиле и стихотворении Николая Клюева «Я был в духе в день воскресный». В Библии говорится, что духовный мир существовал до сотворения мира, и в нем происходили грандиозные события. Могущественный, красивый и один из приближенных к Богу ангел Деница настолько возгордился своим высоким положением среди прочих ангелов и собственной силой, что захотел стать выше Создателя. К своему заговору против Бога он привлек других ангелов, но некоторые из них остались верными Творцу. Таким образом, между темными и светлыми силами на небе развернулась битва, в которой победило светлое воинство, низвергнув темные силы в ад. В одном из стихотворений Николая Клюева можно увидеть отголоски того небесного библейского сражения.
2: «Я был в духе в день воскресный, осененный высотой, просветленно-бестелесный и младенчески простой. Видел рати колесницы, судный жертвенник и крест, указующий десницы путеводно-млечный перст».
1: Воинство светлых ангелов возглавил архангел Михаил. Его также называют архистратигом, что в переводе с греческого означает «главнокомандующий». Борьба между светлыми и темными силами продолжается и по сей день в душе каждого человека. Все мы склоняемся то в сторону добра, то в сторону зла. И архангел Михаил является незримым защитником людей от сил тьмы. На иконах архангела Михаила часто изображают в воинском облачении, с мечом в руке и с крыльями за спиной. В стихотворении Николая Клюева архангел Михаил тоже крылат и величественно грозен. Произведение Клюева явно тяготеет к модному поэтическому направлению начала XX века – символизму. Поэт получает от архангела Михаила белый камень. Этот христианский символ означает верность Христу. В одном из своих посланий апостол Павел называет Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором держится вера.
2: «Источая кровь и пламень, шестикрыл и многолик, с начертаньем белый камень мне вручил архистратиг и сказал: венчайся белым, твердо каменным венцом, будь убог и темен телом, светел духом и лицом. И другому талисману не вверяйся никогда, я пасти не перестану с высоты свои стада».
1: Поэт Николай Алексеевич Клюев был глубоко верующим человеком из среды старообрядцев. В 16-летнем возрасте Клюев надел на себя вериги и отправился в Соловецкий монастырь. В зрелом возрасте поэт пешком, как богомолец-странник, путешествовал по России. В стихотворении «Я был в духе в день воскресный» Николай Клюев пытается разобраться в том, откуда к нему приходит вдохновение. Образ архангела Михаила помогает поэту осознать, что творчество должно нести людям свет и противостоять злу.
2: «Верен ангела глаголу, вдохновившему меня, я сошел к земному долу, полон звуков и огня».
1: После революции судьба самобытного крестьянского поэта-странника Николая Клюева сложилась трагично. Советская власть преследовала поэта за его, как он сам ее называл, дедовскую веру. Стихи Клюева были объявлены кулацкими, их нигде не печатали. В 1937 году Николая Клюева арестовали и отправили в сибирскую ссылку. В том же году поэт был расстрелян в Томске как участник монархической повстанческой организации, которой никогда не существовало. В начале 20 века стихи Николая Клюева в духе народных плачей и библейских псалмов оказали большое влияние на поэтов-современников, в частности, на Сергея Есенина. К числу таких произведений относится и стихотворение Клюева, посвященное святому архистратигу Михаилу. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: «Прообразы. Святые в литературе».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Благодарность – это сердце счастья.
1: Слова Сергея Сергеевича Аверинцева, выдающегося филолога, культуролога, библеиста и поэта 20 века, напоминают о том, что счастье рождается из внутреннего отношения человека к миру. Оно не измеряется в количественных и даже качественных категориях. Суждение Сергея Аверинцева перекликается с христианской мудростью. Апостол Павел в первом послании к фессалоникийцам писал: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Афористично высказывался на эту тему подвижник конца 20-го, начала 21 века протоиерей Николай Гурьянов. «Не забывай никогда, даже в самые темные дни твоей жизни, благодарить Бога за все. Человек с благодарным сердцем никогда ни в чем не нуждается». Продолжая эту мысль, можно сказать, что человеку для его внутреннего покоя надо все происходящее с ним воспринимать как действие божественной любви. И за эту любовь благодарить Бога. Ропот, неудовлетворенность своим положением приводит к унынию. А оно совсем не похоже на счастье.
0: Цитата

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Древнегреческий философ и математик Пифагор утверждал, что планеты Солнечной системы, вращаясь, издают дивную музыку, которую мы не в силах расслышать по одной простой причине – мы слышим ее с рождения. Суть этой метафоры проста. То, чем мы надежно обладаем, порой трудно ценить или даже воспринимать. Иными словами, что имеем, не храним. К этой же мысли пришел и герой рассказа «Маятник жизни», написанного американским писателем О. Генри Джон Перкинс. Джон Перкинс, возвращаясь домой, обдумывает, как сбежать от супруги в клуб, чтобы поиграть в карты. Но, войдя в квартиру, обнаруживает, что Кэти дома нет. Она уехала навестить больную мать. Джону становится не по себе. Он вдруг отчетливо понимает, Кэти, к которой он так привык, что едва ли замечал ее, необходима для его счастья. Джон осознает, насколько эгоистичным было его отношение к жене. «Все вечера напролет я проводил в клубе. Она, бедняжка, была совсем одна», — корит он себя. «Но когда она вернется, все будет иначе». Так герой переживает драгоценный момент прозрения, который порой способен перевернуть жизнь. О таких моментах размышлял митрополит Суржский Антоний, проповедник XX века. Он говорил так: «Нужно ценить те мгновения, когда нам хватает мужества заглянуть в свою душу и увидеть неправду перед собой, ближними, Богом». В финале рассказа «Маятник жизни» Кэти неожиданно возвращается, и Джон по инерции, которую он пока не в силах преодолеть, все-таки уходит в клуб. С одной стороны, концовка грустна, ведь все вернулось на исходные позиции. Но с другой стороны, Джон все-таки впервые задумался об одиночестве Кэти, о своем эгоизме, и значит, у него есть шанс изменить свою жизнь.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: В этот день митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл возглавил праздничную божественную литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы в селе Кочубеевском. В завершении богослужения правящий архиерей обратился к верующим с проповедью, в которой поздравил всех с праздником.
1: Сердечно приветствую вас в этот великий праздник и престольный праздник, в том числе нашего святого храма в селе, районном центре Кочубеевском. С одной стороны, когда мы говорим о смерти, это скорбь, но посмотрите, как в церковно-славянском языке и тем более в отношении Матери Божией называется этот праздник – Успение. Она уснула. И вот изображается, когда Матерь Божия и с учениками, с апостолами Господа, с ангелами, вот и в алтаре есть удивительное изображение на апсиде, где уже стоит Господь, а в руках Матерь Божия, тело ее лежит на одре, а в руках уже находится душа Пресвятой Богородицы. Конечно же, сам Господь пришел принять душу своей земной матери. Мы говорим, что Он Бог и Он человек. А как человек, воплотившись от Духа Святаго, принял плоть человеческую. Вот единственный, который во все времена, тысячелетия, стала способной принять самого Бога и даровать ему человеческую плоть. Так вот, успение не смерть. И дай Бог нам с вами, чтобы наша смерть стало успением, то есть уснуть здесь и проснуться в Царстве Небесном. Проснуться все, ибо мы верим в вечное состояние, в сущность души, в вечную жизнь. Но проснуться в Царство Небесное или проснуться вдали от Бога. Также мы слышим, находясь в некой скорби, в которой находились и апостолы, когда хоронили Пресвятую Богородицу, после Вознесения Господня, она осталась с ними здесь, на земле. Это было для них огромной радостью, но и ее они пришли похоронить. Но однако мы слышим, в тропаре в Рождестве девство сохранило Иси, то есть и родив Сына Спасителя Иисуса, она осталась девой. И во Успении, то есть когда ты умерла, мира не оставила Иси Богородица. И Матерь Божия не оставила этого мира. Мы знаем, когда по вере Господу нашему, по молитвам Пресвятой Богородицы совершались и совершаются, и будут совершаться величайшие, величайшие чудеса. Чего только стоят эти иконы чудотворные Матери Божией, которым она давала, дает особую великую силу. Конечно, важно прикоснуться к святыне, поехать в святое место, где есть такие удивительные чудотворные иконы. Но просто, когда мы молимся, особо когда нам тяжело, к любой иконе подойти, Матери Божией, искренне помолиться, и она поможет нам.
0: Вечером 28 августа в праздник Успения Пресвятой Богородицы митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил утреннюю с чином погребения плащаницы Божией Матери в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя. Это особое богослужение было установлено в воспоминании о событиях, когда святые апостолы, собравшись у одра Пресвятой Девы, попрощались с ней, оплакивая временное расставание, но исполняясь надежды на будущую встречу в Царстве Небесном. По окончании последования духовенство и прихожане во главе с архипастырем совершили крестный ход, обнеся святую плащаницу вокруг кафедрального собора. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления

0: Всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
0: Первоисточник.
2: Володь, привет. Слышал, у тебя конфликт с генеральным?
3: Да, но это не у меня с ним, а у него со мной. Уверен, правда восторжествует.
2: Ну, вы прям как Давид и Голиаф.
3: Они тут при чем?
2: А вот при чем.
4: Давид и Голиаф – сегодня это устойчивое выражение, а основанием ему послужила известная ветхозаветная история. О ней повествует первая книга царств. Филистимляне, пользуясь возможностью напасть на израильтян по причине болезни их царя Саула и невозможности, как они думали, встретить достойное сопротивление, выступили с войной. Вот цитата из первоисточника. «И стали филистимляне на горе с одной стороны, и израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина, и выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он был 6 локтей и 5 дюймов». Высокорослый Голиаф, а указанная в Библии величина соответствует примерно 3 метрам, одетый в медный шлем и чешуйчатую броню, с медным щитом за плечами, поразил воображение израильтян. Он стал кричать, что он свободный филистимлянин, а они – жалкие рабы Саула. Ужаснулись они и предложению Голиафа выбрать из числа своих воинов человека для сражения. Его услышал Давид, один из сыновей Иессея Вифлеемлянина, пастух и придворный музыкант. В тот день Давид пришел к войску, чтобы принести еду 3 своим старшим братьям и узнать об их здоровье. И не смог сдержаться, увидев, как Голиаф поносит воинство бога Живаго. Давид вызвался сразиться с Голиафом, но все стали отговаривать его. Саул сказал ему: «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». Надо сказать, Давид в то время был юношей 15 или 16 лет. Юноша возражал, говоря, что Господь, избавлявший его от льва и медведя, избавит и от руки этого филистимлянина. И Саул уступил ему, сказав: «Иди, и да будет Господь с тобою». Саул пытался одеть Давида в свои боевые одежды, но Давид, непривычный к шлему и броне, снял их. Взяв посох и несколько гладких камней из ручья, с прощою в руке, выступил он против Голиафа. Тот, увидев противника, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод. Он удивился тому, что Давид идет против него с палкой и камнями, и проклял Давида своими богами. Давид же ответил: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил». И когда Голиаф стал подходить к Давиду, Давид, взяв камень, бросил его из пращи и поразил в лоб, так что противник упал. Голиаф был поражен, а затем и обезглавлен своим же мечом. Давид стал героем. Сегодня выражение «Давид и Голиаф» – это обозначение 2 противоборствующих сторон, объединений или даже стран, несопоставимых по силе и мощи.
0: Первоисточник.

0: для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Пестово – небольшой уютный городок на востоке Новгородской области. Он стоит на реке Мологе, это левый приток Волги. В XIII-XIV веках здешние земли принадлежали Новгородской республике, а в XV столетии были присоединены к Московскому государству. Именно тогда в песцовых книгах впервые появилось название Пестово. Оно принадлежало небольшой деревеньке. Просуществовала она до XVII века. Потом берег Мологи на много лет опустел. На Руси хозяйничали иноземные захватчики и разбойничьи шайки, и люди целыми селениями умирали от голода. Когда же смутное время миновало, Пестово возродилось. Жители растили здесь хлеб, рыбачили, мастерили на продажу глиняную посуду, изготавливали лодки и сплавляли их до Нижнего Новгорода. На высоком правом берегу Мологи сельчане построили деревянную церковь в честь праздника Покрова Божией Матери. В начале 19-го столетия она обветшала. Здание разобрали и на его месте возвели новое каменное. Кроме центрального престола, в храме обустроили два боковых – во имя Ильи Пророка и Архангела Михаила. Больше 100 лет Покровская церковь объединяла жителей Пестово и окрестных деревень. После революции 1917 года здесь, как и повсюду в России, на православных начались гонения. В 1933 году настоятеля отца Сергия Неменского арестовали и вскоре расстреляли. Храм безбожники разорили. В 1940 году власти приняли решение уничтожить и само старинное здание. Исполнить намерение помешала Великая Отечественная война. В церкви разместили склады, расположенные неподалеку авиабазы. В мирное время храм Покрова Божией Матери пустовал. К концу 20 века он представлял собой руины. В 80-е годы власти хотели было восстановить здание, чтобы устроить в нем музей, да сочли это нерентабельным. Вновь встал вопрос о сносе церкви. Но через несколько лет отношение к вере в государстве поменялось, и православным разрешили возродить Покровский храм. Немало усилий потребовалось верующим жителям Пестово, чтобы поднять здание из руин. Всем миром справились. Восстановили стены и своды, установили новый трехъярусный иконостас, стали служить литургию, а еще учить детей закону Божию в воскресной школе, издавать газету «Верую» и кормить неимущих в благотворительной столовой. Сегодня Пестово трудно представить без Покровского храма. Как встарь, стоит белокаменная церковь на высоком берегу Мологи. Отражается в воде золотой купол, и сотни сердец объединяет соборная молитва.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Любовью ль сердце разгорится, унегаси ее огня. Не им ли жизнь твоя живится, как светом солнца яркость дня? Люби безмерно, безответно, всей полнотой душевных сил. Хотя б любовью ответной тебе никто не отплатил. Константин Романов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Клуб частных мнений в эфире радио «Вера». У микрофона я, Наталья Лангамер, а также наш дорогой гость, игумен Назарий Рыпин, наместник Свято-Веденского, Макаревского, Жабынского мужского монастыря. Добрый вечер, отец Макарий.
2: Здравствуйте.
1: Павел Чухланцев, руководитель молодежного миссионерского проекта «Ортодокс Хаус». Добрый вечер, Паш.
3: Добрый вечер.
1: И Алексей Шириков, автор православного просветительского проекта «Жизнь со смыслом», собственно, автор частного мнения, которое ляжет в основу нашей дискуссии. Леш, привет.
4: Добрый вечер.
1: А вот тему я объявлю чуть позже. Сначала мы послушаем частное мнение, которое как бы предыстория к нашей теме. Сегодня у нас так.
5: А как вы поймете, что духовно выросли? Этот вопрос мне задали при обсуждении слов из послания святого апостола Павла к евреям. Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. И действительно, как это понять? Ведь судить о духовной зрелости человека по времени его пребывания в лоне церкви явно не объективно. Человек может десятилетиями ходить на службы, знать порядок богослужения, разбираться в церковных текстах и при этом оставаться внутренне незрелым. А кто-то только приходит ко Христу, но рядом с ним уже чувствуется глубина. Когда говорят о взрослении, обычно вспоминают психологию. В качестве критерия в психологической зрелости называют способность брать ответственность за свою жизнь, управлять эмоциями, осознанно принимать решения, принимать критику, конструктивно разрешать конфликты, меньше зависеть от чужого мнения. И, наверное, все это действительно важно. Христианство ведь не отменяет человеческую зрелость. Но все же духовное возрастание кажется про что-то еще. Святой апостол Павел приводит критерии духовной зрелости – приученность чувств к развлечению добра и зла. И вот эта мысль мне очень понравилась, потому что апостол говорит не про объем знаний, он говорит о внутреннем зрении человека. Вообще, различать добро и зло не так просто, как кажется в детстве. В детстве все довольно понятно. Вот хорошие люди, вот плохие. Вот добро, вот зло. Но чем дольше живешь, тем чаще сталкиваешься с ситуациями, где все перемешано. Можно внешне делать правильные вещи, и при этом внутри руководствоваться тщеславием или желанием самоутвердиться. Можно говорить о правде и разрушать человека своей правдой. Можно бороться за справедливость и постепенно ожесточиться. Вот здесь особенно важным становится это Павлово приучение чувств. Не просто знание заповедей, а способность сердцем распознавать, что сейчас происходит со мной и с другим человеком. Мне кажется, духовно зрелый человек – это не тот, кто никогда не ошибается, а тот, кто становится внимательнее к добру, кто начинает раньше замечать в себе раздражение, гордость, желание унизить другого, кто учится различать, где говорит любовь, а где не любовь. И, наверное, именно поэтому духовное возрастание трудно измерить. Оно проявляется в простых вещах и в то же время позволяет лучше видеть сложность собственного сердца.
0: Частное мнение.
1: Лёш, ты предложил тему, сейчас я ее озвучу, как мы ее сформулировали, «Как найти духовника». Вот, и у тебя, видимо, эта тема родилась впоследствии вот такого размышления на тему духовного взросления. Расскажи, как ты выбрал эту тему, почему так?
4: С одной стороны, меня последнее время очень занимает этот вопрос. Отчасти это связано с моей собственной историей. У меня в жизни никогда не было духовника, и мне часто это предъявляли как некоторый недостаток, как вот из-за этого там какие-то проблемы могут быть. Это первая составляющая, по которой я выбрал эту тему. А вторая заключается в том, что как раз в том, что я затронул в этом мнении. Мы находим духовника, и дальше мы должны двигаться вперед каким-то образом. А это значит, что приходит, наверное, какой-то момент, когда ты уже должен стать самостоятельным. И вот, наверное, эти два аспекта мне хотелось бы сегодня так или иначе затронуть. С одной стороны, как найти духовника, и как найти такого духовника, который не оставит тебя вот на этой первой ступеньке, где ты будешь топтаться все время, а поможет тебе пройти духовный путь, вырасти и стать взрослым христианином.
1: Какой-то у тебя негативный настрой, что духовник тебя оставит на первой ступеньке.
4: Как-то, наверное, я очень часто замечаю такое вокруг себя, потому что, да.
1: Ну, тем более у тебя папа священник.
4: Ну, да, да. Я вижу разный опыт, вижу, как есть люди, которые действительно возрастают внутренне. Опять же, да, что это значит, вот это тоже можно все обсудить. А есть люди, которые вот пришли и как будто бы практически не меняются никак.
1: Вопрос, с духовником ли это связано на самом деле? Вот, Паш, у тебя духовник есть?
2: У меня интересная история в этом плане. У меня есть священник, у которого я регулярно исповедуюсь, который знает обстоятельства моей жизни, но при этом, когда я у него спросил, получается, вы мой духовник, он сказал, давай не будем это так называть, вот, потому что я еще очень молодой, я себя духовником называть не могу, поэтому давай просто ты будешь у меня исповедоваться, и мы в таком формате будем продолжать. Угу. Поэтому даже не знаю, что сказать, если у меня духовник. Но определенно советник в каких-то духовных вопросах, человек, который знает обстоятельства моей жизни, какие-то мои духовные проблемы, у меня есть.
1: У меня волей судеб были духовники, и была и такая духовная связь с ними, и потом, опять же, волей судьбы и волей Божьей, да, мы расходились территориально. Вот сейчас у меня духовника нет, поэтому вопрос мне тоже интересен. Отец Назарий, у вас духовник есть?
3: Есть. Дело в том, что по разным обстоятельствам тоже складывалось в моей судьбе, что духовники менялись, но чаще всего это было со смертью духовников моих связано, потому что старцы умирают, уходят из этой жизни. Хотя какой-то монастырский духовник, он может быть и другим. То есть есть старец, у которого ты спрашиваешь какие-то самые серьезные свои вопросы жизненные. А рядовая исповедь все равно есть священник, который принимает ее, это обычно один и тот же священник. Они менялись. И, в принципе, наверное, вот ваш молодой священник, он по скромности боится этого слова «духовник», но все равно ваш духовник, по сути. Он выполняет функцию духовника, просто, может быть, именно из какого-то чувства смирения, наверное, он пытается пока этого слова избегать, но это именно так. Просто многие боятся и думают, что духовник и духовный отец – это почти тождественные вещи, но это не совсем так.
1: Давайте разберемся с этими понятиями.
3: Давайте попробуем. Просто духовник, действительно, его можно менять. В силу того, что там географически ты меняешься, или, может быть, духовно как-то созреваешь, и сам духовник говорит, ты знаешь, вот все, что я мог, я тебе дал. Вот. А духовный отец обычно это тот, кто уже избирается как физический отец единожды на всю свою оставшуюся жизнь, поэтому не надо спешить называть кого-то духовным отцом. И духовный отец, наверное, здравый, трезвый священник, никогда не скажет «сюда-то, ты мое духовное чадо», там, по прошествии там, 2-3 месяцев, иногда на первой же исповеди, так, особенно женщинам свойственным, «будьте моим духовным отцом, давай». Вот, наверное, это будет преждевременно. А именно поэтому такое явление бывает не столь часто, и это возлагает такую определенную ответственность на обе стороны, и на самого духовного отца, чтобы вести человека по жизни, и чтобы не происходило в жизни всегда оставаться таковым, быть на этой высоте. И для самого духовного чада, что бы ни случалось, я найду способы преодолевать эти расстояния либо физически, либо какими-то средствами связи или письмами, чтобы все-таки спрашивать свои самые главные вопросы, без ответа на которые я не буду принимать решения, допустим, да. Знаю уже из опыта, что слово моего духовного отца для меня крайне важно, а я доверяю ему настолько, чтобы все-таки не делать чего-то очень главного, важного в моей жизни без его совета и благословения. Но такое, повторюсь, бывает редко.
1: Какие вопросы из вашей практики, к вам же приходят на исповедь люди, да, миряне обычные, какие вопросы сейчас, ну так вот мы говорим честно сегодня, искренне, не как должно быть, а как оно происходит. Какие вопросы люди решают с духовником?
3: По-разному. Ну, допустим, сейчас, конечно, я в меньшей степени духовник, а больше духовник-братья. И наш монастырь не столь обильно посещаем паломниками. Хотя приезжают люди, но это небольшое количество людей. А в Оптиной, конечно, это был поток людской, и исповедовать приходилось подчасто и помногу. И запросы самые разные, в зависимости от людей. Кто-то с зависимостями, кто-то с какими-то семейными трудностями, кто-то по-настоящему хочет преодолеть какие-то страсти и духовно измениться. Хотя это, наверное, в меньшей степени. И это печально, но, к сожалению, так бывает, что у людей больше какие-то бытовые запросы. Но все же желание что-то в себе изменить, оно, безусловно, есть. И, кстати, касаясь вот прослушанного сюжета нами, наверное, развлечение добра и зла, оно в связи с этой внутренней борьбой, когда ты стремишься быть на стороне Божьей, исполняя его заповеди, и постепенно ты понимаешь, насколько это сложно, и в этой борьбе и появляется это чувство, этот навык уже отличать вот эти какие-то вражеские прилоги в этой борьбе, отстаивать это право быть христианином по-настоящему. Это непросто. Ну, к сожалению, такой запрос есть у людей, но, наверное, поэтому, вот как Алексей говорил, кто-то остается на первой ступеньке, и не в состоянии бывает как-то двигаться дальше. Наверное, это проблема, она такая есть. Просто важно, чтобы духовник, как говорил Святитель Игнатий Брянчанинов, мне в духовнике достоинство приводить ко Христу, а не к себе.
1: Да, это такой важный момент.
3: Да, да. И когда или Феофан Затворник говорит, что духовник – это как указательный столб, на котором есть вот туда Царство Небесное, туда Преисподнее, вот туда ходи, сюда не ходи. Вот. А если, говорит, как начнут вокруг этого столба хороводы водить, да, какой столб красивый, да как выкрашен хорошо, да какие-то блички замечательные, то, собственно,
1: понятия, если столб... Понятия подменяются.
3: Конечно, если столб начинает там себя тоже принимать и нахваливать, вот такой не кружок по интересам, но это мало похоже на христианство по-настоящему.
0: Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Клуб частных мнений на волнах радио «Вера». У микрофона я, Наталья Лангаммер, а также наши гости. Игумен Назарий Рыпин, наместник Свято-Веденского Макарьевского Жабынского мужского монастыря, а также Павел Чухланцев, руководитель молодежного миссионерского проекта «Ортодокс Хаус», и Алексей Шириков, автор православного просветительского проекта «Жизнь со смыслом» и, собственно, автор сегодняшней темы, которую мы сформулировали так: «Как найти духовника». Вот я хочу вернуться к Лёше и Павлу, да, в этом контексте того, что сказал отец Назарий. Почему, Лёш, в первую очередь ты сказал, что у меня духовника нет? И я даже почувствовала какой-то некий, ну, не знаю, протест, что ли, что духовник может помешать духовному взрослению, хотя, в принципе, вот в монашестве без духовника никак, и, в принципе, считается, что без духовного наставника расти опасно, даже так скажем. Почему ты делаешь такой выбор?
4: Ну, сложно сказать, что я делаю такой выбор. Я думаю, что так исторически сложилось во многом потому, что я сын священника. И, естественно, что основные этапы моего духовного пути проходили в совете и в разговоре, где-то в споре с отцом.
1: А папа не может быть духовником?
4: Ну, я думаю, что в какой-то мере можно и так назвать, просто это не вписывается... Ну, я у него редко исповедовался, но я очень много именно с ним общался и о вопросах веры, веры. Поэтому, наверное, функцию духовника выполнял именно он, хотя я никогда так это не называл. Но действительно, да, почему у меня, может быть, внутренне звучало некоторое напряжение в адрес этой темы, потому что мне кажется, что очень часто у нас есть такое навязывание духовников. По крайней мере, когда, вот, например, я учился в семинарии, да, у нас духовник, вот, назначенный священник, у которого ты исповедуешься. Но вот и то, что отец Назарий говорил, и то, о чем я размышлял, в целом, да, ведь духовничество не сводится только к исповеди. Это все равно, опять же, как мы еще исповедь понимаем, если исповедь – это просто перечисление грехов, то вот к этому не сводится.
1: Не сводится,
4: а если
1: да.
4: это разговор…
1: Духовная беседа.
4: Духовная беседа, тогда уже да. Но при этом, при всем этом… Даже если мы смотрим в историю монашества того же самого, ведь духовник – это очень важная роль. Ее нельзя просто так назначить, потому что ты должен посмотреть на плоды жизни этого человека, ты должен посмотреть, хочешь ли ты стать таким, как он, или не хочешь. А ведь, ну, как бы, назначить-то могут разного. И вот из-за этого, ну, у меня долгое время вообще было такое ощущение, что это все, ну, что-то такое странное, эта тема духовничества. И вот я только последний год как-то о ней размышляю, именно в ключе того, что действительно для человека начинающего особенно, ну, невозможно без наставника. Наставник будет. Как мы его будем называть, это уже другой вопрос. Он будет. И вот в этой связи как раз важно понимать, как его выбирать. И мне кажется, вот тот совет, который отец Назарий дал, что чтобы он вел не к себе, а к Богу, чтобы он не зацикливал человека на своей личности. Это первый такой ключевой совет, который важно подчеркнуть.
1: Знаете, я тоже не раз эту тему слышала, обсуждение этой темы и здесь, на радио «Вера», и с другими людьми. И есть страх ограничения свободы. Причем иногда это такие, знаете, капризы, да, какой-то своеволие, а иногда это очень оправдано, потому что случались разные ситуации у человека в жизни, и именно необходимость послушания человеку, когда идет давление, это, наверное, основная причина, почему особенно молодое поколение духовников не выбирает. И вот ты сказал, Лёш, про наставничество на первом этапе взросления. А потом наступает какой-то другой этап, когда люди уже свободно себя чувствуют в лоне церкви. И эта свобода, может ли она быть не опасной, так скажем? Здесь был Сергей Комаров у нас на записи, и он тоже апеллировал к апостолам, что, в принципе, духовный совет можно спрашивать у разных людей, не обязательно у одного священника. Вот, Паш, я знаю, что ты социологическое исследование проводил перед тем, как сюда прийти. Среди молодежи, я так понимаю, да? Какие результаты? Какой вопрос ты задавал?
2: Я спрашивал, есть ли у ребят духовники, положительный это опыт или негативный. Там было, на самом деле, прямо несколько вопросов, но я вот с этого начну. И большинство ребят говорили о том, что им бы хотелось, чтобы у них в жизни был опытный человек, к которому они всегда могут прийти за советом. И большинство, ну, понятно, что это воцерковленная молодежь, большинство ребят говорили, что духовники у них есть. Но вот как раз вопрос в том, каким образом это взаимодействие с духовником происходит. То есть кто-то говорил, вот как я сейчас, да, что у меня есть человек, с которым я могу посоветоваться. Например, он даже живет в другом городе, но если у меня какая-то проблема возникает, я понимаю, что я к нему могу пойти. Я его считаю своим духовником. Вот. Можно же считать духовником, например, путать это слово с духовным отцом, о чем сказал отец Назарий, да, что это человек, который говорит тебе, что делать, вплоть до, возможно, каких-то бытовых вопросов, и ты этому подчиняешься.
1: По своему выбору.
2: Да, да.
3: Ну,
2: да,
3: конечно,
2: да.
3: Это не директива, это какое-то взаимное уважение и взаимная ответственность, как ты об этом говорил уже, да. Понимание того, что духовник это не решает за тебя, потому что все сложить в себя и вот, вы мне больше как скажете, так я буду картошку чистить. Ну, наверное, это абсурд. То есть одно дело, когда я такой келейный старец и послушник, который живут где-то в уединении в затворе, у него 1-2 ученика, и они ничего не делают без его благословения, это их опыт, это и монашеская традиция, и они получают огромную пользу от этого. Вот, а когда молодой человек начинает вот, спрашивать вплоть до того, идти ли мне в гости. У меня такой был случай еще в 90-х, когда начинал только какую-то духовническую свою деятельность, практику, наверное, можно так сказать, ну, просто как исповедальную, в том числе молодой человек, а можно я пойду в гости? Я говорю, а ты готов не пойти, если я скажу нет? Чем он задумался, не знаю, говорит, тогда ты как-то определись, это же не игра в какую-то там, в зарницу, мы сейчас тут... или войнушку. То есть, если ты спрашиваешь, надо выполнять. А если ты не готов слушаться до конца, то, наверное, ты оставь себе эту степень какой-то разумной свободы для себя, чтобы потом не разочаровываться и не унывать от того, что там тебе чего-то не разрешают.
4: Вот мне кажется, как раз важная тема, да, страх ограничения свободы, которую подняли, ну, он действительно есть. Я думаю, что у многих он есть, но при всем этом мне кажется, что в этом страхе есть и доброе зерно, потому что ну, свобода заложена с Богом, и свобода всегда риск, это абсолютно всегда риск, и, соответственно, Бог, ну, так образно, можно сказать, рискует, закладывая в человека эту свободу. Но, соответственно, ведь в идеале, когда мы говорим про наставника, учителя, он же тоже вот не директивно ограничивает человеческую свободу, он... объясняет где-то, наставляет где-то. Но я вот общался тоже с одним своим знакомым, он говорит, что даже в древней монашеской традиции в целом не выполнить то, что говорит старец, тоже возможно, и это тоже путь, возможно, приведет тебя к чему-то плохому, но это тоже путь, который как бы даст тебе другой опыт просто. Поэтому вот это ограничение свободы — это не тюрьма, это как бы именно обтирание друг об друга, скажем так.
1: Слушай, у меня есть эпизод, у знакомой духовник очень жестко поставил, или ты делаешь, как я говорю, или ты с сатаной. И для человека это была прям огромная травма. И, возможно, он и был прав, я не знаю, в этих обстоятельствах, но после человек уже не захотел никаких духовников, потому что очень долго не мог в себя прийти, думал, что он реально с сатаной, что бы ему ни говорили другие священники, и как бы его не выводили. Вот это прямо, ну, прям травма.
3: Ну, вот, да. Мне кажется, это перегиб.
4: Да,
3: я такие случаи слышал и знаю, там, по именам даже таких людей. Мне кажется, священник немножко превышает свои полномочия или свою власть духовническую. Его задача просто предупредить, сказать, ты знаешь, я бы тебе очень не советовал так поступать, говоря о последствиях, которые тебя могут ожидать. А вот так вот какой-то водораздел ты с сатаной.
4: Причем, мне кажется, что во многом вот такая проблема может еще возникать из-за того, что человек излишне рьяно бросается. Я не знаю, потому что кому-то излишне рьяно бросается. Вот нам нужен духовник, обязательно вот нужен. Я прихожу к первому попавшему священнику или ко второму, к третьему, и говорю, все, вот мой духовник. А ведь почему тема такая, да, как найти духовника? Потому что это само по себе процесс. Посмотреть, понять, ну, как вы вначале сказали, да, вообще, чувствую ли я Бога, ну, переживаю ли я вот эту вот любовь рядом с человеком, какой-то мир, про плоды духа, про которые говорит апостол Павел. А если ничего из этого никак не ощущается, ну, я бы постерегся.
1: Ну да, то есть послушание должно быть тоже по выбору добровольному. То есть, по идее, мы отказываемся от своей свободы, так, и это, в этом свобода, в том, угу. Что я такое решение принимаю, да?
3: Может быть, даже мы непосредственно мир можем не почувствовать в силу какой-то своей свободы. Субъективного состояния, но те советы, которые нам дают, однозначно должны какое-то водворять в нашей душе мир. И вот и слово и дело священника, конечно, нужно испытывать и не спешить сразу отдавать себя в послушание, потому что и священник патриарх Алексий, даже второй почивший, должен был об этом говорить, и даже было решение синода о младостарчестве, тогда это в 98-м да. году было это решение.
1: Это недавно обсуждалось, по-моему.
3: Да, это наболевшая проблема церкви, когда человек, не способный порой к духовничеству, берет на себя такую роль, или, по крайней мере, он может быть хорошим исповедником, в том смысле, что исповедовал, разрешил, допустил. Но это не значит, что он должен брать на себя роль духовного руководителя, тем более вот этой такой тонкой сфере наломать дров очень легко.
1: Да, Паш, ты хотел что-то добавить.
3: Да, я прошу прощения.
2: Да-да, и как раз ребята, все, с которыми я общался, для них принципиально важен был этот формат здоровых отношений со священником, когда он какие-то рекомендации в качестве совета высказывает, как бы старшего наставника, но не такого гуру, который говорит, надо сделать так и только так. И это для них очень важный был критерий в выборе духовника. И они сами про себя тоже говорили о том, что в любом случае то, что я услышу от священнослужителя, я буду к этому относиться с рассуждением. И я послушаю, возможно, разные мнения разных священников и приму решение самостоятельно, потому что просто принять решение, которое тебе сказали принять, там, на взгляд вот одной девушки, например, это детская позиция.
1: Да, кстати. Я просто расскажу еще про опыт, с которым я соприкасалась. Это когда духовником был монах в монастыре, и наша женская вера, да, когда мы начинаем о батюшке заботиться, начинаем в его словах видеть прозорливость, смотрим вот этими вот сияющими, блестящими глазами, про которые отец Назарий не так давно говорил, что этот блеск тоже надо тушить, или, да, он опасен. И тогда получается, что все, что сказал батюшка, вот все, что он сказал, это истина в последней инстанции, потому что это от Бога. А если ты в чем-то ослушаешься, то ты впадаешь в уныние. Вот мне кажется, важно помнить, что все-таки священник — это человек. Или действительно все, что говорит духовник, это от Бога. Отец Назарий, как правильно?
3: Совсем не так. Духовник - человек, он может ошибаться. Как раз важно в духовнике это чувство такта, мудрости духовной, чтобы его слова все-таки они воспринимались как совет. И если чадо или исповедуемый им человек через опыт общения с ним увидит, что его советы ему помогают в духовной жизни, он постепенно сам захочет свою ладью привязать к его тоже, так сказать, суденышку, чтобы вместе, совместно как-то уже шествовать в одну сторону. Потому что это не может быть на раз-два возникнуть, это доверие, оно возникает опытным путем. Если я вижу, что его совет согласуется с моим каким-то опытом и не вызывает диссонанса в моей душе, то постепенно и возникает это доверие, и из него возникает уже желание послушания.
1: Много еще вопросов. Мы сейчас должны будем прерваться на небольшую паузу. Напомню, что в эфире «Клуб частных мнений» на волнах радио «Вера». У микрофона я, Наталья Лангамер, а также игумен Назарий Рыпин, наместник Свято-Веденского Макарьевского Жабынского мужского монастыря, и наши гости Павел Чухланцев, руководитель молодежного миссионерского проекта «Ортодокс Хаус», и Алексей Шириков, автор православного просветительского проекта «Жизнь со смыслом», который, собственно, предложил нам сегодня тему, а тема у нас будет дальше обсуждаться такая: как найти духовника.
0: Клуб частных мнений на радио «Вера». Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Парсуна. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера». Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Возвращаемся в студию Светлого радио. Клуб частных мнений в эфире. У микрофонов я, Наталья Лангамер, а также игумен Назарий Рыпин, наместник Свято-Веденского, Макаревского, Жабынского мужского монастыря, и Павел Чухонцев, руководитель молодежного миссионерского проекта «Ортодокс Хаус», Алексей Шириков, автор православного просветительского проекта «Жизнь со смыслом» и, собственно, инициатор сегодняшней темы «Как найти духовника». Знаете, вот первую часть программы мы говорили как раз о какой-то технике безопасности, что ли, да, которая необходима, чтобы мы доверились, да, человеку. Еще один вопрос из этой области. А если тебе кажется, что судно, к которому ты причалил на своей ладье, оно куда-то не туда? Это же может быть духовное заблуждение, а может быть какая-то трезвая реальность. Уйти от духовника – это как?
3: Имеет смысл, когда такие сомнения закрадываются, все-таки посоветоваться с каким-то другим опытным духовником, потому что взгляд со стороны, или он может быть, может нам помочь, или каким-то здравым христианином, который сложившийся, и его опыт, и его образ христианской жизни вызывают у нас доверие определенное, то есть каким-то более опытным человеком. И это ничего плохого в этом нет, посоветоваться можно и даже нужно, потому что действительно, если два слепца пойдут, то они один будет другого вести, то оба пойдут в яму. И поэтому даже, может быть, насчет кораблика и ладьи, мы, и духовник, собственно, сам в такой же, так сказать, лодочке плывет, возможно. Но, по крайней мере, может быть, он должен, предполагается, знать путь определенный. То есть, как порой спрашивают, вот, для чего духовник нужен? А тот, кто по-настоящему подвязается как-то уже в духовной жизни, он, у него возникает вопрос, это как человек, который пошел в горы, вот говорят, можешь прочитать, ну да, у тебя есть путеводитель, как пройти по горам, вот маршруты все нарисованы, там тропочки, даже какие-то условия описаны, но он не знает каких-то вещей, которые опытно рождаются у проводника, который по этим горам ходит много лет, каждый день, и там, где вот, допустим, если дождь прошел, очень опасно, где какие животные могут там выйти или еще что-то. Поэтому опытный совет, конечно, он важен. Но, повторюсь, да, если есть какие-то сомнения, если есть какое-то смущение в душе, и особенно навязывание мнения духовником и настаивание на своей правоте, конечно, это вызывает настороженность и требует все-таки совета с кем-то.
1: А теперь с другой стороны. Очень часто бывают искушения, мне кажется, их не миновать, между чадом и духовником, когда лукавый просто пытается их поссорить. И они прям типичные. Там что-то про деньги, про личные отношения. Они прям одни и те же возникают. Вот как не спутать, да? Потому что к этим искушениям надо быть готовым, мне кажется. Как вы полагаете, мужи уважаемые?
4: Ну, мне сложнее сказать, я с такими искушениями не сталкивался. Мне действительно кажется, вот эта мысль о том, чтобы посоветоваться и не только на свое мнение опираться, хорошая, потому что, опять же, она отвлекается в моем собственном опыте, пусть не про духовников, а про тех, кого я слушаю. То есть я, бывает, слушаешь, потом смотришь, что-то уже начинает отталкивать, что-то начинает не нравиться. И спрашиваешь другого, вот у тебя какие ощущения, что внутри вызывает? Совпадает? Ага, ну, значит, наверное, действительно стоит постеречься. Поэтому, я думаю, да, вполне себе переложимо и сюда.
1: Отец Назарий, как вы себя ощущаете сначала как духовное чадо сейчас со своим духовником?
3: Я вижу недостаточность моего общения с ним, потому что он находится за пределами нашей Родины и на сегодняшний день. Он еще грекоговорящий, хотя англоговорящий, поэтому языковой барьер немножко тоже мешает. Я вижу, что, конечно...
1: Это духовный отец или духовник?
3: Наверное, больше как старец. То есть какие-то серьезные вопросы стараюсь решать с ним. А духовник есть здесь, в России, то есть тот, кому я регулярно исповедуюсь, иногда задаю какие-то вопросы. Даже скорее как совет я спрашиваю, так, по-братски. Вот. Могу согласиться, могу не согласиться, бывает такое, потому что Понятно, что опыт у каждого свой, но стараюсь, конечно, проявлять послушание определенное, но это больше какая-то рядовая исповедь. Вот поэтому, как духовное чадо, наверное, я несовершенен, но вижу необходимость такого руководства для себя, потому что знаю огромную пользу от того, что когда ты живешь не по своей воле, всегда отсекаешь, в каком бы ты состоянии находился, в каком бы звании ты ни был, это всегда приносит определенную и большую пользу, на самом деле. Даже из опыта церкви, я вспоминаю старец Нектарий, когда уже был соборным старцем, однажды кто-то его спросил: батюшка, а почему вы с палочкой не ходите? А он говорит: а у меня нет на это благословения духовника. То есть такие всероссийские старцы все равно имели духовников. Старец Авросий имел духовника, хотя принимал сотни людей каждый день и решал судьбы человеческие. Вот. Все-таки они все имели тоже духовников, относились к ним с большим уважением и по возможности с послушанием. Потому что это необходимо однозначно. Просто надо разделять, где ты как духовник выступаешь, где как духовное чадо или как посомый. И твоя способность проявлять послушание, отсекать свою волю, это не проявление незрелости в отношении твоих каких-то духовнических обязанностей. Совершенно две параллельных роли твоих. Это как и епископ, допустим, который управляет церковью, но когда-то он тоже встает на колени или преклоняет голову и кому-то приносит покаяние. В данный момент он выступает как кающийся грешник.
1: Как владыка Василий Родзянко, насколько я помню, он когда не имел духовника в России, он как бы имел благословение послушаться каждому, кого он встретит. И это такое прям сложное было послушание любому человеку. Но вот это меня как бы ситуация тревожит. Мы поговорили о том, что мы имеем право, да, там выбирать, о том, что мы имеем свободу жить без духовника. А с другой стороны, отсечение своей воли без духовничества очень сложно, вообще невозможно, мне кажется, да. И нету ли в этом вот таком... вот такой прыти, что мы проживем без духовников и сами с усами, нет ли в этом опасности?
4: Не знаю, насколько это невозможно без духовника. Мне кажется, окружающая нас жизнь и реальность всегда заставляет нас отрекаться от своей воли. Нам хочется одного, а может и другое. И ты все равно проводишь так или иначе эту внутреннюю работу над тем, чтобы принять это, идти с этим. Не знаю, вот авария у нас произошла, да, с автомобилем. Хотелось бы ехать дальше, но ты стоишь и думаешь, ну ладно, 3,5 часа ГАИ подождать, ну ладно. То есть все равно это отсечение воли. Да? Оно неизбежно миром вокруг тоже осуществляется.
1: Паш, у тебя тоже такое? Без духовника происходит отсечение от своей воли, отречение.
2: Да, оно происходит. Но я вспомнил тоже в голосовом одной из девушек, которая меня записывала, она сказала, что мне бы хотелось, чтобы духовник был мудрым человеком, который понимает, в какой момент мне нужна поддержка, в какой момент строгость. И я вспомнил, например, из своей жизни тоже моменты, когда я приходил на исповедь, и как раз священник, у которого я регулярно исповедуюсь, сказал мне: в этот раз я не рекомендую тебе там причащаться. Как вот бы исповедь, она состоялась, но давай через какое-то время еще приходи, еще исповедуйся и подумаем, как идти дальше. Ты решаешь сам, причем он интересно так сказал, но я бы не рекомендовал. И мне кажется, что в какие-то моменты, опять же, если мы, например, в чем-то становимся слишком самоуверенными, это может быть полезно, потому что отрезвляет. Но при этом он понимал, что я после этого из церкви не уйду. Да. И причащаться не перестану, потому что он меня хорошо знал. И хочется, чтобы отношения с духовником, в том числе, возможно... ну, есть люди, которым в какие-то моменты нужна эта строгость, и которым нужно больше внимания, больше, чтобы их направляли. Есть люди, которые больше склонны там, к такой самокритичности. И, например, другая девушка рассказывала, что она пришла к своему священнику, спросила, сказала: вот я сейчас из-за того, что у меня ребенок грудной, не могу столько утреннее, вечернее правило читать, не могу так готовиться к причастию, как хотелось бы. Он говорит: ты что? Читай вот сколько сможешь, дал ей какой-то совет, потому как, наоборот, ослабить это духовное напряжение, потому что ее обстоятельства жизни сейчас такие. Поэтому тут очень...
1: Да, индивидуальный ждешь, подход.
2: Да, да, да, ждешь такую какую-то особую мудрость от духовника, и понимание.
3: Было бы странным, если бы ваш духовник там начал эти эксперименты постоянно. То есть важно в духовнике, когда он еще объясняет свои действия, почему тебе лучше воздержаться. То есть он совместно с тобой это обсуждает и все-таки...
1: То есть не наказывает, а объясняет, почему.
4: Да, мне кажется, это очень важное замечание про объяснение.
3: Да. В этом заслуга была отца Иоанна Крестьянкина, который говорил, если ты не сделаешь, у тебя может быть вот так и вот так. Это лучше послушаться. Вот. И важно, да, что священник тебе объясняет, почему ты в этот раз тебе воздержаться, и ты сам понимаешь, что да, действительно, вот в связи с этими грехами, наверное, батюшка прав, не стоит дерзать. Вот. А если это, опять-таки, про то, как я сейчас поэкспериментирую с тобой, раз тебе сломал или согнул, давай еще раз, и вот насколько ты будешь способен дальше сгибаться, конечно, это уже неправильно, это уже лишение свободы.
1: Да. Да, у нас уникальная, на самом деле, возможность поговорить с вами как с духовником. Вы же вот ощущаете с другой стороны эту ситуацию. Вот приходит чадо своевольное или, наоборот, какое-то такое желающее только слушаться. Какие у вас ощущения, когда вы взаимодействуете с людьми? Хочется, не знаю, дать советы, настоять на своем, или пожалеть, или усталость уже и не хочется участвовать. Какие эмоции, какие чувства вы испытываете?
3: Ну, усталость – это человеческое, это надо все преодолевать. Если даже ты устал, скажи честно, ты знаешь, я сейчас устал, наверное, не смогу трезво оценить что-то, давай мы с тобой встретимся там, в следующий раз, если такая возможность есть. Если же ее нет, то, ну, давай как-то вот сейчас соберемся, да, постараемся, я тебя постараюсь выслушать, но там не обессудь, если, может быть, я буду не... где-то отвлекаться в силу вот какой-то немощи человеческой. Хотя, опять-таки, если тем не совсем вот прям плохо-плохо, наверное, как-то сконцентрироваться можно, но люди очень разные, если говорить о том, кто какой, и нет какого-то рецепта определенного по каждому.

0: кому-то, наоборот, надо, как ту трость надломившуюся не преломить и разгоревшегося льна
1: не угасить,
0: да. То есть это очень важно, эту искру веры все-таки поддержать какой-то тактичностью, мягкостью, каким-то заботой, теплом даже иногда. И это очень важно.
2: Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Клуб частных мнений на волнах радио «Вера». У микрофонов я, Наталья Лангамер, и наши гости. Игумен Назарий Рыпин, наместник Свято-Веденского Макаревского Жабынского мужского монастыря, а также Павел Чухланцев, руководитель молодежного миссионерского проекта «Ортодокс Хаус», и Алексей Шириков, автор православного просветительского проекта «Жизнь со смыслом» и, собственно, автор сегодняшней темы «Как найти духовника». Любовь вы испытываете к своим духовным чадам? Вот к тем, которые вас считают духовным отцом.
0: Любовь, по слову апостола Павла, есть совокупность совершенств. Наверное, я не дерзаю сказать, что я прям вот преисполнен любви, но я стараюсь проявлять ее, насколько я могу. Я, собственно, еще и прошу Бога, и просил, когда мне рукополагали еще. Мне сказали, что вот в момент хиротонии стараюсь просить Бога о чем-то очень важном. Вот. И я старался об этом Бога просить, чтобы научиться любить Его по-настоящему и любить людей. Вот. И не мне, конечно, судить, насколько у меня это получается или не получается. Но, наверное, стараешься проявлять какую-то заботу о ближнем. Вот. И...
1: А так, чтобы сердце прям болело.
0: Бывает такое.
1: Бывает, да,
0: за бывает кого-то. За кого-то больно. Больно от того, что когда ты кому-то делаешь добро, помогаешь, человек платит какой-то там неблагодарностью. Ну, ты уже приучаешься как-то с возрастом, с годами это все воспринимать тоже как-то, насколько возможно, со смирением, с пониманием этой падшей природы человека. В очередной раз ты понимаешь, что все равно ты делал это ради Христа, и Господь это, надеюсь, что принял, вот, дай это Бог, а человек, который платит тебе вот так, это же, собственно, его трагедия, его проблема, что он не способен был это принять, как-то оценить, и решил поступить вот так.
3: Паша. Да, у меня появился вопрос. Спустя время, когда какое-то время живешь уже в церкви, ты понимаешь, что у разных священников есть разные подходы. Кто-то тебе ближе. И вообще, в принципе, одной из черт зумеров, да, вот этого поколения нашего, является то, что у нас большое количество выбора, и мы там голосуем ногами. То есть мы всегда можем спокойно откуда-то уйти, перейти там, предположим, на другой приход или к другому священнику. То есть как-то вот так это может проявляться в духовной жизни. И я, например, даже у себя в своей жизни понимаю, что к одному священнику я приду за советом, он мне скажет во время Великого Поста, даже там в понедельник первой седмицы ничего не едим, кроме там воды. Mm-hmm. Вот. А к другому священнику я приду, и он скажет, ну, если тебе тяжело, можешь только от мяса на время поста отказаться. И я уже, ну, как бы простраиваю, от кого что я услышу.
1: В этом нет какого-то лукавства.
3: Да, и есть риск выбрать себе такого духовника, который, может быть, не полезен, а удобен. И вот интересно, как понять, что тот духовник, с которым ты сейчас, у которого окормляешься, что он тебе именно полезен.
1: Вот. А неудобен.
3: Да-да-да. Мне вот интересно, как вы бы на это ответили.
4: Ну, не знаю, мне кажется, у меня универсальный ответ по плодам. Это, во-первых, по плодам внутри тебя. Потому что в разные этапы жизни тебе и разная форма поста может подходить, что тоже вполне естественно. Вот. Но, а еще мне кажется, что... Ну, в какой-то мере с этапами внутреннего взросления в церкви и вопросы к духовнику тоже меняются, потому что, ну, я уже давно не спрашивал духовника
1: про мясо,
4: про именно меру поста, а, ну, уже вопрос, ну, не духовника, да, у тех, с кем я могу советоваться, а вопросы уже немного другого характера в основном.
1: Да, когда хочется взрослеть, да?
4: Да, но я еще вот хотел тоже чуть-чуть, не знаю, возможно, к этой теме чуть вернемся еще, я хотел бы чуть-чуть сказать про ответственность, то, что про объяснение, которое упомянул отец Назарий. Мне кажется, тоже это очень важный момент в целом отношении с духовником. Часто есть такой стереотип, что вот если духовник что-то велел сделать, а мы его не слушаемся,
1: это все, грех.
4: Это гордость, это вы возгордились, да, потому что не хотите слушаться. Но ведь очень часто бывает не гордость, а просто человек, ну, духовник не

0: объяснил, почему это нужно. И в таком случае человек не понимает, для него это выглядит странно, у него нет аргументации, а ну, все-таки мы говорим про взрослые отношения, да, про взрослых людей. И вот этот вот как признак хотелось бы выделить, да, я в программе выделяю ключевые точки с признаками, что если объяснение следует каким-то советам, то вот это, мне кажется, тоже очень важно.
1: Если мы видим логику в том,
0: да,
1: что логику, нам рекомендовали.
0: Соответствие Евангелию, соответствие традиции. Ну, тут понятно, широкий спектр, но, в общем, свою голову на плечах оставляем.
1: То есть надо какой-то момент согласия получить, да, в диалоге с духовником, уйти с непониманием, а зачем мне это нормально, или надо обязательно ему сказать, я не понял, или мне это будет тяжело.
2: Лучше проговорить. Угу. Опять-таки, если реакция будет адекватная, и он сможет как-то донести, угу, замечательно, если она будет как-то совершенно иной, с потрясанием, кулаками, с сотрясением каких-то громов и молний, то, наверное, ты не по адресу пришел, поищи кого-то другого. Вот, потому что вряд ли адекватный, внимательный, по-настоящему духовный человек будет так поступать. Потому что вот как раз мой старец, да, мы с ним как-то общались, он говорит, посмотри на духовных людей, вот, по-настоящему, сколько в них обходительности, деликатности, уважения к другому человеку. Это очень важное свойство. Настоящие старцы никогда не действуют директивами. В каких-то крайних случаях, может быть, старец может возвысить свой голос, когда он видит, что просто человек ждет какой-то гибели, катастрофы в его жизни. Он говорит, не остановись, не делай так.
1: Какими должны быть здоровые отношения между духовником и чадом? Я сейчас имею в виду не такая духовность, как в монастыре, да, а вот в обычной жизни. Потому что если это община, то там еще вмешиваются хозяйственные, человеческие отношения и моменты удобства для всех взаимодействия. Причем есть же взаимодействие и вне исповеди.
2: Да.
1: Вот я пока в поиске духовника, но я знаю, что есть священники, с которыми мне очень важно общаться. Просто вот общаться установилось, ну, вряд ли можно говорить дружеское, но похоже на эту связь. И я не пойду к ним на исповедь, потому что мне очень дороги вот эти вот наши какие-то человеческие отношения. Но, может быть, я заблуждаюсь. А на исповедь я пойду к человеку, которому я готова рассказать какие-то такие глубины и нечистоты, простите, на исповеди своей души, и знать, что это именно, наверное, отеческое что-то, вот как отцу, не как вот знакомому там доброму, а именно как отцу, с которым можно говорить о том, что стыдно.
2: Ну, наверное, это и правильно. Хотя бывает, что в одном лице и то, и другое встречается, и как раз важен соблазн вот это человеческое не перепутать с духовным, потому что где-то иногда это духовное уходит на задний план, и выступают какие-то взаимодействия на передний план, какие-то хозяйственные, финансовые вопросы, и это становится соблазном и основным фоном, может быть, даже наших взаимоотношений может оказаться. Но здесь важно, что все-таки вспомнить духовную составляющую, что она фундамент, она основа, а не пытаться вот в этом увидеть какой-то один соблазн, негатив. Мы, собственно, святость – это не безошибочность, это попытка все время ходить пред очами Бога и исполнять Его святую волю. А по-человечески мы можем ошибаться где-то в кадровых вопросах, в финансовых вопросах, в каких-то, может быть, других вещах, какие-то немощи у нас могут проявляться какие-то иногда. И важно, с каким сердцем мы живем, и сам духовник, и посомой. Вот что за этим стоит? Это все-таки следование за Христом, поиск Христа, желание быть с Ним всегда. Или же это вот просто уже какая-то бытовуха, и там из духовного в остатке в сухом ничего не осталось. Наверное, это трагедия.
0: Я тоже думал, да, о том, что как раз, мне кажется, очень важно внутреннюю эту границу проводить между какими-то административной ролью священника, потому что он же, в принципе, еще и администратор. И как администратор, ну, чтобы был порядок, естественно, что он сказал, что клумбу здесь делаем. Ну, можно обсудить, может быть, что-то предложить, но итоговое слово, по крайней мере, как у нас сейчас, сейчас устроена за настоятелем. А вот в духовной жизни там несколько иначе, да. Тут как бы можно и не согласиться, может быть, и другой духовник, да, допустим, исповедуетесь на одном приходе. Хотя, ну, для меня это немножко странно, но с другой стороны разные ситуации бывают. И вот если эту границу держать, то, наверное, проще будет, может быть, ее и в личной жизни держать, потому что в личной жизни тоже есть как бы административно-хозяйственная часть, как дом вести, как машину там регистрировать, а есть то, что касается отношений, то, что касается внутренней жизни. Это уже ближе к духовному.
1: Знаете, еще важный момент, который, мне кажется, нужно проговорить, это если возникли какие-то непонимания с духовником на уровне искушений, да, я слышала от одного опытного духовного человека, у меня у подруги была личная симпатия к духовнику, женская, а он при этом был монахом. И вот рекомендация была более опытного также монаха, игумена, поговорить об этом прямо со своим духовником. То есть какие-то вещи, которые действительно являются ловушками, прояснять, открыто проговаривать словами. Как вы думаете, отец Назарий, это верно?
2: Ну, вообще верно то, что если у тебя возникает какая-то брань на духовника, какие-то недоумения, то деликатно это проговаривать. Батюшка, простите, вот у меня есть некое смущение, хочу с вами об этом поделиться. Это, я не понимаю в ваших действиях. Нежели ты будешь что-то там себе накручивать.
1: Отдаляться,
2: это будет копиться, да, совершенно верно. А потом это все равно приведет к какому-то разрыву, каким-то конфликтам. То, что можно было в самом начале уврачевать и как-то разрешить. Но, опять-таки, и ответ духовника говорит порой о его какой-то зрелости и пригодности к таковому качеству, как духовник. Потому что нести брань на себя – это как раз бывает наиболее сложно для духовника, когда ему говорят, что вот у вас тот не так, это не так. Вот важно, чтобы духовник как-то проявил какую-то мудрость, терпение, смирение. Вот это, конечно, не просто бывает, но это необходимо. Вот. И иногда просто человек заблуждается, что враг рода человеческого, это и пишет и Лесвичник об этом, и Семенов Богослов, что первая брань духовника, если он видит, что враг рода человеческого, что ты получаешь пользу от этого данного духовника, он постарается сделать все, чтобы тебя с ним как-то поссорить.
1: Развести.
2: Да, что-то возбудить в тебе какую-то неприязнь, удовольствие, еще что-то. Это неизбежно.
1: О чем мы еще не поговорили, Лёш? Твоя тема, вот ты инициатор.
0: Ну, отчасти мы не поговорили о том, до какой поры мы остаемся послушным духовнику, но мне кажется, что это в какой-то мере выводится отсюда. С этапом нашего возрастания внутреннего мы просто меняем спектр вопросов, может быть, меняем регулярность. Не знаю, если кто-то здесь имеет другое мнение, может быть, тоже добавит.
2: Ну, отчасти я тоже уже говорил об этом на примере старца Нектария, старца Амвросия, которые, будучи сами уже духовниками в полной мере, все равно оставались исповедующимися и в роли наставляемых, скажем так, или, по крайней мере, проявляли некое смирение. Поэтому даже если мы духовно созрели, выросли, сформировались, это прекрасно. Но тем более, если мы сформировались, мы прекрасно понимаем, что проявить послушание – это всегда полезно.
1: Или найти духовника, который даст больше в духовном смысле, или полагаться на волю Божью, когда он такого духовника пошлет.
2: Иногда такое бывает, но не всегда Господь это дает. Но опять-таки, если мы настолько духовно выросли, вот Григорий Синаит, он же искал, ну, и на Афоне, еще где-то, и вот только на Крите нашел старца, который смог его наставить, и стал учителем его духовного умного делания. Но в нем такая вера была, и вот он искал и обрел такого наставника. Но зачастую мы, конечно же, не имеем таких запросов высоких. Я думаю, что какого-то мудрого, внимательного духовника найти все-таки можно, тем более в таком большом городе, как Москва. Это в каком-то маленьком городе сложнее, где 2-3 храма и там 4-5 священников. И все тебя знают, и порой, да, как-то не очень. И то, можно быть, как-то одного-двух там можно когда выискать. Нет, но в конце концов, в ближайший, может, монастырь или какой-то еще город, иногда хотя бы ездить. Вот, а в больших городах с этим проблем нет.
3: Мне кажется, очень здоровым показателем, если ты видишь, что духовник, наверное, тебя постепенно отпускает. То есть на первых порах он действительно больше как-то советов дает, на больше моментов обращает внимание. Но при этом со временем это поле самостоятельности, оно как-то расширяется, и он больше передает ответственности тебе. Мне кажется, вот это очень хороший показатель в отношениях с духовником.
1: Знаете,
2: это закономерно.
1: Мы проговорили час, я вот тоже пыталась для себя какой-то вывод сделать, и мне кажется, вот в процессе, который Лёша сегодня предложил обсудить, поиску духовника, очень важно смирение, потому что иначе мы ничего не найдем или будем безостановочно искать. Угу. Смирение, молитва. И вот эта вот ответственность, о которой ты сейчас, Паша, сказал, она как бы на нас в первую очередь лежит, потому что отвечать будет каждый перед Богом сам. Спасибо вам большое за этот интересный, надеюсь, полезный разговор для вас, дорогие наши радиослушатели. В эфире был «Клуб частных мнений» на волнах радио «Вера». У микрофонов были наши гости: игумен Назарий Рыпин, наместник Свято-Веденского, Макаревского, Жабынского мужского монастыря, Павел Чухланцев, руководитель молодежного миссионерского проекта «Ортодокс Хаус», и Алексей Шириков, автор православного просветительского проекта «Жизнь со смыслом» и автор сегодняшней нашей темы, инициатор этой темы «Как найти духовника». Напомню, что нашу программу можно не только слушать, можно подглядывать за тем, что происходит в студии. Видеоверсия будет доступна на сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте сразу после эфира программы «На волнах Радио Вера». Я, Наталья Лангамер, на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до свидания. До новой встречи в Клубе частных мнений в воскресенье в 18:00.
0: До свидания.
2: Всего доброго.
3: До свидания.
4: Клуб частных мнений на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на «Радио Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Лавра. Духовное сердце России.
1: Добрый вечер, дорогие слушатели. Программа «Лавра» на радио «Вера». И сегодня, как всегда, у микрофонов архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. Напоминаю вам, что «Лавра» – это цикл исторических программ об одном из духовных центров России – Троице Сергиевой Лавре и ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Мы говорим с нашими гостями о том, какую роль играл преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносит сквозь века история Троицы Сергиевой Лавры и почему важно знать об этом сегодня. Также важно напомнить, что цикл программ подготовлен при поддержке культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия». А сегодня в студии у нас иеромонах Далмат Юдин, доцент Московской духовной академии, руководитель профиля магистратуры по астрологии и литургике. Здравствуйте, очень добро пожаловать.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: По доброй сложившейся традиции отец Семён в начале нашей программы всегда читает какую-нибудь цитату. Сегодня он не сказал, чья она будет, это интрига. Так что мы все замерли в ожидании.
3: Ну, не флоренский, да.
1: Сегодня это уже не отец Павел.
3: Да. Истинное монашество должно быть самым строгим общинно-житием, так, чтобы у монахов не было совершенно ничего собственного, вплоть до иголки и до нитки, а все было общим, чтобы кельи их не имели никаких запоров и чтобы в кельях не было никаких сундуков и шкатулок. Так это и было в древнее время, пока монашество процветало. Это цитата из работы из нашего историка Евгения Голубинского, жизнеописание преподобного Сергия. И действительно, сегодня у нас разговор о монашеских уставах, о
1: монашеских традициях,
3: да, традициях, о правилах. И понятно, что здесь вообще-то сведений, конечно, мало, они такие скудные, их буквально по крупицам приходится находить, собирать, и как раз вот этим много лет занимается отец Далмат, насельник Троицы Сергиевой Лавры. Поэтому мы сегодня поговорим все-таки о монашеских уставах в Троице Сергиевой Лавре, правилах, которые там были и в истории, и сегодня, и как происходит изучение этого в Московской духовной академии. Но начать, конечно, хотелось бы с такого вопроса. Отец Далмат, а вот все-таки вот это важнейшая веха, дата, события, принятия общежительного устава в Троицком монастыре, да, вот то, что сделал преподобный Сергий, ведь это было во многом, ну, таким очень грандиозным таким событием, да, для монашества того времени. В чем его смысл, какое его значение вот этого принятия устава общежительного?
2: Ну, на нескольких аспектах можно остановиться, потому что вопрос широкий. Конечно же, вот тот же академик Голубинский, он подчеркивает, что это было возобновлением древних традиций, которые на Руси к тому времени были утрачены. Вот мы с вами все хорошо помним первоначальников русского монашества. Киев, да, Антоний Феодосий. Да. Вот Антоний преподобный, он аскет, он отшельник. И он благословляет Феодосия составлять общежитие, да? И общежительный монастырь, который при преподобном Феодосии разросся до больших пределов и стал, ну, как сказать, главным монастырем и Киева, и Древней Руси, он искал себе какую-то опору, ну, в традиции в древней, да? Интересно, что тогда, в XI веке, продолжалась постройка и в Византии крупных монастырей. И тот устав, который пришел на Русь благодаря преподобному Феодосию, нам известно, что это устав студийского монастыря, ну, студийского типа, скажем так, который был построен патриархом Алексеем Студитом.
3: Угу.
2: Поскольку он был не из епископов, он был поставлен из игуменов студийских сразу на патриарший престол. Это интересный момент, но мы его не будем сейчас затрагивать. Он был носителем этой традиции. И он дал устав своему монастырю новопостроенному, для которого сейчас историки место назвать точно не могут. Но он был успенским. И для, как бы, успенской киевской обители тоже это было важно, что это тот же праздник главный. И вот был переведен с греческого на русский язык этот устав. И что интересно, много лет уже считается, что вот с того времени на Руси преобладает, ну, пользуется судейским уставом. Угу. Но в реальности, конечно же, если коснуться богослужебных книг, внимательно их посмотреть на соответствие уставу, то служить по этому уставу не могли, потому что не хватает некоторых служб. В общем, ряда гимнографических текстов просто не хватает.
3: Ну, например, каких?
2: Ну, это я сейчас как бы подробностей, наверное, сказать не могу. Алексей Мстиславович Пентковский дал одному из студентов задание проверить по богослужебному кругу, какие памяти назначены на определенные даты, и проверить в древних сохранившихся минеях наших 11-12 века наличие этих праздников. Ну, вот оказалось, что их явно не хватает для богослужения по уставу. Для нас здесь что важно? Что этот устав, который к нам пришел, он был, значит, общежительного монастыря, строгого общежития, да? И у него было две части. Первая часть – это ктиторская часть, в которой описана, ну, как сказать, повседневная жизнь. Про труд, про распорядок дня, про, в общем, многие аспекты монашеской жизни, не будем их перечислять, необходимые. А вторая часть – богослужебная. Ну вот, конечно же, преподобный Феодосий ориентировался на все эти установления, но в реальности на Руси жили по-другому. Как-то мы с отцом Михаилом Желтовым затронули в разговоре эту тему уставов, какой устав был на Руси вот в древнее время. Он совершенно справедливо высказался, а служить можно и без устава. Вот что есть, то и служим. Вот у нас есть эта минея с этими службами, мы ее служим. У нас есть этот актоих, может, он не полный, только воскресный. Но вот на буднях нет актоиха. И в реальности получается так, что наша традиция, она в своем принципе, она, как сказать, содержит сам вот этот аспект общежития, то есть что, как устроена сама жизнь, она устроена как с ориентиром на монашеское совершенство. Потому что противоположностью строгому общежитию является особножитный, то есть идиоритм, так на фоне называется. Когда каждый монах, ну, занимается своей келейной какой-то жизнью, а они сходятся только на общее богослужение. И на фоне долгое время так и было, эти идиоритмические монастыри. Даже преподобный Паисий Святогорец, он проходил через идиоритм, по-моему, есть в Евмении, когда еще до раскола. И, конечно же, возникает вопрос, да какая разница, как жить? И оказалось, что разница очень большая. Вот эта традиция, о которой мы говорим, общежительного устава, она была введена строго Феодосием преподобным, но ведь и до него на Руси было монашество, но о нем почти ничего не известно. И о тех монастырях, которые жили не по не по общежительному уставу на Руси вот до преподобного Сергия, тоже как-то мало что известно о их насельниках. Вот о сонм святых почему-то в этом общежительном Киево-Печерском монастыре. Да, есть святые в других местах, но они какие-то единичные. Вопрос, а что ж происходит, что, почему так это? Ну, Евгений Евсегеньевич Голубинский об этом пишет при анализе вот жития Сергия, что эта традиция, она воспитывает, ну, главные для монаха в его образе жизни главные черты – послушание игумену и искание воли Божьей. Для этого он отрекается от своего хотения и оставляет какие-то моменты, он не заботится о том, что он носит, что он кушает. Это он отдает тем, кому игумен поручил. И вот эта вот беззаботность внешняя, она приводит к внутреннему сосредоточению. И тогда начинается рост духовный. То есть не с молитвы начинается, а с приобретения вот этих простых вещей. Принеси то, сделай то для братьев. Угу. Потому что ты не для себя делаешь, а для общины. Вот на Древней Руси, оказывается, мало историки этому посвящали внимание. Специально посмотрел, есть ли труды по изучению древнерусского монашества. Их очень скудно, очень мало. Причем даже вот в 19 веке, когда церковные историки этим занимались, а не светские. И вот про, значит, вот разнообразие уставов в Древней Руси говорят так, что вот эти необщежительные монахи, те, которые были в этих монастырях особножитных, они народное представление о монашестве понизили настолько, что к монахам относились пренебрежительно. Почему? Потому что они вели себя не по-монашески и жили не по-монашески. То есть жили, как сказать, особенно жить на каждый как кто хочет. А там уже есть все, вся возможность, чтобы человек жил по страстям, к сожалению. Потому что он себя не ограничивает. И вот роль преподобного Сергия в этом смысле, она исключительно в том смысле, что он восстанавливает тот древний идеал русского монашества, как преподобный Феодосий установил, общежительного типа. Ну, конечно, уже он ориентируется не на Константинополь, и не на студийский монастырь, который к тому времени еще существовал, кстати, угу. до разорения Константинополя турками, да, он ориентируется уже на другой центр богослужебный, Афон.
3: А как же вот это письмо патриарха Константинопольского Филофея? По-разному его интерпретируют, конечно, исследователи, но как бы сам факт он был, да?
2: Ну, конечно, мы знаем, потому что дары преподобного Филофея патриарха остались преподобному, да? И мы видим, вот любой, кто из посетителей Троицы Сергия Лавры, он может из Троицкого собора попроситься туда спуститься вниз, в Серапионную палату, угу. где напротив Никоновского предела. И там мы увидим крест-мощевик золотой, да, который как дар преподобный Сергий получил от патриарха Филофея. Да. Но момент этот важный, но мы в то же время общеизвестный факт, что сам Филофей, он был игуменом Лавра Афанасия Великого на Афоне, то есть он был первым игуменом Афона. Да. И он эту традицию афонскую, он не понаслышке знает. И поэтому он ратовал и за как сказать, за исихасскую традицию и за общее житие.
0: Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на Радио Веры. У нас в студии романах Даумат Юдин, насельник Троицы Сергиевой Лавры, доцент Московской Духовной Академии. У микрофонов архимандрит Семён Томочинский, Кира Лаврентьева. Отец Даумат, давайте мы, наверное, к истокам вернемся для людей, которые о монашестве знают либо понаслышке, либо очень мало. Как образовывалась община преподобного Сергия? Вот очень интересно понять. Мы знаем о нем, о его братьях, мы знаем о том, что они ушли на Маковец, основывать там какую-то маленькую свою общину. Конечно, преподобного, наверное, и не было никаких строительных амбиций. Наверняка он даже и не думал изначально о том, какое это будет великолепие в итоге и какая красота получится. Но, может быть, и знал, может быть, Господь ему открыл. Это, конечно, тайна. Но то, что он обладал исключительно скромностью, говорят все один голос, включая летописцев и житописателей. И поэтому говорить о том, что он хотел прям сразу основать огромный общежитный монастырь, наверное, не приходится. Изначально это была маленькая община монахов, которые за ним просто пошли. Вот давайте с этого момента как-то начнем, как эта община перешла вот в тот формат монашества, который мы видим сегодня.
2: Ну, мы видим, да. Мы видим, что была, конечно, не община, был один человек, потому что оба брата, которые и Стефан, и Варфоломея тогда еще до пострига, да. они пришли, ну, как отшельники. Никакой общины не было.
1: Молиться просто
2: да.
1: в лес.
2: И общее у них было что? Келья была общая, и храмы не сделали Троицы Святой. Это мы все из жития знаем. И из жития же преподобного Сергия мы знаем, что Стефан довольно скоро покинул это общежитие двух человек. И преподобный остался один. Потому что когда он принял постриг от игумена Митрофана, это, скорее всего, игумен того монастыря Покровского Ходькова, где его родители упокоились, преподобные Сергия, Кирилл и Мария святые. Вот этот игумен Митрофан после пострига наставил новопостриженного инока Сергия и покинул его, он был один. Судя по историографии, вот Голубинский дату неправильно говорит рождения преподобного Сергия, 14-й год, и мы его приняли как основную. Все церковные историки в один голос говорят 19-й, 20-й, ну, максимум 21-й год. И получается, что, судя по похвальному слову Епифания Премудрого, первые 20 лет до монашества преподобного, когда он провел как, значит, до пострига, и, значит, его постриг попадает где-то на начало 40-х. И до 54-го года, когда его поставили игуменом, вот этот момент нарастания общины, да, с 40-го где-то. И мы знаем, что не сразу к нему стали приходить. То есть о нем узнали, в конце концов, люди. ну, какие-то местные благочестивые люди, да, может, и не местные даже, преподобный Никон был далеко не местным, да, они стали потихоньку стягиваться, и долгое время в этой общине было 12 человек. Но это тоже отмечает преподобный Епифаний, как бы по числу апостолов Христа, да, некое такое Божие благословение, кто-то уходил, кто-то приходил.
3: Да, он на этом акцентирует прям внимание, да, что 12 учеников и, да, и Сергий.
2: Ну, это все-таки их назвать учениками, я бы не стал называть учениками. Они ориентировались на него как на наставника, да. Но жили они, этот монастырь был особенно житным, то есть каждый жил, как он хочет. Он мог спрашивать, а мог не спрашивать. Он игуменом не был. И получается так, что он был, конечно, как сказать, начальником этого места, то есть тот, который первым пришел туда. Но он не был еще им как, ну, духовник. Они на него ориентировались и спрашивали. Они на него, как сказать, смотрели как на старшего. Но все же это не была та община, которую мы рассматриваем как монастырь общежительный. И получается, что само общежитие, оно организовалось, как мы понимаем, за благословение патриарха Филофея, который мы упомянули как о бывшем игумене Филофея, Афанасьевой Лавры Афонской. И крест мощевик, которого тоже мы упомянули, он содержит в себе мощи многих святых, ни одного. И там среди этих мощей есть новомученики, от католиков, пострадавшие в Вильне, Евстафий, Иоанн, третье вот имя, забыл его. То есть мученики виленские. А их прославление было в 1374 году самим патриархом Филофеем. То есть, получается, не раньше этого года он послал послание преподобному Сергию. И поэтому одногласные историографы относят основание общежития к 1374 году. Mm-hmm. 75-му даже, да? А это год уже смерти святителя Алексия. То есть мы видим, что это случилось не в начале и не в середине, а ближе к концу жизни преподобного Сергия, когда он уже стал маститым старцем.
3: Но все-таки, насколько я помню, преподобный Сергий спросил, да, митрополита Алексия, а вот как относиться, да, к этому...
2: Ну да, посланию патриаршему, да.
3: То есть он как бы здесь полную такую субординацию, послушание
2: проявил. Да. Здесь, конечно, мы это видим и ощущаем, и это совершенно верно. То есть он поступил по послушанию. То есть патриарх для него, конечно, глава церкви, но вот его архиерей, который его благословляет, который, как сказать, в ведении которого он находится. Да? И патриарх не высказал как благословение, он пожелание высказал.
3: Угу.
2: Он процитировал псалом.
3: Все, что добро,
2: да, или что красно, и живите, братья, вкупе. Угу. Преподобный Сергий очень хорошо понимал, он уже к тому времени был священником, игуменом монастыря, особенно житного, да, что не все это примут. И так и случилось. То есть некоторые, конечно, в житии это как-то обойденно не говорится, но в конце концов мы знаем о конфликте, который назревал, когда брат Стефан вернулся из Москвы, из Богоявленского монастыря, когда власть сменилась. И стали, он уже не стал духовником нового великого князя, а, как сказать, как-то все изменилось, политическая обстановка. Он вернулся в эту пустынь из Москвы, да. И был момент, когда преподобный Сергий служил, а кто-то из братьев взял книгу, чтобы богослужебно читать, и сказал, Стефан в возмущении сказал, кто тебе дал эту книгу? То есть вопрос устава, да, что это тут? Говорит, игумен? Говорит, а кто здесь игумен? Я сюда первый пришел. И что сделал преподобный Сергий? Он отказывается от погони за первенством. Он молча уходит. И в результате образуется со своим учеником Романом, образуется новый монастырь на Киржаче. То есть преподобный Сергий не держался ни за какой устав, ни за какое первенство. Он был сосредоточен только на одном – ходить пред Богом. Вот это устав главный. Если этого устава внутри нету, то никакой внешний устав не поможет человеку. То есть он может исполнять какие-то правила, совершать богослужение вот строго по этой книжке, как там написано. Это хорошо, но этого недостаточно.
3: Да, это потому очень важное, да, замечание, конечно.
2: И вот это в этом значение подвига преподобного Сергия. Он на себе показал братьям, что такое искание послушания Богу через начальников, через служение братья игумена. То есть игумен, он вроде первый, да, но он всем слуга. Кто-то сказал, что «А кто здесь игумен? Я здесь вот». «Хорошо, ты будешь игуменом. Пожалуйста». Ну, это, для этого нужна высота, потому что любой бы из нас, окажись, он смотреть на это приятно и хорошо, но семья скажет «Так, ты здесь никто». ну, сердце упадет у человека, да? То есть это очень сложно понести. Но если у человека есть внутренняя молитва к Богу, и он перед ним стоит, а не перед человеком, он ничего не теряет. Ну и знаем мы, конечно же, о призвании святителем Алексеем Московским, преподобного Сергия, уже игумена, очевидно, может, незадолго до этого инцидента, до принятия в келье, в монастыре общежития, да, говорит, я скоро умру, и мне нужен преемник. Великий, значит, собор князей, и я видим тебя преемником. Угу. Вот что интересно, есть несколько редакций жития преподобного Сергия, которых хотелось бы сегодня упомянуть. Вот древнейшая, современная редакция, которой мы пользуемся, она называется «Пространной». Она составлена как контаминация. Первые главы – это епифаниевские, древнейшие, да, а потом разные главы, они там четвёртая, пятая, там какие-то поздние редакции уже Пахомия Логофета, серба, да, иеромонаха Афонского, который перерабатывал материалы епифаниевские. Скорее всего, преподобный Епифаний, духовник монастыря и близкий к преподобному Сергию человек, он не успел завершить в Беловике, как сказать, как назвать?
3: Беловую редакцию.
2: Редакцию, да. Он, да, он говорил, у меня вот есть черновики, записи, я их вот перерабатываю, но он успел сделать начисто только до середины, до изведения источника преподобным Сергием. Дальше это все осталось вот в таких вот черновиках, записях, и уже там была, как сказать, вольная интерпретация Пахомия. И вот интересно, что в ранних вариантах редакции жития преподобного Сергия, допустим, вот этот момент о призвании святого на митрополию, он по-другому выписан в ранних в словах ближайших к Епифаниевской этим черновикам.
3: А
2: да?
3: Как?
2: Там момент такой, что когда это услышал преподобный, он не стал какие-то говорить слова в ответ святителю Алексею. Там написано так, он «смутися до зела и ничесо же глаголыши». То есть он до речи потерял. И уже помолившись, очевидно, от этого, оправившись от этого шока, от того, что его отшельника хотят сделать митрополитом всей Руси, он сказал, «Владыка святый, я не могу этого понести». И святитель там какие-то другие слова сказал, я сейчас не помню. И в ответ он получил такую речь, «Если ты будешь меня принуждать, то ты никогда больше меня не увидишь». То есть он его не убеждал, он сказал свое внутреннее состояние.
1: Иеромонах Далмат Юдин, насельник Троицы Сергиевой Лавры, доцент Московской духовной академии, руководитель профиля магистратуры по астрологии и литургике. Сегодня в гостях у программы «Лавра», у микрофонов архимандрит Семён Томачинский, доцент Московской духовной академии, Кира Лаврентьева. Мы очень скоро продолжим этот разговор о монашестве, об общении преподобного Сергия, о том, как это изначально все формировалось, начиналось, развивалось. Через несколько минут, пожалуйста, оставайтесь с нами.
0: Лавра. Духовное сердце России.
4: Зачем нужно поститься?
5: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
4: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
5: А что?
4: А кто?
5: А где?
4: А почему?
6: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
7: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
5: в 9:30
7: на радио «Вера».
6: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veroifoma.ru.
0: Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на радио «Вера» продолжается, и сегодня в этом часе с нами иеромонах Далмат Юдин, насельник Троицы Серкевой Лавры, доцент Московской духовной академии, руководитель профиля магистратуры по астрологии и литургике, у микрофонов архимандрит Семен Тумачинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. Мы говорим о монашестве, в частности, о монашестве и монашеской общине, которую основал преподобный Сергий Радонежский, о том, как все развивалось совершенно удивительным образом. И в конце первой части нашей программы мы, конечно, еще раз услышали от отца Далмата, что развивалось это все благодаря удивительному смирению преподобного Сергия. То есть, вопреки всему, он же мог кулаком стукнуть, сказать: «Я тут игумен, все меня слушайтесь». И его бы слушались. 100%. Он мог сказать, что давайте, значит, мы с вами общину будем основывать, собирайтесь все желающие принять монашество на земле русской. Тоже так же это, скорее всего, было бы очень эффективно. Но здесь все собирал благодать Божия, его удивительное послушание Богу. И это как раз тот пример, который, наверное, выше вообще всего, всяких человеческих наших земных понятий об авторитете, лидерстве и так далее. Здесь, конечно, уже Господь его поставил на первое место, и мы видим это по его житию. Правильно все сказал отец Далмат? Все хорошо выучил.
3: Да, но мы остановились вот на этом действительно потрясающем эпизоде, когда преподобный Сергий отказывается. Не то, что отказывается, а вот он как бы, ведь он послушный, да, человек. Да,
2: он просто должен был как волю Божию принять это все.
3: Да, но вот интересно, что он как бы прямо вроде бы, да, не возражает, да, но говорит, что это выше моих сил, и иначе ты меня не увидишь, да?
2: Владыка святый, да, иначе ты меня больше не увидишь. А почему он так говорит? А потому что у него есть внутреннее извещение, что это не его путь. Конечно, святитель Алексий болеет за русскую церковь и хотел бы видеть себе достойного преемника. И мы видим, что потом во что это вылилось, какая была, как сказать, вот эта вот чехарда митрополитов, да, там Митяй, который хотел силой завоевать, духовник великого князя, да. То есть были очень склоки большие, да. И преподобный Сергий избежал этого. Он остался именно молитвенником на землю русскую, а не администратором стал, слава Богу. Потому что его молитва, она укрепила и князя великого Дмитрия, да, на моем побоище, да. И потом те моменты, когда сложнейшие моменты, когда приехал митрополит Киприан, святитель, ну, скажем, правая рука патриарха Филофея. Ведь известно, что Киприан, как монах, познакомился во время изгнания с Филофея с кафедры. Он вернулся на Афон, патриарх Филофей, там познакомился с болгарином Киприаном, монахом, и когда вернулся на кафедру, уже эти закончились политические разборки в Константинополе, он второй раз на патриаршестве уже до конца своей жизни, он поставляет этого болгарина, ну, славянина Киприана, да, на все славянские земли митрополитом после святителя Алексия. Хотя еще при его жизни. И этот момент, что митрополит Киприан не находил себе той опоры, которую ожидал великом князе московском.
3: Почему? Не то, что опора, тот вообще, да, против него.
2: Ну, сначала все-таки он его принял, да? А потом он его уничижал, потому что он считал его, ну, как сказать, проводником этого единства митрополии в пользу великого княжества Литовского.
3: Но в этом смысле святитель Киприан все-таки выступил в поддержку именно афонской традиции,
2: да,
3: будучи ее носителем. Да.
2: Да?
3: А как вот все-таки происходило, если вернуться к введению общежитного устава? Вот хорошо, преподобный Сергий не настаивает, да, он вот как бы очень деликатно действует, но все-таки ведь как-то он стал существовать и действовать, этот устав. Как это произошло?
2: Ну вот мы видим, что после инцидента с братом Стефаном, да, он сначала ушел, потом по требованию братьев его святитель Алексий вернул монастырь. Можно сказать, наверное, насильно. Мы не знаем, как точно это было. Да? В всяком случае, послал двух архимандритов, которые его вернули обратно. И я понимаю так, что часть братьев все-таки ушла. То есть те, которые не хотели общежития, они ушли. Мы не можем, как сказать, в розовых очках смотреть на то, что все было всегда хорошо. Тяжелейшие испытания преподобный Сергий перенес и своей молитвой преодолел их. И это было одно из этих испытаний. И в конце концов мы видим, что эта общежительная жизнь, она как выстраивается. Для нас нету тех документов, которые это подтвердят, да? Но я могу один пример привести. Это, значит, как сказать, накопал его в связи тоже с житием преподобного Сергия, разбираясь вот в вопросе того, как акафист Божьей Матери, этот великий гимн, стал частью келейного правила на Руси. Да? Об этом есть статья на «Богословие» у нас в электронном журнале нашем. А я хочу опять вернуться к этим древним житиям преподобного Сергия. Там, где описывается эпизод посещения Пресвятой Богородицы преподобного Сергия. В современном редакции Пахомиевской, она как бы так, эта история звучит, что вот он такой святой, что он молился, ему Божья Матерь явилась. Но там подоплека совершенно другая. Я какая? Позволю себе прочитать.
3: Да, это очень
1: интересно.
3: Да?
2: То есть это рукопись в Синодальном собрании ГИМА, Государственного исторического музея, 169-я мини-ячети древние, которые до Макарьевской редакции. «О видении Пречистой Богородицы. Паки на прилежащее возвратимся». То есть это было отступление там про монастырь Андроника в Москве рассказывалось. Значит, что прилежащее?
3: Вообще, такой сложный момент сразу поясняю, потому что не все славянские знают.
2: Ну, я тогда попытаюсь, наверное, переводить.
1: Да-да-да, сразу в переводе, если можно.
2: «Когда блаженный пребывал в обители своей с братьями, последнее лето живота своего», в этот момент. То есть мы видим, что, значит, в начале жития мы с вами уговорили, что преподобный сам жил, вокруг него силились. Но он тогда их немножко, хотя того, кто приходил, он прогонял, говорит, тебе трудно будет, тут есть нечего вообще-то, ты лучше иди, ты тут не выдержишь. Но они все-таки кто-то оставался,
3: ну,
2: да?
3: Ну, конечно, иногда по три дня там они
2: да, а вот это уже момент такой, что в середине жизни был эпизод такой, уже когда была община, когда он был игуменом. Помните, был такой, что обоз с хлебом пришел, когда у них не хватало, да, еды, и это чудо было, да? И вот это третий эпизод. То есть у преподобного Епифания он очень нумерологически очень четок. Вот эта троичность в его повествовании, она на разных уровнях.
1: Прослеживается.
2: Да, Владимир Михайлович Кирилин об этом очень подробно написал статью. И это, значит, один из аспектов, который вот можно заметить вот на этом эпизоде. И, значит, последнее лето живота своего, когда братья очень умножилось, преподобный пребывал в великом безименстве, тут написано,
1: да, да.
2: Нищете, никоего же притяжания имея, ни сел, ни имения, никакого же земных попечений. Почему? А чтобы сосредоточиться только на внутреннем предстоянии Богу. Но это уже, смотрите, это пустынник, который прошел уже всю жизнь, да, то есть это не начало пути, это конец пути, да, он весь в молитве. У него ничего нет, и у братьев тоже. «Пребывая в молитвах, постах, в том упражняясь день и ночь, и веруя несомненно, о помощи от Бога, ожидая от Него только помощи. И вот, прилучилось в такое время от умножения братства». Недавно была битва Куликовская, да, то есть в государстве разруха, можно сказать, многие погибли, да. И в это время, когда вот там сеять некому уже, да, где-то, да, от умножения братства бысть оскудение большое в пище. Братья оскорбеши, видишь, вот такую нужду. Блаженный же Сергий не оскудея верою, но часто взирая на Бога, пречистую Богоматерь, чая помощь, несомненно, глаголыши в молитве. И дальше идет молитва преподобного Сергия, которая сейчас стала стихированной и ныне в его службе. «О пресладкого твоего гласа, Мати Христа моего». Да? И там идет перечисление молитва преподобного Сергия. То есть Пахомий Серп взял это отсюда. И дальше мы этого текста в житии не увидим. Он ушел в службу.
3: Это не Епифания текст, нет?
2: Это текст Епифания, но его в службу взял серп Пахомий, да?
3: Да.
2: Он взял его отсюда. И в житии теперь его нет. И вот это результат этой молитвы, боли сердца преподобного Сергия, о тех, кто потерял терпение, а не о себе. Вот, и дальше идет явление Божьей Матери, что именно как ответ на эту сердечную молитву в слезах, да, о том, что братья уже хотят даже, может, кто-то уходить.
3: Изнемогают.
2: Изнемогают от этого. Пришло вот это вот, так он, говорит, молился, потому что ему был обычай. По все дни он пел благодарные каноны пречистые, еже есть акафисты. Ну, вот это мы возвращаемся к тому, что вот это его правило келейное. То есть он какое-то моление совершал, наверное, какими-то своими текстами, может, Иисус своей молитвой, как Исихаст, да. Потом он изливал нужды о братьи свои, свое сердце. И потом он читал акафист Божией Матери. то есть ежедневно. Причем тут написано «благодарные каноны». Почему называются... Во-первых, тут пояснить надо, что мы называем акафистом сейчас только эти икосы. Раньше акафистом везде и в рукописях, и в старопечатных книгах называют всю службу. Там стихиры на Господе возвах, там канон Божьей Матери по шестой песне, икосы. То есть все это называется акафистом, как и сейчас на службе. Служба акафиста. Да? Угу. И вот это он пел. Причем интересно, что в тех книгах, которые в хранилище Троицы Сергия Лавры, в фонде основном, то есть древнейшие книги, канонники, там редакция именно афонская. Есть несколько редакций Древней Руси акафиста. Киприан привез так называемую русскую, ее назвали стать. Ну, это уже термины современных исследователей. И вот эта русская редакция, она, как сказать, преобладает. Киприан – самый известный книжник. Но преподобный Сергий пользовался именно вот этой, афонской. И остальные, кто с ним общался, и Кирилл Белозерский, его сохранились книги личные, и другие старцы. У них вот именно это афонская редакция. И на Афоне была традиция этот акафист помещать вслед за псалтирью сразу. Потому что ежедневная молитва. И псалтирь ежедневно читалась у них, и этот акафист. И вот мы с вами видим здесь вот это вот излияние любви к Божьей Матери, и именно на эту скорбь, на эту молитву явление преподобного Сергия Божьей Матери, явление это есть ответ на его молитву. И дальше идет обетование, уже само явление пропускаю, да? «Пречистая руку простерши, прикоснусь святого Сергия, воздвижу его». То есть и сказал: «Не ужасайся, избранниче мой, отныне во всем изобильствует святый монастырь». Ну, это говорится в времени, как бы не в будущем, но в Древней Руси не было будущего времени в языке. Но в настоящее время оно как бы собой признавало, что у Бога и позже то, что будет, уже как существующее. Отныне во всем изобильствует. И не только он же в животе твоем, пока ты живешь, но и по твоем к Богу отхождении. Неотступно будет монастыря сего. И дальше уже сам преподобный Епифаний резюмирует. Еже и бысь до ныне бесчисленно изобилование несказанно. То есть от того безыменства, которое было у преподобного Сергия, переход к имению по благословению Божьей Матери. Это все было убрано, потому что, скорее всего, политическое житие тогда обезоруживало, вроде преподобный Сергий ничего не имел, а у Никона уже есть, вот и все есть. А почему есть? Не потому, что он приступил завета у Сергия, нет, а потому, что Божья Матерь распорядилась так. Отныне у вас все будет в изобилии.
0: Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на радио «Вера», в студии Романах Даумат-Юдин, насельник Троицы Сергиевой Лавры, доцент Московской духовной академии. У микрофонов архимандрит Семен Тумачинский и Кира Аврентьева. Действительно, в 1744 году Троицкий монастырь получил славное, почетное наименование «Лавры». И вот такой вопрос, отец Даумат, известно ли, сколько насельников было на этот момент?
2: Ну, я не могу сказать.
1: То есть неизвестно?
2: Это не то, что неизвестно. Угу. Если Голубинский этого не нашел, вот в его труде преподобного Сергия Лавры, то мы именно найдем. Евгений Евсегеньевич собрал все, что можно. Он прочитал все надписи, которые тогда на то время сохранились. Он узнал все, что касается, вот там, это колокол Никонов, это там-то, то-то. То есть и про взаимоотношения, вот, допустим, даже самих насельников в разные времена, он тоже оставил какие-то воспоминания, именно собранные им по разным источникам.
1: Тогда, отец Даумат, к вам еще один вопрос. Во времена Платона, архимандрита, митрополита Платона Левшина, в Троице-Сергиевой Лавре, в окрестностях Лавры были основаны 4 скита. Они есть и до ныне. Гефсиманский, Боголюбский, Вифанский, Черниговский.
2: Боголюбский, наверное, не то.
1: Наверное, нет.
2: Там какой-то
1: вот
2: другой
1: я смотрю на сайте
2: название,
1: Лавры. Да. Ну, хорошо, давайте просто скажем, что несколько скитов. Да. С именем митрополита московского Платона в Лавре много чего хорошего связано, в частности, основание скитов в окрестностях Лавры, они есть и поныне, и до ныне. Вот интересно все-таки, да, чем отличается скитское монашество от жизни монаха в большом монастыре? Расскажите, пожалуйста, отец Даумат, потому что, честно говоря, вот несмотря на то, что я с детства в церкви, я до конца не понимаю. Понимаю только, что скитское – это, наверное, более уединенное, более спокойное.
2: Ясное дело,
1: но
2: что
1: опять
2: здесь...
1: же, так же все бы, наверное, хотели
2: жить. Да нет, я думаю, не все. Это как при преподобном Сергии, когда устав изменился на общежительный, но не все же захотели. Так и здесь. Потому что действительно, у нас по-хорошему, да, наше житие хоть и называется, ну, наше, скажем, сейчас общежитием, но у нас все-таки ближе к особенно житию. Потому что, ну, сейчас, как сказать, ну, другой уровень восприятия у современного человека, к сожалению. Но это было и в 19 веке, и в 18. То есть нарушился некий уклад. И люди, которые сейчас, вот, которых рождает наша земля, ну, они с молоком матери уже впитали некий другой дух. Вот этого древнего духа, уклада такого архаичного, который был еще, допустим, благочестие с молоком матери у крестьян там. Ну, такого нет сейчас. Поэтому сейчас люди постепенно к этому приходят. Ну, и я не знаю, как сказать о современном скитском житии, да, но мы еще меньше знаем о том древнем. То есть скит – это вот образ жизни, который к нам принес Нил Сорский, да. То есть он, это скитское житие, дал некий устав. Если мы откроем эту книжку, называем «Устав скитского жития», преподобного Нила, а это никакой не устав, это вообще принцип духовной жизни, как какая-нибудь лестница духовная Иоанна Лествичника, да. То есть там какие брани бывают, как вот в таких ситуациях поступать, как внутренние какие-то брани преодолевать. То есть принципы жизни внутренние, то есть это, как сказать, переход.

0: даже пищу себе поднимали, чтобы не общаться ни с кем. Почему? Ну, вот это внутреннее, когда человек из своего подвига послушания получает внутреннюю молитву, он с этой молитвой уже так дорожит, что боится ее потерять и уходит, как преподобный Сергий. Он зачем ушел-то вообще из этого Ходькового монастыря? Ну, чтобы молитву сохранить. И к нему стали приходить те, кто за молитвой гонится, учится ей, да? Ну, а из них тоже не все оказались, да, почитатели молитвы. То есть скитское житие – это то изначальное житие Сергиева, которое он хотел. А то, что монастырь разросся потом, ну, это воля Божья. Поэтому неизбежно потом опять образуются скиты. Почему? Потому что большая община начинает делиться. Потому что там уже единства не может быть. Вот отец Сафроний говорит, когда община увеличивается больше там нескольких, ну, 12, там больше монахов, но по-хорошему нужно, чтобы опять эта община делилась, и она расходилась. Потому что очень сложно сохранить единомыслие вот в большом кругу людей.
1: А вот этот переход к игуменству преподобного Никона, он насколько он совершился? Безболезненный, очень известный?
0: Мы особо не знаем об этом. То есть я не думаю, что у нас есть эти, как сказать, данные. Я вот не готов что-то сказать. Преподобный Никон уже, конечно, столкнулся с другими проблемами, чем преподобный Сергий. Если преподобный Сергий с выживанием сталкивался до конца жизни, как мы сейчас прочитали, да, до последних лет живота своего, то преподобный Никон столкнулся уже с тем, что все жертвовали и земли, и имения, и все, и хотели за это попасть в монастырь. То есть благочестивые люди тогда постригались в конце жизни. Ну и бояр много. Вот почему у нас этот Симонов монастырь? Потому что вот там знаменитый боярин постригся, и его имя стало нарицательным для монастыря. Ну вот так и у преподобного Никона. То есть к нему стали приходить уже люди, которые из высших слоев общества. Да?
2: Симонов монастырь, да, в честь боярина Стефана Ховрина был назван.
0: Нет, там еще какое-то имя было.
2: Еще.
0: Ну ладно, это не важно. Это пример к тому, что люди высокого ранга, но они-то не проходили послушание послушающего искуса. И они приносили с собой, да, дорогие книги. Вот мы видим Троицы Сергия Лавры в собрании, там, начало 15 века, роскошные эти кодексы на пергамене таком прям замечательно написанные в московском каком-то скриптории. И интересно их читать, учить. Но ты понимаешь, это человек, который возможность имел, как сказать, купить что? Ну, стадо животных. Почему? Потому что пергамен, ну, один разворот, это там одна шкура ягненка, это один или два разворота книжки. Ну, сколько на книжку надо этих ягнят-то? Ну, вот такие люди стали приходить. И что? Они очень хорошо слушались игумена или жили по-своему? Скорее всего, жили по-своему. И это потом стало проблемой монастыря, потому что один из следующих игуменов, который был учеником уже Кирилла Белозерского, Мартинян, известный, да, он был игуменом Лавры, да, нашей, ну, как это, она еще не была Лавры, после Никона вскоре. Он ушел, почему? Я думаю, очень просто, потому что он при игумене Кирилле преподобном навык скитскому житию, а у Лавры он нашел совершенно другое. То есть люди, которые уже не готовы к этому внутреннему, которые только к внешнему, вот они обличатся в монашество, они готовы. А жить по-монашески они не очень готовы, да, потому что устав внешний и внутренний – это вот разное. Устав преподобного Сергия – это, скорее всего, это внутренняя жизнь с Богом. И тут нужно только одно – быть возле наставника, которого ты чувствуешь, что он богодухновенный, и по его образу свою жизнь строить. Так воспитывал преподобный Сергий, и Никон преподобный так воспитывал своих близких к себе людей. И они были. Потому что иначе монастыря бы уже не было. Но не все.
1: А вот сам богослужебный устав и такой устав жизни, да, монашеской, он сохранялся? Как-то он вот преемственно...
0: Мы не имеем вот списков, мы не имеем тех списков, как сказать, источников, которые могли бы рассказать нам о, как сказать, кетитерском уставе Сергиевого монастыря. То есть как там было организовано в точности. Вот, а их, скорее всего, этих списков и не было. Почему? Потому что это традиция была. Вот преподобный так завел, они так хранят. Но не записывают. Вот в древности Феодосий Печерский был рад, что он нашел патриарха этого Алексея Студита устав. Там все было расписано. Греки точно расписали. Это был, кстати, первый фиксированный устав такой греческий. Раньше тоже это все традиция только передавалась. Вот в XI веке их только начали фиксировать, как кодексы, да? А у нас на Руси, видно, и не начали. Были только такие книги, называемые

0: Итак, обиходники. Но обиходник, он чем? Это не был служебный обиходник, а что было сегодня на обед? То есть как это келлерская служба расписывала, как кормить на год? И на праздники, на такой праздник рыбу даем, на такую капусту, а на такое там хлеб с водой.
1: Я думаю, занимательное чтение тоже.
2: Отец Далмат, такой еще вопрос. Современный монашеский устав слишком сильно отличается от устава, который, например, был в 17-18 веке? Или все же традиции стараются поддерживать?
0: Ну, знаете, Кир, я не могу вам так сказать, потому что устав, опять же, вот есть тот устав, который был принят в 70-е годы в Лавре, ну, это его можно вывешивать под стекло, да, и его читать, мы его даже и не знаем. Почему? Ну, потому что это какая-то вот декларация...
1: Намерений,
0: да.
2: Добрых.
0: Да, а реальная жизнь, она другая. Ну, как сказать, она ориентируется, конечно, что есть такие-то вот должностные лица, вот они-то должны делать, но в реальности все зависит от человека. То есть у нас никогда не было так, что все вот, конечно, можно, да, расписать какие-то детали. Ну, детали мы и так все знаем, эти, как мы совершаем там праздник
2: воздвижения. Нет, отец Далмат, не знаем. Давайте, может быть, если можно, приоткроем немножко завесу тайны, опишем какой-то вот такой обычный день монаха в общежитном монастыре. Я прошу не ваш и не ваших собратьев, ну вот просто обычный день монаха вот в современном монастыре. Как он выглядит?
0: Ну, выглядит так, что, допустим, у нас в корпусе звучит колокол, да, ходит специальный брат, может, не в всех корпусах, я не знаю, но у нас вот попался очень исполнительный, который много лет, он вот у нас всех в 5 часов утра, кто не проснулся сам, помогает встать, да, и тогда этот сигнал, он, что через полчаса начнется молебен преподобному Сергию. И тогда все, кто может, кто в здравии, он сходится именно за благословением к Аве Сергию. И этот молебен...
2: 5.30.
0: Он, ну, какой-то довольно быстро служится, потому что там нету на этом молебне ни канона. Это обычно такой быстрый молебен. Для нас он, как сказать, стал привычным. Не знаю, был ли он такой в древности. Скорее всего, может, в древности все-таки какой-то канон читали. Обычно молебен – это обращение с молитвой. А так, моли Бога у нас только. Ну, это слишком кратко, да? Ну, хорошо. И после этого краткого молебна, вот, ну, утренние молитвы, полуношница, монашеская служба, да, где 17-я кафизма с дополнением небольшой литии о покойничках, иктинья завершающая, и дальше часы, и литургия божественная, время которой уже паломники, которые ранее исповедовались, во время там этих вот после молебна сразу начинается исповедь, да, они уже все готовы и идут на литургию, совершается литургия. Братья, кто молится на литургии, кто уже идет на послушание. И дальше день весь проходит вот в каких-то трудах. Мне приходится, допустим, там в академию идти, или готовиться к лекциям, или беседовать со студентами, или послушания какие-то выполнять, которые могут тоже попасться. И до вечера уже, ну, обед обязательный для всех. Ну, и поэтому тут строго сказать, что день вот у каждого, он разный. Нельзя сказать. И 5 часов богослужения вечернее. К сожалению, сейчас на буднях мало братьев на богослужениях, ну, потому что у всех разные послушания. И есть те, которые стремятся к молитве, а на богослужении там можно, как сказать, попасть или под вопросы прихожан, которые, может, не совсем быть адекватными. Или, в общем, разные есть аспекты, когда человек хочет уединиться, то на общем богослужении это не всегда возможно. Ну и особенно это, если вот праздничное богослужение, это отец Матфей поставил наше богослужение так, что оно очень громкое. И не все это выдерживают. То есть кто-то хочет спрятаться. Ну, в общем, здесь, в общем, современная монашеская жизнь – это потемки, потому что каждый выживает, у каждого есть свои устроения. Кто-то любит громкое пение, а кто-то от него смущается и не может мир свой удержать. Ему приходится куда-то прятаться. То есть здесь вот и скитское, оно выручает, потому что скитское богослужение – это вот мы где-то вдвоем, втроем, пятером, мы тихонечко совершаем эти молитвы, мы больше на себя возлагаем трудов, потому что нужно обеспечить самостоятельно свою общинку, уже нету электриков, нету сантехников, как в Лавре, да, целый город, который есть свои службы, келлерские службы. Скит – это самообеспечение, как на Афоне.
1: Отец Долмат, а вот основные, так сказать, должности, да, в монастыре, как вот благочинный, эконом, келарь, ведь они же, наверное, вот именно из вот этого древние, первоначального, да, устава, да, который,
0: ну,
1: был тогда.
0: У нас есть, что у нас вот в этом Алексеевском уставе действительно есть название, там, допустим, так называемое, от слова «кутья», которое мы сейчас как воспринимаем как, ну, как это освящение колева, кутья, это вот у греков это праздничное блюдо, вот на празднике, да. Вот там кутник есть. Вот это вот тип этого келаря, который отвечает за съестное все, за припасы, да. А есть остальные старшие над службами, то есть который подставлен над там, теми, кто каллиграфией занимается. Ну, это имеется в виду, это студийский монастырь. Там, над теми, кто там кожевенными делами, которые шьют.
1: Ну, вот
0: у нас таких-то нету.
1: В монастыре что... преподобного Сергия
0: были.
1: Раз пишет об этом подробно.
0: Да, то есть это еще было. Почему? Потому что монастырь действительно сам себя обеспечивал. Но сейчас в монастыре, я не думаю, что есть монастыри, которые сами себя обеспечивают в русской церкви. Потому что пошивочные теперь только женщины.
2: Спасибо огромное, отец Долмат. Это был такой очень последовательный, глубокий экскурс в монашескую жизнь. А мы напоминаем, что это была программа «Лавра» на Радио Вера. И завершаем программу традиционными словами священника Павла Флоренского. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия, как свидетельствуют его современники. У микрофона были архимандрит Семён Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. А в этом часе с нами был иеромонах Долмат Юдин, насельник Троицы Сергиевой Лавры, доцент Московской духовной академии и руководитель профиля магистратуры по астрологии и литургике. Огромное спасибо, отец Долмат. Мы вас всегда ждем.
0: Благодарю за внимание.
2: В студии Радио Вера. До свидания.
1: До свидания.
2: Всего доброго.
3: Лавра. Духовное сердце России.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на «Радио Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 30 августа, слушайте фрагменты повести Николая Васильевича Гоголя «Шинель» и фрагменты романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов». Литературный час на «Радио Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Исторический час на Радио «Вера».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Светлое радио, Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы продолжаем нашу передачу. У нас уже было несколько портретов. Вот сегодня будет еще один портрет поэтов, которые приняли участие в Великой Отечественной войне. И этот поэт известен не только тем, что он фронтовик, притом человек, который не только писал статьи о войне, но и реально воевал, но еще и своими песнями из советских кинофильмов. В частности, из кинофильма «Москва слезам не верит». Ну и, наверное, кто-то уже догадался, речь пойдет о поэте Юрии Левитанском. Его ученик сегодня у нас в гостях, но этот ученик сегодня самый же известный поэт и глава литературного портала «Прав чтения» Сергей Сергеевич Арутюнов. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И мы начнем по традиции с визитной карточки. Буквально несколько фраз о том, что за человек Юрий Левитанский, и что прежде всего надо вспоминать о нем, когда о нем зашел разговор или сетевая полемика.
2: Юрий Левитанский для меня – это фронтовик редкого качества. Он как будто бы всю жизнь отрекался от этого звания. То есть нет, он не отрицал свое участие, а участие было еще каким – пулеметчик.
1: Поговорим еще о его участии в войне.
2: Участие было 41-го, а демобилизовали его только в 47-м году. Он еще и в Маньчжурии успел
1: повоевать,
2: да. И вот в то же время в нем жило постоянно вот это чувство: да отстаньте вы, что значит фронтовик? Ну, фронтовик. Ну и что? Я поэт. И вот это преобладание именно вот этого чистого поэтизма над батальностью в нем очень сильно ощущалось.
1: Ну, то есть человек хотел, чтобы другие заметили не только то, что он участник войны, но и то, что у него после войны в жизни срослось, то, что ему удалось сделать.
2: Да. То есть свое человеческое содержание он отсчитывал не от того, скольких там, да, значит, врагов он одолел, а его человеческое содержание по его внутренней шкале отсчитывалось от того, что он сказал, как ему удалось выразить себя, изъяснить себя. Это, конечно, редкое. Да? Мы тут, когда рассматривали, портретировали фронтовиков, видели, как, с какой сдержанной гордостью, вот, с каким смирением порой, да, вот, люди приходили с войны, начинали свой путь в литературе, даже порой в больших чинах литературных. Да, такие люди были, но у Юрия Левитанского эта нота такая, если даже можно выразиться так, ну, пусть не антивоенная, но противление вот войне, она ощущалась все время после войны.
1: То есть я участвовал в этом, я внес свой вклад в победу, но в моей жизни главное не это, а то, что было после войны.
2: Да.
1: Ну что ж, позиция, хотя и редкая для советского времени, но, во всяком случае, для сегодняшнего дня понятная. Давайте-ка посмотрим на его молодые годы, на его путь через лихолетие войны. Как раз посмотрим на то, что у него было до этого счастливого золотого периода, когда он осознал в себе поэта и таковым сделался.
2: Представим себе 22-й год. Это год образования Союза Советских Социалистических Республик. Вот в этом 22-м году, в самом начале, даже не в декабре, когда Союз был образован, а вот только-только оканчивается гражданская война, и вот 22 января рождается мальчик Юра. Рождается он на Украине,
1: Но на территории нынешней Украины.
2: Ну, да, скажем так, это город Козелец, это Черниговская область. Вот, там его дед работал еще до революции управляющим на одном из сахарных заводов. Был, значит, крупный такой Дзюбенко, сахарозаводчик. У него был завод, и вот на одном из этих заводов был управляющий именно дед будущего поэта.
1: Ну, то есть грамотный человек, не пролетарий, не крестьянин, скорее вот тогда называли это странным для нынешних времен словом полуинтеллигент.
2: Да, но каково же, значит, второе поколение после деда? Вот его отец становится шахтером. Они переезжают в 25-м году, ну, по каким-то причинам, видимо, отделяясь как-то, да, вот в 20-м году отец его женится, и в 25-м году они, вот как только мальчик чуть подрос, они переезжают сперва в шахтерский поселок под будущим Донецком тогда Сталино, вот, и, значит, вот...
1: Тогда еще...
2: Назывался этот город не Сталина даже, да. Еще не присвоили. Ну, в общем, это Донецк. Они сперва вот в этом, в одном из шахтерских поселков, а потом они уже в самом Донецке. Но так как от Донецка шахты там буквально вот дойти, автобусом проехать, его отец становится шахтером на шахте.
1: Но тут нет подходящего сахарозаводчика, потому что вообще нет сахарозаводчиков.
2: Да.
1: Надо искать другую специальность. Отец нашел.
2: И вот это сын шахтера. Представляете, это вот дополняет каких-то штрихов к определению. То есть это вовсе не интеллигенция такая в нашем таком возвышенном понимании. То есть это не учитель танцев, не учитель музыки. Это не, скажем, преподаватель в каком-нибудь вузе. Нет, это именно шахтер. То есть представить себе вот эту обстановку в семье мне просто, скажем так. Да? Это обычный такой вот промышленный заводской быт. Что у деда заводчанина, да, что у отца?
1: Ну, короче говоря, отец вечером приходит домой, и главная проблема – это вымыть голову так, чтобы на подушке потом не оставалось черных облаков от угольной пыли.
2: Именно. Именно. Еще на шахте можно, значит, душ принять, но дома уж отмыться по-настоящему, там, в три слоя буквально, царапая кожу ногтями.
1: Если, конечно, на шахте душ работает.
2: Ну да, это бывало, что и не работал. Так или иначе, 17-летним, да, этот донецкий мальчик бежит поступать в Москву, в только что открывшийся институт филологии, литературы и истории, он же ИФЛИ.
1: Это знаменитое место.
2: Потянуло.
1: Оттуда очень большое количество поэтов, писателей вышло.
2: Огромное просто, да. И вот ИФЛИ работает, по-моему, уже несколько лет, и уже слухи о нем по всей Руси Великой расползлись, что там огромное количество, значит, людей, которые будут строить будущее. Там очень распространены идеи, вы знаете, да, вот всемирного интернационала, такого, знаете, вот всемирной советской этой самой республики, там климат такой, в общем. Люди такие, значит, комиссары будущих времен. Но уже на втором курсе Юрий Левитанский, конечно же, в 41-м году добровольцем уходит на фронт.
1: Ну, то есть, иными словами, он поступил в ИФЛИ в 39-м, а в 41-м он отправился воевать.
2: Отправился воевать, все рядовым.
1: Как солдат, да.
2: Да, ну вот какая деталь. Рядовой-то рядовой, только часть-то была совершенно особенная. Называлась она «Амсбон».
1: Отдельная мотострелковая бригада особого назначения наркомата внутренних дел, которая впоследствии преобразится в отдельную мотострелковую дивизию особого назначения НКВД СССР.
2: Да, чтобы наши радиослушатели понимали, что, каков уровень был этой бригады, я вынужден там просто сказать, через что прошел Юрий Левитанский 19-летним. Глава вот этого нового соединения, тогда еще майор Павел Судоплатов. И в задачи этого соединения входит, значит, организация и ведение разведоперации против Германии и ее сателлитов. Это официально, вот цитирую из документа. Организация партизанской войны. Создание агентурной сети на территориях, находящихся под немецкой оккупацией. Руководство специальными радиоиграми с немецкой разведкой с целью дезинформации противника. Боевые группы забрасываются во вражеский тыл. То есть это подразделение, оно управляется четвертым, значит, этим самым партизанским управлением НКВД СССР. То есть это одна из самых секретных вообще работ, которая только может быть. Это ребята, которые проявили себя, в общем, памятники им стоят от Калуги до Брянска. То есть отдельные памятники вот, военнослужащим именно этого подразделения, отдельно им. Не просто вот каким-то обобщенным, тогда там такой-то фронт, такой-то полк или такая дивизия, им стоят памятники. Это 212 отрядов и групп общей численностью 7316 человек вот по этому самому. Они не только ставили мины, прикрывали Москву, они организовывали диверсии. То есть это тяжелейшая служба, это высококлассные специалисты. Левитанский пулеметчик, он служит вместе с Гудзенко там. Это важно.
1: И где-то там и мой дед служил артиллеристом, и от него я знаю, что все эти группы разведывательные, террористические, боевые, участники спецоперации в 1941 году на московском направлении время от времени просто были пехотой. Ну, то есть, ничего нет, осталось вот это. Оно ставится в траншеи, отбивайте. Вот. И в близких боях с немцами пришлось им всем побывать. Хотя, наверное, предназначены они были для вот этих самых диверсионных операций, для радиоигр. Но, знаете, у них есть пулемет, у них есть патроны вперед. Так что бывало и так бывало нередко.
2: Все-таки военнослужащие именно этого соединения свои 1500 вражеских эшелонов под откос пустили. Это несмотря на ближние бои, несмотря на какие-то, в общем, затыкания дыр во фронте, который рвался, понятно, что сплошные прорывы, накаты и так далее. Это потрясающая просто деятельность, которая, о которой уже написано огромное количество вот таких хроникальных книг. Но вот, пройдя через вот все это, у меня тут много цифр, конечно, да, то есть и сколько было захвачено, подорвано, сколько было взято в плен, да, какие трофеи, потрясающие цифры. Вот эти главенствующие отряды победителей, ходоки, соколы, это герои, которых вот к сонму которых он был причастен. Он закончил войну в Чехословакии, то есть он не, это соединение не дошло до Берлина, не в Берлине, знаете, как у многих, да, вот этих солдат Победы, в Чехословакии, но в 45-м году, будучи уже расквартирован там, он немедленно перебрасывается уже в Маньчжурию. Это уже разгром Квантунской армии, японцев, и, в общем-то, он дослуживает до самого 47-го года.
1: Он из солдат вышел до офицерских званий.
2: Да, он уже там получил
1: высшее
2: лейтенанта.
1: Образование, ему дали офицерское звание. Но вот в какой-то момент он же должен был стать все-таки корреспондентом. Я читал, что он из-за пулемета перешел к печатному станку.
2: Он впервые публикуется в 43-м году, но это, видимо, местная газета армейская. То есть газета, которая распространяется среди военнослужащих. Не попадает в тыл там, и так далее. То есть не такого тираж, не такого предназначения. И медленно он переходит уже вот к окончанию войны в разряд военных корреспондентов.
0: Исторический час на радио «Вера».
1: Дорогие радиослушатели, вот у человека заканчивается военный опыт, начинается опыт, хоть и скромный, но все же литературный, на этой светлой ноте. Мы напоминаем, что у нас здесь светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин, у нас в гостях замечательный поэт и глава литературного портала «Прав чтения» Сергей Сергеевич Арутюнов, и мы обсуждаем судьбу и творчество поэта-фронтовика Юрия Левитанского. Ну что ж, давайте посмотрим на то, какова была судьба этого человека, когда в 47-м году, где-то на Дальнем Востоке, я так понимаю, ему сказали все. Вот это достаточно судьба обычная, когда война закончилась, людей еще не отпускают из армии. Та же самая судьба была у Аркадия Натановича Стругацкого. Он в 43-м году должен был отправиться на фронт, попал в военные переводчики, остался жив, но после войны он также задержался в рядах советской армии, мог стать офицером, но в конце концов выяснилось, что для него лучше литературная карьера. Вот у Левитанского, очевидно, было понимание того, что не хочет он задерживаться в офицерах, хочет он избрать для себя какую-то другую стезю.
2: Но это совершенно не армейская душа, несмотря на то, что, в общем-то, он свои, вот честно, все эти годы, когда стране было плохо, дурно, он все, что мог, сделал. Когда наступил мир, вот в 47-м году уже, в общем, окончательно стало понятно, что ближайшая война, наверное, все-таки, ну, откладывается с нашими бывшими союзниками. Поэтому, конечно, его потянуло сказаться в слове. Он уже тогда чувствовал, что он обязательно скажется. Вот это поразительная совершенно уверенность поэта в том, что все возможно. И вот как бы тебя начинает вести куда-то. Он устраивается, там, кстати говоря, недалеко. Его родители во время войны, оказывается, перебираются в Иркутск. Это близко вот к тем местам, где он заканчивает службу. И он перебирается туда, и ему, значит, причитается место завлита Иркутского музыкального театра.
1: Что такое завлит?
2: Заведующий литературной частью.
1: То есть
2: он принимает тексты каких-то, значит, пьес, которые должны будут поставлены быть в этом театре, и смотрит их на предмет того, пойдет ли пьеса, нет ли чего крамольного и так далее. То есть завлит — это такой человек, который отвечает за идейное и художественное содержание пьес. Вот, что-то завлит, конечно, переписывает, потому что приходит режиссер и говорит: ну, длинновато, конечно, ты бы сократил, вот, или, может быть, здесь обработаешь, там подошьем, тут, ну, не всего же Шекспира, да, 8 актов, что-то смеешься, что ли, давай 3. И вот завлит, бедняга, сидит ночами и сокращает самого Вильяма Шекспира, например, или какого-нибудь еще классика, более занудного, в отличие от Шекспира. Вот поэтому такая литературная первичная работа. Через год в Иркутске выходит его первая книжечка «Солдатская дорога». В 48-м году он становится, ну, скажем так, шутливо говоря, поэтом в законе.
1: Ну вот, давайте посмотрим на то, чем мог поделиться с читателями человек, который буквально вчера воевал. Ну, собственно, вся страна воевала. Его поняли, о чем бы, что бы он ни говорил. И тут такой парадокс. Действительно, у него есть стихи о войне, но в будущем, через несколько десятилетий, когда он заговорит в полный голос, он очень редко к ним обращается, редко читает их на вечерах поэтических, не особенно-то старается их вновь опубликовать. Видимо, считал, что сказанное не было для него главным. Что же было сказано?
2: Есть военная тема, но достаточно было ему заявить ее пару раз, что-то вспомнить и вообще относиться к этому как к воспоминанию, но затянутому туманом, далекому воспоминанию, все дальше отходящему, покрывающемуся какими-то вот наслоениями и вообще как-то очень находящемуся в режиме монтажа с той жизнью, которую он живет сейчас. То есть это не более чем... Ну, какая-то память, какие-то ассоциации, которые дали ему возмужать. Вот стихотворение, которое называется «Мое поколение», вот обратите внимание, там ничего не педалируется. «И убивали, и ранили, пули, что были в нас посланы, были мы в юности ранними, стали от этого поздними. Вот и живу теперь поздний. Лист раскрывается поздний, свет разгорается поздний, снег осыпается поздний, снег меня будет ночами, Воины мне снятся ночами. Как я их скину со счета? Две у меня за плечами. Были ранения ранее, было призвание ранее. Трудно давалось прозрение. Поздно приходит признание. Я все нежней и осознанней. Это люблю поколение, жесткое это коление, светлое это горение. Сколько по свету кружили, вплоть до победы служили, после победы служили, лучших стихов не сложили. Вот и живу теперь поздний. Лист раскрывается поздний, свет разгорается поздний, снег осыпается поздний, лист мой по ветру не вьется, крепкий уже не сорвется, свет мой спокойно струится, ветру уже не боится, снег мой растет, нарастает, поздний уже не растает.
1: Но я вижу здесь две вещи. Во-первых, это не столько стихи о войне, сколько стихи о расставании с войной. Вот она была. И вот от нее не избавишься, но надо избавиться.
2: Да.
1: Она есть в душе, как накапливающийся снег, который никак не тает, но надо все-таки сделать что-нибудь, чтобы он растаял. Тяжело ему далась война. Вот еще одна вещь, которую трудно не заметить. Хотел он, наверное, писать стихи, еще будучи в Ифли, еще в начале 40-х, и чувствовал себя какую-то большую силу, и, наверное, после войны почувствовал то, что вся эта кровь, смерть, то, через что он прошел, в какой-то степени надорвала ему творческую жилку.
2: Да. И лучшие годы, их нужно, конечно, поймать, но история ведь не ждет. Она ведь не спрашивает никого, когда начинать войну, революцию, какие-нибудь там экономические кризисы, когда надрывать жилы, а когда позволить себе что-то иное, какое-то блаженство на берегу моря, в шезлонге. Она не спрашивает. И поэтому вот этот жест, вот этого разрыва с войной, когда лучшие годы действительно были, да, вот, ну вот когда тебе 20, да, когда тебе 25, потрачены на вот это противостояние. Вот этот жест запомнили все. Это называется так. Ну что с того, что я там был? Я был давно. Я все забыл. Не помню дней, не помню дат и тех форсированных рек. Я неопознанный солдат. Я рядовой. Я имя рек. Я меткой пули недолет. Я лед кровавый в январе. Я крепко впаян в этот лед. Я в нем, как мушка в янтаре. Ну что с того, что я там был? Я все забыл. Я все избыл. Не помню дат, не помню дней, названий вспомнить не могу. Я топот загнанных коней. Я хриплый окрик на бегу. Я миг непрожитого дня. Я бой на дальнем рубеже. Я пламя вечного огня и пламя гильзы в блиндаже. Ну что с того, что я там был? В том грозном быть или не быть? Я это все почти забыл. Я это все хочу забыть. Я не участвую в войне. Она участвует во мне. И отблеск вечного огня дрожит на скулах у меня. Уже меня не исключить. Из этих лет, из той войны уже меня не излечитесь. От тех снегов, от той зимы, и с той землей, и с той зимой уже меня не разлучить. До тех снегов, где вам уже моих следов не различить.
1: Ну что ж, человек чувствовал, что война много чего у него отобрала. И он с очень большим трудом все это возвращает. Медленно, медленно. И трудно ему согреться, потому что душа его замерзла. Вот она вмерзла в этот лед и не хочет выбираться из этого льда, потому что никаких сил нет. И вместе с тем, в общем, постепенно-то выбираться надо. Вот, насколько я понимаю, второе стихотворение, ну что с того, что я там был, оно ведь прогремело по всей стране, ведь оно было очень известно.
2: Да, а было ему уже 50. Эта первая известность пришла именно вот с этим стихотворением.
1: То есть это начало 50-х годов, когда он начал ощущать, что ему требуется дистанция от войны. Она естественна, но эта дистанция нарастает слишком медленно.
2: 70-е.
1: Даже 70-е.
2: 70-е годы, не раньше.
1: О, это
2: представляете?
1: Значит...
2: То есть он 22-го года рождения, и только в 70-х вот раздается этот стон. Он расценивается настолько подлинным. Такого не было раньше. Такого не было раньше в русской поэзии, да, вот это, ну что с того? Это замечают все. Потому что, ну, такой жест в лирический, мощный, мускулистый, у поэта он, как правило, бывает единственным.
1: Ну, очевидно, у человека была та черта, которая драгоценна и востребована в нашей русской литературе всегда. Это умение говорить правду о том, что чувствуют все, но никто не признается. И вот, наконец, выйдет поэт и скажет несколько слов. Все говорят: да, да, но как же ты посмел все это сказать?
2: Именно так, да. Я это всегда думал и чувствовал, что этого говорить нельзя. Это неудобно, где-то непристойно, неприлично, это не ко времени и не к месту. А вот ты вышел и сказал, и какая же зависть рождается в братьях-литераторах, когда они чувствуют, что вот это исполнено чистым тоном. Это как будто бы... Я не знаю, с чем это сравнить. Ни с чем это не сравнивается, честно говоря.
1: А что, была какая-то реакция на эти стихи?
2: Еще какая?
1: Ну, скажите. Ведь он-то настоящий боец, он реально воевал. У него там есть, по-моему, медаль за боевые заслуги, которая вот вешают не за просто так на грудь.
2: Слушайте, ну там Красная Звезда, Отечественная война, за боевые заслуги, за оборону Москвы, за взятие Будапешта, за победу над Германией, за победу над Японией. Ну так вообще, представьте себе, это настоящий солдат. Конечно же, когда в 70-х годах это вышло, пронеслись реплики. И устные, где-то даже в печати. Ну что это за пацифизм? Мы этого не любим. У нас главное политическое управление, да, нашей доблестной армии, оно не любит таких стихов. Вы почему себе позволяете? Фронтовиков и в 60-е, и в 70-е, и даже, представьте себе, 80-е могли одернуть.
1: Ну, я помню Юрия, да? Бондарева.
2: Одергивали.
1: За один из его романов подвергли такому остракизму в первой половине 80-х. Хорошо так, не то сказал.
2: Не то сказал, да.
1: Хотя он
2: же...
1: тоже был подвергнут. Подлинный фронтовик.
2: Абсолютно. А Василия Быкова, а Олеся Адамовича, как это? А что это вы хотите?
1: Кондратьева.
2: Кондратьева. На что это вы тут намекаете нам? Что это за пацифизм такой? Вот больше всего почему-то вот управление, главное, политическое, боялся именно пацифизма. Хотя он естественное человеческое чувство.
1: Ну, люди сами не воевали.
2: Ну вот, да.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио». Хотя говорим мы о вещах страшных, но тем не менее мы обсуждаем это, как бы это правильно сказать, со стороны света. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы буквально на минуту покидаем вас, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
0: «Исторический час» на радио «Вера». Должно снисходить душе своей в ее немощах и несовершенствах и терпеть свои недостатки, как терпим других, но не обленяться, а побуждать себя к лучшему. Преподобный Серафим Саровский.
3: Радио «Вера» – это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
3: Становитесь попечителем «Светлого радио».
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
3: «Радио Вера». Вместе творим добро.

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».
1: Исторический час на радио «Вера».
2: Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный русский поэт Сергей Сергеевич Арутюнов, он же глава литературного портала «Прав чтения», и мы обсуждаем судьбу и творчество поэта-фронтовика Юрия Левитанского. Ну что ж, давайте теперь посмотрим на то, как человек из Иркутска, из провинции, которая могла быть очень богата талантами, но только с трудом их проталкивала на литературный Олимп, как вот этот человек все-таки на Олимп взошел, как он перешел из Иркутска в центр, с периферии поэзии, также в ее сердце. Вот вы сказали, что это стихи 70-е годы. Я ошибся, 50-е, даже 70-е. Но это когда будет? Это когда будет? А пока он находится в конце 40-х, в начале 50-х, и ему нужно решить, остается он завлитом в одном из областных театров или хочет для себя еще чего-то.
3: Конечно, он желал большего и чувствовал в себе силы необъятные, и в 55-м году он поступает на высшие литературные курсы при Литературном институте имени Горького, где я имею честь преподавать, и который закончило огромное количество людей, которые хотели сбыться в литературе профессионально.
2: Напоминаем, что это Москва.
3: Москва. В 55-м году он поступает, а курсы у нас всегда, вот эти высшие литературные, они длятся всего 2 года. Это не нужно сидеть за партой 5 лет или 6, как заочнику. В течение 2 лет проходишь интенсивный курс, сжатый курс. Самое главное, самый вот эти вот экстракт такой. И уже в 57-м году он заканчивает литературные высшие курсы и становится членом Союза писателей, потому что у него уже есть книги и уже есть рекомендации, конечно же. Его собратья — это и Межеров, да, это Самойлов, они дружили. В общем, целая среда поэтов-фронтовиков, которые друг за друга стоят прямо вот горой. Конечно, наверняка они дали ему рекомендации, кто-то еще дал рекомендации, кому-то показали стихи, и он член Союза писателей.
2: Это какой год?
3: 57-й.
2: Ага. А уже он прошел через литературный институт.
3: Да.
2: И движется в сторону литературы, ну, глупо сказать, настоящей, скажем так, признанной.
3: Да. Он располагает себя к тому, чтобы жить писательской жизнью. Не завлитской какой-нибудь, да, не быть вот каким-то таким, значит, человеком, который, да, как, какой-то полуцензор такой, знаете, такой, как это, паденщик литературный, да, там подправь, там выпиши, там, значит, сваргань сценарий и так далее. Нет, он хочет быть поэтом, а это значит, что... Ну, кто такой советский поэт? Это нужно рассказать же, конечно, да, что это за жизнь. Это, ну, вот дают лучшим представителям сообщества какие-то квартиры, что в Иркутске, что в Москве. Они живут в этих квартирах. И что они делают? Пишут стихи там с утра до ночи? Нет, это не совсем так. У поэта советского работы много. Он участвует в поездках с какими-то делегациями по стране. Иногда за рубеж, но это для вот самой элиты, их всего там человек, может быть, 20. Вот. Дело не в зарубежных поездках. Дело в том, что литературная работа – это ездить и свои стихи представлять. Причем нередко в провинции, в глубинке. Это не ближе к Киргизии, понимаете? Это нужно поехать к своему читателю. Это не сидеть в своей квартире. Это 3-4 командировки в год минимум. А они там по неделе, по две, это на дряхлых автобусах, по горным порой, по пустынным дорогам. Это нормальная писательская жизнь. Она в дороге, он изучает что-то, он листает, он выступает. Это не затворничество.
2: И напомним, что советскому поэту зарплат не платят. Ему платят за эти поездки, за стихи, за выступления на литературных вечерах.
3: Его и жизнь... за журнальную работу. Это важно.
2: Да, если он редактор. Если он преподаватель. Ему...
3: Да.
2: Но так, в принципе, он человек без зарплаты.
3: Да.
2: И это, в общем, ну, не сахар по тем временам.
3: Да.
2: Тогда, но и по нынешним не сахар.
3: Конечно. Это, в общем, такая жизнь, избранная добровольно. Но человек находится в этом состоянии. Этих людей немного. Я где-то помнил, вот к 91-му году, сколько было членов Союза писателей Советского Союза. Их было несколько тысяч. Но не десятки тысяч.
2: Причем вот. Некоторые из них были, ну, скажем, за пределами этой жизни.
3: Да.
2: Жили в глухомании, и никаких таких поездок у них не было.
3: Да.
2: Они просто принимали участие в литературной жизни. Там вот то, что вы говорите, это, ну, сотня другая, может быть, на Советский Союз.
3: Да. Вот первое его выступление – это в Харькове. То есть он поехал поближе к местам, где родился в 61-м году. И то по большому одолжению, ну, как бы, ну, член Союза писателей, ну и что? Да, вот его друг ему организовал выступление в центральном лектории Харькова. А там дальше пошло. Он, в принципе, публичностью-то, в общем-то, и не страдал. Ему важно было, наконец, нагнать вот те годы, которые он... ну, не потерял, нет, которые он отдал борьбе за свободу и независимость Родины.
2: Но в творческом вот, смысле он
3: творческом
2: как раз потерял.
3: Смысле, да, ну, да. Ему очень важно было прийти к своему слову. Это исступленная работа. Это правда исступленная работа. Он хотел достичь, ну, как мне кажется, легкости в письме. Причем такой легкости, в которой эта речь была бы совершенно подлинной. То есть как будто бы он это просто говорит. Вот это сложная задача. Я, честно говоря, такой задачи даже перед собой никогда не ставил.
2: Кто-то о нем сказал, что он отлично владел словом, но не впадал в экстаз формы творчества. То есть не пытался сделать из поэзии ребус, хотел просто сделать свое слово звонким.
3: Да, но я же помню, как он был восхищен... именно пастернаковской несложностью, простотой. Он цитировал его и говорил, смотрите, как это просто сказано. Да, это простая рифма, она может быть даже примитивна, но как это сказано? Его восхищала вот эта прозрачность. Из всех листов древесных он выбрал бы осенний, окрашенный уже не зеленым, а почти прозрачный на свет. Красный или даже какой-нибудь желтоватый. Но вот ему нравилась невесомость в слове. Он не искал бухающего акцента. Вообще такое впечатление, что он, во время войны он навсегда устал от грохота. И устремился в поиски тишины. Вот один из романов сегодняшних, например, о современной ситуации, он так и называет «Собиратели тишины». Это уже другой автор из Санкт-Петербурга, он известен. Но... как же фронтовикам не хватает тишины. Я говорил еще с одним фронтовиком, современным тоже, и он сказал, а твой отец рыбачил? Я сказал, конечно. Он говорит, и мой. Они все рыбачили. Почему? Ну, вы же понимаете.
2: Ну что ж, вопрос вот какой. Ведь он впоследствии вернется в Литинститут. Как быстро он сделается из ученика преподавателем?
3: Не скоро. Эти волны заносят его, по-моему, уже в 80-е годы. В начале, может быть, 80-х. То есть это, по-моему, даже не в 70-е было. Он становится преподавателем Литинститута. Не слишком надолго. Я помню его курс, но уже в 94-м году, за два года до, собственно, его кончины. В 94-м нас, вот подготовительные курсы 94-го года, прикомандировали к нему. И мы стали туда ходить. Это был первый мастер Литинститута, которого я видел. Зрелище было, конечно, удивительным. Это первый настоящий поэт, которого я вот видел живьем вблизи. Аудитория была крохотная, поэтому мы сидели прямо вот даже ближе, чем сидим вот в этой замечательной студии мы с вами. То есть, ну, буквально в нескольких десятках сантиметров. Он сидел перед нами, и всего два ряда было парт. Всего два ряда. Больше не помещалось в эту маленькую аудиторию, и вот я его видел. Ну, я его чувствовал, я его слышал.
2: Каким же он был как учитель? Чему он наставлял?
3: Вы знаете, это была совершенно удивительная атмосфера. Мы же все были мальчишки и девчонки, а также их родители. То есть мы были, мы никак не монтировались, но он создавал вокруг себя пространство тишины и молчания. Не знаю, как это у него получалось. Просто сидит такой, знаете, невысокий, седой такой вот челкой, очень аккуратно выстриженный человек, очень плотного телосложения, но атлетического. Костюм был натянут на нем. Серый безупречный костюм, и под ним такой свитерок тоже серый. Вот, распахнут. Могучая грудь. Знаете, грудь молотобойца.
2: Я... До старости лет.
3: Абсолютно. Ему в 94-м году ему было 72, но это атлет. Это был атлет маленького роста с крепкими ногами и очень крепкими руками. Как будто, вы знаете, что-то было в нем от Эрнста Неизвестного. Вот тоже такая атлетическая фигура. Вот. Сидит и вертит в руках пустую трубку. Вертит с сожалением. Курить ему нельзя. Ему в 90-м году в Брюсселе аж сделали единственную операцию на сердце. Ну, невозможно было уже просто терпеть. Человек, ну, просто уже умирал. Собрали денег, друзья, и отправили его в Брюссель. Сделали операцию и сказали: Юра, будешь курить? Ну, сам виноват. Ну, давай еще немножечко, давай, давай, постарайся. И он вот вертит эту трубку. Он ее то, значит, вложит в рот на секунду, почувствует этот забытый запах, вот, отложит и снова вертит. И он говорит, он говорит каким-то колокольным голосом, низким, но очень мелодическим. Говорит, как будто бы... У меня лично вот это ощущение сразу возникло. Мы не в аудитории, мы в блиндаже. Он говорит голосом человека, который сейчас пойдет распределять боевые задания. То есть, ну, приказы на ближайшие часы. Он как будто бы нас ставил на точке. Это дежурство там, это самое, там вот это, да. Пойдете там боевое хранение, да, на ночь, через два часа вас сменит.

0: в Армении. Он армянин. А у меня он заметил одну единственную строку из моего тогдашнего бреда. И она была тоже военная, эта строка, потому что мне было о чем выкрикнуть. И он сказал, какая же это хорошая строка.
1: Ну что ж, а чему он учил в поэзии?
0: Он учил только слову, которое глубинно. Он абсолютно ненавидел патетику. Звон, фанфары, барабаны, какие-то, значит, приемы, которые могли бы сделать из человека клоуна или агитатора, пропагандиста и так далее. Он говорил, пожалуйста, вы посмотрите, ведь что вы вот только что сейчас произнесли? Я вот читаю и никак не могу понять, а зачем вы это? Вы же, посмотрите на себя, вы же хрупкая, молодая, прекрасная женщина. Зачем же вы сейчас вот раздуваете щеки и так далее? Вам же не об этом нужно. Вот, это же совершенно очевидно. Вам нужно любить, вам нужно радоваться. Зачем же вы это сейчас сказали, такую страшную фразу? Разве вы так чувствуете? Ведь послушайте, как об этом говорит Боротынский. И вот он цитирует Боротынского. Но ведь это практически о том же самом. Но ведь он это говорит с сознанием жизни, сознанием чувства и с каким-то покоем внутри. Вот он искал покоя, умиротворения. Он любил людей, которые обладали внутренним покоем. Это был его духовный поиск, несомненно.
1: И, насколько я понимаю, он хотел, чтобы вы молчали, когда нечего сказать, не пытались сказать пустоту.
0: Абсолютно, абсолютно. Не хотите, не можете, лучше смолчать. Вот правда, у него и стихи такие, вот поверьте.
1: Сейчас мы до них доберемся, сделаем небольшую паузу.
2: Исторический час на радио «Вера».
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный поэт Сергей Сергеевич Арутюнов, глава литературного портала «Прав чтения». Мы рассуждаем с ним о его учителе, поэте Юрии Левитанском. Ну и давайте действительно приступим к его стихам. До сих пор прозвучало два стихотворения, а между тем у Левитанского есть стихи, известные на всю страну.
0: Ну, диалог у новогодней елки я мог бы и прочесть, но мне бы все-таки хотелось, так как мы буквально несколько минут назад говорили о Левитанском непарадном, ищущем чистоты, святости и светлости.
1: Давайте и то, и другое.
0: Давайте, хорошо. И все-таки. Светлый праздник бездомности, тихий свет без огня, ощущение бездонности августовского дня. Ощущение бессменности пребывания в тиши и почти что бессмертности своей грешной души. Вот и кончено полностью, вот и кончено с ней, с этой маленькой повестью наших судеб и дней, наших дней, перемеченных торопливой судьбой, наших двух переменчивых, наших судеб с тобой. Полдень пахнет кружением дальних рощ и лесов, пахнет вечным движением привокзальных часов, ощущение беспечности, как скольжение на льду, запах ветра и вечности от скамеек в саду, от рассвета до полночи тишина и покой, никакой будто горечи и беды никакой, только полночь опустится, как догадка о том, что уже не отпустится ни сейчас, ни потом, что со счета не сбросится, ни потом, ни сейчас, и что с нас еще спросится с нас.
1: Ну что ж, есть стихи, которые пишутся для тех, кто будет их читать, а есть стихи, которые пишутся для других поэтов. Вот вы сейчас прочитали то, что относится ко второй статье. Но Левитанский был известен как минимум тремя стихотворениями, известен на всю страну, может быть, большим количеством. Я не такой знаток, как вы. Одно из них вы раньше прочитали. Я там был. Диалог у новогодней елки прозвучал и до сих пор звучит на всю страну, потому что его пели.

0: тюрьме, а Москва слезам не верит.
1: Да, диалог этот прямо запомнился всем. Другое дело, что напевать его так легкомысленно, может быть, не все могут, потому что текст, даже он, я бы не назвал его песенным, он сложнее, но все-таки я напомню вам. Что происходит на свете? А просто зима. Просто зима, полагаете вы? Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю в ваши уснувшие ранней порою дома. Что же за всем этим будет? А будет январь. Будет январь, вы считаете? Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь. Чем же все это закончится? Будет апрель. Будет апрель, вы уверены? Да, я уверен. Я уже слышал, и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель. Что же из этого следует? Следует жить, шить сарафаны и легкие платья и ситца. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить. Следует шить, ибо сколько в юге не кружить, недолговечна ее кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри и карнавальные маски по кругу, вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Этакая беззаботная картинка довоенная и даже, по-моему, до Первой мировой войны.
0: Ну, что вам сказать? Представь себе, что я это видел в исполнении такой милой дурашливой самодеятельности, когда сударыня исполнялась пародией на Валентину Толкунову, мудрый ее партнер с пародией на доктора Лебединского. «Я полагаю, что все это следует шить». Звучало довольно своеобразно. Но у него это такая напевность спокойной, счастливой жизни. Слава богу, что это есть. Слава богу, что карнавальные маски по кругу, по кругу. Ну и были вещи, которые тоже попали в фильмы, тоже прославились, причем, по-моему, даже не в одном фильме это звучало, потом перешло на то, что исполняют «У костра под гитару», что для Советского Союза было высшей степенью приятия и какой-то народной славой. Я имею в виду стихотворение «Каждый выбирает по себе».
1: Да, это песня, это стихотворение, конечно же, оно неожиданно перешло в разряд песен, причем на разные мелодии у разных исполнителей, там, по-моему, и только известных три. Это вот один, второй, третий, значит, на разные мелодии. И вот это, да, каждый выбирает для себя, вдруг легло в какое-то такое немножко направление Акуджавы. То есть есть такая-то беззаботность, но есть какая-то, знаете, такая вот доморощенная философия, скажем так, да. То есть опять-таки философия беззаботности, но в то же самое время за этой вот беззаботностью очень многое находится, скажем, там что-то мерцает такое. Такое, что дает, ну, скажем так, еще советскому человеку право на самосознание. То есть он не просто член какого-то безличного там, значит, коллектива, будущего коммунистического завтра. Нет, он еще и, представьте себе, индивидуальность. У него там кое-что есть вообще за душой. И вот каждый выбирает...
0: То есть он не то, что я держу твою руку, а чувствую локоть, а чувствует именно руку.
1: Да. Ну вот звучит это так. Я напомню уважаемым радиослушателям это стихотворение. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу, служить или пророку, каждый выбирает для себя. Каждый выбирает по себе слово для любви и для молитвы, шпагу для дуэли, меч для битвы. Каждый выбирает по себе. Каждый выбирает по себе щит и латы, посох и заплаты, мира окончательной расплаты. Каждый выбирает по себе. Каждый выбирает для себя. Выбирают тоже. как умею. Никому претензий не имею. Каждый выбирает для себя. Вот человеку-то только что исполнилось 60. И смысловым вот этим центром... Это не 60-е уже годы. Но смысловым центром я никому претензий не имею. Вот это очень важное в нем такое, да? И важно, кстати говоря, для сантимента именно 60-х годов. Это не все прощу, да, или не все забуду. Претензий не имею. Важно.
0: Но сколько ему уж лет-то?
1: 60.
0: Как бы с этой жизнью расчелся.
1: Да.
0: Отдал долги и взял свое.
1: Угу. Угу. И вот тут-то, конечно, к нему и приходит вот это понимание того, где место поэта, который многое видел. Вот оно в языке. Вот его дом – это язык. Жить можно где угодно, действительно, да. Ну, в России, разумеется. У него ведь поразительные есть стихи о России, которые практически не звучат. Это очень жаль. Но ведь только... Русский поэт мог так написать. Вы, наверное, не слышали этого стихотворения, которое начинается со строк «Здесь обычай древний не нарушит». Можно?
0: Давайте послушаем. Почему бы и нет?
1: Не каждый так признается в любви к родине. Здесь обычай древний не нарушит. В деревянный ставень постучи. Чай заварят, валенки просушат, теплых щей достанут из печи. В этих избах, в этой снежной шире, белыми морозами дыша, издавна живет она в Сибири, щедро хлебосольная душа. Если кто и есть еще, быть может, что шаги заслыша у ворот, на задвижку дверь свою заложит, ковшика воды не поднесет, и влечет его неудержимо встреча с каждым новым пятаком. Пусть себе трясется это жило над своим железным сундуком. Сколько раз меня в крестьянской хате приглашали к скромному столу, клали на ночь, только на кровати, сами ночевали, на полу, провожая утром до ограды, говорили, раскурив табак, дескать, чем богаты, тем и рады. Извините, если что не так. В дом к себе распахивая двери, не тая ни помыслов, ни чувств, быть достойным хоть в какой-то мере этой высшей щедрости учусь, чтоб делить в сочувственной тревоге все, что за душой имею сам, с человеком, сбившимся с дороги, путником, плутавшим по лесам, чтобы с ним, прощаясь у ограды, раскурив по-дружески табак, молвить, чем богаты, тем и рады. Извиняйте, если что, не так».
0: Ну, что ты скажешь? Необычным человеком был Юрий Левитанский. Все, что касается государства, патриотизма, было для него чужое. То есть, в принципе, ну, вспомним, была эпопея баррикад вокруг Синявского и Даниэля, их дело, которое прозвучало в Советском Союзе очень громко, он стоял на защите Синявского и Даниэля. Когда началась война в Чечне, ему человек, который воевал, в принципе, не нравилась война, и он с государством на эту тему ругался, критиковал. Почему? Да потому что много видел в 40-х и очень не хотел повторения. Вот, видимо, лейтмотив его позиции. Можно по-разному на это смотреть, но ведь он сам воевал, поэтому даже в самой пиковой ситуации имел право на слово «встречное», скажем так. А с другой стороны, вот он не то чтобы с правительством, государством, со страной не спорил и против народа нашего русского не шел. И, в общем, даже и чувствуя, что война в нем крепко засела, и расставаясь с нею на протяжении многих десятилетий своей жизни, Юрий Левитанский никогда не продавал, не предавал тех, с кем он воевал. Вот он с кем сидел за пулеметом, с теми и век вековал. Не помню, чтобы он заводил какие-то шумные скандалы в литературной среде. Для него главное было право на высказывание. Право на высказывание у него было разное, но никогда оно не было оскорбительным. И всегда оно было напевным. То есть его этот диалог о новогодней елке и рассуждение о том, что никому претензий не имею, это ведь легко ложилось на ноты, потому что он и хотел, чтобы это легко облетало всю страну. Не билось пулеметом в окопах и не взрывалось снарядами в воронках, а летело от свадебного платья к хорошо сделанному пиджаку, от праздничного стола до катания на санках. Но он прозвучал. Три больших стихотворения, которые вошли в жизнь нашей страны, и некоторое количество стихотворений, которые, во всяком случае, помнят в литературе поэты и знатоки ее, это много. Некоторые поэты вошли одним стихотворением, и то остались в памяти людей как поэты, а не как заслуженные работники культуры. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Мне остается от вашего имени поблагодарить Сергея Сергеевича Арутюнова и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
1: Всего доброго.
2: Исторический час на радио «Вера».

Сегодня, 30 августа, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на Радио Вера с 11 вечера до полуночи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Кровь праведников – единственное на земле Писание, которое стереть невозможно. Разве убили вы Христа окаянные, как на то надеялись? Или кровь Его поныне горит на главах ваших? Море шумом волн своих объяви по всей земле. Кровь праведника горит на главах до колена сотого. Скреститесь молнией от востока до запада и начертайте, чтобы и слепые увидели. Никакого зла не причинят люди праведнику, чтобы не пало зло вдвойне на их главы. Ибо камень, брошенный в праведника, ввысь брошен, и вниз падая прибавляет веси. Камни иерусалимские, разбросанные ныне, возопите к роду человеческому, роду забывчивому, и ему напомните, что бывает с убиенным праведником и что с его убийцами. Видел я однажды пса, пасть кашей горячей обжегшего, так что не ел потом и холодную. И людей изо дня в день вижу кровью праведников обжигающихся и не научающихся. О, безумнейшие из безумных! Не стыдитесь разве повторять урок, который псы с одного раза выучивают? Лучше погибнуть одному роду злодейскому, нежели одному праведнику. Ибо небо не спрашивает, сколько крови пролито, но спрашивает, чья кровь. Если все народы восстанут на одного праведника, ничем не повредят ему. До могилы лишь сопроводят его. Он же будет сопровождать их после могилы. Воистину, милостью своей наказывает праведник до смерти и правдой после смерти. Не собирайте имения детям своим, вы, пролившие кровь праведника. Се все имение их пропадет, кроме крови праведника, вами пролитой. И не праведник проклянет вас, но дети ваши, когда будут есть горький хлеб рабства. В рубище праведника Бог кроется. Горе вам, если соблазнитесь о рубище его и того, кто в рубище презреете. На крест взошел Еси, Господи, не бессилие свое миру явить, но бессилие мира пред тобою. Словно тени при свете лунном по камням играющие, так же бессилен народ, камень на тебя поднимающий. Господи, праведников утешение и мучеников мужество, спаси нас и помилуй.

0: слушаем вместе. Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Как Кытна домой дочь вернула. По мотивам корякской народной сказки.
2: Жила в одной деревне старуха Кытна со стариком. И была у них дочка Тетти. А недалеко от их селения жила волчья стая, 28 волков. Как-то Тетти пошла гулять и пропала, не вернулась домой. Везде ее искали, во всех окрестных поселках, но никто девочку не видел. Тогда люди решили, заблудилась она, замерзла, занесло ее снегом. Но мать не верила, что дочь погибла. Вспомнила она, что в тот день, когда пропала Тетти, и волчья стая из тех мест ушла. Догадалась старая Кытна, что волчья стая к себе ее дочку приняла, и волки увели Тетти на север. Проснулась однажды Кытна и говорит мужу: «Наша дочь Тетти жива. Мне приснилось, что она живет в волчьей стае на севере. Это место называется Талкап». «О, это очень далеко», — покачал головой старик. «Тебе туда не дойти. Заблудишься в тундре». «Не заблужусь, я знаю, куда идти», — сказала Кытна. Приготовила она дорожные припасы и наутро чуть свет пешком отправилась в путь. В дальней тундре встретился ей охотник. «Здравствуй, старушка, куда идешь?» «Иду на север, в Талкап», — отвечает Кытна. «Там дочь моя живет у волков. Волки ее увели». «Далеко туда идти, даже на лыжах не дойти», — говорит охотник. «Я пешком дойду, ноги сами доведут», — сказала Кытна. Далеко зашла она на север и добралась до большого стойбища чукчей оленеводов. Хозяин угостил ее мясом и спрашивает: «Откуда и куда ты идешь, пешая старушка?» «Издалека иду, с юга», — говорит Кытна. «Ты мне вот что скажи, не живет ли поблизости большая стая волков?» «О, есть тут большая стая, 29 волков. Ох, и надоели они мне, нападают на наши стада», — вздохнул чукча. «А еще в этой стае есть необычный волк. Похоже, этот волк — человек. Наверное, это и есть моя дочь Тетти», — говорит Кытна. 3 года прошло, как она пропала. «Не ходи к волкам, смелая старушка, это очень опасно», — сказал чукча. «Возвращайся домой». «Твоя дочь за это время, поди, и человеческий язык забыла, волчицей стала». «Память сердца напомнит», — сказала Кытна. «Есть то, что не забывается». Она пошла туда, где волки отдыхали. Спряталась Кытна в ложбинке и запела колыбельную песню, которую когда-то сама сочинила. «Лучше нет на свете дорогой дочурки Тетти». Услышала ее девочка, подбежала и спрашивает: «Мама, зачем ты здесь? Приняла меня волчья стая, а ты лучше отсюда уходи. Замерзло без тебя мое сердце, за тобой пришла», — сказала Кытна. «Без тебя не уйду. Давай убежим, пока волки не заметили. Тут недалеко стойбище оленеводов, там и отдохнем». «Что ж, пойдем», — согласилась девочка. «А ты мне еще споешь нашу песенку?» С тех пор в тундре пошла поговорка: «Материнская любовь в огне не горит, в воде не тонет и даже волков не боится».
0: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: Апостол Иаков Праведный, как проповедник веры Христовой, организатор и глава Иерусалимской общины, первый епископ Иерусалимской церкви, определился не сразу, а лишь после воскресения Христова, когда, удрученный и скорбящий о смерти Иисуса, он молился в пещере, где ему явился воскресший Господь. Проповедь апостола зазвучала сразу же после явления ему Христа и привлекла в церковь множество иудеев. При этом самым важным аргументом в пользу правоты слов апостола Иакова был его образ жизни. Иаков Праведный, так его называли в народе, был настоящим подвижником, мало ел, просто одевался, дни и ночи проводя в молитвах, так что от частых коленопреклонений кожа на коленях у святого огрубела, как у верблюда. Он пил только воду, не употреблял спиртного, мясного и молочного. Пищей его был один хлеб. Средства, сэкономленные на еде, одежде и отказе себе во многом необходимом, святой раздавал бедно. Для иудеев жизнь апостола и была в первую очередь его проповедью и делала его слова чрезвычайно весомыми. Поэтому именно к нему, а также к Петру и Иоанну, как признанным церковным авторитетом, обратился апостол Павел, чтобы утвердиться в вере после своего чудесного обращения ко Христу. А когда на Первом апостольском соборе обсуждался вопрос об условиях принятия в церковь язычников, то итог дискуссии подвел именно глава Иерусалимской церкви. Сам ревностный исполнитель закона Моисеева, он предложил освободить от этого ярма обращающихся к Богу язычников и написать им, чтобы они воздерживались от некоторых видов пищи, от блуда, а также, чтобы они не делали другим то, что не хотят себе. Это мнение уважаемого и добросовестного исполнителя закона было принято собором в 49 году от Рождества Христова и стало руководством для всей церкви. Авторитет Иакова Праведного возрос настолько, что фанатичные ортодоксальные иудеи стали понимать: еще немного, и в Иерусалиме все станут христианами. Столь плодотворным была проповедь главы Иерусалимской церкви. Тогда иудеи предложили ему публично ответить на вопросы о вере, возведя на крыло Иерусалимского храма. Они надеялись показать всем, что Иаков является отступником. Апостол прекрасно знал, какова истинная цель иудеев, но, видимо, понимал и то, что пришло время принести последнее свидетельство о Христе. Смело Иаков учил об Иисусе, как об обещанном Спасителе. И многие слушатели по слову апостола уверовали и кричали снизу: «Слава Христу! Осанна сыну Давидову!» Тогда фарисеи, осознав, что их замысел провалился, столкнули Иакова на землю. Апостол умер не сразу. Он поднялся на колени и, подобно Иисусу на кресте и первомученику Стефану, стал молить Господа о прощении своих убийц. Тогда некий человек из толпы нанес ему последний удар. Впоследствии многие иудеи были уверены, что именно убийство апостола Иакова вызвало осаду и разрушение Иерусалима. Об этом сообщал современник этих событий, писатель Иосиф Флавий.
0: Свидетели веры. Для тех, кто хочет верить.

0: младшим школьникам,
1: мальчикам и девочкам,
2: а также их родителям,
1: дядям и тетям,
2: бабушкам и дедушкам.
1: Всем-всем-всем!
0: Мы предлагаем вместе с нами,
1: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
2: его верным псом Алтаем
0: и нашими друзьями Верой и Фомой
1: отправиться в удивительное приключение в страну знаний.
0: А для этого заходите на наш сайт.
2: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
1: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе. Давайте учиться вместе!
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Мнения могут быть разными. Правильными или неправильными. Объективными или субъективными. Радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на Радио Вера.

0: домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Если дома оставлять нельзя, то не разлучайте. Это мое условие.
3: Условие? Никаких условий, девочка. Существует твердый порядок. Ты будешь жить и учиться в нашем интернате десятилетки. Павлика отправим в детский дом. Ну, а... Но Степку вашего надо показать врачу, и будем оформлять его в специальный детский дом.
1: В маленьком селе разыгрывается большая драма. Детей, в которых души не чаяли буквально все местные жители, хочет забрать из родного дома служба опеки. Полина, Павлик и Степа – сироты. Их мама недавно умерла. Они не хотят разлучаться друг с другом, не хотят уезжать из села, где их любят и помогают им. Но комиссия, приехавшая из района, кажется, уже решила дальнейшую судьбу ребят. Только что прозвучал фрагмент из фильма «Мужики». Картину снял на студии «Мосфильм» режиссер Искра Бабич. Лента вышла на экраны в 1982 и стала лидером проката, а также лучшим фильмом года по версии журнала «Советский экран». По сюжету фильма, незадолго до того, как к детям приехала служба опеки, в селе появился мужчина по имени Павел Зубов. Он хотел навестить родителей, которых не видел много лет. Прямо после службы в армии Павел отправился жить и работать в далекий северный город. И с тех пор ни разу не возвращался в родные края. Причина тому – горькая обида на бывшую невесту Настю, которая не дождалась его возвращения со службы. Эта обида сделала героя циничным. Он перестал верить людям и, кажется, разучился любить. Получив известие о том, что Настя умерла, Павел решается приехать домой. Из непростого разговора с отцом он узнает то, чему поначалу наотрез отказывается верить.
4: Незадолго до смерти позвала она меня, завет оставила, велела передать, что на тебя обиды не имеет, и всю жизнь тебя, дурака, любила и помнила.
5: Чего?
4: А то, что Полина, наша единственная внучка, а вам, Павел Матвеевич, родная дочь.
1: Мы узнаем печальные подробности истории. Вскоре, после того, как Павел ушел в армию, выяснилось, что его невеста ждет ребенка. Мать, не разобравшись, что к чему, решила, что та изменила ее сыну и поспешила ему об этом написать. Павел поверил матери и отказался от Насти. Она родила Полину. Через несколько лет вышла замуж, и на свет появился Павлик. Младшего, Степку, Настя вместе с Павликом забрала из роддома. От мальчика отказалась родная мать. С мужем у Насти не сложилось. Он сильно пил и в итоге бросил семью. Женщина одна растила троих, и вот теперь дети стали сиротами. Их заберут в детский дом. Зрители становятся свидетелями непростого нравственного выбора. С одной стороны, у главного героя нет исчерпывающих доказательств того, что Полина – его дочь. С другой, Павел чувствует, что это правда. Режиссер Искра Бабич разворачивает перед зрителями настоящую психологическую драму, тонкую, буквально каждым кадром и диалогом задевающую зрителя за живое. Кажется, мы видим, наконец, метаморфозы, происходящие с героем. Он признал Полину своей дочерью и готов забрать ее с собой, но девочка наотрез отказывается бросать младших братьев. Сможет ли Павел пойти до конца в своем преображении? Хватит ли его вновь пробудившейся любви на то, чтобы стать отцом и чужим детям? Герою, образ которого ярко воплотил на экране известный актер Александр Михайлов, предстоит разобраться в самом себе и открыть новые, неведомые прежде грани своей души. Перед нами удивительная история о том, как однажды ожило, оттаяло холодное, очерствевшее человеческое сердце. И оказалось, что оно умеет любить, жалеть и сострадать. При всей серьезности сюжета фильм «Мужики» получился легким, светлым и радостным. В нем много добра, любви и милосердия. И счастья настоящего, которое возможно только тогда, когда ты стремишься к нему не только для себя, но и ради тех, кому очень нужна твоя помощь. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, углический феоктист. В жизни человека должна быть определенная нравственная динамика. От греха и порока мы должны переходить к праведности, а от отделенности от Бога к единению с Ним. Собственно, если смотреть на нашу жизнь так, как то предлагает делать Библия, то все события в жизни выстроятся в понятную логическую цепь. Они должны приводить нас к познанию Бога. Да, конечно, переживая трагедии и потери, мучаясь от боли и страха, мы не в состоянии увидеть в этом благой промысел Божий. В таких ситуациях нам нужна поддержка. И Библия ее нам дает. Она указывает на праведников, переживших страшные времена и сумевших сохранить веру и верность Богу. Одним из таких праведников был царь Давид. И сегодня, во время богослужения в православных храмах, звучит составленный им 17-й псалом. Давайте послушаем первую часть этого прекрасного духовного гимна.
2: «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, утверждение мое и прибежище мое».
3: «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал. И Он услышал от святого чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог. Поднялся дым от гнева Его, и из уст Его огонь поедающий, горячие угли сыпались от Него. Наклонил Он небеса и сошел, и мрак под ногами Его. И воссел на херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя мрак вод, облаков воздушных. От блистания пред ним бежали облака его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глаз свой, град и угли огненные. Пустил стрелы свои и рассеял их, множество молний, и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне.
2: Избавит мя, яко восхоте мя.
1: Если бы Давид на фоне полного благополучия, не зная ни бед, ни опасности, не ведая страха и смертельного ужаса, написал бы те слова, которые только что прозвучали, то эти слова не имели бы никакого смысла. Это было бы относительно недурное поэтическое упражнение, и не более того. Слова псалма в таком случае не смогли бы никому помочь. Услышанный нами только что отрывок 17-го псалма появился не в тишине царских покоев. Он вобрал в себя пережитое царем Давидом во время гонений на него со стороны Саула. Нам сейчас может показаться, что эти гонения были какими-то ненастоящими, почти сказочными. Однако Библия ясно свидетельствует об обратном. Саул, будучи на тот момент царем Израиля, решил убить Давида. Какова вероятность того, что замысел царя не будет исполнен? особенно если вспомнить, что свои решения Саул неоднократно повторял. Мы понимаем, вероятность, мягко говоря, невелика. Ведь уж если прихоть Соломеи заставила не самостоятельного своей политики царя Ирода казнить Иоанна Предтечу, то решение Саула попросту не могло не быть исполнено. Однако Бог устроил иначе. Все попытки Саула уничтожить Давида провалились. Давид был избавлен Богом от врагов. В будущем его поджидает немало смертельных опасностей, но сейчас он ликует. Начинается же его ликование с декларации своей любви к Богу. Различные русские переводы не одинаково трактуют первую строчку прозвучавшего сегодня псалма. Ее можно перевести не только как «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя», но и как «Я люблю тебя, Господь, ты – сила моя». Как бы то ни было, в самом начале мы слышим исповедание любви к Богу. На этом псалмопевец не останавливается. Он продолжил свою мысль и перечислил ряд эпитетов, которыми можно описать Бога. Давид назвал Бога твердыней, прибежищем, избавителем, скалой, щитом, убежищем. И это, конечно же, далеко не все слова, которые Давид мог бы обратить к Богу. Ведь царь Бога любил, и его эпитеты – лишь проявление любви. Сами же по себе используемые Давидом обращения к Богу говорят об одном – Бог – это та сила, которую невозможно одолеть. Бог всегда побеждает. Следовательно, побеждает и тот, кто всем сердцем устремлен к Богу, кто ни в каких, даже самых непростых ситуациях Богу не изменяет. Давид – это далеко не единственный библейский герой, который всеми силами стремился хранить верность Богу. Историями о таких людях пронизано все Священное Писание. Именно в них нам стоит черпать поддержку и утешение тогда, когда начинает казаться, что зло захватило наш мир, что праведность утратила актуальность, когда создается ощущение, что Бог молчит и впереди лишь мрак и ужас. Нет, это не так. Ведь Господь вчера и сегодня и вовеки тот же. Значит, Его правда и Его мир обязательно восторжествуют.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
1: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Каждый день мы предлагаем слушателям радио «Вера» совершить доброе дело. Сейчас нужна помощь синодальному отделу по благотворительности. Он поддерживает все социальные проекты Русской Православной Церкви в больших городах и маленьких селах, от Калининграда до Камчатки. Беременная женщина на грани аборта приходит в церковный дом для мамы, сохраняет беременность и уже не боится остаться одна. Бездомный человек восстанавливает документы, устраивается на работу и встает на ноги благодаря церковным центрам помощи. Сестры милосердия выхаживают раненых в госпиталях и заботятся об одиноких пожилых людях. В церковных проектах помогают всем, кто обратился, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Подпишитесь на регулярное пожертвование для развития церковного милосердия на сайте diakonia.ru. Даже небольшая, но регулярная помощь облегчит жизнь тысяч людей. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».

0: Вы слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня мы путешествуем в компании историка, краеведа Игоря Горькавого. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Мы с Игорем Видном. Город Видное, ну, практически рядом с Москвой, примыкает к МКАДу. Приехали мы сюда на 364-м автобусе от метро Домодедовская, совсем ехать недолго, и высадились мы на Советской площади.
2: И видите, не просто другой город, и, кстати, Московская область, но на самом деле совершенно другая архитектура, которую, честно говоря, не ожидаешь встретить в подмосковном таком промышленном городе-спутнике, потому что здесь как будто бы оживают мечты советские о городе эпохи развитого социализма.
1: Причем мечты 50-х годов.
2: Да, а некоторым кажется, что наоборот, это Европа, вот эти дома ассоциируются у них с Германией, Восточной Пруссией.
1: Но если мы посмотрим регионами на жилой комплекс, который в прогале между этими невысокими домами виден, все сразу становится на свои места.
2: На свои места, да.
1: В интернете была такая игра когда-то, где тебя рандомно выбрасывает на карту мира, и ты должен максимально точно определить свое местоположение. Вот если бы меня в этой игре высадили в Видном, то вряд ли, честно признаюсь, я был, конечно, и раньше в Видном, но честно признаюсь, что я вряд ли бы очень быстро определил, что это не просто ближнее Подмосковье, а вот до метро тут ехать минут 15.
2: Да, но все-таки прежде, чем мы с вами поговорим о этом интересном градостроительном эксперименте, давайте вспомним, что это вообще за земля такая. Дело в том, что когда-то в Подольском уезде на этих землях располагалось имение Видное, которое называлось также Опаренки. Это имение имело свою историю, у нее были довольно именитые владельцы, но поскольку само здание усадьбы находится сейчас не в той городской черте, на которую мы смотрим, а намного дальше, мы просто отметим связь этой земли с усадебной территорией. Последними владельцами были графы Адлерберги, и вот в 1902 году, когда в Подмосковье активно развивалось дачное строительство и создавались дачные товарищества, одно из таких товариществ с весьма говорящим названием «Самопомощь» выкупает земли, которые примыкали к усадьбе Опаренки Видное, у графини Адлерберг, и на этих землях делается нарезка. 329 участков были проданы с молотка буквально за один месяц. Спрос был огромный, потому что рядом уже стояла железная дорога, тогда называлась Московско-Донбасская, как раз эта станция Расторгуева, это очень удобное место, с другой стороны тоже еще более известный дачный поселок Расторгуево. В общем, местность эта сулила прекрасный отдых. Хотя, на самом деле, времена были для отдыха не самые подходящие. Революция, потом то это был дачный поселок, то это все делали сельской местностью. Но, в общем, так или иначе, судьба

0: именно этого участка Подмосковья, она на самом деле решилась в 1935 году, когда был принят генеральный план реконструкции Москвы. Вот вы спросите, а как этот план мог дотянуться до таких дальних окраин? Действительно, вроде бы это не вытекало из прямых решений генерального плана, но там была заложена концепция газификации города и развития Москвы как индустриального центра. И вот одна из важных тогда составляющих индустрии московского региона – это переработка угля, это коксохимия. И вот газо-коксохимический комбинат, который должен был отчасти снабжать Москву газом, отчасти решать другие производственные задачи, он был запланирован к строительству именно в этой части Подмосковья. Крупный коксогазовый завод планировали ввести в эксплуатацию уже в 1938 году. Очень удобно было уголь, необходимый для этого производства, привозить с Донбасса по железной дороге. Поэтому расположили этот завод к югу от Москвы, но не так близко к Москве, потому что выбросы производства были довольно вредными, опасными для жизни иногда, и, в общем, ухудшали экологическую ситуацию в столице, поэтому расстояние между городом, заводом и Москвой было выдержано довольно приличное по тем временам. Напомню вам, что Москва тогда была гораздо меньше, чем сегодня. И вот для создания этого завода были приглашены рабочие, для них были построены бараки. И вот, собственно, временный поселок – это первая точка создания города Видное, который, собственно говоря, вот с 1937 года постепенно начинает развиваться. Но, однако, выглядел он, конечно, тогда не так красиво, как сегодня в этом своем историческом центре. Тогда это была еще далекая мечта.
1: Причем надо отметить, что не только Видное, но и многие соседние с той Москвой города развивались в похожем ключе. Часть из них вошла сейчас в состав Москвы. Это, кстати, и там гораздо более близкий к центру город Люблино, это и Тушино, это и Бабушкин. Ну, а вот подальше это Видное, Подольск, хотя это исторически более ранний город, гораздо более ранний. Но вот такое свое основное развитие он получает именно в это же время.
0: И вот то, что мы с вами сейчас хотим изучить, Алексей, да, это, собственно, сначала ансамбль зданий на Советской площади. Это воплощение идеала советского города эпохи 40-х-50-х годов, то есть это вот такой сталинский ампир или классицизм, как его еще иногда называют. Очень интересно, что он вообще здесь, в Подмосковье, в Видном сохранился, пожалуй, лучше, чем даже в самой Москве. В Москве есть, конечно, отдельные элементы, но вот такой ансамбль зданий в Москве теперь найти непросто. А здесь мы что с вами видим? Мы видим с вами очень яркое, заметное здание, центральное в этом ансамбле, здание Дворца культуры Видное, это бывший дом культуры коксогазового завода. Его окружают здания-близнецы, это два симметричных двухэтажных здания, как вы видите, вот справа и слева от нас, с четырехколонными портиками. Конечно, стоит здесь и фигура Ленина, без которой развитый социализм не мог представить себе какого-то городского пространства, площади. Это все реализация очень интересная проекта, который был сформирован в архитектурно-проектной группе Треста Мосгорпроект в 1949 году под руководством архитектора Ефимовича. И площадь, главная площадь города, на которой мы с вами стоим, она еще, кроме всего прочего, дополнена и вот тем зданием, которое находится сейчас от нас на противоположной стороне. Это теперь историко-культурный центр, а на самом деле в прошлом это был ресторан. Первый и главный городской ресторан, который когда-то обслуживал трудящихся того же самого завода, главного здесь, в этой местности. И вот от этой площади уже лучами расходятся улицы Заводская, Школьная, Центральная, Садовая и так далее. И мы, когда с вами еще подъезжали, вы обратили внимание на такую интересную, оригинальную архитектуру. Во-первых, эта застройка низкоэтажная, это, как правило, двухэтажные дома, иногда трехэтажные, чуть более поздние, уже пятиэтажные. И у них довольно интересный проект. Это здание с фронтонами, это здание здание с наличниками. Сейчас кое-где мы видим с вами черепичную крышу, но сейчас это, скорее всего, металл, черепица. А вообще, как ни странно, это возвращение к первоначальному проекту, потому что город сначала имел черепичные крыши. И в этом смысле как раз он очень походил на здания многих городов, например, Восточной Пруссии. Отсюда родилась легенда о том, что его строили пленные немцы. Возможно, что какое-то влияние, вот именно опыт знакомства с западноевропейской архитектурой, которую имели советские граждане в годы Великой Отечественной войны, как раз побывавшие не только в Восточной Пруссии, но и даже в Восточной Германии, он, конечно, повлиял на выбор архитектурного стиля. Но строили эти здания советские граждане.
1: И советские архитекторы.
0: И советские архитекторы.
1: Это да. Правда, потому что, мне кажется, эту легенду давно пора начать развенчивать, потому что куда бы вы ни приехали, от Калининграда до Дальнего Востока вам скажут, а мы живем в доме, построенном пленными немцами. Мне кажется, во всей Германии не было столько людей, чтобы построить такое количество домов, которые в сознании советского человека были построены пленными немцами сразу после войны. И считалось, что жить в доме, построенном пленными немцами, лучше, потому что строили качественней.
0: Ну, это действительно были дома, построенные качественно и красиво. Однако надо понимать, что это дорогие дома, которые строить приходилось за бюджетные средства. И вот на это обратил внимание Никита Сергеевич Хрущев, который лично приехал в город Видное, остался очень недоволен новостройками, сказал только одно слово, как говорит местное, во всяком случае, предание, немеччина, разгневавшись, сел в машину и приказал вести себя обратно в Москву. Вот это слово «немеччина» для Видного имело весьма далеко идущие последствия, потому что как раз на волне этого недовольства, которое Хрущев не только, конечно, здесь высказывал, начинается борьба с архитектурными украшательствами, так называемая. И после этого меняются проекты, в том числе и домов в городе Видное. И, во-первых, удаляют даже с тех домов, где она была, черепицу. Заменяют ее советским шифером, чтобы было вот скромнее, так скажем. Да? Вот. И после этого уже сами новые дома, которые строятся здесь и в конце 50-х, начале 60-х годов, они уже больше типологически напоминают обычные хрущевки того времени. Может быть, у них есть какие-то отдельные архитектурные элементы, необычные для Москвы, но в целом планировка, она вполне стандартная. Я бы вот с вами сейчас еще, Алексей, немножко вышел на Заводскую улицу, и мы с вами прогуляемся, посмотрим на эти симпатичные дома, которые, слава богу, еще в центре города Видного сохранились. И я хочу посмотреть с вами на одну из местных достопримечательностей. Это водонапорная башня на Заводской улице. Это действительно интересный памятник того, как может сугубо утилитарное сооружение выглядеть достойно. В советское время таких примеров очень мало. До революции водонапорные башни строили по архитектурным проектам, они бывали очень симпатичными, но вот эта башня, даже я бы сказал, с какими-то, как мне кажется, элементами готики или, в всяком случае, романского
1: стиля. Есть что-то.
0: Да, вот, согласитесь, это они очень интересные, и очень хорошо, чтобы оно сохранилось, потому что оно давно не используется по назначению, там нет больше водонапорного бака, но, тем не менее, конечно, это визитная карточка города, а если мы с вами сейчас пройдем сквозь дома в сторону парка, то мы видим с вами еще один очень важный символ города Видного – это храм великомученика Георгия Победоносца, построенный здесь в начале 2000-х годов. Это храм очень важен для города, потому что, когда этот город Видное проектировали, естественно, никаких храмов здесь не было. Те, которые были раньше в селах и усадьбе, были закрыты, потому что никаких церковных церемоний, никакой вообще церковной жизни здесь не должно было быть, потому что раз уж развитый социализм, значит, победа над религиозными предрассудками. И поэтому сейчас, вот когда мы видим храм Георгия Победоносца, мы радуемся тому, что все-таки здесь восстановлен, скажем так, баланс архитектурных стилей.
1: Спасибо большое. Мы с Игорем Горьковым, историком и краеведом, побывали в Видном, и вы путешествуете с нами. Любите те места, где мы бываем, и будьте здоровы. До свидания.
0: Всего самого доброго. До свидания.
2: Поездки по Подмосковью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На Радио «Вера» вы слушаете повесть Николая Васильевича Гоголя «Шинель». Читает Игорь Гмыза. Продолжение.
1: Часть третья. Это было... Трудно сказать, в который именно день, но, вероятно, в день самый торжественнейший в жизни Акакия Акакиевича, когда Петрович принес, наконец, шинель. Он принес ее поутру, перед самым тем временем, как нужно было идти в департамент. Никогда бы в другое время не пришлась так кстати шинель, потому что начинались уже довольно крепкие морозы и, казалось, грозили еще более усилиться. Петрович явился с шинелью, как следует хорошему портному. В лице его показалось выражение такое значительное, какого Акакий Акакиевич никогда еще не видал. Казалось, он чувствовал в полной мере, что сделал немалое дело, и что вдруг показал в себе бездну, разделяющую портных, которые подставляют только подкладки и переправляют, от тех, которые шьют заново. Он вынул шинель из носового платка, в котором ее принес. Платок был только что от прачки. Он уже потом свернул его и положил в карман для употребления. Вынувши шинель, он весьма гордо посмотрел и, держа в обеих руках, набросил весьма ловко на плеча Акакию Акакиевичу. Потом потянул и осадил ее сзади рукой к низу. Потом драпировал ею Акакия Акакиевича несколько нараспашку. Акакий Акакиевич, как человек в летах, хотел попробовать в рукава. Петрович помог надеть и в рукава. Вышло, что и в рукава была хороша. Словом, оказалось, что шинель была совершенна и как раз в пору. Петрович не упустил при всем случае сказать, что он так только, потому что живет без вывески на небольшой улице и притом давно знает Акакия Акакиевича, потому взял так дешево. А на Невском проспекте с него бы взяли за одну только работу 75 рублей. Акакий Акакиевич об этом не хотел рассуждать с Петровичем, да и боялся всех сильных сумм, какими Петрович любил запускать пыль. Он расплатился с ним, поблагодарил и вышел тут же в новой шинели в департамент. Петрович вышел вслед за ним и, оставаясь на улице, долго еще смотрел издали на шинель и потом пошел нарочно в сторону, чтобы, обогнувши кривым переулком, забежать вновь на улицу и посмотреть еще раз на свою шинель с другой стороны, то есть прямо в лицо. Между тем Акакий Акакиевич шел в самом праздничном расположении всех чувств. Он чувствовал всякий миг минуты, что на плечах его новая шинель, и несколько раз даже усмехнулся от внутреннего удовольствия. В самом деле, две выгоды. Одно то, что тепло, а другое, что хорошо. Дороги он не приметил вовсе и очутился вдруг в департаменте. В швейцарской он скинул шинель, осмотрел ее кругом и поручил в особенный надзор швейцару. Неизвестно, каким образом в департаменте все вдруг узнали, что у Акакия Акакиевича новая шинель, и что уже капота более не существует. Все в ту же минуту выбежали в швейцарскую смотреть новую шинель Акакия Акакиевича. Начали поздравлять его, приветствовать, так что тот сначала только улыбался, а потом сделалось ему даже стыдно. Когда же все, приступив к нему, стали говорить, что нужно вспрыснуть новую шинель и что, по крайней мере, он должен задать им всем вечер, Акакий Акакиевич потерялся совершенно, не знал, как ему быть, что такое отвечать и как отговориться. Он уже минут через несколько, весь закрасневшись, начал было уверять довольно простодушно, что это совсем не новая шинель, что это так, что это старая шинель. Наконец, один из чиновников, какой-то даже помощник столоначальника, вероятно, для того, чтобы показать, что он ничуть не гордец и знается даже с низшими себя, сказал: «Так и быть, я вместо Акакия Акакиевича даю вечер и прошу ко мне сегодня на чай. Я же, как нарочно, сегодня именинник». Чиновники натурально тут же поздравили помощника столоначальника и приняли с охотой предложение. Акакий Акакиевич начал было отговариваться, но все стали говорить, что неучтиво, что просто стыд и срам, и он уж никак не мог отказаться. В Впрочем, ему потом сделалось приятно, когда вспомнил, что он будет иметь через то случай пройтись даже и вечеру в новой шинели. Этот весь день был для Акакия Акакиевича точно самый большой торжественный праздник. Он возвратился домой в самом счастливом расположении духа, скинул шинель и повесил ее бережно на стене, налюбовавшись еще раз сукном и подкладкой, и потом нарочно вытащил для сравнения прежний капот свой, совершенно расползшийся. Он взглянул на него и сам даже засмеялся. Такая была далекая разница. И долго еще потом, за обедом, он все усмехался, как только приходило ему на ум положение, в котором находился капот. Пообедал он весело и после обеда уж ничего не писал, никаких бумаг, а так немножко посиборитствовал на постели, пока не потемнело. Потом, не затягивая дело, оделся, надел на плеча шинель и вышел на улицу. Где именно жил пригласивший чиновник, к сожалению, не можем сказать. Память начинает нам сильно изменять, и все, что не есть в Петербурге, все улицы и дома слились и смешались так в голове, что весьма трудно достать оттуда что-нибудь в порядочном виде. Как бы то ни было, но верно, по крайней мере, то, что чиновник жил в лучшей части города, стало быть, очень неблизко от Акакия Акакиевича. Сначала надо было Акакию Акакиевичу пройти кое-какие пустынные улицы с тощим освещением. Но по мере приближения к квартире чиновника улицы становились живее, населеннее и сильнее освещены. Пешеходы стали мелькать чаще, начали попадаться и дамы, красиво одетые, на мужчинах попадались бобровые воротники, реже встречались ваньки с деревянными решетчатыми своими санками, утыканными позолоченными гвоздочками. Напротив, все попадались лихачи в малиновых бархатных шапках с лакированными санками, с медвежьими одеялами. И пролетали улицу, визжа колесами по снегу, кареты с убранными козлами. Акакий Акакиевич глядел на все это как на новость. Он уже несколько лет не выходил по вечерам на улицу. Остановился с любопытством перед освещенным окошком магазина посмотреть на картину, где изображена была какая-то красивая женщина, которая скидала себя башмак, обнаживший таким образом всю ногу, очень недурную. А за спиной ее, из дверей другой комнаты, выставил голову какой-то мужчина с бакенбардами и красивой испаньолкой под губой. Акакий Акакиевич покачнул головой и усмехнулся. И потом пошел своею дорогой. Почему он усмехнулся? Потому ли, что встретил вещь вовсе незнакомую, но о которой, однако же, все-таки у каждого сохраняется какое-то чутье? Или подумал он, подобно многим другим чиновникам, следующее? Ну уж эти французы, что и говорить. Уж ежели захотят чего-нибудь того, так уж точно того. А может быть, даже и этого не подумал. Ведь нельзя же залезть в душу человека и узнать все, что он не думает. Наконец, достигнул он дома, в котором квартировал помощник столоначальника. Помощник столоначальника жил на большую ногу. На лестнице светил фонарь, квартира была во втором этаже. Вошедший в переднюю, Акакий Акакиевич увидел на полу целые ряды калош. Между ними, посреди комнаты, стоял самовар, шумя и испуская клубами пар. На стенах висели все шинели да плащи, между которыми некоторые были даже с бобровыми воротниками или с бархатными отворотами. За стеной был слышен шум и говор, которые вдруг сделались ясными и звонкими, когда отворилась дверь и вышел лакей с подносом, уставленным опорожненными стаканами, сливочником и корзиной сухарей. Видно, что уж чиновники давно собрались и выпили по первому стакану чаю. Акакий Акакиевич, повесивший сам шинель свою, вошел в комнату, и перед ним мелькнули в одно время свечи, чиновники, трубки, столы для карт, и смутно поразили слух его беглый, со всех сторон подымавшийся разговор и шум передвигаемых стульев. Он остановился весьма неловко среди комнаты, ища и стараясь придумать, что ему сделать. Но его уже заметили, приняли с криком, и все пошли тот же час в переднюю и вновь осмотрели его шинель. Акакий Акакиевич хотя было отчасти и сконфузился, но, будучи человеком чистосердечным, не мог не порадоваться, видя, как все похвалили шинель. Потом, разумеется, все бросили и его, и шинель, и обратились, как водится, к столам, назначенным для виста. Все это, шум, говор и толпа людей, все это было как-то чудно Акакию Акакиевичу. Он просто не знал, как ему быть, куда деть руки, ноги и всю фигуру свою. Наконец подсел он к игравшим, смотрел в карты, засматривал тому и другому в лица и через несколько времени начал зевать, чувствуя, что скучно, тем более, что уже давно наступило то время, в которое он по обыкновению ложился спать. Он хотел проститься с хозяином, но его не пустили, говоря, что непременно надо выпить в честь обновки по бокалу шампанского. Через час подали ужин, состоявший из винегрета, холодной телятины, паштета, кондитерских пирожков и шампанского. Акакия Акакиевича заставили выпить два бокала, после которых он почувствовал, что в комнате сделалось веселее, однако ж никак не мог позабыть, что уже 12 часов и что давно пора домой. Чтобы как-нибудь не вздумал удерживать хозяин, он вышел потихоньку из комнаты, отыскал в передней шинель, которую, не без сожаления, увидел лежавшей на полу, стряхнул ее, снял с нее всякую пушинку, надел на плеча и опустился по лестнице на улицу. На улице все еще было светло. Кое-какие мелочные ловчонки, эти бессменные клубы дворовых и всяких людей, были отперты. Другие же, которые были заперты, показывали, однако ж, длинную струю света во всю дверную щель, означавшую, что они не лишены еще общества, и, вероятно, дворовые служанки или слуги еще доканчивают свои толки и разговоры, повергая своих господ в совершенное недоумение насчет своего места пребывания. Акакий Акакиевич шел в веселом расположении духа, даже подбежал было вдруг неизвестно почему за какой-то дамою, которая как молния прошла мимо и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения. Но, однако ж, он тут же остановился и пошел опять по-прежнему очень тихо, подивясь даже сам неизвестно откуда взявшейся рыси. Скоро потянулись перед ним те пустынные улицы, которые даже и днем не так веселы, а тем более вечером. Теперь они сделались еще глуше и уединеннее. Фонари стали мелькать реже, масло, как видно, уже меньше отпускалось. Пошли деревянные домы, заборы, нигде ни души. Сверкал только один снег по улицам, да печально чернели закрытыми ставнями заснувшие низенькие лачушки. Он приблизился к тому месту, где перерезывалась улица бесконечной площадью с едва видимыми на другой стороне ее домами, которая глядела страшную пустыню. Вдали, бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая казалась стоявшей на краю света. Веселость Акакия Акакиевича как-то здесь значительно уменьшилась. Он вступил на площадь не без какой-то невольной боязни, точно будто сердце его предчувствовало что-то недоброе. Он оглянулся назад и по сторонам. Точное море вокруг него. «Нет, лучше и не глядеть», — подумал и шел, закрыв глаза. И когда открыл их, чтобы узнать, близко ли конец площади, увидел вдруг, что перед ним стоят почти перед носом какие-то люди с усами. Какие именно, уж этого он не мог даже различить. У него затуманило в глазах и забилось в груди.
2: «А ведь шинель-то моя!» — сказал один из них громовым голосом, схвативший его за воротник.
1: Акакий Акакиевич хотел было уже закричать «караул», как другой приставил ему к самому рту кулак величиною чиновничью голову, промолвив «а вот только крикни». Акакий Акакиевич чувствовал только, как сняли с него шинель, дали ему пинка коленом, и он упал навзничь в снег и ничего уж больше не чувствовал. Через несколько минут он опомнился и поднялся на ноги, но уже никого не было. Он чувствовал, что в поле холодно и шинели нет. Стал кричать, но голос, казалось, и не думал долетать до концов площади. Отчаянный, не уставая кричать, пустился он бежать через площадь прямо к будке, подле которой стоял будочник и, опершись на свою алебарду, глядел, кажется, с любопытством, желая знать, какого черта бежит к нему издали и кричит человек. Акакий Акакиевич, прибежав к нему, начал задыхающимся голосом кричать, что он спит и ни зачем не смотрит, не видит, как грабит человека. Будушник отвечал, что он не видал ничего, что видел, как остановили его среди площади какие-то два человека, да думал, что то были его приятели. А что пусть он, вместо того, чтобы понапрасну браниться, сходит завтра к надзирателю, так надзиратель отыщет, кто взял шинель. Акакий Акакиевич прибежал домой в совершенном беспорядке. Волосы, которые еще водились у него в небольшом количестве на висках и затылке, совершенно растрепались. Бок и грудь и все панталоны были в снегу. Старуха, хозяйка квартиры его, услыша страшный стук в дверь, поспешно вскочила с постели и с башмаком на одной только ноге побежала отворять дверь, придерживая на груди своей и скромности рукой рубашку. Но, отворив, отступила назад, увидев в таком виде Акакия Акакиевича. Когда же рассказал он, в чем дело, она всплеснула руками и сказала, что нужно идти прямо к частному, что квартальный надует, пообещается и станет водить. А лучше всего идти прямо к частному, что он даже ей знаком, потому что Анна, чухонка, служившая прежде у нее в кухарках, определилась теперь к частному в няньке, что она часто видит его самого, как он проезжает мимо их дома, и что он бывает также всякое воскресенье в церкви, молится, а в то же время весело смотрит на всех, и что, стало быть, по всему видно, должен быть добрый человек». Выслушав такое решение, Акакий Акакиевич печально побрел свою комнату. И как он провел там ночь, представляется судить тому, кто может сколько-нибудь представить себе положение другого. Поутру рано отправился он к частному, но сказали, что спит. Он пришел в 10, сказали, опять спит. Он пришел в 11 часов, сказали, да нет частного дома. Он в обеденное время. Но писаря в прихожей никак не хотели пустить его и хотели непременно узнать, за каким делом и какая надобность привела, и что такое случилось. Так что, наконец, Акакий Акакиевич раз в жизни захотел показать характер и сказал наотрез, что ему нужно лично видеть самого частного, что они не смеют его не допустить, что он пришел из департамента за казенным делом, а что вот как он на них пожалуется, так вот тогда они увидят. Против этого писаря ничего не посмели сказать, и один из них пошел вызвать частного. Частный принял как-то чрезвычайно странно рассказ о грабительстве шинели. Вместо того, чтобы обратить внимание на главный пункт дела, он стал расспрашивать Акакия Акакиевича, да почему он так поздно возвращался, да не заходил ли он и не был ли в каком непорядочном доме. Так что Акакий Акакиевич сконфузился совершенно и вышел от него, сам не зная, возымеет ли надлежащий ход дела о шинели или нет. Весь этот день он не был в присутствии, единственный случай в его жизни. На другой день он явился весь бледный и в старом капоте своем, который сделался еще плачевнее. Повествование о грабеже шинели, несмотря на то, что нашлись такие чиновники, которые не пропустили даже и тут посмеяться над Акаким Акакиевичем, однако же многих тронуло. Решились тут же сделать для него складчину. Но собрали самую безделицу, потому что чиновники и без того уже много истратились, подписавшись на директорский портрет и на одну какую-то книгу по предложению начальника отделения, который был приятелем сочинителю. Итак, сумма оказалась самая бездельная. Один кто-то, движимый состраданием, решился, по крайней мере, помочь Акакию Акакиевичу добрым советом, сказавший, чтобы он пошел не к квартальному, потому что хоть и может случиться, что квартальный, желая заслужить одобрение начальства, отыщет каким-нибудь образом шинель, но шинель все-таки останется в полиции, если он не представит законных доказательств, что она принадлежит ему. А лучше всего, чтобы он обратился к одному значительному лицу, что значительное лицо, спешась и снесясь с кем следует, может заставить успешнее идти дело».
0: На радио «Вера» вы слушаете повесть Николая Васильевича Гоголя «Шинель». Читает Игорь Гмыза.
1: Часть четвертая. Нечего делать, Акакий Акакевич решился идти к значительному лицу. Какая именно и в чем состояла должность значительного лица, это осталось до сих пор неизвестным. Нужно знать, что одно значительное лицо недавно сделался значительным лицом, а до того времени он был незначительным лицом. Впрочем, место его и теперь не почиталось значительным в сравнении с другими, еще значительнейшими. Но всегда найдется такой круг людей, для которых незначительное в глазах прочих есть уже значительное. Впрочем, он старался усилить значительность многими другими средствами, именно завел, чтобы низшие чиновники встречали его еще на лестнице, когда он приходил в должность, чтобы к нему являться прямо никто не смел, а чтобы шло все порядком строжайшим. Коллежский регистратор докладывал бы губернскому секретарю, губернский секретарь титулярному или какому приходилось другому, и чтобы уже таким образом доходило дело до него. Так уж на Святой Руси все заражено подражанием. Всякий дразнит и корчит своего начальника. Говорят, даже какой-то титулярный советник, когда сделали его правителем какой-то отдельной небольшой канцелярии, тотчас же отгородил себе особенную комнату, назвавши ее «комнатой присутствия», и поставил у дверей каких-то капельдинеров с красными воротниками в галунах, которые брались за ручку дверей и отворяли ее всякому приходившему. Хотя в комнате присутствия на силу мог уставиться обыкновенный письменный стол. Приемы и обычаи значительного лица были солидны и величественны, но немногосложны. Главным основанием его системы была строгость. «Строгость, строгость и строгость», — говаривал он обыкновенно, и при последнем слове обыкновенно смотрел очень значительно в лицо тому, кому говорил. Хотя, впрочем, этому и не было никакой причины, потому что десяток чиновников, составлявших весь правительственный механизм канцелярии, и без того был в надлежащем страхе. Завидя его издали, оставлял уже дело и ожидал, стоя в вытяжку, пока начальник пройдет через комнату. Обыкновенно разговор его с низшими отзывался строгостью и состоял почти из трех фраз. «Как вы смеете? Знаете ли вы, с кем говорите? Понимаете ли, кто стоит перед вами?» Впрочем, он был в душе добрый человек, хорош с товарищами, услужлив, но генеральский чин совершенно сбил его с толку. Получивший генеральский чин, он как-то спутался, сбился с пути и совершенно не знал, как ему быть. Если ему случалось быть с ровными себе, он был еще человек как следует. Человек очень порядочный, во многих отношениях даже не глупый человек. Но как только случалось ему быть в обществе, где были люди хоть одним чином пониже его, там он был просто хоть из рук вон. Молчал, и положение его возбуждало жалость. Тем более, что он сам даже чувствовал, что мог бы провести время несравненно лучше. В глазах его иногда видно было сильное желание присоединиться к какому-нибудь интересному разговору и кружку, но останавливала его мысль, не будет ли это уж очень много с его стороны, не будет ли фамильярно и не уронит ли он через то своего значения. И вследствие таких рассуждений он оставался вечно в одном и том же молчаливом состоянии, произнося только изредка какие-то односложные звуки, и приобрел таким образом титул скучнейшего человека. К такому-то значительному лицу явился наш Акакий Акакевич и явился во время самое неблагоприятное, весьма не кстати для себя, хотя, впрочем, кстати для значительного лица. Значительное лицо находился в своем кабинете и разговорился очень-очень весело с одним недавно приехавшим старинным знакомым и товарищем детства, с которым несколько лет не видался. В это время доложили ему, что пришел какой-то Башмачкин. Он спросил отрывисто: «Кто такой?» Ему отвечали: «Какой-то чиновник». «А, может подождать, теперь не время», — сказал значительный человек. Здесь надобно сказать, что значительный человек совершенно прильгнул. Ему было время. Они давно уже с приятелем переговорили обо всем и уже давно перекладывали разговор весьма длинными молчаниями, слегка только потрепливая друг друга по ляжке и приговаривая: «Так-то, Иван Абрамович, этак-то, Степан Варламович». Но при всем том, однако же, велел он чиновнику подождать, чтобы показать приятелю, человеку, давно не служившему и зажившемуся дома в деревне, сколько времени чиновники дожидаются у него в передней. Наконец, наговорившись, а еще более намолчавшись вдоволь и выкурившись сигарку в весьма покойных креслах с откидными спинками, он, наконец, как будто вдруг вспомнил и сказал секретарю, остановившемуся у дверей с бумагами для доклада: «Да ведь там стоит, кажется, чиновник. Скажите ему, что он может войти». Увидевши смиренный вид Акакия Акакевича и его старенький вицмундир, он обратился к нему вдруг и сказал: «Что вам угодно?» голосом отрывистым и твердым, которому нарочно учился заранее у себя в комнате, в уединении и перед зеркалом, еще за неделю до получения нынешнего своего места и генеральского чина. Акакий Акакьевич уже заблаговременно почувствовал надлежащую робость, несколько смутился и, как мог, сколько могла позволить ему свобода языка, изъяснил с прибавлением даже чаще, чем в другое время, частиц того, что была дешинель совершенно новая и теперь ограблен бесчеловечным образом, и что он обращается к нему, чтобы он ходатайством своим как-нибудь того списался бы с господином оберполицмейстером или другим кем и отыскал шинель. Генералу, неизвестно почему, показалось такое обхождение фамильярным. «Что вы, милостивый государь!» — продолжал он отрывисто. «Не знаете порядка? Куда вы зашли? Не знаете, как водятся дела? Об этом вы должны были прежде подать просьбу в канцелярию. Она пошла бы к столоначальнику, к начальнику отделения, потом передана была бы секретарю, а секретарь доставил бы ее уже мне». «Но ваше превосходительство», — сказал Акакий Акакьевич, стараясь собрать всю небольшую горсть присутствия духа, какая только в нем была, и чувствуя в то же время, что он вспотел ужасным образом, «я, ваше превосходительство, осмелился утрудить, потому что секретари того ненадежный народ».
2: «Что, что, что?» — сказал значительное лицо. «Откуда вы набрались такого духу? Откуда вы мыслей таких набрались? Что за буйство такое распространилось между молодыми людьми против начальников и высших?»
1: Значительное лицо, кажется, не заметил, что Акакию Акакьевичу забралось уже за 50 лет. Стало быть, если бы он и мог назваться молодым человеком, то разве только относительно, то есть в отношении к тому, кому уже было за 70 лет.
2: «Знаете ли вы, кому это говорите? Понимаете ли вы, кто стоит перед вами? Понимаете ли вы это? Понимаете ли это, я вас спрашиваю?»
1: Тут он топнул ногою, возведя голос до такой сильной ноты, что даже и не Акакию Акакьевичу сделалось бы страшно. Акакий Акакьевич так и обмер, пошатнулся, затрясся всем телом и никак не мог стоять. Если бы не подбежали тут же сторожа поддержать его, он бы шлепнулся на пол. Его вынесли почти без движения. А значительное лицо, довольное тем, что эффект превзошел даже ожидания, и совершенно упоенным мыслью, что слово его может лишить даже чувств человека, искоса взглянул на приятеля, чтобы узнать, как он на это смотрит, и не без удовольствия увидел, что приятель его находился в самом неопределенном состоянии и начинал даже со своей стороны сам чувствовать страх. Как сошел с лестницы, как вышел на улицу, ничего уж этого не помнил Акакий Акакьевич. Он не слышал ни рук, ни ног. В жизнь свою он не был еще так сильно распечен генералом, да еще и чужим. Он шел по вьюге, свистевший в улицах, разинув рот, сбивая с тротуаров. Ветер по петербургскому обычаю дул на него со всех четырех сторон, из всех переулков. Вмиг надуло ему в горло жабу, и добрался он домой, не в силах, будучи сказать ни одного слова, весь распух и слег в постель. Так сильно иногда бывает надлежащее распекание. На другой же день обнаружилась у него сильная горячка. Благодаря великодушному вспомоществованию петербургского климата болезнь пошла быстрее, чем можно было ожидать. И когда явился доктор, то он, пощупавший пульс, ничего не нашелся сделать, как только прописать припарку. Единственно, уже для того, чтобы больной не остался без благодетельной помощи медицины. А впрочем, тут же объявил ему через полтора суток непременный капут. После чего обратился к хозяйке и сказал: «А вы, матушка, и времени даром не теряйте. Закажите ему теперь же сосновый гроб, потому что дубовый будет для него дорог». Слышал ли Акакий Акакьевич эти произнесенные роковые для него слова, а если и слышал, произвели ли они на него потрясающие действия? Пожалел ли он о гремычной своей жизни? Ничего этого не известно, потому что он находился все время в бреду и жару. Явления одного другого страннее представлялись ему беспрестанно. То видел он Петровича и заказывал ему сделать шинель с какими-то западнями для воров, которые чудились ему беспрестанно под кроватью, и он поминутно призывал хозяйку вытащить у него одного вора даже из-под одеяла. То спрашивал, зачем висит перед ним старый капот его, что у него есть новая шинель. То чудилось ему, что он стоит перед генералом, выслушивая надлежащее распекание, и приговаривает: «Виноват, ваше превосходительство». То, наконец, даже сквернохульничал, произнося самые страшные слова, так что старуха-хозяйка даже крестилась, отроду не слыхав от него ничего подобного, тем более, что слова эти следовали непосредственно за словом «ваше превосходительство». Далее он говорил совершенную бессмыслицу, так что ничего нельзя было понять. Можно было только видеть, что беспорядочные слова и мысли ворочались около одной и той же шинели. Наконец, бедный Акакий Акакьевич испустил дух. Ни комнаты, ни вещей его не опечатывали, потому что, во-первых, не было наследников, а во-вторых, оставалось очень немного наследства. Именно пучок гусиных перьев, 10 белой казенной бумаги, 3 пары носков, 2-3 пуговицы, оторвавшихся от панталон, и уже известный читателю капот. Кому все это досталось, Бог знает». Об этом, признаюсь, даже не интересовался рассказывающий сию повесть. Акакия Акакьевича свезли и похоронили. И Петербург остался без Акакия Акакьевича, как будто бы в нем его и никогда не было. Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже не обративший на себя внимания и естественнаблюдателя, не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее в микроскоп. Существо, переносившее покорно канцелярские насмешки и без всякого чрезвычайного дела сошедшее в могилу, но для которого все же таки, хотя перед самым концом жизни, мелькнул светлый гость в виде шинели, ожививший на миг бедную жизнь, и на которое также потом нестерпимо обрушилось несчастье, как обрушивалось на царей и повелителей мира. Несколько дней после его смерти послан был к нему на квартиру из департамента сторож с приказанием немедленно явиться, начальник где требует. Но сторож должен был возвратиться ни с чем, давший отчет, что не может больше прийти. И на запрос «почему» выразился словами: «Да так, уж он умер, 4-го дня похоронили». Таким образом узнали в департаменте о смерти Акакия Акакьевича. И на другой день уже на его месте сидел новый чиновник, гораздо выше ростом и выставлявший буквы уже не таким прямым почерком, а гораздо наклоннее и косее. Но кто бы мог вообразить, что здесь еще не все об Акакии Акакьевиче, что суждено ему на несколько дней прожить шумно после своей смерти, как бы в награду за непримеченную никем жизнь. Но так случилось, и бедная история наша неожиданно принимает фантастическое окончание. По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели, и под видом стащенной шинели, сдирающей со всех плеч, не разбирая чины и звания, всякие шинели. На кошках, на бобрах, на вате, енотовые, лисьи, медвежьи шубы, словом, всякого рода меха и кожи, какие только придумали люди для прикрытия собственной. Один из департаментских чиновников видел своими глазами мертвеца и узнал в нем тотчас Акакия Акакиевича. Но это внушило ему, однако же, такой страх, что он бросился бежать со всех ног и оттого не мог хорошенько рассмотреть, а видел только, как тот издали погрозил ему пальцем. Со всех сторон поступали беспрестанно жалобы, что спины и плечи, пускай бы еще только титулярных, а то даже самих тайных советников, подвержены совершенной простуде по причине ночного сдергивания шинелей. В полиции сделано было распоряжение поймать мертвеца во что бы то ни стало, живого или мертвого, и наказать его, в пример другим, жесточайшим образом. И в том едва было даже не успели. Именно будущник какого-то квартала в Кирюшкином переулке схватил было уже совершенно мертвеца за ворот на самом месте злодеяния, на покушение сдернуть фризовую шинель с какого-то отставного музыканта, свиставшего в свое время на флейте. Схвативший его за ворот, он вызвал своим криком двух других товарищей, которым поручил держать его, а сам полез только на одну минуту за сапог, чтобы вытащить оттуда тавлинку с табаком, освежить на время шесть раз на веку примороженный нос свой. Но табак, верно, был такого рода, которого не мог вынести даже и мертвец. Не успел будущник, закрывший пальцем свою правую ноздрю, потянуть левую полгорсти, как мертвец чихнул так сильно, что совершенно забрызгал им всем троим глаза. Покамест они поднесли кулаки протереть их, мертвеца и след пропал. Так что они не знали даже, был ли он точно в их руках. С этих пор будущники получили такой страх к мертвецам, что даже опасались хватать и живых, и только издали покрикивали: «Эй, ты, ступай своей дорогою!» И мертвец-чиновник стал показываться даже за Калинкиным мостом, наводя немалый страх на всех робких людей. Но мы, однако же, совершенно оставили одно значительное лицо, которое по-настоящему едва ли не был причиной фантастического направления, впрочем, совершенно истинной истории. Прежде всего, долг справедливости требует сказать, что одно значительное лицо скоро по уходе бедного, распеченного в пух Акакия Акакиевича, почувствовал что-то вроде сожаления. Сострадание было ему не чуждо, его сердцу были доступны многие добрые движения, несмотря на то, что чин весьма часто мешал им обнаруживаться. Как только вышел из его кабинета приезжий приятель, он даже задумался о бедном Акакии Акакиевиче. И с этих пор почти всякий день представлялся ему бледный Акакий Акакиевич, не выдержавший должностного распекания. Мысль о нем до такой степени тревожила его, что неделю спустя он решился даже послать к нему чиновника узнать, что он и как, и нельзя ли в самом деле чем помочь ему. И когда донесли ему, что Акакий Акакиевич умер скоропостижно в горячке, он остался даже пораженным, слышал упреки совести и весь день был не в духе. Желая сколько-нибудь развлечься и позабыть неприятные впечатления, он отправился на вечер к одному из приятелей своих, у которого нашел порядочное общество, а что всего лучше, все там были почти одного и того же чина, так что он совершенно ничем не мог быть связан. Это имело удивительное действие на душевное его расположение. Он развернулся, сделался приятен в разговоре, любезен, словом, провел вечер очень приятно. За ужином выпил он стакана два шампанского, средство, как известно, недурно действующее в рассуждении веселости. Шампанское сообщило ему расположение к разным экстренностям, а именно, он решил не ехать еще домой, а заехать к одной знакомой даме, Каролине Ивановне. Даме, кажется, немецкого происхождения, которой он чувствовал совершенно приятельские отношения. Надобно сказать, что значительное лицо был уже человек немолодой, хороший супруг, почтенный отец семейства. Два сына, из которых один служил уже в канцелярии, и миловидная 16-летняя дочь с несколько выгнутым, но хорошеньким носиком приходили всякий день целовать ему руку, приговаривая «Бонжур, папа». Супруга его, еще женщина свежая и даже ничуть не дурная, давала ему прежде поцеловать свою руку и потом, переворотивши ее на другую сторону, целовала его руку. Но значительное лицо, совершенно, впрочем, довольный домашними семейными нежностями, нашел приличным иметь для дружеских отношений приятельницу в другой части города. Эта приятельница была ничуть не лучше и не моложе жены его, но такие уж задачи бывают на свете, и судить об них не наше дело. Итак, значительное лицо сошел с лестницы, сел в сани и сказал кучеру «Каролине Ивановне», а сам, закутавшись весьма роскошно в теплую шинель, оставался в том приятном положении, лучше которого и не выдумаешь для русского человека, то есть когда сам ни о чем не думаешь, а между тем мысли сами лезут в голову, одна другой приятнее, не давая даже труда гоняться за ними и искать их. Полный удовольствия он слегка припоминал все веселые места проведенного вечера, все слова, заставившие хохотать небольшой круг. Многие из них он даже повторял в полголоса и нашел, что они все так же смешны, как и прежде, а потому не мудрено, что и сам посмеивался от души. Изредка мешал ему, однако же, порывистый ветер, который, выхватившись вдруг, бог знает откуда и не весть от какой причины, так и резал в лицо, подбрасывая ему туда клочки снега, хлобуча, как парус, шинельный воротник, или вдруг с неестественной силою набрасывая ему на голову и доставляя таким образом вечные хлопоты из него выкарабкиваться. Вдруг почувствовал значительное лицо, что его ухватил кто-то весьма крепко за воротник. Обернувшись, он заметил человека небольшого роста в старом поношенном вицмундире и не без ужаса узнал в нем Акакия Акакиевича. Лицо чиновника было бледно, как снег, и глядело совершенно мертвецом. Но ужас значительного лица превзошел все границы, когда он увидел, что рот мертвеца покривился, и, пахнувши на него страшно могилою, произнес такие речи: «А, так вот ты, наконец! Наконец!»

0: болезненного припадка. Он сам даже скинул поскорее с плеч шинель свою и закричал кучеру не своим голосом: «Пошел во весь дух домой!» Кучер, услышавший голос, который произносится обыкновенно в решительные минуты и даже сопровождается кое-чем гораздо действительнейшим, упрятал на всякий случай голову свою в плечи, замахнулся кнутом и помчался, как стрела. Минут в 6 с небольшим значительное лицо уже был перед подъездом своего дома. Бледный, перепуганный и без шинели, вместо того, чтобы к Каролине Ивановне, он приехал к себе, доплелся кое-как до своей комнаты и провел ночь весьма в большом беспорядке. Так что на другой день поутру за чаем дочь ему сказала прямо: «Ты сегодня совсем бледен, папа». Но папа молчал и никому ни слова о том, что с ним случилось, и где он был, и куда хотел ехать. Это происшествие сделало на него сильное впечатление. Он даже гораздо реже стал говорить подчиненным: «Как вы смеете, понимаете ли, кто перед вами?» Если же и произносил, то уже не прежде, как выслушавши сперва, в чем дело. Но еще более замечательно то, что с этих пор совершенно прекратилось появление чиновника-мертвеца. Видно, генеральская шинель пришлась ему совершенно по плечам. По крайней мере, уже не было нигде слышно таких случаев, чтобы сдергивали с кого шинель. Впрочем, многие деятельные и заботливые люди никак не хотели успокоиться и поговаривали, что в дальних частях города все еще показывался чиновник-мертвец. И точно, один коломенский будущник видел собственными глазами, как показалось из-за одного дома, привидение. Но, будучи по природе своей несколько обессилен, так что один раз обыкновенный взрослый поросенок, кинувшись из какого-то частного дома, шиб его с ног, к величайшему смеху стоявших вокруг извозчиков, с которых он вытребовал за такую издевку по грошу на табак, и так, будучи бессилен, он не посмел остановить его, а так шел за ним в темноте до тех пор, пока, наконец, привидение вдруг оглянулось и, остановясь, спросило: «Тебе чего хочется?» и показало такой кулак, какого и у живых не найдешь. Будущник сказал «ничего», да и поворотил тотчас же назад. Привидение, однако же, было уже гораздо выше ростом, носило преогромные усы и, направив шаги, как казалось, к Обухову мосту, скрылось совершенно в ночной темноте.
1: На радио «Вера» вы слушали повесть Николая Васильевича Гоголя «Шинель». Читал Игорь Гмыза.

0: На радио «Вера» вы слушаете фрагменты романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов». Читает Григорий Перель.
1: Обломов пришел домой, сел на угол дивана. «Ах, какая пыль!» — заметил он. «Захар! Захар!» — долго кричал он, потому что Захар сидел с кучерами у ворот, обращенных в переулок. «Поди ты!» — грозным шепотом говорила Анисья, дергая его за рукав. «Барин давно зовет тебя. Посмотри, Захар, что это такое?» — сказал Илья Ильич, но мягко, с добротой. «Ты и здесь хочешь такой же беспорядок завести? Пыль, паутину? Нет, извини, я не позволю. Куда ты? Возьми да смети. Здесь сесть нельзя, не облокотиться. Ведь это гадость, это... обломовщина!» Захар надулся и стороной посмотрел на барина. «Вон, а!» — подумал он. «Еще выдумал какое-то жалкое слово. А знакомое?» «Ну, мети же, что стоишь!» — сказал Обломов. «Чего мести? Я мел сегодня!» — упрямо отвечал Захар. «А откуда ж пыль, если мел? Смотри, вон, вон! Чтоб не было!» «Сейчас смести».
2: «Я мел», — твердил Захар. «Не по 10 же раз мести. А пыль с улицы набирается. Здесь поле, дача. Пыли много на улице».
1: «Да ты, Захар Трофимыч», — начала Анисья, вдруг выглянув из другой комнаты, «напрасно сначала метешь пол, а потом со столов сметаешь. Пыль-то опять и насядет. Ты бы прежде...»
3: «Ты что тут пришла указывать?» Яростно захрипел Захар. «Иди к своему месту!»
1: «Где же это видано, сначала пол мести, а потом со столов убирать? Барин от того и гневается!»
3: «Но-но-но!»
1: — закричал он, замахиваясь на нее локтем в грудь. Она усмехнулась и спряталась. Обломов махнул и ему рукой, чтобы он шел вон. Он прилег на шитую подушку головой, приложил руку к сердцу и стал прислушиваться, как оно стучит. Пока Захар и Анисья не были женаты, каждый из них занимался своей частью и не входил в чужую. То есть Анисья знала рынок и кухню и участвовала в убирании комнат только раз в год, когда мыла полы. Но после свадьбы доступ в барские покои ей сделался свободнее. Она помогала Захару, и в комнатах стало чище. И вообще некоторые обязанности мужа она взяла на себя. Частью добровольно, частью потому, что Захар деспотически возложил их на нее.
3: «На вот, выколоти-ка ковер!» — хрипел он повелительно. «Или ты бы перебрала вон, что там в углу навалено, да лишнее вынесла бы в кухню!» — говорил он.
1: Так блаженствовал он с месяц. В комнатах чисто, барин не ворчит, жалких слов не говорит, и он, Захар, ничего не делает. Но это блаженство миновалось. И вот по какой причине. Лишь только они с Анисией принялись хозяйничать в барских комнатах вместе, Захар что ни сделает, окажется глупостью. Каждый шаг его — все не то и не так. 55 лет ходил он на белом свете с уверенностью, что все, что он не делает, иначе и лучше сделано быть не может, и вдруг теперь в 2 недели Анисья доказала ему, что он «хоть брось», и притом она делает это с такой обидной снисходительностью, так тихо, как делают только с детьми или с совершенными дураками, да еще усмехается, глядя на него. «Ты, Захар Трофимыч, — ласково говорила она, — напрасно прежде закрываешь трубу, а потом форточки отворяешь. Опять настудишь комнаты».
3: «А как же, по-твоему?
1: — с грубостью мужа спросил он.
3: — Когда же отворять?»
1: «А когда затопишь. Воздух и вытянет, а потом нагреется опять», — отвечала она тихо.
3: «Экая дура», — говорил он. 20 лет я делал так, а для тебя менять стану?»
1: На полке шкафа лежали у него вместе чай, сахар, лимон, серебро, тут же вакса, щетки и мыло. Однажды он пришел и вдруг видит, что мыло лежит на умывальном столике, щетки и вакса в кухне на окне, а чай и сахар в особом ящике комода.
3: «Это ты что у меня тут все будоражишь по-своему, а?» — грозно спросил он. «Я нарочно сложил все в один угол, чтоб под рукой было,
2: а ты разбросала все по разным местам».
1: «А чтоб чай не пахнул мылом», — кротко заметила она. В другой раз она указала ему 2-3 дыры на барском платье от моли и сказала, что в неделю раз надо непременно встряхнуть и почистить платье. «Дай я выколочу веничком», — ласково сказала она. Он вырвал у нее веничек и фрак, который была она взяла, и положил на прежнее место. Когда еще однажды по обыкновению стал пенять на барина, что тот бранит его понапрасну за тараканов, что не он выдумал их, Анисья молча выбрала с полки куски и завалявшиеся с незапамятных времен крошки черного хлеба, вымела и вымыла шкафы, посуду, и тараканы почти совсем исчезли. Захар все еще не понимал хорошенько, в чем дело, и приписывал это только ее усердию. Но когда однажды он понес поднос с чашками и стаканами, разбил 2 стакана и начал по обыкновению ругаться, и хотел бросить на пол и весь поднос, она взяла поднос у него из рук, поставила другие стаканы, еще сахарницу, хлеб, и так уставила все, что ни одна чашка не шевельнулась. И потом показала ему, как взять поднос одной рукой, как плотно придержать другой, потом 2 раза прошла по комнате, вертя подносом направо и налево, и ни одна ложечка не пошевелилась на нем. Захару вдруг ясно стало, что Анисья умнее его. Он вырвал у ней поднос, разронял стаканы и уже с тех пор не мог простить ей этого. «Вот, видишь, как надо», — еще прибавила она тихо. Он взглянул на нее с тупым высокомерием, а она усмехается.
2: «Ах ты, баба, солдатка эдакая, хочешь ты умничать? Да разве у нас в Обломовке такой дом был? На мне все держалось одном. Одних лакеев с мальчишками 15 человек. А вашей братьи бабья так и поименно-то не знаешь. А ты тут... Ах ты!»
1: «Я ведь доброго хочу», — начала была она.
2: «Но-но-но!» — хрипел он, делая угрожающий жест локтем в грудь. «Пошла отсюда из барских комнат на кухню. Знай свое бабье дело».
1: Она усмехнулась и пошла, а он мрачно, стороной, глядел ей вслед. Гордость его страдала, и он мрачно обращался с женой. Когда же, однако, случалось, что Илья Ильич спрашивал какую-нибудь вещь, а вещи не оказывалось, или она оказывалась разбитую, и вообще, когда случался беспорядок в доме, и над головой Захара собиралась гроза, сопровождаемая жалкими словами, Захар мигал Анисье, кивал головой на кабинет барина и, указывая туда большим пальцем, повелительным шепотом говорил:
2: «Поди ты к барину, что ему там нужно?»
1: Анисья входила, и гроза всегда разрешалась простым объяснением. И сам Захар, чуть начинали проскакивать в речи Обломова жалкие слова, предлагал ему позвать Анисью. Таким образом, опять все заглохло бы в комнатах Обломова, если б не Анисья. Она уже причислила себя к дому Обломова, бессознательно разделила неразрываемую связь своего мужа с жизнью, домом и особой Ильи Ильича. И ее женский глаз и заботливая рука бодрствовали в запущенных покоях. Захар только отвернется куда-нибудь, Анисья смахнет пыль со столов, с диванов, откроет форточку, поправит шторы, приберет к месту кинутые посреди комнаты сапоги, повешенные на парадных креслах панталоны, переберет все платья, даже бумаги, карандаши, ножичек, перья на столе, все положит в порядке, взобьет измятую постель, поправит подушки, и все в 3 приема. Потом окинет еще беглым взглядом всю комнату, подвинет какой-нибудь стул, задвинет полуотворенный ящик комода, стащит салфетку со стола и быстро скользнет в кухню, заслыша скрипучие сапоги Захара. Она была живая, проворная баба, лет 47, с заботливой улыбкой, с бегавшими живо во все стороны глазами, крепкой шеей и грудью, и красными, цепкими, никогда не устающими руками. Лица у ней почти вовсе не было, только и был заметен нос, хотя он был небольшой, но он как будто отстал от лица и неловко был приставлен, и притом нижняя часть его была вздернута кверху, оттого лица за ним было незаметно. Оно так обтянулось, выцвело, что о носе ее давно уже получишь ясное понятие, а лица все не заметишь. Много в свете таких мужей, как Захар. Иногда дипломат небрежно выслушает совет жены, пожмет плечами и втихомолку напишет по ее совету. Иногда администратор, посвистывая, гримасой сожаления, ответит на болтовню жены о важном деле, а завтра важно докладывает эту болтовню министру.
0: На радио «Вера» вы слушали фрагменты романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов». Читал Григорий Перель.

0: «Вера». Светлое радио. Воскресное чтение на радио «Вера». Вы слушаете фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» Читает Павел Конышев. Продолжение.
1: В прошлый раз я изобразил вам весь ход, как от простого помысла доходят до страстного пожелания и от него до дела.
2: На деле не всегда так протяжно бывает течение действования, как изображено на бумаге. Нередко, если не большей частью, все стадии пробегаются очень быстро, так что не успеет мысль показаться, как следует уже и дело, и особенно слово. Разбирать и различать все эти случайности никакой нет нужды. Это не подаст никакого пособия в борьбе со страстями. Держитесь одного. Как замечено страстное, тотчас вооружаться против него гневом и неприязненным рассерчанием. Это рассерчание в мысленной брани такое же имеет значение, как при нападении злого человека подать его сильно в грудь. Но как при подобном нападении удар в грудь не всегда обращает в бегство злого человека, так в мысленной брани рассерчание на помысел, чувства и пожелания страстные не всегда изгоняет их из души и оканчивает борьбу с ними. По естественному порядку следовало бы так быть и бывает, но не всегда. Это потому, что в возбуждении помыслов часто участвуют бесы, а они бесстыжи. Как ни серчай на них, они все стоят со своим помыслом. Очевидно, что после рассерчания надобно прибегать еще и к другому средству. Какому же это? Что делает подвергшийся нападению злого человека? Подавший его в грудь кричит «Караул!». На зов его прибегает стража и избавляет его от беды. То же надо делать и в мысленной брани со страстями. Рассерчавши на страстное, надо взывать о помощи. «Господи, помоги! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси меня! Боже, в помощь мою вонми! Господи, помощи ми подчися!» Обратясь так ко Господу, уж не отходите от Него вниманием к тому, что в вас происходит, а все и стойте пред Господом, умоляя Его о помощи. От этого враг, как огнем палимый, убежит немедля. Некто из святых сказал: «Именем Господа Иисуса бей ратников! Против Господа ничто устоять не может, а Он близ есть». Близ Господь всем призывающим Его, всем призывающим Его воистине. Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит и спасет я. Он сам дал такое обетование тем, которые в уповании взывают к Нему в час нужды. «Яко на мя упова, и избавлю, и покрыю, и яко позна имя Мое. Воззовет ко мне, и услышу его, и с ним есмь в скорби, и изму его, и прославлю его». Не забывайте так делать. И всегда с успехом будете поражать и прогонять все возникающее в вас страстное. Иные делали, а может быть и теперь делают так, заметив страстное и вознегодовав на него, начинают изобличать его непотребство. Например, пришел помысл гордости. Они начинают читать: «Гордость Богу противна, ты земля и пепел, как не стыдишься возноситься помыслом, помяни грехи свои» и подобное. Все подбирают мысли против гордости, полагая, что этим прогонят горделивый помысл. Бывает, что и прогоняют, но вообще этот прием неверен. Обличая страстный помысл, все же держим его в уме И он, между тем, шевелит чувства и пробуждает желание, то есть продолжает сквернить душу. Да и одно присутствие его в мысли уже есть скверно.
1: Когда же, не вступая в эту словесную прю со страстным, прямо обратимся ко Господу со страхом, благоговейством, упованием и преданностью Его вседействию, то этим самым страстное уже отстраняется от очей ума, взирающего на Господа.
2: Будучи отрезано от души таким вниманием, оно само собою отходит, если естественно так возбуждается. А если тут и враг примешивается, то его поражает луч света умного от созерцания Господа исходящий.
1: И бывает так, что душа тотчас успокаивается от страстных прирожений, как только обратится ко Господу и воззовет к Нему.
2: Чтобы вам яснее это представить, расскажу одно предание. Жил старец в безмолвной пустыне. Напали на него бесы, видимо, и начали тащить вон из келии, чтобы выгнать совсем и из пустыни. Старец начал сам отбиваться от них, но те пересилили его и уже к самой двери притащили. Еще бы немного, и они вышвырнули бы его вон. Видя крайнюю беду, старец воззвал: «Господи Иисусе Христе, по что мя оставил еси? Помоги мне, Господи!» Как только воззвал, тотчас явился Господь и разогнал бесов, а старцу сказал: «Я не оставлял тебя, но как ты не призывал меня, а сам думал управиться с врагами, то не приступал помочь тебе. Сам-то виноват, понадеявшись на себя. Призывай меня, и всегда встретишь готовую помощь». Сказав это, Господь стал невидим.
1: Вразумив старца, этот случай и всем нам дает урок не барахтаться со страстными помыслами своим с ними мысленным препирательством, а тотчас обращаться к Господу с молитвою против них.
2: Все разумно ведущие мысленную брань со страстями так и поступают. Святой Иоанн Колов говорил о себе: «Я делаю, как человек, сидящий под деревом и внимательно осматривающийся кругом. Этот человек, как только увидит зверей, подходящих к нему пожрать его, тотчас взбирается на дерево, и звери, подошедшие, походят кругом и отходят.
1: А я, как только замечу мысленных зверей, подходящих ко мне в страстных помыслах, тотчас востекаю умом ко Господу, и эти мысленные звери и подойти ко мне не успевают, как принуждены бывают разбегаться куда зря».
2: Припомните, что я писал вам прежде, что надобно утвердиться вниманием ума в сердце и там непрестанно взирать и взывать ко Господу. Это тоже есть, что теперь говорится,
1: что надо к Господу обращаться с молитвою, когда восстают страстные мысли, чувства или пожелания.
2: К Господу обращаться надо, сходя вниманием ума в сердце и там взывая к Нему. Если бы мы неопустительно исполняли это небольшое правильце, утвердившись умом в сердце, стоять пред Господом со страхом, благоговейством и преданностью,
1: то никогда не возникали бы в нас не только страстные пожелания и чувства, но и голые помыслы.
2: Но та наша беда, что уходим умом из сердца от Господа и блуждаем мыслями на стороне далече.
1: В эту пору и вторгаются страстные помыслы. И только мало-мало не спохватись, глядишь, уж и чувства страстные пошли, и желания такие же зашевелились.
2: Вот и борись. А кто виноват? Не давать бы блуждать мыслям, и брани не было бы. Но пусть сплоховали мы, удалившись из сердца от Господа и тем накликав на себя беду, по крайней мере теперь, когда беда уж замечена. Поспешим опять укрыться туда же, в сердце пред Господа, чтобы воззвать к Нему о помощи. На этот предмет тот же святой Иоанн Колов сказал такую притчу. «Была в одном месте красавица неисправного поведения. Правитель той страны сжалился над нею, что такая красота гибнет, и, улучив время, сказал ей: „Брось шалости. Я возьму тебя к себе в дом, и будешь моею женою и госпожою многих сокровищ. Только смотри, будь верна, а то будет тебе такая беда, что и вообразить ты не можешь“». Она согласилась и была взята в дом правителя. Прежние ее приятели, видя, что она пропала где-то, начали искать и разыскивать, и дознали, что она у правителя. Правитель хоть и гроза, но они не отчаивались опять сманить к себе красавицу, зная ее слабость. «Нам стоит только подойти сзади дома и свистнуть. Она поймет, в чем дело, и тотчас выбежит к нам». Так и сделали. Подошли сзади к дому и свистнули. Красавица, услышав свист, встрепенулась. Зашевелилось было в ней нечто прежнее. Но она уже взялась за ум и вместо того, чтобы выбежать из дома, устремилась во внутреннейшие покои пред лицо самого правителя, где тотчас и успокоилась. Новых же свистков там уже не слышно было. Те приятели посвистели и отошли прочь ни с чем. Смысл притчи сей ясен. Красавица эта изображает падшую душу, ко Господу обратившуюся в покаянии и с Ним сочетавшуюся, чтобы Ему единому принадлежать и Ему единому служить. Прежние приятели – страсти. Свист их – это движение страстных помыслов, чувств и пожеланий. Убежание во внутренние покои – есть укрытие вглубь сердца, чтобы стать там пред Господа. Когда это совершится внутри, обеспокоившая душу страстная, что бы оно ни было, отходит само собою, и душа успокаивается. Извольте затвердить сие сказание и по смыслу его действовать всегда. Увидите, как скоро будет восстановляться в вас внутренний покой, возмущаемый появлением страстностей. Милость Божия будет с вами. Спасайтесь.
0: Вы слушали фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». Читал Павел Конышев. Продолжение следует. Воскресное чтение на радио «Вера».

0: Воскресное чтение на радио «Вера». Вы слушаете фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимое продолжение». Читает Владимир
1: Глава
0: Козичев.
1: Глава 4. О причащении духовном. Причащаться Господа в таинстве тела и крови можно только в определенные времена, кто как может и как усердствует, не более, однако ж, одного раза в день. Внутренно же, в духе, причащение Ему можем сподобляться каждый час и каждое мгновение, то есть пребывать по благодати Его в непрестанном общении с Ним, и, когда благоволит Он, сердцем ощущать сие общение. Причастившись тело и крови Господа, Его самого, по обетованию Его, приемлем, и Он вселяется в нас со всеми благодатями Своими, давая и сердцу к тому готовому ощущать сие. Истинные причастники всегда бывают вслед за причастием в осязательно благодатном состоянии. Сердце вкушает тогда Господа духовно. Но как мы и телом стеснены, и внешними делами, и отношениями окружены, в коих подолгу должны принимать участие, то духовное вкушение Господа по раздвоению нашего внимания и чувства день ото дня ослабляется, заслоняется и скрывается. Скрывается ощущение вкушения Господа, но общение с Господом не пресекается, если, к несчастью, не превзойдет какой грех, расстраивающий благодатное состояние. Со сладостью вкушения Господа ничто сравниться не может. Почему ревнители, ощутив оскудение ее, спешат восставить его в силе, и когда восставят, чувствуют, что как бы снова вкушают Господа? Это и есть причащение Господа духовное. Оно имеет таким образом место между одним и другим причащением Его в тайных святых, но оно может быть и непрерывно в том, кто всегда блюдет сердце свое чистым и непрерывным имеет внимание свое и чувство к Господу. При всем том, однако ж, оно есть дар благодати, даемый труженикам на пути Господнем, усердным и к себе безжалостным. Но и то, когда кто по временам вкушает Господа в духе, есть дар благодати. От нас только жаждание сего дара и алкание, и усердное взыскание. Есть, впрочем, дела, открывающие ему путь и споспешествующие принятию его, хотя он всегда приходит как бы невзначай. Дела сии суть чистая, с детским воплем из сердца молитва и особые акты самоотвержения в ряду добродетелей. Когда нет на душе греха, когда нетерпимы бывают мысли и чувства греховные, то есть когда она чиста и к Богу вопиет, то что может воспрепятствовать Господу, присущему дать душе себя вкусить, а душе ощутить сие вкушение? Так и бывает, если только Господь не видит, что для блага души нужно несколько продлить алчбу его и жажду неудовлетворенную. Между актами самоотвержения паче всего сильно всем отношении смиренное послушание и повержение себя под ноги всех, обнажение себя от стяжаний, благодушное перенесение напраслин, все в духе полного предания себя в волю Божию. Такие деяния наипаче уподобляют действующего Господу, и Господь присущий дает себя вкусить душе его. И всех заповедей Божиих усердное и чистое исполнение имеет плодом своим вселение Господа в сердце с Отцем и Святым Духом. Духовное Господа причащение не должно смешивать с мысленным воспоминанием о причащении Его в таинствах тела и крови, хотя бы это сопровождалось сильными какими ощущениями духовными и жаждущими порывами к действительному причастию Его в тайнах святых. Не должно также смешивать и того, что дается присущим в храме при совершении таинства Евхаристии. Они сподобляются освящение Божие, Божие благоволение, как участвующие в принесении бескровной жертвы верою, сокрушением и готовностью жертвовать собою во славу Божию, и по мере сих расположений. Но это не то, что причастие, хотя оно тут же может совершиться. Глава 5. О благодарении Бога. Всякое благо, какое имеем, и всякое добро, какое делаем, есть Божие и от Бога. Посему на нас лежит долг благодарить Его за все, за всякое благо, от всещедрой десницы Его получаемое, явное ли то или неявное, за всякое доброе деяние, за всякий добрый подвиг и за всякую победу над врагами нашего спасения, как нам и заповедано. А всем благодарите, сия бо есть воля Божия о Христе Иисусе в вас. Позаботься же возгревать в себе чувство благодарения к Богу с первого момента по пробуждении от сна во весь день и засыпай со словами благодарения на устах, потому что ты погружен в Божие благодеяния, в числе которых есть и самый сон. Богу не нужны твои благодарения, но тебе неотложно нужны Божие благодеяния. Приятелище же и хранилище сих благодеяний в тебе есть благодарное сердце. Наилучшее средство сохранить благотворительность к себе благодетеля, говорит святой Златоуст, есть памятование о благодеянии и благодарение непрестанное. И святой Исаак пишет: «Благодарность приемлющего побуждает дающего давать дары большие прежних. Кто не благодарен за малое, тот и на большее обманется в надежде. Дар не остается без усугубления, разве только когда нет за него благодарности». Святой же Василий Великий прилагает к сему и некое устрашение, благотворное, однако ж, говоря: «Поелику не благодарим за благо, подаваемое Богом, то необходимым делается отъятие благ для приведения нас в чувство. Как глаза не видят слишком близкого, но требуется размерного некоторого расстояния, так и неблагодарные души обыкновенно с лишением благ начинают чувствовать прежнюю милость. И не знав никакой благодарности к давшему, пока пользовались дарами, по утрате ублажают прошедшее. Вняв сказанному, всякого просишь, как же мне возгреть в себе чувство благодарения Богу и всегда хранить его? Рассмотри все благодеяния Божии к роду человеческому, нашему роду, и к тебе самому, и чаще проходи их мыслью своею, и вращай в памяти своей. И если есть у тебя сердце, то невозможешь не возносить к Богу благодарных песней. Образцы сему найдешь в молитвах и в писаниях святых». Вот как живописует святой Василий Великий Божию к нам великодаровитость. «Мы из небытия приведены в бытие, сотворены по образу Создавшего, имеем и разум, и слово, которые составляют совершенство нашей природы и которыми познали мы Бога. Тщательно же изучая красоты творения, по оным, как по некоторым письменам, объясняем себе великий Божий о всем промысл и Божию премудрость. Мы можем различать доброе и худое, самою природой научены избирать полезное и отвращаться от вредного. Будучи отчуждены от Бога грехом, снова воззваны мы к общению с Богом, освобождены, будучи кровью единородного, от бесчестного рабства. А надежда воскресения и наслаждение ангельскими благами, царство на небесах, обетованное благо, превосходящее силы разумения и слова. Прочитывай это изображение Божиих к нам благодеяний, или другое, какое избери, или сам составь, включив сюда и лично тебе данное Богом благо. И повторяй это чаще мыслью и словом, не только каждый день, но многократно на всякий день, и пребудешь в чувствах благодарения Богу. Но чувство возбужденное не любит оставаться в сокровенности, а ищут обнаружение и изъявление. Чем же прилично нам изъявить пред Богом свои чувства благодарения Ему? Делай то, что хочет от тебя Бог, окружая тебя своей щедродательностью. Чего же хочет Бог? Окружая тебя своими благами, Бог хочет, чтобы ты, видя их, непрестанно воспоминал о Нем. И помни, хочет, чтобы ты прилепился к Нему всей любовью, и прилепись. Хочет, чтобы ты ни в чем не отступал от воли Его и всем благоугождать Ему старался. И делай так. Хочет, чтобы ты во всем на Него единого полагался. И положись. Хочет, чтобы ты, поминая, как многократно оскорблял благодетеля своего злыми и срамными делами своими, сокрушался о том, каялся в том, оплакивал то, пока не умиротворишься со своей совестью и не примешь удостоверение, что и Бог простил тебе все. И делай так. Видишь, как обширно поле благодарения и как обильны способы исполнения сего долга. Познай из сего, как неизвинительно погрешает, кто оказывается неисправным всем, и поревнуй не пятнать себя грехом сим. Между людьми неблагодарность обзывается черную. Какое приберешь слово для обозвания неблагодарности к Богу? Возгревай же в себе всегда чувство благодарения Богу, особенно попекись о сем в храме во время литургии, на коей приносится Богу бескровная жертва, именуемая Евхаристией, что значит «благодарение». Не забудь, что здесь ты ничем другим не можешь достойно изъявить благодарение Богу, как полной готовностью все свое и себя самого принести в жертву Богу во славу Всесвятого имени Его. Глава 6. О преданности в волю Божию. Покаявшийся предает себя Богу на служение и тотчас начинает служить Ему хождением в заповедях Его и воле Его. Начинается труд и работа в поте лица. Заповеди не тяжки, но много препятствий встречает исполнение их во внешних обстоятельствах трудящегося и особенно во внутренних его склонностях и навыках. Неутомимый труженик с Божией помощью, наконец, все препобеждает. Мирно внутри и покойно течение дел вне. Разумеется, относительно. Труженик сам все действует, хотя с помощью Божией. Но опыт с первых дней дает ему разуметь, что при всех его усилиях, если делается что доброе, то только то, на которое подается сила свыше. Чем дальше, тем удостоверение в этом укореняется глубже. С установлением посильного мира внутри оно выступает вперед и делается господствующим, и, наконец, завершается совершенную преданностью в волю Божию или преданием себя вседействию Божию. Действование Божие в трудящихся о спасении начинается с первых минут обращения к Богу, и самое обращение оно же совершает. Но оно возрастает по мере того, как трудящийся, отклоняясь от себя, к Богу прилепляется и, убеждаясь в своем бессилии, утверждается в уповании на силу Божию. Когда, наконец, он всего себя предаст Богу, Бог бывает в нем действующим и в указании должного, и в исполнении его. Это верх христианского совершенства, в коем Бог есть действуей, и еже хотети, и еже деяти. Семя ему полагается в ненадеянии на себя и надежде на Бога, как говорилось у нас в начале, а тут оно оказывается в полном созрении. В чем существо совершенной преданности в волю Божию узнается, когда она проявится в силе своей? Она приходит сама собой, и нет особых правил настижания ее, чтобы можно было сказать «делай то и то, и получишь». Она растет незаметно, под ненадеянием на себя и надеждою на Бога. Помянул же я об ней здесь, потому что надо же было где-нибудь помянуть. А помянутие в конце предыдущей главы о принесении себя в жертву Богу подало повод помянуть о ней теперь. Предание себя в волю Божию всецелое и есть принесение себя Богу во всесожжение. Свидетельствуется сие состояние умертвием себе, своим разумением, своим хотением и своим чувством и вкусом, чтобы жить Божиим разумом, в Божией воле и во вкушении Бога. Всем деле впереди нас Господь Спаситель. Он всего себя предал Богу и Отцу, и в себе нас, ибо мы от плоти Его и от костей Его. Поспешим же вслед Его, так как Он за нас дал слово Богу Отцу, чая, что мы действительно будем таковы и так поступим. Почему такое жертвоприношение совершается в конце, а не в начале? Потому что жертва Богу должна быть совершенна, без порока. Совершенство же в начале есть предмет искомый, а не владеемый. Когда, наконец, овладевают им, тогда и в жертву принести себя уместно. На сию жертву вначале только посвящает себя человек, а в конце приносит себя в жертву. Раньше достижение совершенства и принести себя нельзя в жертву всесожжения. Другие жертвы можно приносить, как то жертву умилостивления, жертву очищения, жертву благодарения, а не жертву всесожжения. Покуситься на сие можно и говорить можно о сем, но это будет слово, а не дело. Дело это без слов совершается. Ведай, что коль скоро имеешь еще прилепление к чему-либо земному, коль скоро опираешься на что-либо в тебе или вне тебя, кроме Бога, коль скоро находишь вкус в чем-либо тварном и услаждаешься тем, то ты еще не гож ко всесожжению. Потрудись отрешиться прежде от всего, сделай, чтобы в тебе замерли все жизни и осталась одна жизнь по Богу, или чтобы не ты уже жил, а жил в тебе Бог, и Христос Господь, и Дух Святый, и тогда посвяти себя Богу, или тогда ты отдан будешь Богу. А до того имей жертвою Богу дух сокрушен, и сердце сокрушенно и смиренно, и довольствуйся тем до времени, а не навсегда. Ибо все же ты должен наконец дойти до того, чтоб себя принести Богу во всесожжение тучно». Глава 7. О сердечной теплоте и об охлаждении и сухости сердца. Духовная в сердце теплота есть плод чувства к Богу и всему божественному. Зарождение ее современно обращению к Богу в покаянии. Во время покаянных трудов над очищением сердца она все более и более усиливается и из прерывающейся или по временам посещающей сердце постепенно переходит в непрерывную, пока станет, наконец, состоянием сердца. Когда святой Иоанн Лествичник советовал в одном месте «старайся всегда быть в чувстве к Богу и Божественному», то разумел сию теплоту. Всякий предмет, услаждающий сердце, и согревает его, потому теплот сердечных много. Духовная теплота порождается от воздействия на сердце духовных предметов, что бывает в порядке духовной жизни. Отличительная черта ее есть отрешение от всего тварного и окование внимания Богом и всем божественным. По сей черте она отстоит от теплот душевных и телесных, как небо от земли. Чувство духовной теплоты – сосредоточено и является простым и единичным, но в существе дела оно есть слитие воедино многих духовных движений, как луч солнца есть слитие 7 радужных лучей. В нем есть благоговение, сокрушение, умиление, преподание, поклонение, святая ревность, боголюбие. Как все такие чувства духовные не вдруг устанавливаются в сердце, так теплота духовная не вдруг делается достоянием нашего сердца. Пока духовное в сердце теплота не сделается постоянным его состоянием, дотоле она приходит и отходит. Приходит или сама собой, как гость небесный, или бывает плодом духовных упражнений, чтения, размышления, молитвы, актов самоотвержения и добродеяния. Отходит, когда внимание отклонится от предметов духовных, а за ним и сердце вкусит и усладится чем недуховным. Этим погашается духовная теплота, как водою огонь. Хочешь хранить духовную сию в сердце теплоту? Будь вниманием внутрь и молитвенно предстой Богу в сердце, не допускай блуждания помыслов рассеивающих, не впускай в сердце сочувствий к чему-либо душевному и плотскому. Пресекай тотчас порождение многозаботливости, храни живой воспринятую тобою ревность о богоугождении и о спасении души. В делах же внешних блюди разумный строй, направляй их все к главной твоей цели и, делая одно, не обременяй мысли попечением о многом. Но прибавлю, когда узнаешь сию теплоту, не можешь не усиливаться хранить ее. Усиливаясь, станешь употреблять пригодные к тому средства. Употребляя же их, увидишь, как тебе удобнее соблюсти свою теплоту. Если разумно возьмешься за сие дело, то теплота духовная сделается для тебя верной учительницей, как управляться со своим внутренним и как держать себя во внешних делах и во всем поведении своем, чтобы блюсти ее самою. Сколь сладостно присутствие духовной теплоты в сердце, столь же горько, томительно и страшливо, когда она отойдет. Отходит она, как замечено, когда внимание и сердце отклонятся от духовного и обратятся к недуховному. Под этим, разумеется, не греховное что, ибо вкусивший духовной теплоты бывают уже на это неохоч. Но вся душевно-телесная область, суетная, земная, тварная. Как только уклонится к сему внимание, духовная теплота тотчас понижается. Когда же и сердце к тому прильнет, она совсем отходит и оставляет холодность ко всему божественному и самому Богу, сопровождаясь и равнодушием ко всем духовным деланиям и занятиям, какие были держимы в видах хранения сей теплоты. Кто опомнится тотчас и поспешит поставить себя опять в свой обычный теплопроизводительный строй, теплота возвращается, скоро ли то или не так скоро. Но кто не обратит на то внимания и по рассеянности, увлечению и самонадеянности позволит себе сознательно помедлить в этой охлаждающей атмосфере, и тем паче, если и делом поскользнется удовлетворить свои воскресающие при сем недуховные вкусы, у того и самая ревность о жизни духовной пошатнется, а то и совсем замрет. Последнее есть преддверие падения в прежние обычные грехи, которые и не замедлят постигнуть беспечного. Но опомнившийся и отсюда удобно возвращается к духовному строю своему. Так всегда происходит охлаждение. Бывает же это по нашей вине, именно по ослаблению внимания и бдительности над собой. То по соблазнам окружающей труженика мирской среды, когда прелести мира одуряющим образом воздействовав, похищают человека из себя самого, то по козням врага, ухищряющегося выманивать человека из себя вовне, в чем успевает он иногда, примешивая только к естественным движениям образов фантазии и свои, наипаче увлекательные, иногда воздействуя каким-то образом и на тело. Но какая бы причина ни была, действие охлаждения начинается выходом внимания извнутри и установляется в своем дальнейшем течении прилеплением сердца к чему-либо, сначала пустому и суетному, потом страстному и греховному. И в нем всегда виноват сам человек. Ибо ни мир, ни дьявол не насилуют свободы, а соблазняют только ее. Бывает охлаждение и отступление благодати. Духовная теплота в истинном своем виде есть плод присутствия в сердце благодати. Когда посещает благодать, на сердце тепло, а когда отходит – холодно. Отходит благодать, и когда человек сам выходит вовне к недолжным вещам, и тогда отхождение сие и есть, и называется наказательным. Но иной раз благодать сама отходит в видах споспешествования духовному преуспеянию рабов Божиих, и тогда отхождение сие есть и называется

обучительно отступает по следующим причинам. Чтобы раздражить ревность, которая иной раз ослабляется от длительности пребывания в покое, чтоб повнимательнее осмотрелся человек и отстранил сочувствие и занятия, которые не прямо принадлежат к богоугодной жизни и не в Боге конец свой имеют, чтобы восстановить в большей силе сознание и чувство, что все доброе, бывающее в нас, есть плод благодати Божией, чтобы на будущее время больше ценили Божие даяния, ревностнее заботились о хранении их и глубже смиренствовали, чтобы искреннее предавали себя в руки промышления Божие с совершеннейшим самоотвержением и самоуничижением, чтобы не прилеплялись к самым духовным утешениям и не разделяли таким образом сердце своего надвое, когда Бог хочет, чтобы оно все Ему единому принадлежало, чтобы и при действии благодати Божией не опускали рук, но неусыпно работали на пути Божием, напрягая все силы свои, данные нам Богом именно для этого. Таким образом, и когда охлаждение происходит от обучительного отступления благодати Божией, причиной тому служишь ты сам, ибо благодать Божия, хотя отступает сама, но отступает, смотря на тебя. Посему, когда почувствуешь в себе охлаждение к вещам и занятиям духовным и ко всему божественному, войди в себя и рассмотри, по какой причине оно произошло. И если в этом твоя вина, поспеши ее устранить и изгладить, ревнуя не о возвращении духовных утешений, а паче об уничтожении в себе того, что окажется неподобающим и Богу неугодным. Если же не увидишь ничего такого, покорись воле Божией, сказав себе: «Так судил Бог». «Буди воля Твоя, Господи, на мне, немощным и ничего не стоящим». И затем терпи и жди, отнюдь не позволяя себе сколько-нибудь отступать от обычного порядка своей духовной жизни и духовных деланий и упражнений. Побеждай напавшее безвкусие в них насильным себя к ним принуждением, не внимая отвлекающим от такого труда помыслам, будто такое занятие бесплодно. Охотно испивай сию чашу горечи, говоря к Господу: «Вижди смирение мое и труд, и не остави милости Твоей от меня, и воодушевляй себя на то верою, что чашу сию поднесла Тебе любовь Божия, желающая Тебе большего совершенства духовного». Не на фавор только охотно иди во след Господа, но и на Голгофу. То есть не тогда только, когда чувствуешь внутрь себя божественный свет и духовные утешения и радости, но и когда нападают омрачения, скорби, туги и горечи, которые приходится иной раз вкушать душе от демонских искушений, внутренних и внешних. Пусть даже охлаждение это будет сопровождаемо таким омрачением и смущением, что ты не будешь знать, что тебе делать и куда обратиться. Не бойся и при этом, но стой твердо в своем чине, держись на кресте сем благопокорно, далеко отрывая от себя всякое земное утешение, которое вздумает предлагать мир или плоть, по наущениям врага. Старайся также скрывать сию немощь свою от всякого лица и не говори о ней никому, кроме духовного отца своего, не жалуясь, однако ж, на посланную тебе тяготу, а скорее ищи научение, как на будущее время избегать ее, а эту благодушно перенесть, пока Богу угодно будет держать тебя в ней. Молитвы же твои, причащение и другие духовные упражнения, продолжая совершать, как обычно, совершай не для получения сладостей духовных, не для того, чтобы быть сняту с настоящего креста, но для того, чтобы дарована была тебе сила благодушно пребывать на нем во славу распеншегося за нас Христа Господа и всегда жить и действовать так, как сие ему благоугодно. Если иной раз и не можешь ты в этом состоянии молиться и в благих пребывать помышлениях, как обычно бывало, по причине великого омрачения и смущения ума, делай все сие, как можешь, только без лености и поблажки себе, и то, чего не можешь ты явить в совершенстве делом, будет

0: принято явленным в совершенстве по желанию Твоему, исканию и усилию. Прибудь всем желании, искании и усилии, и увидишь дивные плоды того, воодушевление и силу, кои преисполнят душу твою. Предложу тебе образчик того, как прилично тебе взывать к Богу во время такого омрачения ума твоего. Взывай! «Вскую прискорбна еси, душе моя, и вскую смущаешь имя, уповай на Бога, яко исповемся Ему. Ты спасение лица моего и Бог мой. Вскую, Господи, отступил Ты далече от меня и презираешь и меня, сущего в скорбях. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня». Припомни молитву, какую по вдохновению Божию молилась Сара, возлюбленная жена Тавии, во время скорби своей, и ее употреби живым, взывая гласом. «Верно ведает всякий работающий Тебе, Господи, что жизнь сия, если будет под испытанием, увенчается, и если в скорби будет, избавление приимет, и в самом истлении не прейдет по милости Твоей. Ты не радуешься о погибели нашей, но после бури и волн подаешь отишие, и после плача и слез изливаешь радость. Буди имя Твое благословенно вовеки, Боже Израилев». Приводи на памяти Христа Господа, который в саду Гефсиманском и на кресте по причине безмерных страданий чувствовал себя оставленным от Отца Своего Небесного, и, чувствуя себя в настоящем Твоем положении, сущим на кресте, взывай от сердца Его словами. «Твоя да будет, Господи, воля, да будет не яко же аз хочу, но яко же Ты». Действуя так, сделаешь, что терпение Твое и Твоя молитва будут возноситься к горе пред лице Бога, как пламя жертвы сердца Твоего. И ты засвидетельствуешь сим, что тебя преисполняет живая готовность воли, с крепкою, как смерть, любовью следовать за Христом Господом, с крестом на раменах, по каждой стезе, по какой бы Он ни призывал тебя к себе. Все истинная жизнь по Богу. Желать и искать Бога ради Бога, и иметь Его, и вкушать так и в такой мере, как и в какой Он того хочет. Если б люди вступали на путь жизни по Богу с таким настроением и твердостью Его измеряли свои успехи всем течении, а не приливами духовных сладостей и утешений, то они не были бы так удобно прельщаемы ни сами по себе, ни по козням врага, и не томились бы бесполезно. А иной раз до роптания, встречая сухость и охлаждение, а напротив, с благодарностью принимали их и претерпевали в уверенности, что по елику так хочет Бог, то это случилось во благо им, и, не обращая на них внимания, с большей ревностью и с более самоотверженным себя насилованием, продолжали идти путем богоугодной жизни по всем заведенным порядкам ее. Случается иной раз, что тогда, как душа томится в таком охлаждении, таком безвкусии ко всему духовному, враг нападает сильнее, воздвигая дурные помыслы, срамные движения и прельстительные сновидения. Цель у него та, чтобы, вдавшись в нечувствие от ощущения оставления Божия, человек опустил руки и склонился на что-либо страстное, ибо после сего ему уже легко увлечь его опять в водоворот греховной жизни. «Зная сие, стой твердо». Пусть бушуют волны греховные о крест сердца, но пока есть у тебя нехотение греха и желание прибыть верным Богу, кораблик твой цел. Благодать Божия отняла у тебя свое утешение, но она близ есть и назирает, и не оставит тебя без помощи, пока произволение твое стоит на стороне добра. Стой же твердо, воодушевляясь уверенностью, что буря эта скоро пройдет, а вместе с нею прекратится и сухость твоя. Верь, что сие попущено тебе на добро тебе, ибо, перетерпев это время искушения, выйдешь из него с большим узнанием своей немощи, с большим смирением и большей уверенностью во всегда готовой тебе помощи Божией. О подобных бурных нападениях вражеских я уже имел случай говорить тебе. Просмотри сказанное там».
1: Вы слушали фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Читал Владимир Козичев. Продолжение следует.
2: Запись предоставлена студией «Феофания».
1: Воскресное чтение на радио «Вера».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера,
7: надежда,
4: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Вы слушаете радио «Вера». Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Таисия Аведикова.
1: Греция – это сплошные горы. Горы, горы и горы. Ночью, когда гор не видно, сверкают лишь одни огоньки в темноте на разных уровнях высоты. И все эти деревни, дороги, поднимающиеся вверх, все видится скоплением огоньков. И кажется в темноте, что огненная дорога уходит в небо, что деревни стоят на воздусях, райские селения –

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из записей монахини Варвары Пыльневой, духовной дочери протоиерея Алексея Мичева. 20-е годы 20 века. Москва. Не может быть никакой духовной жизни у тех, кто не умеет жить с людьми. С теми людьми, которые рядом. Для верующего человека нет случайных встреч. Нет попутчиков в жизненном пути, которые сойдут, как в поезде, на следующей остановке и забудутся навсегда. Все, с кем мы встречаемся, живем, знакомые, кто рядом с нами сейчас, все они – наши ближние. Их, а не кого-то другого, кто далеко и нас не видит часто, не знает нас во всей красе, мы обязаны любить. Заповедь эта так же значительна, как и подобная ей о любви к Богу. Жить с людьми по заповеди Божией, то есть принимая, а не возмущаясь, не бунтуя, их такими, какие они есть, любя их и взаимно помогая друг другу, целая школа. Трудная школа, где надо учиться и учиться, без скидок на усталость, занятость, обиды. Успех такого обучения немыслим без помощи Божией. А это сразу ставит задачу учиться молиться, учиться понимать свои недостатки. Вопрос спасения души уже не будет стоять где-то в стороне от реальной жизни. –

0: Радио «Вера».
1: «Что истина?» – Пилат ему сказал. И руку поднял высоко над головой. И говоря о том, слепец не знал, что истина пред ним с поникшей головой. В томлении изменчивых путей, блуждая в темноте усталыми ногами, об истине тоскуем мы сильней, не зная, что она всегда, везде пред нами. Павел Булагин.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Митрополит Илларион, Алфеев. Отрывок из книги «Таинство веры». Античная философия путем диалектики вплотную подходит к тем истинам, которые окончательно будут открыты в христианстве. О едином Боге, Творце мира, о божественном Логосе.
2: Логос в переводе с греческого языка означает «слово». Для христианства значение этого термина определено первыми строками Евангелия от Иоанна. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Логос, Слово Божие, это вторая ипостась Святой Троицы, Сын Божий, вечно вне времени рождающийся от Бога Отца. Вместе с Отцом и Святым Духом Логос является Творцом всего мира и промыслителем о нем. Апостол Иоанн говорит в Евангелии: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины». В этих словах отражено воплощение Логоса, восприятие им человеческой природы. Сын Божий родился у Богородицы, Девы Марии, вошел в земную историю с именем Иисус Христос.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Андрей Овчинников.
1: Молодые люди спрашивают, как святые отцы относились к занятиям спортом. Одно дело – профессиональный спорт, другое – физкультура. Отцы церкви порицали в спорте то, что уводит человека от Бога. Но укрепление здоровья с помощью физических упражнений – дело хорошее. Хочу поделиться с вами наставлениями христианского богослова Климента Александрийского. В своем знаменитом «Педагоге» он писал: «Юношам нужно иметь телесные упражнения. Не будет никакого зла, если они будут упражнять свое тело в том, что полезно для здоровья, лишь бы подобные занятия не отвлекали их от лучшего. Из мужчин же одни могут бороться, другие в мяч играть, особенно на открытом воздухе. Другие пусть довольствуются путешествием по стране и прогулками по городу».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: вера. Имена, имена милосердия.
1: Госпиталь Петербургской Свято-Георгиевской общины сестер милосердия был переполнен. Шла Первая мировая война, и с ее фронтов каждый день прибывали сотни раненых. Возле окна лежал рядовой, поступивший в госпиталь неделю назад с тяжелым ранением. Солдат потерял аппетит, совсем ничего не ел и пребывал в удрученном расположении духа. В палату вошел доктор, мужчина средних лет, в круглых очках на умном, интеллигентном, приветливом лице и сединой в аккуратной острой бородке. От еды отказывается. Кивнув в сторону рядового, шепотом озабоченно пожаловалась доктору сестра. Врач подошел, слегка похлопал больного по плечу и участливо спросил: «Голубчик, ну неужели ты совсем ничего не хочешь? Может, чего-нибудь допоел бы?» Раненый, увидев добродушно встревоженные глаза врача, вдруг улыбнулся и тихо проговорил: «Эх, сейчас бы свиных ушек жареных!» Лицо доктора просияло. Он тут же дал денег на покупку продуктов, и всего через каких-нибудь полчаса блюдо было приготовлено и подано солдату. С этого момента рядовой стремительно пошел на поправку. Доктора звали Евгений Сергеевич Боткин. Представитель знаменитой врачебной династии, доктор медицинских наук, он считал любовь и неравнодушие к пациентам неотъемлемой частью лечения. Своих студентов в военно-медицинской академии Боткин призывал иметь открытое сердце и учиться тому, как стать полезным человеку. Сам Евгений Сергеевич с успехом постиг эту науку. Работу в академии он совмещал с должностью главного врача в Свято-Георгиевской общине и на этом посту отказался от жалования в пользу госпиталя, а работал при этом за троих. В русско-японскую войну добровольцем ушел на фронт, вытаскивая раненых с передовой. Во время Первой мировой в своем царско-сельском особняке Боткин разместил военный лазарет. В апреле 1908 года Евгений Сергеевич по желанию императрицы Александры Федоровны был назначен лейб-медиком императорского двора и личным врачом царской семьи. И императорская чета, и великие княжны, и цесаревич очень скоро всем сердцем к нему привязались. В феврале 1917 года в стране произошел государственный переворот. У власти стало временное правительство. Императора Николая II и его семью арестовали и собирались отправить в Сибирь. Вместе с Романовыми паковал чемоданы и доктор Боткин. 1 августа 1917 года он вместе с императорской семьей отправился в далекий Тобольск. И в ссылке продолжал заботиться о ближних, даже конвою не отказывая в медицинском осмотре и лечении. В октябре 17-го власть перешла к большевикам. Царскую семью перевезли в Екатеринбург. Боткину предложили уехать, но верный лейб-медик отказался оставить императора. Положение арестантов значительно ухудшилось. Поддерживает только молитва и горячее, безграничное упование на милость Божию, писал Боткин в те дни. В начале июля 1918 года доктора вызвали в штаб охраны арестованной царской семьи и неожиданно снова предложили покинуть императора. «Это последнее предупреждение», – равнодушно сказал человек в черном кожаном плаще. И Евгений Сергеевич понял, что дни царя, а вместе с ним и его самого, сочтены. Но даже перед лицом смерти он не захотел бросить Николая II и его семью. «Видите ли, я дал царю честное слово оставаться при нем до тех пор, пока он жив», – ответил тогда Боткин. И слово свое сдержал. В июле 1918-го в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге доктор Боткин был расстрелян вместе с царской семьей. Выдающийся врач и скромный, добрый человек совершил подвиг истинного христианского милосердия. В 2016 году Русская Православная Церковь прославила Евгения Сергеевича Боткина в лике своих святых.
0: Имена, Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний фрейлины Анны Вырубовой, близкого друга семьи императора Николая II. Летом, получив брюшной тиф, я была 3 месяца при смерти. У меня сделалось воспаление легких, почек и мозга. Отнялся язык, и я потеряла слух. Во время долгих, мучительных ночей я видела как-то раз во сне отца Иоанна Кронштадтского, который сказал мне, что скоро мне будет лучше. В детстве отец Иоанн Кронштадтский 3 раза был у нас и своим благодатным присутствием оставил в моей душе глубокое впечатление. И теперь, казалось мне, мог скорее помочь, чем доктора и сестры, которые за мной ухаживали. Я как-то сумела объяснить свою просьбу позвать батюшку Иоанна, и отец сейчас же послал ему телеграмму. Ползабытие я чувствовала, что отец Иоанн едет к нам, и не удивилась, когда он вошел ко мне в комнату. Он отслужил молебен, взял стакан воды, благословил и облил меня, к ужасу сестры и доктора, которые кинулись меня вытирать. Я сразу заснула, и на следующий день жар спал. Вернулся слух, и я стала поправляться.
0: Голоса

0: Вера.
1: Прости мне, Боже, прегрешение, и дух мой томный обнови. Дай мне терпеть мои мучения в надежде, вере и любви. Не страшны мне мои страдания, они залог любви святой. Но дай, чтоб пламенной душой я мог лить слезы покаяния. Взгляни на сердце нищету, дай Магдалины жар священный, дай Иоанна чистоту, дай мне донесть венец мой тленный под игом тяжкого креста к ногам Спасителя Христа.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Каждый день мы предлагаем слушателям Радио «Вера» совершить доброе дело. Сейчас нужна помощь Синодальному отделу по благотворительности. Он поддерживает все социальные проекты Русской Православной Церкви в больших городах и маленьких селах, от Калининграда до Камчатки. Беременная женщина на грани аборта приходит в церковный дом для мамы, сохраняет беременность и уже не боится остаться одна. Бездомный человек восстанавливает документы, устраивается на работу и встает на ноги благодаря церковным центрам помощи. Сестры милосердия выхаживают раненых в госпиталях и заботятся об одиноких пожилых людях. В церковных проектах помогают всем, кто обратился, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Подпишитесь на регулярное пожертвование для развития церковного милосердия на сайте diakonia.ru. Даже небольшая, но регулярная помощь облегчит жизнь тысяч людей. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Слуги ленивые, вот что говорит Господь живота и победитель смерти. Можете ли рост свой увеличить хотя бы на локоть? Можете ли хоть один волос на себе белым или черным сделать? Если и сего не можете, что же о большем печетесь? Хозяин, слуг нанимающий, дает им ниву и орудие, и пищу. Кольми же, Отец ваш небесный, слуг своих одаривает. Слуги ленивые, Господь вам дает силу служить, так что не вы служите, но Господь через вас служит. И если бы могли вы одну единственную службу без Бога сослужить, были бы боги, и Бога бы не было. Если бы могли, отняв жизнь одну единственную, воскресить умершего без присутствия Божия, были бы вы боги, и Бога бы не было. Когда завершите службу свою, Господь завершил службу свою. Вы же, слуги ленивые. Сказал я ногам своим, не своей силой выходите, и рукам, не своей силой созидаете, нервам сказал, не своей силой чувствуете. И сказал уму своему, не своей силой мыслишь. Вся осторожность моя не может жизнь мне сохранить, и в одной единственной ночи непроглядной. И весь труд жизни моей не даст мне и одного дневного пропитания. И хлебу сказал я, не ты питаешь меня, но тот, который сделал тебя питающим. И воде сказал, не ты поишь меня, но тот, который с тобою в меня входит невидимо. И сказал свету, не ты светишь мне, но тот, у кого заимствуешь. Чада земные, все вы слуги ленивые. Стихии природные, все вы слуги ленивые. И вы, светила небесные, все вы слуги ленивые. Суе служение ваше, если не служит некто, кто вас сильнее? Ложно обещание ваше, если не исполнит их некто, кто вас щедрее? Все заботы ваши, словно тернии, что сами на пути своем сеете. Не вызовут они ни капли дождевой, но сделают засуху засушливей. Не прибавляют они жизни, но множат немощи. Рабы ленивые, в молитвы обратите заботы свои, как лед обращается в воду бегущую, и пожнете жатву нежданную. Молитесь Господину жатвы, и тогда познаете, сколь заботы ваши были напрасны и погибельны. Что пользы свирели беспокоиться о том, запоет ли? Не произведет забота ее ни звука единого, пока играющий не приложит к ней уст своих. Почитайте себя ничем, не ищите прав себе, и все вам приложится. И когда исполнять станете и познаете, будете уже не рабами ленивыми, а вестниками и сынами Отца, и облечет вас Отец в злато и порфиру славы своей.

0: Радио «Вера». Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Мария Юшина.
1: Вход Господень в Иерусалим. Ночная служба. Окончилось причастие. Храм огромный, и в полумраке мерцания лампад та сотни людей, стоящих разбросанно в шахматном порядке, выглядит горсткой. И все же маленькое молитвенное войско. Иду к выходу. Вдруг на меня буквально падает идущая с вытянутыми руками полуслепая старушка. Подхватываю ее под руки и узнаю свою старую знакомую, бабушку Наташу, как мы ее называем в монастыре. Бабулечка – ветеран Великой Отечественной, живет в полной нищете, без квартиры, непонятно где и как. Ходит к нам в монастырь, просит хлеба. Сама еле видит, плачет. И что делает эта полуслепая старушка ночью на службе? Веду ее, причастницу, к скамье, бросила взгляд при свете на ее лицо и остолбенела. Это был лик.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Я получил письмо от своего друга и товарища по академии, священника Александра из Самарской губернии, о разладе с женой. Уж как он любил ее невестой. И вот они повенчались. Он получает приход в рабочем районе города. Нужно строить храм. Молодой и идейный священник с любовью и энергией принимается за дело. Постройка быстро продвигается вперед. Казалось бы, все хорошо. Но вот горе для матушки. Ее батюшка запаздывает к обеду. Матушка недовольна этим. Да и время напрасно пропадает, и другие дела по дому есть. И дети появились. И огорченная хозяйка начинает роптать и жаловаться на такой непорядок и расстройство жизни. А еще важнее то, что она вместо прежней любви начинает уже сердиться на мужа. Батюшка же оправдывается перед ней. «Да ведь я не где-нибудь был, а на постройке храма». Но это ее не успокаивает. Начинается семейный спор, всегда болезненный и вредный. Наконец, матушка однажды заявляет решительно мужу. «Если ты не изменишь жизни, то я уйду к родителям». И вот к такому-то моменту мы обменялись с отцом Александром письмами. Узнав, что я еду в Оптину, он описал все свое затруднение и попросил меня зайти непременно к отцу Анатолию и спросить старческого совета его, как ему быть. Я и зашел в келью отца Анатолия. Батюшка, выслушав с опущенными глазами историю моего товарища, стал сокрушенно качать головой. «Ах, какая беда! Беда-то какая!» Потом, не колеблясь, заботливо начал говорить, чтобы батюшка в этом послушался матушке. «Иначе плохо будет. Плохо!» «Конечно, — сказал отец Анатолий, — и храм строить — великое дело. Но и мир семейный хранить — тоже святое Божье повеление. Муж должен по апостолу Павлу любить жену, как самого себя». И сравнил апостол жену с церковью. Вот как высок брак. Нужно сочетать и храм, и семейный мир. Иначе Богу не угодно будет и строение храма. А хитрый враг-дьявол под видом добра хочет причинить зло. Нужно разуметь нам козни его. Да, вот так и отпишите. Пусть приходит вовремя к обеду. Всему есть свое время. Так и отпишите. А потом, немного подумав, добавил. А тут добро-то добро. Строить храм-то. Но к нему тайно примешивается и тщеславие. Да, примешивается, примешивается. Ему хочется поскорее кончить. Людям понравится. Так и отпишите. Я так и отписал. И дело поправилось.
0: Голоса

Отцы-пустынники и жены непорочны. Чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет в дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомою силой. Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалие змеи сокрытой сей и празднословие не дай душе моей. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Святой Руси, из жизни русских праведников, преподобный Иларион Оптинский.
1: В монастыре Оптина-Пустынь с самого утра было многолюдно. Народ, крестьяне из окрестных сел, городские купцы, благородные господа и дамы, приехавшие издалека, вереницей тянулся к келье монаха Илариона. Живший в монастыре уже много лет, монах и в обители, и за ее пределами прославился как мудрый наставник, утешитель и неустанный молитвенник. Люди со всех концов России съезжались к нему за добрым советом. В тот день к отцу Илариону привели душевнобольную женщину. Монах ласково встретил гостью, усадил рядом с собой на табурет и повел приветливую беседу. Женщина молча слушала монаха, но потом вдруг замахала руками и стала изрыгать на отца Илариона отборную брань. Испуганный келейник, помощник монаха, хотел было увести больную, но отец Иларион жестом приказал ему выйти за дверь, а сам стал возносить горячие молитвы о несчастной. Постепенно лицо женщины прояснилось, она пришла в полное сознание и со слезами смогла исповедать отцу Илариону свои грехи, следствием которых и была ее тяжкая душевная болезнь. Спокойная и радостная вышла женщина от монаха. Келейник отца Илариона, не зная, что произошло в келье во время его отсутствия, вошел к монаху и со вздохом проговорил: «И по что вы ее только, батюшка, сразу не отправили во свояси? Вон она какая, буйная, бранится». Но отец Иларион только покачал головой. «А душа-то как же?» – спросил он келейника. «Душа ведь у нее такая же, как у нас с тобой. Не облик только внешний должно видеть в людях, но и душу, образ и подобие Божие», – говорил отец Иларион Оптинский, которого за мудрость и великое человеколюбие благоговейно называли старцем Иларионом Оптинским. «А единой человеческой души и весь мир не стоит».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников, преподобный Иларион Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Андрей Овчинников.
1: Грехи гордости и тщеславия – это нарушение второй заповеди Божией. Не сотвори себе кумира. Почему горделивый и тщеславный человек считается идолопоклонником? Хочу поделиться с вами словами Георгия Затворника Задонского. Гордость и тщеславие относятся к идолопоклонству, потому что гордый выше всего ценит свои способности и преимущества. И таким образом они для него суть идол. А тщеславный желает, чтобы и другие этого идола почитали. Такое расположение гордого и тщеславного даже чувственным образом проявилось в вавилонском царе Навуходоносоре, который поставил сам себе золотого идола и велел поклоняться ему.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги путевых очерков писателя Бориса Зайцева «Афон», 1928 год. Ранняя заря, серое, дымное утро. Туман слегка редеющий, ветер все усиливающийся. Начинается качка. Над холодноватым блеском волн вдруг взлетает веер брызг. Нос судна опускается, и меня обдает соленой влагой. Невольно опускаю голову, и когда подымаю ее, вдруг вижу справа, далеко в море, еле выступающую в бледном сиреневом дыму утра одинокую гору. Отсюда она двузубчата, столь высока и столь под цвет облакам и туманам, так неожиданно, крута и величественна. Да правда ли гора? Может, такой странной формы облако? Нет, не облако. Нет, гора. А облака цепляются за верхний ее двузубец. И в этом есть что-то синайское. Тут действительно престол неба. Вот он, наконец, дальний загадочный Афон. Святая гора. Я плыву к ней вторую неделю. Чем ближе подходим, тем яростнее ветер. Неприветливо меня встречает Афон. Что-то грозное есть в этой горе, обрывом срывающейся в море, ветхозаветно грандиозное. Волны кипят у ее оконечности. Нашу лодку начинает швырять. Точно бы кто-то, трубящий в огромный рог, отнимая его на минуту, гремит. Хочешь видеть адамантовую скалу? Вот она. Но велик и страшен Бог. Как будем приставать в такую бурю? Ну да, впрочем, здесь уже все как полагается. Это значило приблизительно то, что мудрить нечего. Особенный мир. Все равно своей волей и соображениями ничего не прибавишь. И несмотря на седые полосы туманов, дождей в горах, на холодный ветер, волны, мы через несколько минут были на пристани. Голоса.

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: О композиторе Георге Фридрихе Генделе при его жизни ходило множество слухов. Говорили, что у маэстро тяжелый характер, жаловались на его острый язык, но одновременно восхищались великодушием и добрым сердцем музыканта. «Великий человек», – констатировали современники Генделя, знавшие о том, сколько хорошего он делал для людей. Кроме композиторского дара, Георг обладал еще одним талантом. Он умел расположить к себе людей. Обаяние маэстро было настолько велико, что ему прощались и резкость, и требовательное отношение к окружающим. Люди знали, себя первого Гендель спрашивает по гамбургскому счету. Немец по происхождению, в молодости Георг много путешествовал. Ему понравилась Англия, и он переехал в Лондон в 1710 году. Именно здесь Гендель стал знаменитым композитором и обеспеченным человеком. Трудился он невероятно много, писал музыку, выступал с концертами, дирижировал. Напряженный рабочий график привел к трагедии. В 1737 году маэстро сразил инсульт. Медики считали Георга обреченным, но он велел отвезти себя на лечебные воды, и они сделали свое дело. Гендель встал на ноги. После выздоровления он почти не писал опер, а в благодарность Богу за исцеление стал сочинять оратории на библейские сюжеты. Одной из самых замечательных в этом жанре стала рождественская оратория «Мессия». После премьеры, имевшей шумный успех, Гендель распорядился весь сбор с концерта передать больнице для бедных и обществу узников долговой тюрьмы. А вскоре последовало еще одно решение композитора – все доходы от исполнения «Мессии» перечислять на богоугодные дела. Благотворительность стала смыслом жизни Генделя. Он материально поддерживал вдову своего учителя музыки, у которого занимался еще ребенком. Давал множество концертов в пользу бедных и говорил, что у его музыки одна цель – сделать людей лучше. Маэстро жертвовал большие средства разным богоугодным организациям, особенно сочувствовал своим коллегам, впавшим в нужду. Общество помощи бедным музыкантам постоянно получало от него деньги, а после смерти композитора по его завещанию оно получило щедрый дар – 1000 фунтов. Это была самая крупная сумма, пожертвованная обществу за всю историю его существования. В XVIII веке по улицам Лондона скиталось огромное количество беспризорных детей. В 1739 году в городе открыли приют «Убежище для найденышей». Создатель этого богоугодного заведения привлек к делу спасения сирот многих известных и обеспеченных людей. Одним из них стал Гендель. Маэстро всей душой отдался новому для себя делу. Взял опеку над приютом, вошел в его правление, помогал воспитывать детей и искал для них приемных родителей. Подарил убежищу орган и исполнял свою ораторию «Мессия» именно в здании приюта. От желавших послушать удивительную музыку и плативших большие деньги за билеты не было отбоя. Сборы шли в пользу детей. Даже когда Гендель потерял зрение, он все равно приезжал на концерты и сам играл ораторию. Эксклюзивные права на исполнение этого произведения после своей смерти маэстро завещал приюту. А сумма, которую Гендель пожертвовал убежищу за годы опеки, изумила биографов композитора – 10 тысяч фунтов стерлингов. В 18-м столетии это было целое состояние. Всю свою жизнь Гендель отказывался от наград и титулов. Он преподавал музыку королевским детям и должен был называться сэром Георгом Генделем, но отклонил эту привилегию. Даже в свои самые лучшие годы, когда композитор зарабатывал огромные суммы, он жил скромно, в съемном доме, своего так и не купил. И никогда не афишировал, какие суммы жертвует на благие дела. Поклонник творчества Генделя, французский писатель Ромен Ролан, писал о маэстро. Благотворительность была для него настоящей верой. В бедняках он любил Бога.
0: Имена милосердия.

О, ты, чей голос всемогущий проник сквозь тьму и мрак, присущий началу мира бытия, прими души нашей моления. И там, Христово, где учение еще не пролило луча, да будет свет, да сгинет тьма. О, ты, который исцеление принес на крыльях искупления и в мир пришел, чтобы мир прозрел, вернул расслабленную силу и светом озарил могилу душевной слепоты, удел дай светлый всем, кто тьму презрел.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Начиная с 8 века, во всех православных храмах на богослужении зазвучало песнопение, составленное на греческом языке знаменитым церковным поэтом Косьмой Маюмским. В нем песнотворец указывает, что Богородица святостью превзошла не только людей, но даже высших ангелов, херувимов и серафимов. В переводе на русский язык молитва звучит так. «Ты, Богоматерь, достойна большей почести, чем херувимы, и по славе своей несравненно выше серафимов. Ты без нарушения девственной чистоты родила Бога Слово. Как истинную Богородицу мы тебя величаем». В X столетии при крайне таинственных обстоятельствах прозвучавший текст был дополнен. В результате он превратился в песнопение под названием «Достойно есть». О том, как произошло перерождение молитвы, расскажет священник Антоний Борисов.
3: Шел 980 год от Рождества Христова. На Святой горе Афон жил один послушник. Однажды, накануне большого праздника, он совершал богослужение в своей келейной церкви. Вдруг послышался стук в дверь. Отворив, хозяин кельи увидел незнакомого монаха, которого впустил в дом. Вместе они стали совершать богослужение, встав перед иконой Богородицы. Наступило время петь молитву в честь Божией Матери. Послушник начал петь молитву святого Косьмы, честнейшую херувим. Таинственный гость, прервав его, сказал: «А у нас не так величают Божию Матерь. Мы сначала поем: «Достойны есть, яко воистину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего». То есть поистине достойно прославлять Тебя, Богородицу, всегда блаженную и непорочную, и Матерь Бога нашего. Пропев эту молитву, продолжил незнакомец, мы уже затем прибавляем честнейшую херувим. Послушнику очень понравилась молитва, он стал просить гостя записать ее слова. Тогда незнакомец, взяв плоский булыжник, пальцем вывел на нем слова молитвословия. Камень стал мягким, как воск, а затем снова затвердел. Незнакомец сказал: «Заучи молитву, сам ее пой, и всех христиан научи, чтобы они так прославляли Пресвятую Богородицу». Послушник спросил, как зовут таинственного незнакомца. Тот, назвав себя Архангелом Гавриилом, исчез.
2: Завет Архангела был выполнен. В наше время молитва «Достойно есть» поется на вечерней службе в будние дни. С нее также начинается таинство венчания. Особое место занимает это молитвословие на литургии. Почти сразу после таинственного приложения хлеба и вина в тело и кровь Христовы. Так православная церковь показывает, что чуду пришествия в мир Христа Спасителя мы обязаны Его Матери, Богородице и Деве Марии. В этом и заключается главная мысль молитвы «Достойно есть», которую мы сейчас услышим полностью в исполнении хора монастыря «Оптина пустынь».

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О милосердии и нестяжании. Одного бокалейщика постоянно обкрадывали приказчики. Он принимал на работу новых с самыми лучшими рекомендациями, но и те оказывались мошенниками. Однажды в его лавку среди других покупателей вошел старый монах. Бокалейщик стал по привычке жаловаться на свои несчастья, и вдруг старец сказал, что знает причину. «В чем же она?» – удивился бокалейщик. «В тебе самом», – ответил старец. «Отныне хорошо смотри, какой мерой меришь ты своим покупателям. Давай сверх меры, всегда сверх меры, и тебя перестанут обкрадывать».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Троица единосущная, помози мне родиться заново. Напрасно мучаюсь, стараясь очиститься в русле полном грязи, по которому течет река жизни моей. Не защититься мне от потоков мутных, стекающих с долины в реку мою. Возведи меня на гору высокую и вновь сделай меня источником чистым. Даю обет тебе, побегу по камням горным и не помутнею более. Отразишь ты лице свое во мне и узнаешь его. Ангелы твои станут спускаться в меня и нечистоты не почувствуют. Ни одна ива не бросит тени на воду мою, и ни одна змея не отважится плыть по водоворотам моим ледяным. Помоги мне только начать сначала. Даю обет тебе соткать новую ризу из нитей новых. Довольно я намучился, латая одежды ветхие новыми заплатами. Отрывались заплаты, рассыпалось старье, и нагота нечистая ударяла стыдом по лицу. Об одном рождении молю тебя, о рождении от Духа. Рожден я от воды и крещен водою, и влачусь по земле мутным потоком. Все рождения от воды — лишь прообраз рождения от Духа, и крещение водой — прообраз крещения огненного. Водой закаляются воины, Духом победители созидаются. Не попусти, Господи, воину Твоему биться до конца жизни, не попусти воину Твоему поражение в той битве. Да родится во мне победитель, который не усомнится ни на миг, что рожден для победы. Вода рождает войско поражения, Дух рождает войско победы. Троица единосущная, помози мне родиться заново. Да явится во мне человек, каков он в замысле Твоем от начала времен, силою Твоей припоясанный, мудростью Твоей увенчанный, чистотою Твоей осиянной. Чтобы Ты входила через очи мои, а не мир. Чтобы Тебя лишь сердце мое жаждало. Чтобы от Тебя только душа моя в чреве имела. Не оставь меня, Троица Пресвятая. Да не умру я ветхим человеком. Да не изорвусь, как платье ветхое, тщетно латанное и незалатанное. Мир ветхость внес в душу мою. По всей душе печатей своих наставил, чтобы болела от них она, чтобы умерла, страхами наполнившись. Когда родится вновь душа моя в костях моих, тогда и кости обретут силу и молодость. И одна лишь печать в душе моей будет, печать Духа Святого. В суе мир будет трудиться заклеймить меня, словно овцу. Не найдет он места для клейма своего. Ибо Твоей печатью новорожденной отмечен будет, Твоей жизнью исполнен. Троица единосущная, животворящая.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Мария Юшина.
1: Дождь в монастыре. Грозовая черная туча опрокинулась на святую землю и медленно истощает свои силы. Вечер. В храме вечерняя служба. Что еще нужно для полного счастья? Весна. Тяжелые капли лупят изо всех сил по крыше. Темно, но неизменно сияет и горделиво возвышается золото купольных крестов. Мокрые поникшие колокола молчат. Еще не время. Но воздух уже наполнен вечерним богослужением. Праздник. Монастырь – это та незримая линия горизонта, где сливается горнее и дольнее – это небо на земле. Тысячи сердец паломников остались навсегда здесь. И мое сердце тоже. Оно остановилось, затаило дыхание и внимает вечности. Кончился дождь. Кончилось время. Христос воскресе!

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний педагога «Соловецкой узницы» Ольги Фторовой-Ефа. «Авгуровы острова». 1929-1931 годы. Соловецкий лагерь. Я полюбила стоять у двери, против которой было большое окно, выходившее, как говорили, на Шпалерную улицу. По Шпалерной ходили свободные люди. Один раз я, как часто это делала, хотела облокотиться на горизонтальную чугунную полосу решетки. И вдруг дверь стала открываться в коридор. «Надзирательница!» — испуганно закричала я, торопливо притягивая к себе дверь. «Что такое?» — ворчливо отозвалась надзирательница с площадки лестницы. «Подойдите сюда, пожалуйста». «Зачем?» «Я не могу сказать. Подойдите, тогда скажу». «А я не подойду, пока не скажете. Но это необходимо, я вас очень прошу». Заскрежетал ключ в двери с лестницы в коридор. «Ну что у вас там случилось?» — все так же ворчливо спросила она. «Не у меня, а у вас», — тихо сказала я, медленно открывая дверь камеры. Боже, как испугалась она и как стала рассыпаться в благодарностях, особенно за то, что я не закричала об ее оплошности во всеуслышание. Вот уж спасибо-то. И я почувствовала, что в ее лице приобрела друга. Голоса.

Радио «Вера». Не требуй от судьбы снопа душистых лилий. Проси один цветок, моля, чтобы этот дар твои мечты ценили, хотя он и убог. И клятвы чувственной не требуй в час признания. Проси один намек, моля, чтобы этот дар был полон очарования, хотя он и убог. Владимир Полей.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Гавриил Седмиезерский.
1: Крестьяне села Фролово Пермской губернии жали пшеницу. Хоть и тяжко жатва, а испокон веков в селе была она своего рода праздником. Пшеницу убирали с песнями, шутками. Но в этот раз на поле было тихо. Крестьяне с грустными лицами, а кто и со слезами, спешили собрать то, что оставил им ураган и ливень с градом, несколько дней назад налетевший на поля. За каких-то полчаса крупный град побил почти весь урожай. Как только поля просохли под вновь вышедшим солнцем, крестьяне бросились убирать остатки пшеницы. «Голодный будет год», – тихо переговаривались они. Маленький Ганя Зырянов, полное имя его было Гавриил, а Ганей звали мальчика родные и близкие, вышел на поле вместе с отцом. По дороге родитель остановился поговорить с соседями, а Ганя пошел на поле, принадлежавшее их семье. Пшеницы осталось немного, да и была она не совсем еще созревшая. Но надо жать, еще один град урожаю не пережить. Ганя поднял голову и пристально вгляделся в бездонную синюю высь. «Господи, как же ты это допустил?» – пронеслось у него в голове. Но в ту же минуту Ганя испугался своего ропота. Отец все не шел. Мальчик в слезах упал лицом в землю и стал горячо молиться. «Господи, пошли чудо!» – шептал он. «Пусть урожай дозреет, пусть будет пшеница!» Ганя поднялся с земли. Вдалеке он увидел идущего на поле отца. Глубоко в своем сердце мальчик чувствовал успокоение, словно кто-то утешал его. «Будет пшеница!» Когда подошел отец, Ганя бросился к нему. «Не будем сегодня жать», — сказал мальчик. «Погода сухая, жаркая, вырастет еще пшеница. И та, что осталась, доспеет». Больших трудов стоило Гане уговорить отца. «Смотри же, высеку, коли пропадет», — сказал родитель, убирая серп. Шли дни. Солнце ярко светило. На синем небе не было ни облачка. Однажды утром Ганя с родителем отправились проверять урожай. Стоя у межи и глядя на свой участок, отец мальчика снял шапку и перекрестился. На поле колосилась густая высокая пшеница. «Божья!» – только и мог проговорить он. А Ганя упал на колени и со слезами прошептал: «Господи, благодарю Тебя за милость Твою». Прошли годы. Ганя вырос и принял монашеский постриг. Он поселился в Седмиезерском монастыре, что неподалеку от Казани. В обители и за ее пределами отца Гавриила знали как неустанного молитвенника. В монастыре и среди народа его почтительно называли старцем. Нет такой беды, в которой милосердный Бог оставил бы верных своих чад, говорил старец Гавриил Седмиезерский. Ко взывающему с верою протягивает Господь спасительную длань свою.
0: Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Гавриил Седмиезерский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Овчаренко.
1: В Евангелии от Матфея сказано: «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». К семейной жизни это тоже относится. Хочу поделиться с вами мудрыми словами преподобного Паисия Святогорца об отношении к семейной жизни. Всех людей по их отношению к жизни, в том числе к семейной, можно приблизительно распределить на две группы. Одна из них похожа на муху. У мух есть такая черта: они всегда садятся на всякую грязь и нечистоты, не обращая внимания на ароматные цветы. Другая группа людей напоминает пчелу. Отличительная черта пчелы в том, что она находит только сладкое и красивое, не обращая внимания на грязное. Тем, кто привык обвинять во всем других, в том числе и своего мужа или жену, я обычно предлагаю выбрать, какой категории людей принадлежат они сами, а к какой те, кого они обвиняют.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Надежды Тэфи «Ностальгия». Села в кресло у окна. Хотелось тихо собрать мысли, заглянуть в себя, подумать. Заметила привязанный у изголовья кровати мой кипарисовый крестик, вывезенный мною несколько лет тому назад из Соловецкого монастыря. Всегда я забываю его. И всегда в последнюю минуту вспоминаю и беру с собой. И это для меня как символ. Отвязала свой крестик, простой, резной. Вспомнила соловки. Тоскливый, отрывистый крик чаек и вечный ветер. Холодный, соленый, обгладывающий тощие ветви сосен. И изможденные лица послушников, их мочально-белокурые прятки и волос под ветхой скуфейкой. Северные строгие лица, лики. Крестики, четки, тканые с молитвой пояски в монастырской лавочке. Я выбираю кипарисовый крестик. Несколько лет висит он у меня у моего изголовья. В страшные, бессонные, черные ночи многое-многое схоронила я под этим крестиком.
0: Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Василий Иванович Грязнов является человеком редкой добродетели, человек Божий и истинный христианин. Так отзывались о святом праведном Василии Павлово-Посадском современники. Он целиком посвятил себя служению Богу и людям, соединив глубокую духовную жизнь и успешную предпринимательскую деятельность. Недаром его называли старцем-фабрикантом. Крестьянин Василий Грязнов родился в 1816 году недалеко от города Павловский Посад, родины знаменитого на весь мир Павлово-Посадского платка. Читать маленький Вася учился по часослову и псалтире. Став старше, полюбил молитвы, посты, духовные книги, регулярно посещал церковь и был по-настоящему религиозным человеком. Свою общественную деятельность Василий Иванович начинал как миссионер. Несколько трудных лет посвятил он обращению старообрядцев. Грязнов сумел вернуть в лоно православной церкви больше 7 тысяч человек. К нему тянулись люди, издалека приезжали за советом и добрым словом. Одним из ближайших друзей Василия Ивановича стал хозяин фабрики по выпуску павлово-посадских шалей Яков Иванович Лабзин. Он женился на сестре Грязнова и сделал Шурина совладельцем своего предприятия. Яков часто уезжал из города по делам службы. В его отсутствие Василий Иванович день и ночь находился на фабрике и следил, чтобы все торговые дела совершались честно, благородно, как он говорил, во славу Божию. Эта фабрика была одной из самых прибыльных в России. На ней трудилось почти 1500 человек. И ее совладельцы, Грязнов и Лабзин, не жалели денег на добрые дела. Они помогали людям, часто незнакомым, пришедшим из других городов. Жертвовали огромные суммы на храмы, в частности, на строительство Павлово-Посадского собора Воскресения Христова, старостой которого стал Василий Иванович. При фабрике открыли богадельню на 60 человек и бесплатную больницу. В 7 школах, которые за свой счет построили Грязнов и Лабзин, училось 400 детей. Кроме того, компаньоны основали 2 училища. Василий Иванович скончался в 1869 году. Над могилой своего родственника, друга и молитвенника Лабзин построил храм святого Василия Исповедника. В нем спустя 22 года похоронили и самого Якова Ивановича. Дочери фабриканта, исполняя последнюю волю отца, обратились в Святейший Синод с прошением об открытии в Павловском Посаде Покровско-Васильевской женской общины и детского приюта имени Якова Лабзина при ней. Разрешение было получено, а в 1903 году общину преобразовали в женский монастырь. В самом конце XX века Василия Грязнова прославили в лике местночтимых святых Московской епархии, а через 130 лет после кончины праведника-благотворителя с благословения святейшего патриарха Алексия II произошло общецерковное прославление святого Василия.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать. В Россию можно только верить. Федор Тютчев.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В Библии 4 жизнеописания Иисуса Христа. Каждая из них называется Евангелием. Евангелия были составлены апостолами, учениками Спасителя, Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном Богословом. Наряду с новозаветными Евангелиями существует книга, названная Ветхозаветным Евангелием. Она была написана во времена древнего Израиля пророком Исаией. Исаия жил за много веков до Рождества Христова, однако события, о которых он говорит, в точности исполнились в жизни Спасителя. За такую поразительную точность пророка Исаию принято именовать ветхозаветным евангелистом. Цитаты из книги Исаии легли в основу некоторых православных песнопений. Об одном из них рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Великим постом или накануне больших праздников в православных храмах совершается необычное богослужение, называется оно повечерием. Состоит повечерие в основном из чтения псалмов, которые перемежаются проникновенными песнопениями. Одно из них, по первым своим словам, называется «С нами Бог». Это довольно продолжительное молитвословие составлено на основании цитат из пророчества святого Исаии. Начинается молитвословие с таких слов: «С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог». Под языцами понимаются представители разных народов Древнего Востока. Они не только не верили в единого истинного Бога, но и постоянно нападали на Древний Израиль. Иудеи часто оказывались в осаде неприятелей, и спасением для них был только Господь. Пророк Исаия воодушевлял современников: «Если Бог с нами, то нам ничего не страшно». Но какое отношение такая деталь из прошлого имеет к нашей сегодняшней жизни? Слова «яко с нами Бог» являются точным переводом имени Эммануил. Эммануилом Исаия называет Спасителя, принявшего человеческое естество Бога. Господь, придя в мир, стал одним из нас, поселился с нами. Он разделил с людьми скорби этой жизни, дал надежду на вечное и радостное пребывание в Царстве Божьем. Христос – главный и самый надежный защитник человека. Об этом говорят нам слова песнопения: «Владычество было на плече Его». Они отсылают нас к древней традиции. Цари Ближнего Востока носили на плечах мантию – знак своего величия. У Христа не было мантии. Символом

0: его царского достоинства стали его проповедь и великие чудеса.
1: Песнопение «С нами Бог» приобретает особое смысловое значение на вечерней службе, предшествующей празднику Рождества Христова. Ведь пророчество святого Исаии было посвящено приходу в мир Спасителя. Песнопение «С нами Бог» воодушевляет молящихся, призывает их радоваться рождению Христа, через которого Бог вновь открыл людям свое царство. А теперь давайте послушаем песнопение «С нами Бог» в исполнении хора «Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры» в городе Москве.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Галине из Москвы 66 лет. Она воспитывает 14-летнего внука и ухаживает за 90-летней мамой. По профессии Галина бухгалтер. В свободное время женщина увлекалась садоводством и любила путешествовать. Но в марте 2023 года жизнь Галины изменилась. Из-за болезни артерии врачи ампутировали ей левую ногу. После операции Галина оформила инвалидность и получила протез. Женщина самостоятельно нашла онлайн-курсы адаптивной физкультуры, делала упражнения, стала заново чувствовать тело. И это принесло результат. Галина научилась ходить с костылями, спускаться и подниматься по лестнице с опорой, обслуживать себя в быту. Но в мае прошлого года Галине потребовалась операция по удалению паховой грыжи. Восстановление затянулось на 8 месяцев. За это время Галина сильно похудела, и старый протез стал ей велик. Пользоваться им сейчас невозможно. Все это время женщина фактически обездвижена. Сейчас она ждет изготовления нового протеза бедра по льготной программе. Но сам по себе протез – это всего лишь инструмент. Чтобы на нем уверенно стоять, ходить, спускаться по лестнице и чувствовать себя свободной, Галине нужна реабилитация в школе ходьбы на протезах. Оплатить ее самостоятельно пенсионерка не может. Поддерживает Галину фонд «География добра». Он открыл сбор на реабилитацию для женщины. Под руководством инструкторов Галина научится ходить, разворачиваться, огибать препятствия и присаживаться на стул с помощью протеза. Благодаря занятиям она сможет преодолевать ступени, пандусы и неровные поверхности городской среды. У Галины появится возможность выходить из дома, ухаживать за пожилой мамой и воспитывать внука. Подарить ей шанс стать самостоятельнее можно на сайте фонда «География добра». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.